0: эксперт Владимир Карнозов.
1: Первая информация о том, что у Российской Федерации есть лазерные системы как средство ПВО, они еще поступили в 22 году. Поступили войска на испытания, либо они уже находились на вооружении. Вот такой точнейшей информации у нас нет. А если сегодня приходит сообщение, тоже со ссылкой на официальную деятельность, что подобные системы лазерные используются в ПВО, да, это новый шаг, потому что речь идет об отражении массовых налетов ППЛА. Надо так сказать, что это, возможно, не было задумка конструкторов, которые делали эти системы. Возможно, они немножко для другого их предназначали, для поражения крылатых ракет или самолетов. Потому что первые разработки лазерного оружия, они вот шли против целей, о которых я вам сказал. Что касается ППЛА, особенно компактных, можно говорить о том, что эти лазерные системы применяются по новому виду цели фактически.
0: Лазерные комплексы в составе ПВО могут стать серьезным подспорьем в борьбе с беспилотниками. Но у них есть и минусы. Их работа может быть ограничена в условиях плохой видимости. Лазер с трудом проходит сквозь дым, пыль или туман. К тому же стоимость самой установки довольно высока. Например, лазерная система Dragonfire, которую использует британский флот, стоит 135 миллионов долларов. Впрочем, лазеры могут взять другим. Каждый выстрел лазерного комплекса стоит дешевле самого бюджетного беспилотника. Всего несколько долларов. Боезапас ограничен лишь источником питания. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
2: VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. СК уже подготовил такой законопроект, сообщил Интерфаксу глава ведомства Александр Бастрыкин. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Отягчающее обстоятельство сформулировано так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Эти технологии сейчас используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и прочего, отмечает Бастрыкин. При этом использование VPN, на котором все заострили внимание, классифицировалось как отягчающее обстоятельства и раньше, еще с осени прошлого года. Теперь же правовая норма станет более универсальной. И принципиально новое в ней – регулирование искусственного интеллекта. Продолжит адвокат Александр Забейда.
4: Старая норма была узкой, она охватывала только средства блокировок и привязана была исключительно к заблокированным ресурсам. Новая же норма намного более универсальная. Она уже охватывает просто инструмент современности. То есть предлагается с помощью нее охватить весь уголовный кодекс, применяя ее к любому преступлению. Сам по себе VPN, прокси или технологии искусственного интеллекта, они совершенно легальны. VPN и прокси дают, например, приватность и корпоративную безопасность, но побочно они помогают и обходить блокировки. А вот искусственный интеллект уже, он может создавать все, что угодно, включая дипфейки, может создавать поддельные ролики для шантажа или дискредитации, генерировать вредоносный код и так далее. Сама по себе угроза, о которой говорит глава Следственного комитета, более чем реальна. То есть мошенники массово применяют сегодня технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков, с помощью которых они обманывают подростков, которых вовлекают в совершение преступлений.
3: При этом для того, чтобы использование технологий считалось отягчающим обстоятельством, они должны служить основным средством достижения преступного результата или же многократно увеличивать масштаб вреда. И это важное уточнение. В противном случае отягчающим обстоятельством может стать любое рутинное действие, подчеркивает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
5: Например, мошенничество с использованием технологии дипфейка 100% более эффективно, оно позволяет увеличить охват, увеличить количество преступлений, сократить скорость одного преступления, сделать вообще это более массовой историей. И да, безусловно, такое использование, например, технологии дипфейк должно быть отягчающим обстоятельством. Но получается так, что использование обычного мобильного телефона либо мессенджера, это тоже использование информационных технологий. И они появляются практически в каждом преступлении. Когда речь идет вот именно о технологиях искусственного интеллекта, но в очень узком применении, например, для создания фейков, все понятно, вопросов нет. Но, например, VPN, либо прокси. Вообще-то это стандартные, достаточно распространенные и массово применяемые инструменты. И вот здесь тоже нужно какое-то очень четкое разъяснение, в каких случаях применяется вот отягчающее обстоятельство, в каких нет.
3: Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет ведет работу над отдельным регулированием дипфейков. В какой форме оно будет принято, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Business FM.
2: ООО «Майгад», ООО «НЛИЮ» и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ошек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить. Иван Медведев продолжит.
6: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. «О, боже, какой мужчина! О, восьмиклассница! Две штуки! О, Макарена! Пять компаний! А сколько у нас ООО «Дарлинг»? Можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «НЛИЮ» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
7: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоглазая». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
6: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
8: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто люди нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения одно. Мы с секретарем, сделал производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
6: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК «Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
9: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на фишке, разрушаем фундаменты, дома.
10: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
9: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
6: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уинь-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. Вертикально интегрированные топливные компании увеличили поставки горючего в Курскую область. Ключевые сети АЗС максимально оперативно отреагировали на существующие вызовы, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. При этом цены у федеральных сетей держатся практически на докризисном уровне, отметил губернатор. В июле склонность населения России к сбережению заметно снизилась, говорится в комментарии Банка России по итогам проведенного опроса «Инфом». Так, доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 47,9%. Это минимальное значение с марта 2015 года, отмечает Банк России. Доля участников опроса, предпочитающих тратить в июле, выросла до 32,7%. Первая сделка по продаже первичного алюминия заключена на Петербургской бирже. Цена реализации превысила 360 тысяч рублей за тонну, сообщила торговая площадка. Первая сделка по алюминию – важный этап развития биржевого рынка и формирования полноценной системы ценообразования на цветные металлы. Это означает появление прозрачного инструмента работы, а широкая география базисов поставки обеспечивает покупателям из разных регионов прямой доступ к продукции, заявил старший управляющий директор биржи Игорь Чернышов. На обновление дорог Камчатки в этом году планируется направить 2 миллиарда 100 миллионов рублей, говорится в сообщении Минтранса России. Также принято решение о выделении дополнительных средств для ликвидации последствий аномальных снегопадов прошедшей зимы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Накатались. Электросамокаты перестали быть средством развлечения. Теперь ими пользуются в основном по делу, говорят участники рынка. Но ездят чаще, чем раньше. Как изменился спрос на СИМ и поведение пользователей? Стали ли самокаты безопаснее для окружающих? Об этом Диана Чубанова.
13: Электросамокаты стали брать в аренду чаще, но поездки стали совсем короткими. Сервисы кикшеринга отчитались, что среднее время аренды теперь не дотягивает и до 10 минут. Это крайне низкие показатели. Бизнес считает, что причина в том, что пользователи накатались и все чаще берут самокаты лишь для того, чтобы побыстрее добраться от дома до остановки транспорта или от метро до офиса. Просто покататься в свое удовольствие – это уже не ново и не интересно, говорит пресс-секретарь компании «Юрент» Анна Соколова.
14: Сейчас мы наблюдаем устойчивый тренд на рост числа коротких поездок. Если в 2023 году на короткие маршруты до 10 минут приходилось примерно половина всех поездок, то сегодня их доля выросла до почти 90%. В этом сезоне среднее время поездки на самокатах U-Rent впервые опустилось ниже 10 минут и составило 9,6 минуты. Это говорит о том, что пользователи все чаще выбирают самокат не для прогулок, а как транспорт последней мили.
13: Шеринговые сервисы быстро подстроились под изменения спроса и теперь чаще размещают самокаты возле транспортных хабов, станций метро, остановок общественного транспорта и рядом с жилыми кварталами. Время поездки сокращается во всех регионах присутствия, зато растет популярность аренды самокатов ночью и особенно там, где есть проблемы с общественным транспортом, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
15: Это тот сценарий, который мы видим после появления в новых городах. Сначала самокаты воспринимаются как диковинка, как развлечение, и поэтому поездки на них более продолжительные. То есть пользователь берет самокат для того, чтобы проехаться по каким-то красивым местам города, но потом маршрут начинает пролегать от жилого дома до остановки общественного транспорта, до метро. В среднем около 3-5 километров самокаты уже перешли в категорию городского транспорта. Мы наблюдаем эту тенденцию и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. Ну и точно так же происходит и в небольших, и относительно небольших городах. Например, в Туле и в Твери мы видим те же самые показатели.
13: Сейчас для электросамокатов высокий сезон. Обсуждения их запретов пока стихли, но действует ограничение скорости до 25 км в час и максимальный вес устройства до 35 кг. Вроде как такой исключительно рациональный подход к использованию СИМ делает электросамокаты более безопасным видом транспорта для окружающих. Однако уже осенью кикшеринговые сервисы столкнутся с новым пакетом законопроектов, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
16: Операторы самостоятельно и в партнерстве с муниципалитетами они делают довольно много для того, чтобы обеспечивать безопасность. Если мы говорим про рынок частных сим, он как был в серой зоне, он так остался в серой зоне, поэтому говорить о том, что там есть какое-то достаточное регулирование, ни де юре, ни тем более де факто, его, конечно, нет. Поэтому действительно есть, там ведется Минтрансом и рядом других ФАИВов работа над вторым пакетом поправок правил дорожного движения. Там МВД недавно выпустила стратегию по безопасности, где также довольно обширные инициативы связаны с средствами индивидуальной мобильности, и это тоже должно быть исполнено в оговоренные сроки. Поэтому я думаю, что после выборов в Госдуму мы увидим новые поправки в правила дорожного движения.
13: Отдельные населенные пункты все же продолжают вводить ограничения на самокаты, вплоть до полного запрета на работу сервисов кикшеринга. Так поступили, например, власти Подольска, Лобни, Солнечногорска, Котельников, Люберец, Благовещенска и других. В Геленджике запрещено кататься на самокатах по набережной. В Сочи почти в 50 зонах самокаты не появляются. В Санкт-Петербурге запрет на катание введен в 36 зонах, включая центр города и Адмиралтейский район. Диана Чубанова, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Ресейл как новая норма. СМИ пишут о почти триллионном объеме рынка секонд-хенда, в то время как традиционные модные ритейлы переживают не лучшие времена. Почему дело не только в экономии? Чем интересно россиянам секонд-хенды и ресейл-платформа? Об этом Наталья Шашина.
17: Сейчас ресейл – это и секонд-хенды с одеждой масс-маркет, и более дорогие винтажные магазины, и онлайн-сегмент Авито, и специализированные платформы, где продают люкс. К ажиотажу подключились даже маркетплейсы – Яндекс.Маркет и Wildberries. У последнего при поиске одежды легко наткнуться на товары, бывшие в употреблении. По итогам прошлого года объем рынка секонд-хенда и ресейла достиг почти триллиона рублей, а в 2026 году может вырасти еще на 12-15%, приводит Forbes расчеты Infoline. Спрос на товары, бывшие в употреблении, бывает связан не только с желанием сэкономить. Нередко на маркетплейсах есть вещи даже дешевле, а в секонд-хенде можно потратить часы и не найти ничего. Дело скорее в ощущении игры и охоты. Вот что говорит обозреватель Бизнес ФМ Алина Орлова, которой не раз удавалось купить редкие вещи.
18: Секонд – это часто не про брендовые вещи за копейки, а про какие-то элементы одежды, гардероба, которые ты вообще не найдешь нигде, но это точно будет малоизвестная марка, малоизвестный бренд, вышитый корсет или кардиган в каком-то альпийском стиле. Из брендовых вещей за копейки я могу припомнить твидовый жакет Chanel, который я купила, по-моему, 1000 за 2, который явно не стоил 2000. Маленькая черная на платье Morgan. Как мне кажется, серьезный такой бум в этом направлении случился, когда ушли зарубежные бренды, и многие люди открыли для себя ресейл-платформы, секонды.
17: Эксперты говорят, что интерес к секонд-хендам освежили зумеры с трендом на осознанное потребление и желанием выделиться. А в соцсетях шутят, что вещи добывают, как в Советском Союзе у фарцовщиков. Тем не менее, финансовый аспект тоже есть. В сообществе Reuse SPB одежды обмениваются бесплатно, чтобы повторно использовать вещи по экологическим соображениям. И, как рассказал Бизнес ФМ администратор чата, последние годы интерес к переиспользованию растет.
19: Особенно это заметно в последние год-два. Есть ощущение, что это связано со снижением уровня доходов. Если раньше эта сфера считалась какой-то маргинальной и приобретение бывшего употребления одежды было не круто, то теперь все отчетливо и виден разворот к более сбалансированному подходу. Теперь люди какие-то вещи берут бесплатно в нашем сообществе, что-то покупают с рук на Авито или у соседей в домовых чатах, что-то покупают на маркетплейсах, что-то покупают в секондах, что-то в магазинах с низкими ценами и на распродажах, а что-то и в торговых центрах.
17: Как говорят источники Forbes, сейчас одежду для секонд-хенда, а также винтаж, в основном покупают посредники из стран Европы и США, а завозят в Россию через Белоруссию и Казахстан. Но бывает, что за импортные поставки выдают даже возвраты с маркетплейсов, пришедшие в негодность. Другое дело – ресейл-платформы, где российские модники сами выставляют вещи, нередко брендовые и качественные, на продажу. Среди них востребованы и российские бренды, говорит основатель бизнес-клуба Альянса Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
20: Если посмотреть, кто на Авито чаще всего запрашивают, то среди них есть три российских бренда: Monochrome, 12 Stories и Ушатава. Это те три российские бренда, ритейл которых тоже будет расти. Остальные бренды у нас не настолько сильно узнаваемые, судя конкретно по запросам Авито.
21: Момент ввоза вещей, насколько он усложнился сейчас?
20: Безусловно, ввоз усложнился. Эти вопросы решены будут, потому что спрос больше. Запрос очень большой на принадлежность к бренду. Чем дальше мы идем в будущее, тем больше нам нужно попадать в архетипы, в какие-то, в понимание того, что по одежке меня должны встретить. Встречая меня по одежке, так со мной будут общаться, исходя из того, какие часы, на какой машине я еду.
13: Так, у одного из крупнейших игроков платформы для ресейла люксовых товаров O'Skelly есть магазины в Столешниковом переулке и на Петровке, в том месте, где ранее располагался флагманский бутик Cartier. Пример того, как ресейл отвоевывает долю и в премиальном сегменте. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они другие. Актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрии проходят все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 ИИ уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так. Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном, не совсем понимая, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии первыми внедрившие искусственный интеллект в производство сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 2033 – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом – искусственный интеллект – нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведения звука, редактора спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
11: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
23: Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре.
11: Культ наличности на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
24: У микрофона Сердар Увлекулеев. Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией в преддверии выборов слухи о готовящейся мобилизации в России, заявив, что в ней нет никакой необходимости. По его словам, порядка 200 тысяч человек заключили контракт за первые 6 месяцев этого года. Еще 16 тысяч вступили в число добровольцев. В МИД России осудили удары украинской стороны по гражданскому транспорту на российской территории и призвали мировое сообщество к публичной и недвусмысленной реакции на нарушение норм международного гуманитарного права. Утром 28 июля в городе Шебекино Белгородской области дрон нанес удар по рейсовому автобусу. В результате пострадали 19 местных жителей, из них 6 получили тяжелые травмы. Этим же утром беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке в ДНР. Были ранены 5 человек. Экспортный кризис нарастает на Украине из-за отказа морских перевозчиков работать с украинскими морскими портами по соображениям безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Insider». Там пишут, что усугубляет ситуацию значительный рост цен на дизельное топливо для фур, на которые переориентировалась часть экспортных поставок. Суд в Москве взыскал с бельгийский Евроклир-банк 194 миллиона 200 тысяч долларов по иску «Силициум-2». Требования компании удовлетворены частично, пишут ведомости. Иск был вызван блокировкой принадлежащих истцу ценных бумаг в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария из-за международных санкций. «Силициум-2» просил взыскать с Евроклир более 2 миллиардов 200 миллионов долларов номинальной стоимости бумаг и более 4,5 миллионов долларов начисленного купонного дохода. Итоговая сумма совпала с контррасчетом ответчика. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп провел закрытую встречу с Зеленским в Белом доме. По данным СМИ, обсуждали военную поддержку Украины и перспективы мирного регулирования. Затем Зеленский встретился с сенаторами, которые согласовали адские санкции против России. Комментарий Георгия Буфта. У банков России складывается непростая ситуация с ликвидностью, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Почему она возникла, на что влияет и как может отразиться на фондовом рынке. 67-летнего ученого РАН Никиту Зезина избили в Екатеринбурге люди из больших черных джипов, после чего он умер в больнице от инфаркта. Одного из подозреваемых задержали, из-за чего возник конфликт и что теперь грозит нападавшим. Подробности на Бизнес FM. Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Она продолжалась менее часа и прошла в закрытом режиме, без журналистов. СМИ отметили, что американский президент не встретил Зеленского на лужайке у Белого дома, как это было ранее. Содержательных заявлений Трампа и Зеленского после встречи пока не последовало. Зеленский лишь назвал ее хорошей, поблагодарил США за поддержку и сказал о необходимости активизировать дипломатический процесс. С Белого дома он направился в Капитолий на встречу с сенаторами. Также он присутствовал на похоронах Линдси Грэма, внесенного в России в список террористов и экстремистов. Bloomberg сообщает, что сенаторы достигли межпартийного соглашения по так называемому пакету Грэма. Документ предоставляет президенту США право вводить пошлины до 100% на импорт из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ или уран, либо помогают обходить санкции. Законопроект также дает президенту возможность установить тариф до 500% на импорт товаров непосредственно из России. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
0: Возможно, после конфиденциальной части встречи двух президентов, какие-то предложения повезут в Москву те самые Лытков и Кушнер. Ничего там принципиально нового, кроме какого-то варианта прекращения огня по линии фронта, я не ожидаю от американцев. В последнее время американская пресса много пишет о том, что Трамп уверовал в текущие успехи Украины, и это в том числе стало одним из факторов, по которым Вашингтон отказался от так называемых соглашений Анкориджа.
2: По поводу решения межпартийной группы сенаторов по закону на так называемых адских санкциях, они его вроде как согласовали. На практике, вот что это может означать? Будет ли, по-вашему, этот закон в итоге принят и в каком виде?
0: Я думаю, что он будет принят примерно в том виде, в котором он опубликован сейчас на сайте Сената. Там действительно появились некоторые новшества. Это солидарность с европейскими санкциями. И, на мой взгляд, чуть больше инициативы отдана Белому дому введения этих санкций и их дальнейшего продления. Сами они вводятся на 5 лет. Ну и, поскольку Палата представителей ушла на каникулы до конца августа, то в сентябре, я думаю, он и будет принят и подписан президентом. Я, честно говоря, не вижу никаких препятствий на пути этого законопроекта ни в Палате представителей, ни тем более в Сенате. Там они до 6 августа в Сенате работают, они до 6 августа успеют его принять. У президента есть возможность замораживать их, но не более одного раза. И всякий раз докладывать об этом Конгрессу. Он может инициировать отмену санкций, но Сенат оговаривает это довольно жесткими формулировками, что это должна принять Украина после мирного соглашения с Украиной и так далее и тому подобное. То есть Конгресс ревизует и будет контролировать это право президента отменять или ослаблять санкции. В одиночку он это сделать не сможет. Поэтому до действительно заключения какого-то взаимоприемлемого с точки зрения Конгресса и для Киева, прежде всего, мира, Конгресс не будет отменять или ослаблять эти санкции и не позволит это сделать президенту. Еще там довольно расширенный список товаров, которые запрещено поставлять России и за которые, за поставку которых последуют вторичные санкции против стран-поставщиков. Например, оптоволокно или смазочные материалы и так далее и тому подобное. Довольно большой список.
2: Китай и Индия этих санкций испугаются или нет?
0: В какой-то мере испугаются. И это довольно серьезно может осложнить наши внешнеторговые операции, в том числе с этими странами. До конца они, наверное, взаимодействовать с Россией не перестанут. Какие-то подпольные пути поставок, в том числе постсанкционных товаров, критически важных для российского военно-промышленного комплекса, они тоже останутся. Но это будут очень сложные обходные пути.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». После встречи Трампа и Зеленского в СМИ со ссылкой на источники пишут, что в ближайшие две недели в Киев могут приехать Уитков и Кушнер. Помимо Зеленского, Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху. По словам спикера Белого дома Кэролайн Левит, обе встречи прошли позитивно и продуктивно. Еще на уран Никиту Зезина избили в Екатеринбурге, после чего он умер в больнице от инфаркта. Ученому было 67 лет. Одного из подозреваемых задержали и допрашивают. Личности всех участников драки установлены, сообщает СК. Как рассказал депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, ученые Уральского сельхозинститута вместе с его замом обследовали опытные поля под Екатеринбургом и видели там детей школьного возраста, катающихся на квадроциклах, что портило посевы. Один из квадроциклов застрял в грязи, и ученые помогли вытащить транспорт, попросили номер родителей, связались с отцом одного из школьников. Детей привезли на исследовательскую базу института и ждали родителей. К базе подъехали внедорожники. Вышедший из машины мужчина начал сразу же избивать Зезина. Это попало на камеру, рассказывает главный редактор интернет-издания 66.ру Дмитрий Шлыков.
1: Пока мы знаем историю, рассказанную депутатом законодательного собрания Свердловской области господином Вегнером, и она состоит в том, что ученые вместе с другом осматривали учебные поля, на которых высаживают культуры для того, чтобы их впоследствии изучать. И обнаружили там группу подростков до 12 лет. Эти ребята катались на квадроциклах и застряли в грязи. Мужчины помогли им выбраться, взяли телефоны родителей, позвонили родителям, сказали, что они будут их ждать и передадут детей на свои научные станции. Потом, по версии депутата, на эту станцию явилась группа суровых мужчин на больших внедорожных автомобилях, и один из этих мужчин ученого и избил. После чего тот оказался в больнице и через две недели скончался от болезни сердца. Что, по версии депутата, было спровоцировано, вызвано таким стрессом, потрясением, физической болью, потому что мы сбивали, ну, жестоко и разнообразно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это уголовное дело находится на контроле у господина Бастрыкина, но остается совершенно загадочной вторая сторона конфликта. Чем была вызвана агрессия, почему набросились, зачем били, но пока в общих чертах вот история такова. Она не без белых пятен, но, безусловно, ужасно. Это довольно большое потрясение для города и для сообщества. Мужчина работал в Гуруран, и имя звучало, в том числе там в нашем сообществе, на пресс-конференциях и прочее.
10: А неизвестно, сколько человек избивали от ученого, и его же другу тоже досталось, а друг его ветеран афганской войны.
1: Да, ветеран Афганистана. Да. Достоверно известно, что их было несколько, и что они приехали на нескольких автомобилях. Более точно сейчас сложно сказать, к сожалению, скудная довольно информация по этому инциденту.
2: А Дмитрий Шлыков, главред интернет-издания 66.ру. По словам друзей погибшего, люди на джипах кричали, что Зезин похитил их детей, хотя ученый по телефону рассказал родителям, куда везет подростков. Никакие подозрения похищения детей не могут быть в этом случае смягчающим обстоятельством. Это самосуд, и мужчине, который сбивал ученого, теперь грозит до 20 лет тюрьмы, говорит почетный адвокат России Алексей Склиренко.
3: Здесь уголовное дело по 111 часть 4. Это причинение причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. А то, что якобы кто-то хотел похитить их детей и так далее, это позиция, которая направлена на уход от уголовной ответственности. Для того, чтобы говорить о потенциале похищения человека, для этого должны быть основания. В данном случае таких оснований нет. И если бы даже они были, не надо заниматься линчеванием, не надо заниматься самосудом. Для этого есть правоохранительные органы. Необходимо обращаться туда. По моему мнению, не было у них умысла на убийство. Все это было спонтанно, но по факту было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Это часть 4 статьи 111 до 20 лет лишения свободы. Если, а уже сейчас есть особый общественный резонанс в этом делу, то можно говорить о том, что это дело будет все-таки доведено до конца, и виновники получат достаточно жесткий приговор.
10: А жесткий приговор это сколько?
3: Я думаю, что ближе к 15, там же еще группа лиц. Поэтому в соответствии с ролью каждого из виновников будет воздано по его заслугам.
2: Алексей Склиренко, почетный адвокат полиции, искал избивавшего, который называл себя Аркашей, в комментариях местных пабликов его окрестили авторитетом деревьев. Венского пошиба. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта. Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что и компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права и компании не нарушают. Валерий Бадоев продолжит.
4: Причина, по которой ИИ компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 22 года, то есть до запуска чат-GPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги и компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
5: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно, до нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
4: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует, но он хранится где-то на серверах ИИ компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, перепродать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ моделей книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, которая и продает книги ИИ компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ компаний в этом вопросе понятна, для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
7: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
4: Как пишет 404 медиа, у одной только ISBN-DB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
11: Компании и корпорации.
13: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
13: Чистый убыток Совкомфлота по РСБУ в первом полугодии сократился почти на 3%. Выручка за отчетный период снизилась на 0,5% и составила 57 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете компании. Группа компаний Совкомфлот – крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Россельхозбанк в полном объеме сохранил финансовую устойчивость после внесения банков в 21-й пакет санкций ЕС, сообщили ТАСС в кредитной организации. Россельхозбанк работает в штатном режиме, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами, говорится в сообщении банка. Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России, в который попал Россельхозбанк, ВБ-банк, Банк Дом РФ, Озонбанк, Почтабанк, МТС и другие кредитные организации.
11: Сделки.
13: На Петербургской бирже заключили первую сделку по продаже первичного алюминия. Объем реализованного металла составил 20 тонн, сообщает торговая площадка. Цена реализации составила чуть более 360 тысяч рублей за тонну с учетом НДС. Срок доставки 40 календарных дней. В день сделки вступила в силу новая редакция спецификации биржевого товара в секции «Металлы и сплавы». В нее включены товарные позиции по алюминию. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз готовит санкции против более чем 1600 российских компаний. Это рекорд по объему. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Агентство утверждает, что совокупный годовой оборот компаний, которые хотят внести в европейский черный список, превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников более 265 тысяч человек. Однако, что это за компания, не уточняется. Утверждает, что пакет хотят утвердить на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в октябре. При этом Bloomberg отмечает, что такой большой пакет санкций согласовывать Евросоюз может очень долго, так как у каждой из страны блока есть свои интересы. Комментирует директор российского сайта по международным делам Иван Тимофеев.
6: Вопрос в том, какие компании, у нас несколько миллионов их числится, и ну, ИПшников можно, самозанятых можно включать, можно и 1600, можно 16 тысяч. Вопрос, кто это, да? И какую роль эти компании играют в экономике? Опыт последних 4 лет показал, что санкции в отношении ведущих наших компаний, крупнейших, и голубых фишек, и в разных секторах компании ожидаемым результатом политическим не привели. На политический курс России они не повлияли. Они ущерб, конечно, нанесли, в том числе ущерб отношениям России и ЕС торговым, но произошла адаптация экономики к этому, и можно сейчас очередные сотни носить, но в толку-то. Поэтому едва ли это что-то качественно изменит. Но смотрите, 19-й и 20-й пакет действительно согласовывали долго, но там был очень конкретный вопрос. Это трубопровод Друзьба. Остальные пакеты согласовывали гораздо быстрее. 21-й достаточно быстро согласовали. Поэтому, опять же, вопрос, что там будут за санкции. Потому что если это компании, просто компании, которые никак не связаны с интересами отдельных отраслей стран ЕС, с отдельными странами ЕС, то это согласуются быстро достаточно. Американцы при Байдене раз в 2 месяца вводили крупные пакеты по 500 компаний. То есть там за год получалось достаточно много. Поэтому, строго говоря, ЕС здесь единоразово может какие-то рекорды побить. Если смысл только в рекордах и в медийной отдаче от всего этого, наверное. Ну а так, строго говоря, опять же, качественных каких-то изменений от этого не вижу.
2: Иван Тимофеев, гендиректор российского сайта по международным делам. А Bloomberg указывает, что этот пакет мер, несмотря на его размер, вряд ли будет таким же значительным, как санкции против российской нефтяной промышленности и банковского сектора. Российский рынок акций во вторник просел ниже 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Это произошло на фоне продолжающегося падения нефти, а также санкционных рисков со стороны США, хотя еще днем рынок пытался расти. Нефть марки Brent вечером падала более чем на 6%, стоила в моменте менее $83 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 29 июля, вырос сразу на 68 копеек, составил 78,69. Подводим итоги вторника с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
8: Такого вот прям оптимизма нет. Кто-то решил зафиксировать прибыль, плюс пришла некая геополитика, она с нами перманентно пребывает, вроде как ничего неожиданного нет, идет законопроект о санкциях, но, наверное, я бы сказал, как это повод, когда нужно немножко сбросить то, что вы покупали в последние дни, зафиксировать какую-то прибыль, то есть люди пока не видят каких-то долгосрочных историй и пытаются краткосрочные прибыли забрать просто со стола.
2: Многие объяснили, что 9 дней назад у нас был поставлен минимум, дальше только вперед и дальше, все просадки надо срочно выкупать, и вас ждет светлое будущее. Но вы в него верите в ближайшие полгода?
8: Я верю в светлое будущее вообще, да, рынок он всегда, рынок оптимистов, но я не считаю, что мы сейчас говорим о том, что надо выкупать все просадки. Я думаю, что те вещи, которые мы глобально наблюдали, а именно геополитику, высокие ставки, дорогой рубль, они пока с нами остаются. По этой причине, наверное, время рынка акций еще не пришло. Сегодня отчитался ВТБ, отчитался хуже прогнозов в поле золота, которое отказалось от выплаты дивидендов до 30-го года. Пока все это сохраняется, то искать часть на рынке акций нет, ну, либо если вы не готовы заморозить деньги без процентов на какой-то длительный промежуток времени.
2: Нефть продолжила снижение, но вот сейчас вот подходит к каким-то поддержкам определенным. С чем связано падение? Неужели здесь тоже верят в какое-то скорое урегулирование конфликта?
8: Я думаю, что здесь прямое прокси на то, что происходит в моменте. То есть есть некая передышка, какая-то нефть пошла в обход. Именно это дает повод инвесторам просто котировки вниз откатить.
2: Падает все, и в том числе и палладий на почти 2%, и серебро почти на 2%, золото почти на процент. Почему так? Не идет ли речь о какой-то глобальной, возможно, ожидании рецессии?
8: Некая рецессия, она в воздухе витает, или, скажем так, охлаждение. Мы видим это не только по металлам, мы видим это по акциям всех секторов в Америке. Напомню, все ждут решения ФРС по ставке. Это, понятно, окажет влияние на фондовый рынок. Там консенсус прогноз, что вроде без изменений, но кто-то считает, что могут и повысить. Если же говорить про металлы драгоценные, то золото все-таки отличается от платины, палладия, серебра. Оно больше инвестиционный металл, в отличие от других, которые используются как раз-таки в новой экономике. Как раз-таки вот охлаждение спроса на акции, непонимание того, к чему приведут эти безумные траты, и оно охлаждает спрос на эти металлы. В золоте же при высоких ставках, а сейчас, если посмотреть на трежеря, например, то ставки действительно, да, высокие. Металл, который не приносит вам процента, наверное, люди просто, да, как бы смотрят на альтернативу, которая этот процент приносит.
2: Но мы установили 9 дней назад или еще все-таки нет?
8: Это где-то дно, просто дальше уже действительно я катастрофического сценария не жду, в первую очередь там за счет, наверное, геополитики, поэтому я считаю, что те оценки, которые были даны акциями вот на момент вот этой низшей точки, они уже сильно не оправданы, там были технические факторы, людей с большими маржинальными позициями выносили, это было, наверное, видно, поэтому я думаю, что это где-то локальное дно, но опять-таки говорю, что вопрос не только дна, вопрос с какой скоростью мы будем от этого дна отталкиваться.
2: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». На что влияет дефицит ликвидности в банковском секторе? Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что непростая ситуация с ликвидностью складывается с июня. Но, как объясняют эксперты, дефицит ликвидности у банковского сектора не новость, и на деле все далеко не так страшно, как звучит. А на рынок это не окажет большого негативного влияния. Валерий Убадоев продолжит.
4: Центробанк во вторник выпустил прогноз, согласно которому правительство с 29 июля по 4 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей. То есть повысит остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. Под этим подразумеваются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов России и других государственных институтов, а также операции Минфина по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. По данным ЦБ, на 20 июля дефицит ликвидности в банковском секторе превысил 2 триллиона 400 миллиардов рублей. Это максимум с марта 2022 года. Однако этот показатель на данный момент планомерно снижается. Уже на 28 июля дефицит сократился на 200 миллиардов рублей. ВТБ, как заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, ждет дальнейшей нормализации с ликвидностью волатильностью на рынке. По его словам, непростая ситуация складывается с июня. Но опять же, по данным Банка России, структурный дефицит ликвидности сохраняется с февраля. Грубо говоря, все это значит, что у банков в совокупности не хватает свободных денег, и они обращаются к ЦБ за займами. Но это ни в коем случае не сигнал о том, что банки якобы банкротятся и денег нет вообще. Не хватает именно свободных средств. И это тоже не является каким-либо крайне тревожным сигналом. Но что это значит для рынка? Говорит старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Артем Перминов.
9: Не стоит эту проблему преувеличивать, поскольку объем того дефицита, который сложился, он незначительный относительно размера пассивов банковского сектора. Но это будет оказывать небольшое негативное влияние на отдельные банки, да, которые сталкиваются с таким оттоком ликвидности, поскольку они вынуждены замещать в среднем более дешевые розничные пассивы привлечением на межбанке, либо у центрального банка средств. Да, под ставку близкого, там, ключевой ставки, они будут терять на стоимости таких пассивов. Ну и в целом мы, судя по всему, увидим, что тормозится рост вот этой доли безналичного оборота по общему розничному обороте.
4: Как отметил первый зампред правления ВТБ Пьянов, Минфин стал утилизировать больше ликвидности в рамках расходования бюджетных средств. Также сократился объем предложения средств федеральным казначейством на аукционах. Но он выразил надежду на то, что сформировавшийся дефицит временный, и дивиденды, которые недавно получило государство, помогут стабилизировать ситуацию. Как объяснили эксперты, это явление с дефицитом ликвидности можно назвать сезонным. Они проводят аналогию с зарплатой. Сразу после получения денег заплатить за что-либо можно прямо из кошелька, а вот спустя неделю или две, возможно, придется достать кредитку. По сути, то же самое, но в гораздо больших масштабах происходит в банковском секторе. И происходило такое далеко не раз, и никакой катастрофы в этом нет, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
12: Вот этот параметр — это наш банковский баланс ЦБ. То есть, грубо говоря, чаще мы ходим к нему за рефинансированием, а за операциями репо или за депозитами. И вот сейчас мы, то есть,

0: на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Может ли модель искусственного интеллекта быть вашей копией? Пока мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, отвечает соседу по столу, мы сидим в ресторане, он присоединяется к нашему разговору, я медленно и с удовольствием выдыхаю. Так может ли модель повторить человека?
2: Ну, мы говорим вот сейчас о элементах искусственного интеллекта, как языковые модели. Никакого искусственного интеллекта не существует. Существуют элементы искусственного интеллекта. В частности, существуют языковые модели. Сетки, они бывают разные. Одна из категорий сеток – вот языковые модели. В принципе, можно было бы натренировать такую сеть, но она должна быть со мной 24 часа каждый день. И она должна быть со мной с момента рождения. Вот тогда у нее есть шансы воспроизвести меня, и вы тогда будете с ней разговаривать, вы получите впечатление, что вы говорите со мной. Потому что если, вот, допустим, прямо сейчас она начнет за мной наблюдать, ну, она кусочек какой-то вот моей жизни наблюдает, но весь остальной опыт она мой не знает. Поэтому, когда вы с ней начнете говорить, она будет использовать очень ограниченную информацию для вот этого разговора. Но и здесь, скорее всего, шансов нет. Потому что помимо моего разговора есть взгляд, есть мимика. В общем, можно как бы потрудиться и одну какую-то личность, может быть, как-то окружить микрофонами, там, всякой видеосъемкой. Но надо непрерывно, потому что какие-то куски опыта, если вырываются, то модель построится неадекватно. Она построится без этого куска. А значит, уже будет довольно серьезный кусок. Не просто это вот место, но и это место влияет же на все, на другое еще. Это все не будет учтено. А таких мест будет очень много.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Законопроект об ужесточении санкций против России прошел процедурное голосование в Сенате США. Более 60 сенаторов поддержали сокращение дебатов по документу, что позволяет перейти к финальному голосованию. Инициатива предусматривает ограничения против российских политиков, госкомпаний, а также вторичные санкции для стран-покупателей российской нефти и газа. Ожидается, что окончательное рассмотрение законопроекта может пройти до конца недели. Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам года могут оказаться примерно на 700 миллиардов рублей ниже плана. Такой прогноз публикует «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом нефтегазовые поступления продолжают расти. По мнению аналитиков, возможный недобор власти смогут компенсировать за счет внутренних заимствований средств Фонда национального благосостояния и роста других доходов бюджета. По меньшей мере 6 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Об этом сообщили местные власти. В городе Касима после подземных толчков произошел взрыв, предположительно из-за утечки газа. Погибли 2 человека, еще несколько человек оказались под завалами. Также жертвы есть на заводе Nippon Paper Industries, где после землетрясения обрушилась дымовая труба. В разных районах острова повреждены здания, дороги и мосты. В больницы доставлены десятки пострадавших. Компания Apple впервые превысила рыночную стоимость в 5 триллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Во время торгов акции компании поднимались почти на 2%, однако позже рост замедлился. Apple стала второй компанией в истории, чья капитализация превысила отметку в 5 триллионов долларов. Ранее этого показателя достигала Nvidia.

0: Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. В России применяется уже целая линейка лазерных средств для борьбы с беспилотниками, заявил глава Минпромторга Алиханов. По его словам, они сбивают десятки дронов, экономят сотни миллионов рублей и будут использоваться для защиты промышленных и военных объектов. О каких лазерах идет речь и где их уже применяют? Евросоюз готовит санкции против еще более чем 1600 российских компаний. Это рекорд по объему, сообщает Bloomberg. Конкретизации нет, но утверждает, что рестрикции могут утвердить уже в октябре. При этом Bloomberg отмечает, что это будет непросто, поскольку у каждой страны блока есть свои интересы. VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. СК уже подготовил законопроект. Сформулировано это так: совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Подробности на Business FM. Россия разработала целую линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. Они уже применяются, сбивают дроны десятками и экономят сотни миллионов рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. За воскресенье, понедельник и весь день вторника не сообщалось о значимых прилетах по военным или стратегическим объектам России, несмотря на массовые удары ВСУ. Военные эксперты выдвигают версии, почему так получилось. Евгений Перечук продолжит.
3: По данным Министерства обороны, за сутки на территории России было нейтрализовано 842 дрона ВСУ самолетного типа. Это близко к рекорду от 18 июня, когда по российским регионам было запущено 992 дрона. В направлении Москвы, по словам Сергея Собянина, летело почти 400 БПЛА. На подлете к столице уничтожили 85 беспилотников. Обращает на себя внимание тот факт, что за воскресенье, понедельник и весь день вторника ни Минобороны, ни Генштаб ВСУ не сообщали о каких-либо значимых прилетах по объектам на российской территории. Были атаки по жилым домам в Ростове-на-Дону, где были погибшие. В Подмосковье беспилотник попал в жилой дом в Чехове. Снова под серьезным атаками был Крым, приграничные города, в особенности Белгород. Но нигде не было прилетов ни по НПЗ, ни по логистическим центрам. Есть несколько соображений, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований ДИП Академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
4: Есть несколько сюжетов, которые обсуждаются в средствах массовой информации или блогерами и обращают на них внимание, поскольку официально ничего не сообщается о том, что такая работа ведется. А именно речь о системе оповещения. Во-вторых, о дронах-перехватчиках. Мы не очень часто слышим об успехах этих систем, хотя разработчиков достаточно немало в России. Наверное, это сегодня начинает срабатывать. Ну и третье — это те самые лазеры. Да, в России есть лазерные системы, и в ходе СВО они совершенствуются по мощности, по точности. Как раз такие системы в силу малой мобильности, но высокой эффективности в стационарном режиме как раз будут полезны для защиты гражданских объектов, такие как НПЗ, порты, логистические хабы и так далее. Я думаю, что за ними будущее.
3: Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, у России не просто есть линейка лазерных комплексов, а есть уже поступившие на вооружение образцы. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах, заявил Алиханов. Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию. Можно предположить, что российские средства ПВО переходят к качественно иному уровню, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
5: Первая информация о том, что у Российской Федерации есть лазерные системы как средства ПВО, они еще поступили в 22-м году. Поступили войска на испытания, либо они уже находились на вооружении. Вот такой точнейшей информации у нас нет. А если сегодня приходит сообщение, тоже со ссылкой на официальную деятельность, что подобные системы лазерные используются в ПВО, да, это новый шаг, потому что речь идет об отражении массовых налетов в ГПЛА. Надо так сказать, что это, возможно, не была задумка конструкторов, которые делали эти системы. Возможно, они немножко для другого их предназначали, для поражения крылатых ракет или самолетов. Потому что первые разработки лазерного оружия, они вот шли против целей, о которых я вам сказал. Что касается ГПЛА, особенно компактных, можно говорить о том, что эти лазерные системы применяются по новому виду цели фактически.
3: Лазерные комплексы в составе ПВО могут стать серьезным подспорьем в борьбе с беспилотниками. Но у них есть и минусы. Их работа может быть ограничена в условиях плохой видимости. Лазер с трудом проходит сквозь дым, пыль или туман. К тому же стоимость самой установки довольно высока. Например, лазерная система Dragonfire, которую использует британский флот, стоит 135 25 миллионов долларов. Впрочем, лазеры могут взять другим. Каждый выстрел лазерного комплекса стоит дешевле самого бюджетного беспилотника. Всего несколько долларов. Боезапас ограничен лишь источником питания. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. СК уже подготовил такой законопроект, сообщил Интерфаксу глава ведомства Александр Бастрыкин. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Отягчающее обстоятельство сформулировано так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Эти технологии сейчас используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и прочего, отмечает Бастрыкин. При этом использование VPN, на котором все заострили внимание, классифицировалось как отягчающее обстоятельства и раньше, еще с осени прошлого года. Теперь же правовая норма станет более универсальной. И принципиально новое в ней – регулирование искусственного интеллекта. Продолжит адвокат Александр Забейда.
7: Старая норма была узкой, она охватывала только средства блокировок и привязана была исключительно к заблокированным ресурсам. Новая же норма намного более универсальная. Она уже охватывает просто инструмент современности. То есть предлагается с помощью нее охватить весь уголовный кодекс, применяя ее к любому преступлению. Сам по себе VPN, прокси или технологии искусственного интеллекта, они совершенно легальны. VPN и прокси дают, например, приватность и корпоративную безопасность, но побочно они помогают и обходить блокировки. А вот искусственный интеллект уже, он может создавать все, что угодно, включая дипфейки, может создавать поддельные ролики для шантажа или дискредитации, генерировать вредоносный код и так далее. Сама по себе угроза, о которой говорит глава Следственного комитета, более чем реальна. То есть мошенники массово применяют сегодня искусственного интеллекта для создания дипфейков, с помощью которых они обманывают подростков, которых вовлекают в совершение преступлений.
6: При этом для того, чтобы использование технологий считалось отягчающим обстоятельством, они должны служить основным средством достижения преступного результата или же многократно увеличивать масштаб вреда. И это важное уточнение. В противном случае отягчающим обстоятельством может стать любое рутинное действие, подчеркивает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
8: Например, мошенничество с использованием технологии дипфейка 100% более эффективно, оно позволяет увеличить охват, увеличить количество преступлений, сократить скорость одного преступления, сделать вообще это более массовой историей. И да, безусловно, такое использование, например, технологии дипфейка должно быть отягчающим обстоятельством. Но получается так, что использование обычного мобильного телефона либо мессенджера – это тоже использование информационных технологий. И они появляются практически в каждом преступлении. Когда речь идет вот именно о технологиях искусственного интеллекта, но в очень узком применении, например, для создания фейков, все понятно, вопросов нет. Но, например, VPN, либо прокси. Вообще-то это стандартные, достаточно распространенные и массово применяемые инструменты. И вот здесь тоже нужно какое-то очень четкое разъяснение, в каких случаях применяется вот отягчающее обстоятельство, в каких нет.
6: Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет ведет работу над отдельным регулированием дипфейков. В какой форме оно будет принято, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: ООО «Майгад», ООО «Нли Ю» и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ООшек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить. Иван Медведев продолжит.
9: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. ООО «Боже, какой мужчина!» ООО «Восьмиклассница» – две штуки. ООО «Макарена» – пять компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг» – можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «Нли Ю» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
10: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоградский». «Одноглазое такси».
11: Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
9: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
12: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто люди нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы, и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения. Одно, мы с секретарем сделал производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
9: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
13: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сверли насвистки, разрушаем фундаменты, дома.
14: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
13: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
9: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уйн-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Экологический, зеленый, мягкий или природный туризм – это посещение относительно нетронутых цивилизацией мест для единения с природой, часто с минимальным комфортом. Этот вид туризма появился почти одновременно и на Западе, и в СССР примерно в середине 1980-х годов. Тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ разработало первые экологические маршруты на Байкале. В специальной брошюре интуристам и советским путешественникам объяснялось, что цель тура – это наслаждение красотой первозданной природы, а девиз – «Не навреди». Сегодня среди мировых лидеров этого направления туризма страны, в которых количество нетронутых цивилизацией мест составляет большую часть их территорий – Танзания, Кения, Лаос, Коста-Рика, Непал, ЮАР, Новая Зеландия. Доля экотуризма во всей отрасли неизменно растет уже 20 лет. Тоже отдых на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Вертикально интегрированные топливные компании увеличили поставки горючего в Курскую область. Ключевые сети АЗС максимально оперативно отреагировали на существующие вызовы, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. При этом цены у федеральных сетей держатся практически на докризисном уровне, отметил губернатор. В июле склонность населения России к сбережению заметно снизилась, говорится в комментарии Банка России по итогам проведенного опроса «Инфом». Так, доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 47,9%. Это минимальное значение с марта 2015 года, отмечает Банк России. Доля участников опроса, предпочитающих тратить в июле, выросла до 32,7%. Первая сделка по продаже первичного алюминия заключена на Петербургской бирже. Цена реализации превысила 360 тысяч рублей за тонну, сообщила торговая площадка. Первая сделка по алюминию – важный этап развития биржевого рынка и формирования полноценной системы ценообразования на цветные металлы. Это означает появление прозрачного инструмента работы, а широкая география базисов поставки обеспечивает покупателям из разных регионов прямой доступ к продукции, заявил старший управляющий директор биржи Игорь Чернышов. На обновление дорог Камчатки в этом году планируется направить 2 миллиарда 100 миллионов рублей, говорится в сообщении Минтранса России. Также принято решение о выделении дополнительных средств для ликвидации последствий аномальных снегопадов прошедшей зимы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Накатались. Электросамокаты перестали быть средством развлечения. Теперь ими пользуются в основном по делу, говорят участники рынка. Но ездят чаще, чем раньше. Как изменился спрос на симы и поведение пользователей? Стали ли самокаты безопаснее для окружающих? Об этом Диана Чубанова.
16: Электросамокаты стали брать в аренду чаще, но поездки стали совсем короткими. Сервисы кикшеринга отчитались, что среднее время аренды теперь не дотягивает и до 10 минут. Это крайне низкие показатели. Бизнес считает, что причина в том, что пользователи накатались и все чаще берут самокаты лишь для того, чтобы побыстрее добраться от дома до остановки транспорта или от метро до офиса. Просто покататься в свое удовольствие – это уже не ново и не интересно, говорит пресс-секретарь компании «Юрент» Анна Соколова.
17: Сейчас мы наблюдаем устойчивый тренд на рост числа коротких поездок. Если в 2023 году на короткие маршруты до 10 минут приходилось примерно половина всех поездок, то сегодня их доля выросла до почти 90%. В этом сезоне среднее время поездки на самокатах U-Rent впервые опустилось ниже 10 минут и составило 9,6 минуты. Это говорит о том, что пользователи все чаще выбирают самокат не для прогулок, а как транспорт последней мили.
16: Кикшеринговые сервисы быстро подстроились под изменение спроса и теперь чаще размещают самокаты возле транспортных хабов, станций метро, остановок общественного транспорта и рядом с жилыми кварталами. Время поездки сокращается во всех регионах присутствия, зато растет популярность аренды самокатов ночью и особенно там, где есть проблемы с общественным транспортом, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
18: Это тот сценарий, который мы видим после появления в новых городах. Сначала самокаты воспринимаются как диковинка, как развлечение, и поэтому поездки на них более продолжительные. То есть пользователь берет самокат для того, чтобы проехаться по каким-то красивым местам города, но потом маршрут начинает пролегать от жилого дома до остановки общественного транспорта, до метро. В среднем около 3-5 километров самокаты уже перешли в категорию городского транспорта. Мы наблюдаем эту тенденцию и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. Ну и точно так же происходит и в небольших, и относительно небольших городах. Например, в Туле и в Твери мы видим те же самые показатели.
16: Сейчас для электросамокатов высокий сезон. Обсуждение их запретов пока стихли, но действует ограничение скорости до 25 км в час и максимальный вес устройства до 35 кг. Вроде как такой исключительно рациональный подход к использованию СИМ делает электросамокаты более безопасным видом транспорта для окружающих. Однако уже осенью кикшеринговые сервисы столкнутся с новым пакетом законопроектов, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
19: Операторы самостоятельно и в партнерстве с муниципалитетами они делают довольно много для того, чтобы обеспечивать безопасность. Если мы говорим про рынок частных СИМ, он как был в серой зоне, он так остался в серой зоне, поэтому говорить о том, что там есть какое-то достаточное регулирование, ни де юре, ни тем более де факто, его, конечно, нет. Поэтому действительно есть, там ведется Минтрансом и рядом других ФАИВов работа над вторым пакетом поправок правил дорожного движения. Там МВД недавно выпустила стратегию по безопасности, где также довольно обширные инициативы связаны с пользоваться средствами индивидуальной мобильности, и это тоже должно быть исполнено в оговоренные сроки. Поэтому я думаю, что после выборов в Госдуму мы увидим новые поправки в правила дорожного движения.
16: Отдельные населенные пункты все же продолжают вводить ограничения на самокаты, вплоть до полного запрета на работу сервисов кикшеринга. Так поступили, например, власти Подольска, Лобни, Солнечногорска, Котельников, Люберец, Благовещенска и других. В Геленджике запрещено кататься на самокатах по набережной. В Сочи почти в 50 зонах самокаты не появляются. В Санкт-Петербурге запрет на катание введен в 36 зонах, включая центр города и Адмиралтейский район. Диана Чубанова, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Ресейл как новая норма. СМИ пишут о почти триллионном объеме рынка секонд-хенда, в то время как традиционные модные ритейлы переживают не лучшие времена. Почему дело не только в экономии? Чем интересно россиянам секонд-хенды и ресейл-платформа? Об этом Наталья Шашина.
20: Сейчас ресейл – это и секонд-хенды с одежды масс-маркет, и более дорогие винтажные магазины, и онлайн-сегмент Авито, и специализированные платформы, где продают люкс. К ажиотажу подключились даже маркетплейсы – Яндекс.Маркет и Wildberries. У последнего при поиске одежды легко наткнуться на товары, бывшие в употреблении. По итогам прошлого года объем рынка секонд-хенда и ресейла достиг почти триллиона рублей, а в 2026 году может вырасти еще на 12-15%, приводит Forbes расчеты Infoline. Спрос на товары, бывшие в употреблении, бывает связан не только с желанием сэкономить. Нередко на маркетплейсах есть вещи даже дешевле, а в секонд-хенде можно потратить часы и не найти ничего. Дело скорее в ощущении игры и охоты. Вот что говорит обозреватель Бизнес ФМ Алина Орлова, которой не раз удавалось купить редкие вещи.
21: Секонд – это часто не про брендовые вещи за копейки, а про какие-то элементы одежды, гардероба, которые ты вообще не найдешь нигде, но это точно будет малоизвестная марка, малоизвестный бренд, вышитый корсет или кардиган в каком-то альпийском стиле. Из брендовых вещей за копейки я могу припомнить твидовый жакет Шанель, который я купила, по-моему, 1000 за 2, который явно не стоил 2000. Маленькая черная платье Morgan. Как мне кажется, серьезный такой бум в этом направлении случился, когда ушли зарубежные бренды, и многие люди открыли для себя ресейл-платформы, секонды.
20: Эксперты говорят, что интерес к секонд-хендам освежили зумеры с трендом на осознанное потребление и желанием выделиться. А в соцсетях шутят, что вещи добывают, как в Советском Союзе у фарцовщиков. Тем не менее, финансовый аспект тоже есть. В сообществе Reuse SPB одежды обмениваются бесплатно, чтобы повторно использовать вещи по экологическим соображениям. И, как рассказал Бизнес ФМ администратор чата, последние годы интерес к переиспользованию растет.
22: Особенно это заметно в последние год-два. Есть ощущение, что это связано со снижением уровня доходов. Если раньше эта сфера считалась какой-то маргинальной, и приобретение бывшего употребления одежды было не круто, то теперь все отчетливее виден разворот к более сбалансированному подходу. Теперь люди какие-то вещи берут бесплатно в нашем сообществе, что-то покупают с рук на Авито или у соседей в домовых чатах, что-то покупают на маркетплейсах, что-то покупают в секондах, что-то в магазинах с низкими ценами и на распродажах, а что-то и в торговых центрах.
20: Как говорят источники Forbes, сейчас одежду для секонд-хенда, а также винтаж, в основном покупают посредники из стран Европы и США, а завозят в Россию через Белоруссию и Казахстан. Но бывает, что за импортные поставки выдают даже возвраты с маркетплейсов, пришедшие в негодность. Другое дело – ресейл-платформы, где российские модники сами выставляют вещи, нередко брендовые и качественные, на продажу. Среди них востребованы и российские бренды, говорит основатель бизнес-клуба Альянса Be and Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
23: Если посмотреть, кто на Авито чаще всего запрашивает, то среди них есть три российских бренда. Monochrome, 12 Stories и Ushatava. Это те три российские бренда, ресейл которых тоже будет расти. Остальные бренды у нас не настолько сильно узнаваемые, судя конкретно по запросам Авито.
24: Момент ввоза вещей. Насколько он усложнился сейчас?
23: Безусловно, ввоз усложнился. Эти вопросы решены будут, потому что спрос больше. Запрос очень большой на принадлежность к бренду. Чем дальше мы идем в будущее, тем больше нам нужно попадать в архетипы, в какие-то в понимании того, что по одежке меня должны встретить. Встречая меня по одежке, так со мной будут общаться, исходя из того, какие часы, на какой машине я еду.
20: Так, у одного из крупнейших игроков платформы для ресейла люксовых товаров О'Скелли есть магазины в Столешниковом переулке и на Петровке, в том месте, где ранее располагался флагманский бутик «Картье». Пример того, как ресейл отвоевывает долю и в премиальном сегменте. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
0: Автор булевой алгебры, англичанин Джордж Буль, был самоучкой. В 16 лет после краха отцовского дела ему пришлось взять на себя содержание родителей и троих младших детей в семье. До этого он хотел быть священником, но устроился помощником учителя, а уже в 19 открыл свою собственную школу. Членом Лондонского королевского общества он станет в 1857 году, так и не получив университетского образования. Джордж Буль одним из первых увидел в логике алгебру. Утверждения и классы объектов предложил обозначать символами и преобразовывать по формальным правилам. Булева алгебра работает с переменными, принимающими два значения – истина и ложь. В цифровой технике им условно соответствуют 1 и 0 или наличие и отсутствие сигнала. Основные операции «не», которые меняют значение на противоположное, «и», требующие выполнения обоих условий, «и», «или», для которого достаточно одного из двух. В 1930-е годы Клод Шеннон, еще до появления информатики, применил булеву алгебру к релейным электрическим схемам. Джордж Буль увлекался не только математикой, он писал и переводил стихи, участвовал в создании приюта для женщин, желавших порвать с проституцией. Поддерживал движение за сокращение до 10 часов рабочего дня продавцов и учеников. Женился на своей ученице Мэри Эверест, а младшая из его пятерых дочерей, это Лильян Войнич, станет автором революционно-романтического романа «Овод». В Советском Союзе он был в рекомендациях для внеклассного чтения. Умер Буль в 49 лет от пневмонии. В поздних биографиях родилась легенда о том, что жена лечила его холодной водой по принципу «подобное подобным». Но достоверных свидетельств тому нет.
1: Другим наука на Бизнес ФМ.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Инта, Республика Коми, 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей. Но осваивать их начали лишь в 1932 году. Рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетие стал городом.
3: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулеев. Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией в преддверии выборов слухи о готовящейся мобилизации в России, заявив, что в ней нет никакой необходимости. По его словам, порядка 200 тысяч человек заключили контракт за первые 6 месяцев этого года. Еще 16 тысяч вступили в число добровольцев. В МИД России осудили удары украинской стороны по гражданскому транспорту на российской территории и призвали мировое сообщество к публичной и недвусмысленной реакции на нарушение норм международного гуманитарного права. Утром 28 июля в городе Шебекино Белгородской области дрон нанес удар по рейсовому автобусу. В результате пострадали 19 местных жителей, из них шестеро получили тяжелые травмы. Этим же утром беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке в ДНР. Были ранены 5 человек. Экспортный кризис нарастает на Украине из-за отказа морских перевозчиков работать с украинскими морскими портами по соображениям безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Инсандер». Там пишут, что усугубляет ситуацию значительный рост цен на дизельное топливо для фур, на которые переориентировалась часть экспортных поставок.
15: Суд Москвы взыскал с бельгийской Евроклир Банк 194 миллиона 200 тысяч долларов по иску Силициум-2. Требования компании удовлетворены частично, пишут ведомости. Иск был вызван блокировкой принадлежащих истцу ценных бумаг в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария из-за международных санкций. Силициум-2 просил взыскать с Евроклир более 2 миллиардов 200 миллионов долларов номинальной стоимости бумаг и более 4,5 миллионов долларов начисленного купонного дохода. Итоговая сумма совпала с контрасчетом ответчика. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп провел закрытую встречу с Зеленским в Белом доме. По данным СМИ, обсуждали военную поддержку Украины и перспективы мирного урегулирования. Затем Зеленский встретился с сенаторами, которые согласовали адские санкции против России. Комментарий Георгия Буфта. У банков России складывается непростая ситуация с ликвидностью, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Почему она возникла, на что влияет и как может отразиться на фондовом рынке. 67-летнего ученого РАН Никиту Зязина избили в Екатеринбурге люди из больших черных джипов, после чего он умер в больнице от инфаркта. Одного из подозреваемых задержали, из-за чего возник конфликт и что теперь грозит нападавшим. Подробности на Бизнес FM. Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Она продолжалась менее часа и прошла в закрытом режиме, без журналистов. СМИ отметили, что американский президент не встретил Зеленского на лужайке у Белого дома, как это было ранее. Содержательных заявлений Трампа и Зеленского после встречи пока не последовало. Зеленский лишь назвал ее хорошей, поблагодарил США за поддержку и сказал о необходимости активизировать дипломатический процесс. С Белого дома он направился в Капитолий на встречу с сенаторами. Также он присутствовал на похоронах Линдси Грэма, внесенного в Россию в список террористов и экстремистов. Bloomberg сообщает, что сенаторы достигли межпартийного соглашения по так называемому пакету Грэма. Документ предоставляет президенту США право вводить пошлины до 100% на импорты стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ или уран, либо помогают обходить санкции. Законопроект также дает президенту возможность установить тариф до 500% на импорт товаров непосредственно из России. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
5: Возможно, после конфиденциальной части встречи двух президентов, какие-то предложения повезут в Москву те самые Лытков и Кушнер. Ничего там принципиально нового, кроме какого-то варианта прекращения огня по линии фронта, я не ожидаю от американцев. В последнее время американская пресса много пишет о том, что Трамп уверовал в текущие успехи Украины, и это в том числе стало одним из факторов, по которым Вашингтон отказался от так называемых соглашений Анкориджа.
2: По поводу решения межпартийной группы сенаторов по закону о так называемых адских санкциях, они его вроде как согласовали. На практике, вот что это может означать? Будет ли, по-вашему, этот закон в итоге принят и в каком виде?
5: Я думаю, что он будет принят примерно в том виде, в котором он опубликован сейчас на сайте Сената. Там действительно появились некоторые новшества. Это солидарность с европейскими санкциями. И, на мой взгляд, чуть больше инициативы отдано Белому дому введение этих санкций и их дальнейшего продления. Сами они вводятся на 5 лет. Ну и поскольку Палата представителей ушла на каникулы до конца августа, то в сентябре, я думаю, он и будет принят и подписан президентом. Я, честно говоря, не вижу никаких препятствий на пути этого законопроекта ни в Палате представителей, ни тем более в Сенате. Там они до 6 августа в Сенате работают, они до 6 августа успеют его принять. У президента есть возможность замораживать их, но не более одного раза. И всякий раз докладывать об этом Конгрессу. Он может и инициировать отмену санкций, но Сенат оговаривает это довольно жесткими формулировками, что это должна принять Украина после мирного соглашения с Украиной и так далее и тому подобное. То есть Конгресс ревизует и будет контролировать это право президента отменять или ослаблять санкции. В одиночку он это сделать не сможет. Поэтому до действительно заключения какого-то взаимоприемлемого с точки зрения Конгресса и для Киева, прежде всего, мира, Конгресс не будет отменять или ослаблять эти санкции и не позволит это сделать президенту. Еще там довольно расширенный список товаров, которые запрещены запрещено поставлять России, из-за поставки которых последуют вторичные санкции против стран-поставщиков. Например, оптоволокно или смазочные материалы и так далее и тому подобное. Довольно большой список.
2: Китай и Индия этих санкций испугаются или нет?
5: В какой-то мере испугаются. И это довольно серьезно может осложнить наши внешнеторговые операции, в том числе с этими странами. До конца они, наверное, взаимодействуют с Россией не перестанут. Какие-то подпольные пути поставок, в том числе по санкционных товаров, критически важных для российского военно-промышленного комплекса, они тоже останутся. Но это будут очень сложные обходные пути.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». После встречи Трампа и Зеленского в СМИ со ссылкой на источники пишет, что в ближайшие 2 недели в Киев могут приехать Уиткоф и Кушнер. Помимо Зеленского, Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьером Израиля Бенимином Нетаньяху. По словам спикера Белого дома Кэролайн Левит, обе встречи прошли позитивно и продуктивно. Ученого ран Никиту Зезина избили в Екатеринбурге, после чего он умер в больнице от инфаркта. Ученому было 67 лет. Одного из подозреваемых задержали и допрашивают. Личности всех участников драки установлены, сообщает СК. Как рассказал депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, ученые Уральского сельхозинститута вместе с его замом обследовали опытные поля под Екатеринбургом, увидели там детей школьного возраста, катающихся на квадроциклах, что портило посевы. Один из квадроциклов застрял в грязи, и ученые помогли вытащить транспорт, попросили номер родителей, связались с отцом одного из школьников. Детей привезли на исследовательский базу института и ждали родителей. К базе подъехали внедорожники. Вышедший из машины мужчина начал сразу же избивать Зезина. Это попало на камеру, рассказывает главный редактор интернет-издания 66.ru Дмитрий Шлыков.
6: Пока мы знаем историю, рассказанную депутатом законодательного собрания Свердловской области господином Вегнером, и она состоит в том, что ученые вместе с другом осматривали учебные поля, на которых высаживают культуры для того, чтобы их впоследствии изучать. И обнаружили там группу подростков до 12 лет. Эти ребята катались на квадроциклах и застряли в грязи. Мужчины помогли им выбраться, взяли телефоны родителей, позвонили родителям, сказали, что они будут их ждать и передадут детей на свои научные станции. Потом, по версии депутата, на эту станцию внедрилась группа суровых мужчин на больших внедорожных автомобилях, и один из этих мужчин ученого и избил. После чего тот оказался в больнице и через 2 недели скончался от болезни сердца. Что, по версии депутата, было спровоцировано, вызвано вот таким стрессом, потрясением, физической болью, потому что мы сбивали жестоко и разнообразно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это уголовное дело находится на контроле у господина Бастрыкина. Но остается совершенно загадочной вторая сторона конфликта. Чем была вызвана агрессия? Почему набросились? Зачем били? Но пока в общих чертах вот история такова. Она не без белых пятен, но безусловно ужасна. Это довольно большое потрясение для города и для сообщества. Мужчина работал в Гуруран, и имя звучало, в том числе там в нашем сообществе, на пресс-конференциях и прочее.
14: А неизвестно, сколько человек избивали от ученого, и его же другу тоже досталось, а друг его, ветеран афганской войны.
6: Да, ветеран Афганистана. Да. Достоверно известно, что их было несколько, и что они приехали на нескольких автомобилях. Более точно сейчас сложно сказать, к сожалению, скудная довольно информация по этому инциденту.
2: А Дмитрий Шлыков, главред интернет-издания 66.ru. По словам друзей погибшего, люди на джипах кричали, что Зезин похитил их детей, хотя ученый по телефону рассказал родителям, куда везет подростков. Никакие подозрения похищения детей не могут быть в этом случае смягчающим обстоятельством. Это самосуд, и мужчине, который сбивал ученого, теперь грозит до 20 лет тюрьмы, говорит почетный адвокат России Алексей Склиренко.
7: Здесь уголовное дело по 111 часть 4. Это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. А то, что якобы кто-то хотел похитить их детей и так далее, это позиция, которая направлена на уход от уголовной ответственности. Для того, чтобы говорить о потенциале похищения человека, для этого должны быть основания. В данном случае таких оснований нет. И если бы даже они были, не надо заниматься линчеванием, не надо заниматься самосудом. Для этого есть правоохранительные органы. Необходимо обращаться туда. По моему мнению, не было у них умысла на убийство. Все это было спонтанно, но по факту было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Это часть 4 статьи 111 до 20 лет лишения свободы. Если, а уже сейчас есть особый общественный резонанс в этом делу, то можно говорить о том, что это дело будет все-таки доведено до конца, и виновники получат достаточно жесткий приговор.
14: Жесткий приговор — это сколько?
7: Я думаю, что ближе к 15, там же еще группа лиц. Поэтому в соответствии с ролью каждого из виновников будет воздано по его заслугам.
2: Алексей Склиренко, почетный адвокат полиции, искал избивавшего, который называл себя Аркашей. В комментариях местных пабликов его окрестили авторитетом деревенского пошиба. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта. Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что и компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права и компании не нарушают. Валерий Бадоев продолжит.
8: Причина, по которой ИИ компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 22 года, то есть до запуска ChatGPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги и компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
10: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно, до нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
8: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует. Но он хранится где-то на серверах ИИ компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, перепродать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ модели книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, которая и продает книги ИИ компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ компаний в этом вопросе понятна, для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
11: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
8: Как пишет 404 Media, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
16: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
16: Чистый убыток Совкомфлота по РСБУ в первом полугодии сократился почти на 3%. Выручка за отчетный период снизилась на 0,5% и составила 57 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете компании. Группа компаний Совкомфлот – крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Россельхозбанк в полном объеме сохранил финансовую устойчивость после внесения банков в 21-й пакет санкций ЕС, сообщили ТАСС в кредитной организации. Россельхозбанк работает в штатном режиме, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами, говорится в сообщении банка. Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России, в который попал Россельхозбанк, ВБ-банк, Банк Дом РФ, Озонбанк, Почтабанк, МТС и другие кредитные организации.
3: Сделки.
16: На Петербургской бирже заключили первую сделку по продаже первичного алюминия. Объем реализованного металла составил 20 тонн, сообщает торговая площадка. Цена реализации составила чуть более 360 тысяч рублей за тонну с учетом НДС. Срок доставки 40 календарных дней. В день сделки вступила в силу новая редакция спецификации биржевого товара в секции «Металлы и сплавы». В нее включены товарные позиции по алюминию. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз готовит санкции против более чем 1600 российских компаний. Это рекорд по объему. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Агентство утверждает, что совокупный годовой оборот компаний, которые хотят внести в европейский черный список, превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников более 265 тысяч человек. Однако, что это за компания, не уточняется. Утверждает, что пакет хотят утвердить на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в октябре. При этом Bloomberg отмечает, что такой большой пакет санкций согласовывать Евросоюз может очень долго, так как у каждой страны блока есть свои интересы. Комментирует директор российского сайта по международным делам Иван Тимофеев.
9: Вопрос в том, какие компании, у нас несколько миллионов их числится, и, ну, ИПшников можно, самозанятых можно включать, можно, и 1600, можно 16 тысяч. Вопрос, кто это, да? И какую роль эти компании играют в экономике? Опыт последних 4 лет показал, что санкции в отношении ведущих наших компаний, крупнейших, и голубых фишек, и в разных секторах компании ожидаемым результатом политическим не привели. На политический курс России они не повлияли. Они ущерб, конечно, нанесли, в том числе ущерб отношениям России и ЕС торговым, но произошла адаптация экономики к этому, и можно сейчас очередные сотни носить, но толку-то. Поэтому едва ли это что-то качественно изменит. Но смотрите, 19-й и 20-й пакет действительно согласовывали долго, но там был очень конкретный вопрос. Это трубопровод «Дружба». Остальные пакеты согласовывали гораздо быстрее. 21-й достаточно быстро согласовали. Поэтому, опять же, вопрос, что там будут за санкции? Потому что если это компании, просто компании, которые никак не связаны с интересами отдельных отраслей стран ЕС, с отдельными странами ЕС, то это согласуются быстро достаточно. Американцы при Байдене раз в 2 месяца вводили крупные пакеты по 500 компаний. То есть там за год получалось достаточно много. Поэтому, строго говоря, ЕС здесь единоразово может какие-то рекорды побить. Если смысл только в рекордах и в медийной отдаче от всего этого, наверное. Ну а так, строго говоря, опять же, качественных каких-то изменений от этого не вижу.
2: Иван Тимофеев, гендиректор российского сайта по международным делам. А Bloomberg указывает, что этот пакет мер, несмотря на его размер, вряд ли будет таким же значительным, как санкции против российской нефтяной промышленности и банковского сектора. Российский рынок акций во вторник просел ниже 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Это произошло на фоне продолжающегося падения нефти, а также санкционных рисков со стороны США, хотя еще днем рынок пытался расти. Нефть марки Brent вечером падала более чем на 6%, стоила в моменте менее $83 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 29 июля, вырос сразу на 68 копеек, составил 78,69. Подводим итоги вторника с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
12: Такого вот прям оптимизма нет. Кто-то решил зафиксировать прибыль, плюс пришла некая геополитика, она с нами перманентно пребывает, вроде как ничего неожиданного нет, идет законопроект о санкциях, но, наверное, я бы сказал, как это повод, когда нужно немножко сбросить то, что вы покупали в последние дни, зафиксировать какую-то прибыль, то есть люди пока не видят каких-то долгосрочных историй и пытаются краткосрочные прибыли забрать просто со стола.
2: Многие объяснили, что 9 дней назад у нас был поставлен минимум, минимум, дальше только вперед и дальше, все просадки надо срочно выкупать, и вас ждет светлое будущее. Но вы в него верите в ближайшие полгода?
12: Я верю в светлое будущее вообще, да, рынок он целый, рынок оптимистов, но я не считаю, что мы сейчас говорим о том, что надо выкупать все просадки. Я думаю, что те вещи, которые мы глобально наблюдали, а именно геополитику, высокие ставки, дорогой рубль, они пока с нами остаются. По этой причине, наверное, время рынка акций еще не пришло. Сегодня отчитался ВТБ, отчитался хуже прогнозов в поле золота, которое отказалось от выплаты дивидендов до 30-го года. Пока все это сохраняется, то искать часть на рынке акций нет. Ну, либо если вы не готовы заморозить деньги без процентов на какой-то длительный промежуток времени.
2: Нефть продолжила снижение, но вот сейчас вот подходит к каким-то поддержкам определенным. С чем связано падение? Неужели здесь тоже верят в какое-то скорое урегулирование конфликта?
12: Я думаю, что здесь прямое прокси на то, что происходит в моменте. То есть есть некая передышка, какая-то нефть пошла в обход. Именно это дает повод инвесторам просто котировки вниз откатить.
2: Падает все, и в том числе и палладий на почти 2%, и серебро почти на 2%, золото почти на процент. Почему так? Не идет ли речь о какой-то глобальной, возможно, ожидании рецессии?
12: Некая рецессия, она в воздухе витает, или, скажем так, охлаждение. Мы видим это не только по металлам, мы видим это по акциям всех секторов в Америке. Напомню, все ждут решения ФРС по ставке. Это, понятно, окажет влияние на фондовый рынок. Там консенсус прогноз, что вроде без изменений, но кто-то считает, что могут и повысить. Если же говорить про металлы драгоценные, то золото все-таки отличается от платины, палладия, серебра. Оно больше инвестиционный металл, в отличие от других, которые используются как раз-таки в новой экономике. Как раз-таки вот охлаждение спроса на акции, непонимание того, к чему приведут эти безумные траты, и оно охлаждает спрос на эти металлы. В золоте же при высоких ставках, а сейчас, если посмотреть на трежеря, например, то ставки действительно, да, высокие. Металл, который не приносит вам процента, наверное, люди просто, да, как бы смотрят на альтернативу, которая этот процент приносит.
2: Но мы установили 9 дней назад или еще все-таки нет?
12: Это где-то дно. Просто дальше уже действительно я катастрофического сценария не жду. В первую очередь там за счет, наверное, геополитики. Поэтому я считаю, что те оценки, которые были даны акциями вот на момент вот этой низшей точки, они уже сильно не оправданы. Там были технические факторы. Людей с большими маржинальными позициями выносили. Это было, наверное, видно. Поэтому я думаю, что это где-то локальное дно. Но опять-таки говорю, что вопрос не только дна, вопрос, с какой скоростью мы будем от этого дна отталкиваться.
2: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». На что влияет дефицит ликвидности в банковском секторе? Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что непростая ситуация с ликвидностью складывается с июня. Но, как объясняют эксперты, дефицит ликвидности у банковского сектора не новость, и на деле все далеко не так страшно, как звучит. А на рынок это не окажет большого негативного влияния. Валерий Убадоев продолжит.
8: Центробанк во вторник выпустил прогноз, согласно которому правительство с 29 июля по 4 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей. То есть повысит остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. Под этим подразумеваются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов России и других государственных институтов, а также операции Минфина по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке. По данным ЦБ, на 20 июля дефицит ликвидности в банковском секторе превысил 2 триллиона 400 миллиардов рублей. Это максимум с марта 2022 года. Однако этот показатель на данный момент планомерно снижается. Уже на 28 июля дефицит сократился на 200 миллиардов рублей. ВТБ, как заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, ждет дальнейшей нормализации с ликвидностью на рынке. По его словам, непростая ситуация складывается с июня. Но опять же, по данным Банка России, структурный дефицит ликвидности сохраняется с февраля. Грубо говоря, все это значит, что у банков в совокупности не хватает свободных денег, и они обращаются к ЦБ за займами. Но это ни в коем случае не сигнал о том, что банки якобы банкротятся и денег нет вообще. Не хватает именно свободных средств. И это тоже не является каким-либо крайне тревожным сигналом. Но что это значит для рынка? Говорит старший аналитик БКС Мир Инвестиций Артем Перминов.
13: Не стоит эту проблему преувеличивать, поскольку объем того дефицита, который сложился, он незначительный относительно размера пассивов банковского сектора. Но это будет оказывать небольшое негативное влияние на отдельные банки, да, которые сталкиваются с таким оттоком ликвидности, поскольку они вынуждены замещать в среднем более дешевые розничные пассивы привлечением на межбанке, либо у центрального банка средств всегда под ставку близкую, там, ключевой ставки, они будут терять на стоимости таких пассивов. Ну и в целом мы, судя по всему, увидим, что тормозится рост вот этой доли безналичного оборота в общем розничном обороте.
8: Как отметил первый зампред правления ВТБ Пьянов, Минфин стал утилизировать больше ликвидности в рамках расходования бюджетных средств. Также сократился объем предложения средств федеральным казначейством на аукционах. Но он выразил надежду на то, что сформировавшийся дефицит временный, и дивиденды, которые недавно получило государство, помогут стабилизировать ситуацию. Как объяснили эксперты, это явление с дефицитом ликвидности можно назвать сезонным. Они проводят аналогию с зарплатой. Сразу после получения денег заплатить за что-либо можно прямо из кошелька, а вот спустя неделю или две, возможно, придется достать кредитку. По сути, то же самое, но в гораздо больших масштабах происходит в банковском секторе. И происходило такое далеко не раз, и никакой катастрофы в этом нет, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
17: Вот этот параметр – это наш банковский баланс ЦБ. То есть, грубо говоря, чаще мы ходим к нему за рефинансированием, а за операциями репо или за депозитами. И вот сейчас мы в той ситуации, когда все мы будем чаще ходить за рефинансированием, потому что Банк России у нас сам перераспределяет часть операций на себя, и сейчас спрос растет на наличку. Он сильно растет по 500 миллионов в месяц, последние несколько месяцев. Наличку производит ЦБ, значит, у нас операции переносятся от банка к ЦБ, и нам приходится закрывать это операциями репо. Это не страшно, мы в такой ситуации находились много раз, структурно находились до 2014 года. То есть это просто сезонность, в расходах Минфина то же самое. Ничего настораживающего в этом нет.
8: Каких-либо системных рисков ситуация с дефицитом ликвидности не несет, подчеркивают эксперты. Тот же ВТБ, как заявил Дмитрий Пьянов, за дополнительной ликвидностью к Центробанку не обращался. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM

0: судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: Еще совсем недавно считалось, что карьерный путь всегда выглядит одинаково. Старшие учат младших. Но сегодня на рынке труда впервые одновременно работают 4, а иногда и 5 поколений сотрудников. От бэби-бумеров до альфа. И оказалось, что опыт по-прежнему бесценен. Но скорость освоения новых технологий чаще всего выше у молодых специалистов. Поэтому все больше компаний внедряют реверсивный менторинг. Это формат, в котором наставником становится младший сотрудник. Давайте обсудим этот тренд. Мы привыкли думать, что ментор – это опытный руководитель, который помогает менее опытному коллеге строить карьеру, принимать решения и избегать ошибок. Но сегодня все чаще происходит наоборот. Молодые сотрудники становятся наставниками для топ-менеджеров. Они помогают разобраться в искусственном интеллекте, новых цифровых инструментах, социальных сетях и современных способах коммуникации. Получается интересный обмен. Старшие делятся стратегическим мышлением и опытом, а младшие – скоростью адаптации и новым взглядом. Почему же крупнейшие компании, вроде Microsoft, Estee Lauder, Unilever, Johnson & Johnson, уже много лет используют программы обратного наставничества для развития руководителей? По данным международных исследований, скорость изменений в технологиях сегодня настолько высока, что знания устаревают значительно быстрее, чем раньше. Ни один руководитель уже не может позволить себе сказать «я и так все знаю». Именно поэтому обучение перестает быть движением только сверху вниз. Лучшие идеи могут прийти от сотрудника, который работает в компании всего несколько месяцев. Сегодня обратное обучение помогает преодолеть разрыв между поколениями. Старшие начинают лучше понимать, чем живут молодые сотрудники, что их мотивирует и почему они иначе относятся к работе. А молодые получают возможность напрямую общаться с руководителями, понимать, как принимаются решения и быстрее развивать лидерские качества.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Законопроект об ужесточении санкций против России прошел процедурное голосование в Сенате США. Более 60 сенаторов поддержали сокращение дебатов по документу, что позволяет перейти к финальному голосованию. Инициатива предусматривает ограничения против российских политиков, госкомпаний, а также вторичные санкции для стран-покупателей российской нефти и газа. Ожидается, что окончательное рассмотрение законопроекта может пройти до конца недели. Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам года могут оказаться примерно на 700 миллиардов рублей ниже плана. Такой прогноз публикует «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом нефтегазовые поступления продолжают расти. По мнению аналитиков, возможный недобор власти смогут компенсировать за счет внутренних заимствований средств Фонда национального благосостояния и роста других доходов бюджета. По меньшей мере 6 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Об этом сообщили местные власти. В городе Касима после подземных толчков произошел взрыв, предположительно из-за утечки газа. Погибли 2 человека, еще несколько человек оказались под завалами. Также жертвы есть на заводе Nippon Paper Industries, где после землетрясения обрушилась дымовая труба. В разных районах острова повреждены здания, дороги и мосты. В больницы доставлены десятки пострадавших. Компания Apple впервые превысила рыночную стоимость в 5 триллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Во время торгов акции компании поднимались почти на 2%, однако позже рост замедлился. Apple стала второй компанией в истории, чья капитализация превысила отметку в 5 триллионов долларов. Ранее этого показателя достигала Nvidia. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в России применяется уже целая линейка лазерных средств для борьбы с беспилотниками, заявил глава Минпромторга Алиханов. По его словам, они сбивают десятки дронов, экономят сотни миллионов рублей и будут использоваться для защиты промышленных и военных объектов. О каких лазерах идет речь и где их уже применяют? Евросоюз готовит санкции против еще более чем 1600 российских компаний. Это рекорд по объему, сообщает Bloomberg. Конкретизации нет, но утверждает, что рестрикции могут утвердить уже

0: Уже в октябре, а при этом Bloomberg отмечает, что это будет непросто, поскольку у каждой страны блока есть свои интересы. VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. СК уже подготовил законопроект. Сформулировано это так: совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Подробности на Business FM. Россия разработала целую линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. Они уже применяются, сбивают дроны десятками и экономят сотни миллионов рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. За воскресенье, понедельник и весь день вторника не сообщалось о значимых прилетах по военным или стратегическим объектам России, несмотря на массовые удары ВСУ. Военные эксперты выдвигают версии, почему так получилось. Евгений Перечук продолжит.
1: По данным Министерства обороны, за сутки на территории России было нейтрализовано 842 дрона ВСУ самолетного типа. Это близко к рекорду от 18 июня, когда по российским регионам было запущено 992 дрона. В направлении Москвы, по словам Сергея Собянина, летело почти 400 БПЛА. На подлете к столице уничтожили 85 беспилотников. Обращает на себя внимание тот факт, что за воскресенье, понедельник и весь день вторника ни Минобороны, ни Генштаб ВСУ не сообщали о каких-либо значимых прилетах по объектам на российской территории. Были атаки по жилым домам в Ростове-на-Дону, где были погибшие. В Подмосковье беспилотник попал в жилой дом в Чехове. Снова под серьезным атаками был Крым, приграничные города, в особенности Белгород. Но нигде не было прилетов ни по НПЗ, ни по логистическим центрам. Есть несколько соображений, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дип-Академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
2: Есть несколько сюжетов, которые обсуждаются в средствах массовой информации или блогерами и обращают на них внимание, поскольку официально ничего не сообщается о том, что такая работа ведется. А именно речь о системе оповещения. Во-вторых, о дронах-перехватчиках. Мы не очень часто слышим об успехах этих систем, хотя разработчиков достаточно немало в России. Наверное, это сегодня начинает срабатывать. Ну и третье — это те самые лазеры. Да, в России есть лазерные системы, и в ходе СВО они совершенствуются по мощности, по точности. Как раз такие системы в силу малой мобильности, но высокой эффективности в стационарном режиме как раз будут полезны для защиты гражданских объектов, такие как НПЗ, порты, логистические хабы и так далее. Я думаю, что за ними будущее.
1: Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, у России не просто есть линейка лазерных комплексов, а есть уже поступившие на вооружение образцы. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах, заявил Алиханов. Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию. Можно предположить, что российские средства ПВО переходят к качественно иному уровню, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
3: Первая информация о том, что у Российской Федерации есть лазерные системы как средства ПВО, они еще поступили в 22 году. Поступили войска на испытания, либо они уже находились на вооружении. Вот такой точнейшей информации у нас нет. А если сегодня приходит сообщение, тоже со ссылкой на официальную деятельность, что подобные системы лазерные используются в ПВО, да, это новый шаг, потому что речь идет об отражении массовых налетов в ПВО. Надо так сказать, что это, возможно, не была задумка конструкторов, которые делали эти системы. Возможно, они немножко для другого их предназначали, для поражения крылатых ракет или самолетов. Потому что первые разработки лазерного оружия, они вот шли против целей, о которых я вам сказал. Что касается ПВО, особенно компактных, можно говорить о том, что эти лазерные системы применяются по новому виду цели фактически.
1: Лазерные комплексы в составе ПВО могут стать серьезным подспорьем в борьбе с беспилотниками. Но у них есть и минусы. Их работа может быть ограничена в условиях плохой видимости. Лазер с трудом проходит сквозь дым, пыль или туман. К тому же стоимость самой установки довольно высока. Например, лазерная система Dragonfire, которую использует британский флот, стоит 135 миллионов долларов. Впрочем, лазеры могут взять другим. Каждый выстрел лазерного комплекса стоит дешевле самого бюджетного беспилотника. Всего несколько долларов. Боезапас ограничен лишь источником питания. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
0: VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. СК уже подготовил такой законопроект, сообщил Интерфаксу глава ведомства Александр Бастрыкин. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Отягчающее обстоятельство сформулировано так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Эти технологии сейчас используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и прочего, отмечает Бастрыкин. При этом использование VPN, на котором все заострили внимание, классифицировалось как отягчающее обстоятельство и раньше, еще с осени прошлого года. Теперь же правовая норма станет более универсальной. И принципиально новое в ней – регулирование искусственного интеллекта. Продолжит адвокат Александр Забейда.
5: Старая норма была узкой, она охватывала только средства блокировок и привязана была исключительно к заблокированным ресурсам. Новая же норма намного более универсальная. Она уже охватывает просто инструмент современности, то есть предлагается с помощью нее охватить весь уголовный кодекс, применяя ее к любому преступлению. Сам по себе VPN, прокси или технологии искусственного интеллекта, они совершенно легальны. VPN и прокси дают, например, приватность и корпоративную безопасность, но побочно они помогают и обходить блокировки. А вот искусственный интеллект уже, он может создавать все, что угодно, включая дипфейки, может создавать поддельные ролики для шантажа или дискредитации, генерировать вредоносный код и так далее. Сама по себе угроза, о которой говорит глава Следственного комитета, более чем реальна, то есть мошенники массово применяют сегодня технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков, с помощью которых они обманывают подростков, которых вовлекают в совершение преступлений.
4: При этом для того, чтобы использование технологий считалось отягчающим обстоятельством, они должны служить основным средством достижения преступного результата или же многократно увеличивать масштаб вреда. И это важное уточнение. В противном случае отягчающим обстоятельством может стать любое рутинное действие, подчеркивает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
6: Например, мошенничество с использованием технологии дипфейка 100% более эффективно, оно позволяет увеличить охват, увеличить количество преступлений, сократить скорость одного преступления, сделать вообще это более массовой историей. И да, безусловно, такое использование, например, технологии дипфейк должно быть отягчающим обстоятельством. Но получается так, что использование обычного мобильного телефона либо мессенджера – это тоже использование информационных технологий. И они появляются практически в каждом преступлении. Когда речь идет вот именно о технологиях искусственного интеллекта, но в очень узком применении, например, для создания фейков, все понятно, вопросов нет. Но, например, VPN либо прокси. Вообще-то это стандартные, достаточно распространенные и массово применяемые инструменты. И вот здесь тоже нужно какое-то очень четкое разъяснение, в каких случаях применяется вот отягчающее обстоятельство, в каких нет.
4: Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет ведет работу над отдельным регулированием дипфейков. В какой форме оно будет принято, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: ООО «Майгад», ООО «Нли Ю» и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ошек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить. Иван Медведев продолжит.
7: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. ООО «Боже, какой мужчина!» ООО «Восьмиклассница» – две штуки. ООО «Макарена» – пять компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг» – можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «Нли Ю» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
8: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоглазая». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози-притормози».
7: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
9: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто в виде нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения одно. Мы с секретарем сделали производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
7: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
10: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на фишке, разрушаем фундаменты дома.
11: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
10: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
7: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уинь-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них – почти 100-метровая «Лисистрата». В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транширы на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сардар Авликулеев. Вертикально интегрированные топливные компании увеличили поставки горючего в Курскую область. Ключевые сети АЗС максимально оперативно отреагировали на существующие вызовы, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. При этом цены у федеральных сетей держатся практически на докризисном уровне, отметил губернатор.
14: В июле склонность населения России к сбережению заметно снизилась, говорится в комментарии Банка России по итогам проведенного опроса «Инфом». Так, доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 47,9%. Это минимальное значение с марта 2015 года, отмечает Банк России. Доля участников опроса, предпочитающих тратить в июле, выросла до 32,7%. Первая сделка по продаже первичного алюминия заключена на Петербургской бирже. Цена реализации превысила 360 тысяч рублей за тонну, сообщила торговая площадка. Первая сделка по алюминию – важный этап развития биржевого рынка и формирования полноценной системы ценообразования на цветные металлы. Это означает появление прозрачного инструмента работы, а широкая география базисов поставки обеспечивает покупателям из разных регионов прямой доступ к продукции, заявил старший управляющий директор биржи Игорь Чернышов. На обновление дорог Камчатки в этом году планируется направить 2 миллиарда 100 миллионов рублей, говорится в сообщении Минтранса России. Также принято решение о выделении дополнительных средств для ликвидации последствий аномальных снегопадов прошедшей зимы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Накатались, электросамокаты перестали быть средством развлечения, теперь ими пользуются в основном по делу, говорят участники рынка. Но ездят чаще, чем раньше. Как изменился спрос на СИМ и поведение пользователей? Стали ли самокаты безопаснее для окружающих? Об этом Диана Чубанова.
15: Электросамокаты стали брать в аренду чаще, но поездки стали совсем короткими. Сервисы кикшеринга отчитались, что среднее время аренды теперь не дотягивает и до 10 минут. Это крайне низкие показатели. Бизнес считает, что причина в том, что пользователи накатались и все чаще берут самокаты лишь для того, чтобы побыстрее добраться от дома до остановки транспорта или от метро до офиса. Просто покататься в свое удовольствие – это уже не ново и не интересно, говорит пресс-секретарь компании «Юрент» Анна Соколова.
16: Сейчас мы наблюдаем устойчивый тренд на рост числа коротких поездок. Если в 2023 году на короткие маршруты до 10 минут приходилось примерно половина всех поездок, то сегодня их доля выросла до почти 90%. В этом сезоне среднее время поездки на самокатах «Юрент» впервые опустилось ниже 10 минут и составило 9,6 минуты. Это говорит о том, что пользователи все чаще выбирают самокат не для прогулок, а как транспорт последней мили.
15: Кикшеринговые сервисы быстро подстроились под изменения спроса и теперь чаще размещают самокаты возле транспортных хабов, станций метро, остановок общественного транспорта и рядом с жилыми кварталами. Время поездки сокращается во всех регионах присутствия, зато растет популярность аренды самокатов ночью и особенно там, где есть проблемы с общественным транспортом, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
17: Это тот сценарий, который мы видим после появления в новых городах. Сначала самокаты воспринимаются как диковинка, как развлечение, и поэтому поездки на них более продолжительные. То есть пользователь берет самокат для того, чтобы проехаться по каким-то красивым местам города, но потом маршрут начинает пролегать от жилого дома до остановки общественного транспорта, до метро. В среднем около 3-5 километров самокаты уже перешли в категорию городского транспорта. Мы наблюдаем эту тенденцию и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. Ну и точно так же происходит и в небольших, относительно небольших городах. Например, в Туле и в Твери мы видим те же самые показатели.
15: Сейчас для электросамокатов высокий сезон. Обсуждения их запретов пока стихли, но действует ограничение скорости до 25 км в час и максимальный вес устройства до 35 кг. Вроде как такой исключительно рациональный подход к использованию СИМ делает электросамокаты более безопасным видом транспорта для окружающих. Однако уже осенью кикшеринговые сервисы столкнутся с новым пакетом законопроектов, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
18: Операторы самостоятельно и в партнерстве с муниципалитетами они делают довольно много для того, чтобы обеспечивать безопасность. Если мы говорим про рынок частных СИМ, он как был в серой зоне, он так остался в серой зоне, поэтому говорить о том, что там есть какое-то достаточное регулирование, ни де юре, ни тем более де факто, его, конечно, нет. Поэтому действительно есть, там ведется Минтрансом и рядом других ФАИВов работа над вторым пакетом поправок правил дорожного движения. Там МВД недавно выпустила стратегию по безопасности, где также довольно обширные инициативы связаны с средствами индивидуальной мобильности, и это тоже должно быть исполнено в оговоренные сроки. Поэтому я думаю, что после выборов в Госдуму мы увидим новые поправки в правила дорожного движения.
15: Отдельные населенные пункты все же продолжают вводить ограничения на самокаты, вплоть до полного запрета на работу сервисов кикшеринга. Так поступили, например, власти Подольска, Лобни, Солнечногорска, Котельников, Люберец, Благовещенска и других. В Геленджике запрещено кататься на самокатах по набережной. В Сочи почти в 50 зонах самокаты не появляются. В Санкт-Петербурге запрет на катание введен в 36 зонах, включая центр города и Адмиралтейский район. Диана Чубанова, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Ресейл как новая норма. СМИ пишут о почти триллионном объеме рынка секонд-хенда, в то время как традиционный модный ритейл переживает не лучшие времена. Почему дело не только в экономии? Чем интересно россиянам секонд-хенды и ресейл-платформы? Об этом Наталья Шашина.
19: Сейчас ресейл – это и секонд-хенды с одежды масс-маркет, и более дорогие винтажные магазины, и онлайн-сегмент Авито, и специализированные платформы, где продают люкс. К ажиотажу подключились даже маркетплейсы – Яндекс.Маркет и Wildberries. У последнего при поиске одежды легко наткнуться на товары, бывшие в употреблении. По итогам прошлого года объем рынка секонд-хенда и ресейла достиг почти триллиона рублей, а в 2026 году может вырасти еще на 12-15%, приводит Forbes расчеты Infoline. Спрос на товары, бывшие в употреблении, бывает связан не только с желанием сэкономить. Нередко на маркетплейсах есть вещи даже дешевле, а в секонд-хенде можно потратить часы и не найти ничего. Дело скорее в ощущении игры и охоты. Вот что говорит обозреватель Бизнес ФМ Алина Орлова, которой не раз удавалось купить редкие вещи.
20: Секонд – это часто не про брендовые вещи за копейки, а про какие-то элементы одежды, гардероба, которые ты вообще не найдешь нигде, но это точно будет малоизвестная марка, малоизвестный бренд, вышитый корсет или кардиган в каком-то альпийском стиле. Из брендовых вещей за копейки я могу припомнить твидовый жакет Шанель, который я купила, по-моему, 1000 за 2, который явно не стоил 2000. Маленькая черная платье Морган. Как мне кажется, серьезный такой бум в этом направлении случился, когда ушли зарубежные бренды, и многие люди открыли для себя ресейл-платформы, секонды.
19: Эксперты говорят, что интерес к секонд-хендам освежили зумеры с трендом на осознанное потребление и желанием выделиться. А в соцсетях шутят, что вещи добывают, как в Советском Союзе у фарцовщиков. Тем не менее, финансовый аспект тоже есть. В сообществе Reuse SPB одежды обмениваются бесплатно, чтобы повторно использовать вещи по экологическим соображениям. И, как рассказал Бизнес ФМ администратор чата, последние годы интерес к переиспользованию растет.
21: Особенно это заметно в последние год-два. Есть ощущение, что это связано со снижением уровня доходов. Если раньше эта сфера считалась какой-то маргинальной, и приобретение бывшего употребления одежды было не круто, то теперь все отчетливо и виден разворот к более сбалансированному подходу. Теперь люди какие-то вещи берут бесплатно в нашем сообществе, что-то покупают с рук на Авито или у соседей в домовых чатах, что-то покупают на маркетплейсах, что-то покупают в секондах, что-то в магазинах с низкими ценами и на распродажах, а что-то и в торговых центрах.
19: Как говорят источники Forbes, сейчас одежду для секонд-хенда, а также винтаж, в основном покупают посредники из стран Европы и США, а завозят в Россию через Белоруссию и Казахстан. Но бывает, что за импортные поставки выдают даже возвраты с маркетплейсов, пришедшие в негодность. Другое дело – ресейл-платформы, где российские модники сами выставляют вещи, нередко брендовые и качественные, на продажу. Среди них востребованы и российские бренды, говорит основатель бизнес-клуба Альянса Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
22: Если посмотреть, кто на Авито чаще всего запрашивают, то среди них есть три российских бренда. Монохром, 12 Stories и Ушатава. Это те три российские бренда, ресейл которых тоже будет расти. Остальные бренды у нас не настолько сильно узнаваемые, судя конкретно по запросам Авито.
23: Момент ввоза вещей, насколько он усложнился сейчас?
22: Безусловно, ввоз усложнился. Эти вопросы решены будут, потому что спрос больше. Запрос очень большой на принадлежность к бренду. Чем дальше мы идем в будущее, тем больше нам нужно попадать в архетипы, в какие-то, в понимание того, что по одежке меня должны встретить. пропуская меня по одежке, так со мной будут общаться, исходя из того, какие часы, на какой машине я еду.
19: Так, у одного из крупнейших игроков платформы для ресейла люксовых товаров О'Скелли есть магазины в Столешниковом переулке и на Петровке, в том месте, где ранее располагался флагманский бутик «Картье». Пример того, как ресейл отвоевывает долю и в премиальном сегменте. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Выставка Open Village, посвященная загородному строительству, это прежде всего разговор о настоящем. В этом году говорили о том, что строительный объем ИЖС с начала 26-го вроде сократился, но ипотечное кредитование в годовом отношении пока в плюсе. Согласно июньским данным Дом.РФ, рост год к году 60%. Эксперты дружно кивали головами, как бы подтверждая результаты опросов, приведенные компанией ФСК Family. Сейчас 66% россиян живут в квартирах, а 31% в частных домах. А в идеале 64% хотели бы жить в домах и только 34% в квартирах. Тема обязательного регулирования ИЖС тоже стала предметом обсуждения. Действительно ли четкие правила вкупе с механизмом КРТ решат проблему хаотичной застройки и отсутствия качественных дорог? В общем, настоящее дает немало информации к размышлению. При этом основатель бизнес-экосистемы Open Village Владислав Капица предложил поговорить и о будущем, отметив, что сейчас 95% заказчиков компаний-производителей домов – это конечные потребители. Но через 10 лет основным заказчиком станут генподрядчики, которые в рамках КРТ будут заниматься развитием загородных кластеров. Эксперты, с которыми Бизнес ФМ продолжила обсуждение этой темы, нарисовали портрет подмосковного рынка ИЖС образца 35-го года. Небольшие коттеджные поселки в дефиците. В основном это будет высокий бюджет и любое направление в пределах 30 километров от МКАД. Начнут появляться новые малые города, объединяющие разбросанные в округе СНТ, поселки и деревни. Промышленное домостроение станет мейнстримом. Борьба за покупателя окончательно сместится из плоскости цена за квадрат в плоскость качества среды и сервис. И да, никаких участков без подряда. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулеев. Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией в преддверии выборов слухи о готовящейся мобилизации в России, заявив, что в ней нет никакой необходимости. По его словам, порядка 200 тысяч человек заключили контракт за первые 6 месяцев этого года. Еще 16 тысяч вступили в число добровольцев. В МИД России осудили удары украинской стороны по гражданскому транспорту на российской территории и призвали мировое сообщество к публичной и недвусмысленной реакции на нарушение норм международного гуманитарного права. Утром 28 июля в городе Шебекино Белгородской области дрон нанес удар по рейсовому автобусу. В результате пострадали 19 местных жителей, из них 6 получили тяжелые травмы. Этим же утром беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке в ДНР. Были ранены 5 человек. Экспортный кризис нарастает на Украине из-за отказа морских перевозчиков работать с украинскими морскими портами по соображениям безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Инсандер». Там пишут, что усугубляет ситуацию значительный рост цен на дизельное топливо для фур, на которые переориентировалась часть экспортных поставок. Суд Москвы взыскал с бельгийский Евроклир Банк 194 миллиона 200 тысяч долларов по иску «Силициум-2». Требования компании удовлетворены частично, пишут ведомости. Иск был вызван блокировкой принадлежащих истцу ценных бумаг в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария из-за международных санкций. «Силициум-2» просил взыскать с Евроклир более 2 миллиардов 200 миллионов долларов номинальной стоимости бумаг и более 4,5 миллионов долларов начисленного купонного дохода. Итоговая сумма совпала с контррасчетом ответчика. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп провел закрытую встречу с Зеленским в Белом доме. По данным СМИ, обсуждали военную поддержку Украины и перспективы мирного урегулирования. Затем Зеленский встретился с сенаторами, которые согласовали адские санкции против России. Комментарий Георгия Буфта. У банков России складывается непростая ситуация с ликвидностью, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Почему она возникла, на что влияет и как может отразиться на фондовом рынке. 67-летнего ученого РАН Никиту Зезина избили в Екатеринбурге люди из больших черных джипов, после чего он умер в больнице от инфаркта. Одного из подозреваемых задержали, из-за чего возник конфликт и что теперь грозит нападавшим. Подробности на Бизнес FM. Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Она продолжалась менее часа и прошла в закрытом режиме, без журналистов. СМИ отметили, что американский президент не встретил Зеленского на лужайке у Белого дома, как это было ранее. Содержательных заявлений Трампа и Зеленского после встречи пока не последовало. Зеленский лишь назвал ее хорошей, поблагодарил США за поддержку и сказал о необходимости активизировать дипломатический процесс. С Белого дома он направился в Капитолий на встречу с сенаторами. Также он присутствовал на похоронах Линдси Грэма, внесенного в России в список террористов и экстремистов. Блумберг сообщает, что сенаторы достигли межпартийного соглашения по так называемому пакету Грэма. Документ предоставляет президенту США право вводить пошлины до 100% на импорт из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ или уран, либо помогают обходить санкции. А законопроект также дает президенту возможность установить тариф до 500% на импорт товаров непосредственно из России. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: Возможно, после конфиденциальной части встречи двух президентов, какие-то предложения повезут в Москву те самые Лытков и Кушнер. Ничего там принципиально нового, кроме какого-то варианта прекращения огня по линии фронта, я не ожидаю от американцев. В последнее время американская пресса много пишет о том, что Трамп уверовал в текущие успехи Украины, и это в том числе стало одним из факторов, по которым Вашингтон отказался от так называемых соглашений Анкориджа.
0: По поводу решения межпартийной группы сенаторов по закону на так называемых адских санкциях, они его вроде как согласовали. На практике, вот что это может означать? Будет ли, по-вашему, этот закон в итоге принят и в каком виде?
4: Я думаю, что он будет принят примерно в том виде, в котором он опубликован сейчас на сайте Сената. Там действительно появились некоторые новшества. Это солидарность с европейскими санкциями. И, на мой взгляд, чуть больше инициативы выдана Белому дому введения этих санкций и их дальнейшего продления. Сами они вводятся на 5 лет. Ну и, поскольку Палата представителей ушла на каникулы до конца августа, то в сентябре, я думаю, он и будет принят и подписан президентом. Я, честно говоря, не вижу никаких препятствий на пути этого законопроекта ни в Палате представителей, ни тем более в Сенате. Там они до 6 августа в Сенате работают, они до 6 августа успеют его принять. У президента есть возможность замораживать их, но не более одного раза. И всякий раз докладывать об этом Конгрессу. Он может инициировать отмену санкций, но Сенат оговаривает это довольно жесткими формулировками, что это должна принять Украина после мирного соглашения с Украиной и так далее и тому подобное. То есть Конгресс ревизует и будет контролировать это право президента отменять или ослаблять санкции. В одиночку он это сделать не сможет. Поэтому до действительно заключения какого-то взаимоприемлемого с точки зрения Конгресса и для Киева, прежде всего, мира, Конгресс не будет отменять или ослаблять эти санкции и не позволит это сделать президенту. Еще там довольно расширенный список товаров, которые запрещены
5: запрещено поставлять России, и за которые, за поставку которых последуют вторичные санкции против стран-поставщиков. Например, оптоволокно или смазочные материалы и так далее и тому подобное. Довольно большой список.
0: Китай и Индия этих санкций испугаются или нет?
5: В какой-то мере испугаются. И это довольно серьезно может осложнить наши внешнеторговые операции, в том числе с этими странами. До конца они, наверное, взаимодействовать с Россией не перестанут. Какие-то подпольные пути поставок, в том числе постсанкционных товаров, критически важных для российского военно-промышленного комплекса, они тоже останутся. Но это будут очень сложные обходные пути.
0: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». После встречи Трампа и Зеленского в СМИ со ссылкой на источники пишет, что в ближайшие две недели в Киев могут приехать Уитков и Кушнер. Помимо Зеленского, Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху. По словам спикера Белого дома Кэролайн Левит, обе встречи прошли позитивно и продуктивно. Еще на уран Никиту Зезина избили в Екатеринбурге, после чего он умер в больнице от инфаркта. Ученому было 67 лет, одного из подозреваемых задержали и допрашивают. Личности всех участников драки установлены, сообщает СК. Как рассказал депутат Свердловского ЗАГС Собрания Вячеслав Вегнер, ученые Уральского сельхозинститута вместе с его замом обследовали опытные поля под Екатеринбургом, увидели там детей школьного возраста, катающихся на квадроциклах, что портило посевы. Один из квадроциклов застрял в грязи, и ученые помогли вытащить транспорт, попросили номер родителей, связались с отцом одного из школьников, детей привезли на исследовательский в базу института и ждали родителей. К базе подъехали внедорожники. Вышедший из машины мужчина начал сразу же избивать Зезина. Это попало на камеру, рассказывает главный редактор интернет-издания 66.ру Дмитрий Шлыков.
6: Пока мы знаем историю, рассказанную депутатом Законодательного собрания Свердловской области господином Вегнером, и она состоит в том, что ученые вместе с другом осматривали учебные поля, на которых высаживают культуры для того, чтобы их впоследствии изучать. И обнаружили там группу подростков до 12 лет. Эти ребята катались на квадроциклах и застряли в грязи. Мужчины помогли им выбраться, взяли телефоны родителей, позвонили родителям, сказали, что они будут их ждать и передадут детей на свои научные станции. Потом, по версии депутата, на эту станцию объявилась группа суровых мужчин на больших внедорожных автомобилях, и один из этих мужчин ученого и избил. После чего тот оказался в больнице и через две недели скончался от болезни сердца. Что, по версии депутата, было спровоцировано, вызвано таким стрессом, потрясением, физической болью, потому что мы сбивали жестоко и разнообразно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это уголовное дело находится на контроле у господина Бастрыкина. Но остается совершенно загадочной вторая сторона конфликта. Чем была вызвана агрессия? Почему набросились? Зачем били? Но пока в общих чертах вот история такова. Она не без белых пятен, но безусловно ужасна. Это довольно большое потрясение для города и для сообщества. Мужчина работал в Гуруран, и имя звучало, в том числе там в нашем сообществе, на пресс-конференциях и прочее.
11: А неизвестно, сколько человек избивали вот ученого, и его же другу тоже досталось, а друг его ветеран афганской войны.
6: Да, ветеран Афганистана. Да. Достоверно известно, что их было несколько, и что они приехали на нескольких автомобилях. Более точно сейчас сложно сказать, к сожалению, скудная довольно информация по этому инциденту.
0: А Дмитрий Шлыков, главред интернет-издания 66.ру. По словам друзей погибшего, люди на джипах кричали, что Зезин похитил их детей, хотя ученый по телефону рассказал родителям, куда везет подростков. Никакие подозрения похищения детей не могут быть в этом случае смягчающим обстоятельством. Это самосуд, и мужчине, который сбивал ученого, теперь грозит до 20 лет тюрьмы, говорит почетный адвокат России Алексей Склиренко.
8: Здесь уголовное дело по 111 часть 4. Это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. А то, что якобы кто-то хотел похитить их детей и так далее, это позиция, которая направлена на уход от уголовной ответственности. Для того, чтобы говорить о потенциале похищения человека, для этого должны быть основания. В данном случае таких оснований нет. И если бы даже они были, не надо заниматься линчеванием, не надо заниматься самосудом. Для этого есть правоохранительные органы. Необходимо обращаться туда. По моему мнению, не было у них умысла на убийство. Все это было спонтанно, но по факту было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Это часть 4 статьи 111, до 20 лет лишения свободы. Если, а уже сейчас есть особый общественный резонанс в этом делу, то можно говорить о том, что это дело будет все-таки доведено до конца, и виновники получат достаточно жесткий приговор.
11: А жесткий приговор это сколько?
8: Я думаю, что ближе к 15, там же еще группа лиц. Поэтому в соответствии с ролью каждого из виновников будет воздано по его заслугам.
0: Алексей Склиренко, почетный адвокат полиции, искал избивавшего, который называл себя Аркашей. В комментариях местных пабликов его окрестили авторитетом деревенского пошиба. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта. Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что и компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права и компании не нарушают. Валерий Бадоев продолжит.
7: Причина, по которой и компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 22 года, то есть до запуска ChatGPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги и компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
9: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно, до нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
7: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует. Но он хранится где-то на серверах ИИ компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, перепродать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ моделей книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, которая и продает книги ИИ компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ компаний в этом вопросе понятна, для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
10: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
7: Как пишет 404 Media, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
15: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
15: Чистый убыток Совкомфлота по РСБУ в первом полугодии сократился почти на 3%. Выручка за отчетный период снизилась на 0,5% и составила 57 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете компании. Группа компаний Совкомфлот – крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Россельхозбанк в полном объеме сохранил финансовую устойчивость после внесения банка в 21-й пакет санкций ЕС, сообщили ТАСС в кредитной организации. Россельхозбанк работает в штатном режиме, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами, говорится в сообщении банка. Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России, в который попал Россельхозбанк, ВБ-банк, Банк Дом РФ, Озонбанк, Почтабанк, МТС и другие кредитные организации.
3: Сделки.
15: На Петербургской бирже заключили первую сделку по продаже первичного алюминия. Объем реализованного металла составил 20 тонн, сообщает торговая площадка. Цена реализации составила чуть более 360 тысяч рублей за тонну с учетом НДС. Срок доставки 40 календарных дней. В день сделки вступила в силу новая редакция спецификации биржевого товара в секции «Металлы и сплавы». В нее включены товарные позиции по алюминию. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз готовит санкции против более чем 1600 российских компаний. Это рекорд по объему. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Агентство утверждает, что совокупный годовой оборот компаний, которые хотят внести в европейский черный список, превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников более 265 тысяч человек. Однако, что это за компания, не уточняется. Утверждает, что пакет хотят утвердить на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в октябре. При этом Bloomberg отмечает, что такой большой пакет санкций согласовывать Евросоюз может очень долго, так как у каждой из страны блока есть свои интересы. Комментирует директор российского сайта по международным делам Иван Тимофеев.
13: Вопрос в том, какие компании, у нас несколько миллионов их числится, ИПшников можно, самозанятых можно включать, можно и 1600, можно 16 тысяч. Вопрос, кто это, да? И какую роль эти компании играют в экономике? Опыт последних 4 лет показал, что санкции в отношении ведущих наших компаний, крупнейших, и голубых фишек, и в разных секторах компании ожидаемым результатом политическим не привели. На политический курс России они не повлияли. Они ущерб, конечно, нанесли, в том числе ущерб отношениям России и ЕС торговым, но произошла адаптация экономики к этому, и можно сейчас очередные сотни носить, но толку-то. Поэтому едва ли это что-то качественно изменит. Но смотрите, 19-й и 20-й пакет действительно согласовывали долго, но там был очень конкретный вопрос. Это трубопровод «Дружба». Остальные пакеты согласовывали гораздо быстрее. 21-й достаточно быстро согласовали. Поэтому, опять же, вопрос, что там будут за санкции. Потому что если это компании, просто компании, которые никак не связаны с интересами отдельных отраслей стран ЕС, с отдельными странами ЕС, то это согласуется быстро достаточно. Американцы при Байдене раз в два месяца вводили крупные пакеты по 500 компаний. То есть там за год получалось достаточно много. Поэтому, строго говоря, ЕС здесь единоразово может какие-то рекорды побить. Если смысл только в рекордах и в медийной отдаче от всего этого, наверное. Ну а так, строго говоря, опять же, качественных каких-то изменений от этого не вижу.
0: Иван Тимофеев, гендиректор российского сайта по международным делам. А Bloomberg указывает, что этот пакет мер, несмотря на его размер, вряд ли будет таким же значительным, как санкции против российской нефтяной промышленности и банковского сектора. Российский рынок акций во вторник просел ниже 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Это произошло на фоне продолжающегося падения нефти, а также санкционных рисков со стороны США, хотя еще днем рынок пытался расти. Нефть марки Brent вечером падала более чем на 6%, стоила в моменте менее 83 долларов за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 29 июля, вырос сразу на 68 копеек, составил 78,69. Подводим итоги вторника с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
14: Такого вот прям оптимизма нет. Кто-то решил зафиксировать прибыль, плюс пришла некая геополитика, она с нами перманентно пребывает, вроде как ничего неожиданного нет, идет законопроект о санкциях, но, наверное, я бы сказал, как это повод, когда нужно немножко сбросить то, что вы покупали в последние дни, зафиксировать какую-то прибыль, то есть люди пока не видят каких-то долгосрочных историй и пытаются краткосрочные прибыли забрать просто со стола.
0: Многие объяснили, что 9 дней назад у нас был поставлен минимум, дальше только только вперед и дальше, все просадки надо срочно выкупать, и вас ждет светлое будущее. Но вы в него верите в ближайшие полгода?
14: Я верю в светлое будущее вообще, да, рынок он целый, рынок оптимистов. Но я не считаю, что мы сейчас говорим о том, что надо выкупать все просадки. Я думаю, что те вещи, которые мы глобально наблюдали, а именно геополитику, высокие ставки, дорогой рубль, они пока с нами остаются. По этой причине, наверное, время рынка акций еще не пришло. Сегодня отчитался ВТБ, отчитался хуже прогнозов поле золота, которое отказалось от выплаты дивидендов до 30-го года. Пока все это сохраняется, то искать часть на рынке акций нет, ну, либо если вы не готовы заморозить деньги без процентов на какой-то длительный промежуток времени.
0: Нефть продолжила снижение, но вот сейчас вот подходит к каким-то поддержкам определенным. С чем связано падение? Неужели здесь тоже верят в какое-то скорое урегулирование конфликта?
14: Я думаю, что здесь прямое прокси на то, что происходит в моменте. То есть есть некая передышка, какая-то нефть пошла в обход. Именно это дает повод инвесторам просто котировки вниз откатить.
0: Падает все, и в том числе и палладий на почти 2%, и серебро почти на 2%, золото почти на процент. Почему так? Не идет ли речь о какой-то глобальной, возможно, ожидании рецессии?
14: Некая рецессия, она в воздухе витает, или, скажем так, охлаждение. Мы видим это не только по металлам, мы видим это по акциям всех секторов в Америке. Напомню, все ждут решения ФРС по ставке. Это, понятно, окажет влияние на фондовый рынок. Там консенсус прогноз, что вроде без изменений, но кто-то считает, что могут и повысить. Если же говорить про металлы драгоценные, то золото все-таки отличается от платины, палладия, серебра. Оно больше лекционный металл, в отличие от других, которые используются как раз-таки в новой экономике. Как раз-таки вот охлаждение спроса на акции, непонимание того, к чему приведут эти безумные траты, и оно охлаждает спрос на эти металлы. В золоте же при высоких ставках, а сейчас, если посмотреть на трежеря, например, то ставки действительно, да, высокие. Металл, который не приносит вам процента, наверное, люди просто, да, как бы смотрят на альтернативу, которая этот процент приносит.
0: Но мы установили 9 дней назад или еще все-таки нет?
14: Это где-то дно, просто дальше уже действительно я катастрофического сценария не жду, в первую очередь там за счет, наверное, геополитики, поэтому я считаю, что те оценки, которые были даны акциями вот на момент вот этой низшей точки, они уже сильно не оправданы, там были технические факторы, людей с большими маржинальными позициями выносили, это было, наверное, видно, поэтому я думаю, что это где-то локальное дно, но опять-таки говорю, что вопрос не только дна, вопрос с какой скоростью мы будем от этого дна отталкиваться.
0: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». На что влияет дефицит ликвидности в банковском секторе? Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что непростая ситуация с ликвидностью складывается с июня. Но, как объясняют эксперты, дефицит ликвидности у банковского сектора не новость, и на деле все далеко не так страшно, как звучит. А на рынок это не окажет большого негативного влияния. Валерий Убадоев продолжит.
7: Центробанк во вторник выпустил прогноз, согласно которому правительство с 29 июля по 4 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей. То есть повысит остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. Под этим подразумеваются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов России и других государственных институтов, а также операции Минфина по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке. По данным ЦБ, на 20 июля дефицит ликвидности в банковском секторе превысил 2 триллиона 400 миллиардов рублей. Это максимум с марта 2022 года. Однако этот показатель на данный момент планомерно снижается. Уже на 28 июля дефицит сократился на 200 миллиардов рублей. ВТБ, как заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, ждет дальнейшей нормализации с ликвидностью на рынке. По его словам, непростая ситуация складывается с июня, но опять же, по данным Банка России, структурный дефицит ликвидности сохраняется с февраля. Грубо говоря, все это значит, что у банков в совокупности не хватает свободных денег, и они обращаются к ЦБ за займами. Но это ни в коем случае не сигнал о том, что банки якобы банкротятся и денег нет вообще. Не хватает именно свободных средств, и это тоже не является каким-либо крайне тревожным сигналом. Но что это значит для рынка, говорит старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Артем Перминов.
16: Эту проблему преувеличивать, поскольку объем того дефицита, который сложился, он значительный относительно размера пассивов банковского сектора. Но это будет оказывать небольшое негативное влияние на отдельные банки, да, которые сталкиваются с таким оттоком ликвидности, поскольку они вынуждены замещать в среднем более дешевые розничные пассивы с привлечением на межбанке, либо у центрального банка средств. Да, под ставку близкого, там, ключевой ставки, они будут терять на стоимости таких пассивов. Ну и в целом мы, судя по всему, увидим, что тормозится рост вот этой доли безналичного оборота по общему розничному обороте.
7: Как отметил первый зампред правления ВТБ Пьянов, Минфин стал утилизировать больше ликвидности в рамках расходования бюджетных средств. Также сократился объем предложения средств федеральным казначейством на аукционах. Но он выразил надежду на то, что сформировавшийся дефицит временный, и дивиденды, которые недавно получило государство, помогут стабилизировать ситуацию. Как объяснили эксперты, это явление с дефицитом ликвидности можно назвать сезонным. Они проводят аналогию с зарплатой. Сразу после получения денег заплатить за что-либо можно прямо из кошелька, а вот спустя неделю или две, возможно, придется достать кредитку. По сути, то же самое, но в гораздо больших масштабах происходит в банковском секторе. И происходило такое далеко не раз, и никакой катастрофы в этом нет, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
17: Вот этот параметр – это наш банковский баланс ЦБ. То есть, грубо говоря, чаще мы ходим к нему за рефинансированием, а за операциями репо или за депозитами. И вот сейчас мы в той ситуации, когда все мы будем чаще ходить за рефинансированием, потому что Банк России у нас сам перераспределяет часть операций на себя, и сейчас спрос растет на наличку, он сильно растет по 0,5 триллиона в месяц, последние несколько месяцев. Наличку производит ЦБ, значит, у нас операции переносятся от банка к ЦБ, и нам приходится закрывать это операциями репо. Это не страшно, мы в такой ситуации находились много раз, структурно находились до 2014 года, то есть это просто сезонность, в расходах Минфина то же самое, ничего настораживающего в этом нет.
7: Каких-либо системных рисков ситуация с дефицитом ликвидности не несет, подчеркивают эксперты. Тот же ВТБ, как заявил Дмитрий Пьянов, за дополнительной ликвидностью к Центробанку не обращался. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно

0: заполнены людьми. Индустрии проходят все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 ИИ уже официально не поможет и не навредит, а в 2026 договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так: чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном, не совсем понимая, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 2033 – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом – искусственный интеллект – нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Законопроект об ужесточении санкций против России прошел процедурное голосование в Сенате США. Более 60 сенаторов поддержали сокращение дебатов по документу, что позволяет перейти к финальному голосованию. Инициатива предусматривает ограничения против российских политиков, госкомпаний, а также вторичные санкции для стран-покупателей российской нефти и газа. Ожидается, что окончательное рассмотрение законопроекта может пройти до конца недели. Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам года могут оказаться примерно на 700 миллиардов рублей ниже плана. Такой прогноз публикует «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом нефтегазовые поступления продолжают расти. По мнению аналитиков, возможный недобор власти смогут компенсировать за счет внутренних заимствований средств Фонда национального благосостояния и роста других доходов бюджета. По меньшей мере 6 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Об этом сообщили местные власти. В городе Касима после подземных толчков произошел взрыв, предположительно из-за утечки газа. Погибли 2 человека, еще несколько человек оказались под завалами. Также жертвы есть на заводе Nippon Paper Industries, где после землетрясения обрушилась дымовая труба. В разных районах острова повреждены здания, дороги и мосты. В больницы доставлены десятки пострадавших. Компания Apple впервые превысила рыночную стоимость в 5 триллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Во время торгов акции компании поднимались почти на 2%, однако позже рост замедлился. Apple стала второй компанией в истории, чья капитализация превысила отметку в 5 триллионов долларов. Ранее этого показателя достигала Nvidia. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России применяется уже целая линейка лазерных средств для борьбы с беспилотниками, заявил глава Минпромторга Алиханов. По его словам, они сбивают десятки дронов, экономят сотни миллионов рублей и будут использоваться для защиты промышленных и военных объектов. О каких лазерах идет речь и где их уже применяют? Евросоюз готовит санкции против еще более чем 1600 российских компаний. Это рекорд по объему, сообщает Bloomberg. Конкретизации нет, но утверждает, что рестрикции могут утвердить уже в октябре. При этом Bloomberg отмечает, что это будет непросто, поскольку у каждой страны блока есть свои интересы. VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. СК уже подготовил законопроект. Сформулировано это так: совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Подробности на Business FM. Россия разработала целую линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. Они уже применяются, сбивают дроны десятками и экономят сотни миллионов рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. За воскресенье, понедельник и вечер.

0: день вторника не сообщалось о значимых прилетах по военным или стратегическим объектам России, несмотря на массовые удары ВСУ. Военные эксперты выдвигают версии, почему так получилось. Евгений Перенчук продолжит.
1: По данным Министерства обороны, за сутки на территории России было нейтрализовано 842 дрона ВСУ самолетного типа. Это близко к рекорду от 18 июня, когда по российским регионам было запущено 992 дрона. В направлении Москвы, по словам Сергея Собянина, летело почти 400 БПЛА. На подлете к столице уничтожили 85 беспилотников. Обращает на себя внимание тот факт, что за воскресенье, понедельник и весь день вторника ни Минобороны, ни Генштаб ВСУ не сообщали о каких-либо значимых прилетах по объектам на российской территории. Были атаки по жилым домам в Ростове-на-Дону, где были погибшие. В Подмосковье беспилотник попал в жилой дом в Чехове. Снова под серьезными атаками был Крым, приграничные города, в особенности Белгород. Но нигде не было прилетов ни по НПЗ, ни по логистическим центрам. Есть несколько соображений, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дип-Академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
2: Есть несколько сюжетов, которые обсуждаются в средствах массовой информации или блогерами и обращают на них внимание, поскольку официально ничего не сообщается о том, что такая работа ведется. А именно речь о системе оповещения, во-вторых, о дронах-перехватчиках. Мы не очень часто слышим об успехах этих систем, хотя разработчиков достаточно немало в России. Наверное, это сегодня начинает срабатывать. Ну и третье — это те самые лазеры. Да, в России есть лазерные системы, и в ходе СВО они совершенствуются по мощности, по точности. Как раз такие системы в силу малой мобильности, но высокой эффективности в стационарном режиме как раз будут полезны для защиты гражданских объектов, такие как НПЗ, порты, логистические хабы и так далее. Я думаю, что за ними будущее.
1: Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, у России не просто есть линейка лазерных комплексов, а есть уже поступившие на вооружение образцы. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах, заявил Алиханов. Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию. Можно предположить, что российские средства ПВО переходят к качественно иному уровню, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
3: Первая информация о том, что у Российской Федерации есть лазерные системы как средства ПВО, они еще поступили в 22 году. Поступили войска на испытания, либо они уже находились на вооружении. Вот такой точнейшей информации у нас нет. А если сегодня приходит сообщение, тоже со ссылкой на официальную деятельность, что подобные системы лазерные используются в ПВО, да, это новый шаг, потому что речь идет об отражении массовых налетов БПЛА. Надо так сказать, что это, возможно, не была задумка конструкторов, которые делали эти системы. Возможно, они немножко для другого их предназначали, для поражения крылатых ракет или самолетов, потому что первые разработки лазерного оружия, они вот шли против целей, о которых я вам сказал. Что касается БПЛА, особенно компактных, можно говорить о том, что эти лазерные системы применяются по новому виду цели фактически.
1: Лазерные комплексы в составе ПВО могут стать серьезным подспорьем в борьбе с беспилотниками. Но у них есть и минусы. Их работа может быть ограничена в условиях плохой видимости. Лазер с трудом проходит сквозь дым, пыль или туман. К тому же стоимость самой установки довольно высока. Например, лазерная система Dragonfire, которую использует британский флот, стоит 135 миллионов долларов. Впрочем, лазеры могут взять другим. Каждый выстрел лазерного комплекса стоит дешевле самого бюджетного беспилотника. Всего несколько долларов. Боезапас ограничен лишь источником питания. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
0: VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. СК уже подготовил такой законопроект, сообщил Интерфаксу глава ведомства Александр Бастрыкин. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Отягчающее обстоятельство сформулировано так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Эти технологии сейчас используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и прочего, отмечает Бастрыкин. При этом использование VPN, на котором все заострили внимание, классифицировалось как отягчающее обстоятельства и раньше, еще с осени прошлого года. Теперь же правовая норма станет более универсальной. И принципиально новое в ней – регулирование искусственного интеллекта. Продолжит адвокат Александр Забейда.
5: Старая норма была узкой, она охватывала только средства блокировок и привязана была исключительно к заблокированным ресурсам. Новая же норма намного более универсальная. Она уже охватывает просто инструмент современности, то есть предлагается с помощью нее охватить весь уголовный кодекс, применяя ее к любому преступлению. Сам по себе себе VPN, прокси или технологии искусственного интеллекта, они совершенно легальны. VPN и прокси дают, например, приватность и корпоративную безопасность. Но побочно они помогают и обходить блокировки. А вот искусственный интеллект уже, он может создавать все, что угодно, включая дипфейки. Может создавать поддельные ролики для шантажа или дискредитации, генерировать вредоносный код и так далее. Сама по себе угроза, о которой говорит глава Следственного комитета, более чем реальна. То есть мошенники массово применяют сегодня технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков, с помощью которых они обманывают подростков, которых вовлекают в совершение преступлений.
4: При этом для того, чтобы использование технологий считалось отягчающим обстоятельством, они должны служить основным средством достижения преступного результата или же многократно увеличивать масштаб вреда. И это важное уточнение. В противном случае отягчающим обстоятельством может стать любое рутинное действие, подчеркивает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
6: Например, мошенничество с использованием технологии дипфейка 100% более эффективно, оно позволяет увеличить охват, увеличить количество преступлений, сократить скорость одного преступления, сделать вообще это более массовой историей. И да, безусловно, такое использование, например, технологии дипфейк должно быть отягчающим обстоятельством. Но получается так, что использование обычного мобильного телефона либо мессенджера – это тоже использование информационных технологий. И они появляются практически в каждом преступлении. Когда речь идет вот именно о технологиях искусственного интеллекта, но в очень узком применении, например, для создания фейков, все понятно, вопросов нет. Но, например, VPN либо прокси. Вообще-то это стандартные, достаточно распространенные и массово применяемые инструменты. И вот здесь тоже нужно какое-то очень четкое разъяснение, в каких случаях применяется вот отягчающее обстоятельство, в каких нет.
4: Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет ведет работу над отдельным регулированием дипфейков. В какой форме оно будет принято, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: ООО «Майгад», ООО «Нли Ю» и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ООшек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить. Иван Медведев продолжит.
7: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. ООО «Боже, какой мужчина!» ООО «Восьмиклассница» – две штуки. ООО «Макарена» – пять компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг» – можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «Нли Ю» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
8: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоградский». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
7: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
9: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто в виде нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения одно. Мы с секретарем сделали производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
7: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
10: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на фишке, разрушаем фундаменты дома.
11: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое вот название?
10: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны, очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
7: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уйнь-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И, как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл «Дека» так и не подписал контракт с «Битлз» после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. «Дека» сделал выбор в пользу лондонской группы «Tremolos», а «Битлз» позже достались лейблу «Эмми». И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты «Битлов» приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. «Дека» в ответ подписал «Роллинг Стоунс», «Тома Джонса» и «Муди Блюз». Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер «Дека» Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь, как человек, который отверг «Битлз». Знал бы прикуп. На «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Авликулеев. Вертикально интегрированные топливные компании увеличили поставки горючего в Курскую область. Ключевые сети АЗС максимально оперативно отреагировали на существующие вызовы, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. При этом цены у федеральных сетей держатся практически на докризисном уровне, отметил губернатор. В июле склонность населения России к сбережению заметно снизилась, говорится в комментарии Банка России по итогам проведенного опроса «Инфом». Так, доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 47,9%. Это минимальное значение с марта 2015 года, отмечает Банк России. Доля участников опроса, предпочитающих тратить в июле, выросла до 32,7%. Первая сделка по продаже первичного алюминия заключена на Петербургской бирже. Цена реализации превысила 360 тысяч рублей за тонну, сообщила торговая площадка. Первая сделка по алюминию – важный этап развития биржевого рынка и формирования полноценной системы ценообразования на цветные металлы. Это означает появление прозрачного инструмента работы, а широкая география базисов поставки обеспечивает покупателям из разных регионов прямой доступ к продукции, заявил старший управляющий директор биржи Игорь Чернышов. На обновление дорог Камчатки в этом году планируется направить 2 миллиарда 100 миллионов рублей, говорится в сообщении Минтранса России. Также принято решение о выделении дополнительных средств для ликвидации последствий аномальных снегопадов прошедшей зимы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Накатались. Электросамокаты перестали быть средством развлечения. Теперь ими пользуются в основном по делу, говорят участники рынка. Но ездят чаще, чем раньше. Как изменился спрос на симы и поведение пользователей? Стали ли самокаты безопаснее для окружающих? Об этом Диана Чубанова.
14: Электросамокаты стали брать в аренду чаще, но поездки стали совсем короткими. Сервисы кикшеринга отчитались, что среднее время аренды теперь не дотягивает и до 10 минут. Это крайне низкие показатели. Бизнес считает, что причина в том, что пользователи накатались и все чаще берут самокаты лишь для того, чтобы побыстрее добраться от дома до остановки транспорта или от метро до офиса. Просто покататься в свое удовольствие – это уже не ново и не интересно, говорит пресс-секретарь компании «Юрент» Анна Соколова.
15: Сейчас мы наблюдаем устойчивый тренд на рост числа коротких поездок. Если в 2023 году на короткие маршруты до 10 минут приходилось примерно половина всех поездок, то сегодня их доля выросла до почти 90%. В этом сезоне среднее время поездки на самокатах «Юрент» впервые опустилось ниже 10 минуты составило 9,6 минуты. Это говорит о том, что пользователи все чаще выбирают самокат не для прогулок, а как транспорт последней мили.
14: Кикшеринговые сервисы быстро подстроились под изменение спроса и теперь чаще размещают самокаты возле транспортных хабов, станций метро, остановок общественного транспорта и рядом с жилыми кварталами. Время поездки сокращается во всех регионах присутствия, зато растет популярность аренды самокатов ночью и особенно там, где есть проблемы с общественным транспортом, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
16: Это тот сценарий, который мы видим после появления в новых городах. Сначала самокаты воспринимаются как диковинка, как развлечение, и поэтому поездки на них более продолжительные. То есть пользователь берет самокат для того, чтобы проехаться по каким-то красивым местам города, но потом маршрут начинает пролегать от жилого дома до остановки общественного транспорта, до метро. В среднем около 3-5 километров самокаты уже перешли в категорию городского транспорта. Мы наблюдаем эту тенденцию и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. Ну и точно так же происходит и в небольших, и относительно небольших городах. Например, в Туле и в Твери мы видим и те же самые показатели.
14: Сейчас для электросамокатов высокий сезон. Обсуждения их запретов пока стихли, но действует ограничение скорости до 25 км в час и максимальный вес устройства до 35 кг. Вроде как такой исключительно рациональный подход к использованию СИМ делает электросамокаты более безопасным видом транспорта для окружающих. Однако уже осенью кикшеринговые сервисы столкнутся с новым пакетом законопроектов, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
17: Операторы самостоятельно и в партнерстве с муниципалитетами, они делают довольно много для того, чтобы обеспечивать безопасность. Если мы говорим про рынок частных СИМ, он как был в серой зоне, он так остался в серой зоне, поэтому говорить о том, что там есть какое-то достаточное регулирование, ни де юре, ни тем более де факто, его, конечно, нет. Поэтому действительно есть, там ведется Минтрансом и рядом других ФАИВов работа над вторым пакетом поправок правил дорожного движения. Там МВД недавно выпустила стратегию по безопасности, где также довольно обширные инициативы связанные с средствами индивидуальной мобильности, и это тоже должно быть исполнено в оговоренные сроки. Поэтому я думаю, что после выборов в Госдуму мы увидим новые поправки в правила дорожного движения.
14: Отдельные населенные пункты все же продолжают вводить ограничения на самокаты вплоть до полного запрета на работу сервисов кикшеринга. Так поступили, например, власти Подольска, Лобни, Солнечногорска, Котельников, Люберец, Благовещенска и других. В Геленджике запрещено кататься на самокатах по набережной. В Сочи почти в 50 зонах самокаты не появляются. В Санкт-Петербурге запрет на катание введен в 36 зонах, включая центр города и Адмиралтейский район. Диана Чубанова, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Ресейл как новая норма. СМИ пишут о почти триллионном объеме рынка секонд-хенда, в то время как традиционный модный ритейл переживает не лучшие времена. Почему дело не только в экономии? Чем интересны россиянам секонд-хенды и ресейл-платформа? Об этом Наталья Шашина.
18: Сейчас ресейл – это и секонд-хенды с одежды масс-маркет, и более дорогие винтажные магазины, и онлайн-сегмент Авито, и специализированные платформы, где продают люкс. К ажиотажу подключились даже маркетплейсы – Яндекс.Маркет и Wildberries. У последнего при поиске одежды
14: одежды легко наткнуться на товары, бывшие в употреблении. По итогам прошлого года объем рынка секонд-хенда и ресейла достиг почти триллиона рублей, а в 2026 году может вырасти еще на 12-15%, приводит Forbes расчеты Infoline. Спрос на товары, бывшие в употреблении, бывает связан не только с желанием сэкономить. Нередко на маркетплейсах есть вещи даже дешевле, а в секонд-хенде можно потратить часы и не найти ничего. Дело скорее в ощущении игры и охоты. Вот что говорит обозреватель Business FM Алина Орлова, которой не раз удавалось купить редкие вещи.
19: Секонд – это часто не про брендовые вещи за копейки, а про какие-то элементы одежды, гардероба, которые ты вообще не найдешь нигде, но это точно будет малоизвестная марка, малоизвестный бренд, вышитый корсет или кардиган в каком-то альпийском стиле. Из брендовых вещей за копейки я могу припомнить твидовый жакет Шанель, который я купила, по-моему, 1000 за 2, который явно не стоил 2000. Маленькое черное платье Морган. Как мне кажется, серьезный такой бум в этом направлении случился, когда ушли зарубежные бренды, и многие люди открыли для себя ресейл-платформы, секонды.
14: Эксперты говорят, что интерес к секонд-хендам освежили зумеры с трендом на осознанное потребление и желанием выделиться. А в соцсетях шутят, что вещи добывают, как в Советском Союзе у фарцовщиков. Тем не менее, финансовый аспект тоже есть. В сообществе Reuse SPB одежды обмениваются бесплатно, чтобы повторно использовать вещи по экологическим соображениям. И, как рассказал Business FM администратор чата, последние годы интерес к переиспользованию растет.
20: Особенно это заметно в последние год-два. Есть ощущение, что это связано со снижением уровня доходов. Если раньше эта сфера считалась какой-то маргинальной, и приобретение бывшего употребления одежды было не круто, то теперь все отчетливо и виден разворот к более сбалансированному подходу. Теперь люди какие-то вещи берут бесплатно в нашем сообществе, что-то покупают с рук на Авито или у соседей в домовых чатах, что-то покупают на маркетплейсах, что-то покупают в секондах, что-то в магазинах с низкими ценами и на распродажах, а что-то и в торговых центрах.
14: Как говорят источники Forbes, сейчас одежду для секонд-хенда, а также винтаж, в основном покупают посредники из стран Европы и США, а завозят в Россию через Белоруссию и Казахстан. Но бывает, что за импортные поставки выдают даже возвраты с маркетплейсов, пришедшие в негодность. Другое дело – ресейл-платформы, где российские модники сами выставляют вещи, нередко брендовые и качественные, на продажу. Среди них востребованы и российские бренды, говорит основатель бизнес-клуба Альянса Be and Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
21: Если посмотреть, кто на Авито чаще всего запрашивает, то среди них есть три российских бренда: Monochrome, 12 Stories и Ushatava. Это те три российские бренда, ресейл которых тоже будет расти. Остальные бренды у нас не настолько сильно узнаваемые, судя конкретно по запросам Авито.
22: Момент ввоза вещей, насколько он усложнился сейчас?
21: Безусловно, ввоз усложнился. Эти вопросы решены будут, потому что спрос больше. Запрос очень большой на принадлежность к бренду. Чем дальше мы идем в будущее, тем больше нам нужно попадать в архетипы, в какие-то, в понимание того, что по одежке меня должны встретить. Встречая меня по одежке, так со мной будут общаться, исходя из того, какие часы, на какой машине я еду.
14: Так, у одного из крупнейших игроков платформы для ресейла люксовых товаров O'Skelly есть магазины в Столешниковом переулке и на Петровке, в том месте, где ранее располагался флагманский бутик Cartier. Пример того, как ресейл отвоевывает долю и в премиальном сегменте. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
23: Между делом с Кирой Альтман.
24: Может ли модель искусственного интеллекта быть вашей копией? Пока мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, отвечает соседу по столу, мы сидим в ресторане, он присоединяется к нашему разговору, я медленно и с удовольствием выдыхаю. Так может ли модель повторить человека?
25: Ну, мы говорим вот сейчас о элементах искусственного интеллекта, как языковые модели. Никакого искусственного интеллекта не существует. Существуют элементы искусственного интеллекта. В частности, существуют языковые модели. Сетки, они бывают разные. Одна из категорий сеток – вот языковые модели. В принципе, можно было бы натренировать такую сеть, но она должна быть со мной 24 часа каждый день. И она должна быть со мной с момента рождения. Вот тогда у нее есть шансы воспроизвести меня, и вы тогда будете с ней разговаривать, вы получите впечатление, что вы говорите со мной. Потому что если, вот, допустим, прямо сейчас она начнет за мной наблюдать, ну, она кусочек какой-то вот моей жизни наблюдает, но весь остальной опыт она мой не знает. Поэтому, когда вы с ней начнете говорить, она будет использовать очень ограниченную информацию для вот этого разговора. Но и здесь, скорее всего, шансов нет. Потому что помимо моего разговора есть взгляд, есть мимика. В общем, можно как бы потрудиться и одну какую-то личность, может быть, как-то окружить микрофонами, там, всякой видеосъемкой. Но надо непрерывно, потому что какие-то куски опыта, если вырываются, то модель построится неадекватно. Она построится без этого куска. А значит, уже будет довольно серьезный кусок. Не просто это вот место, но и это место влияет же на все, на другое еще. Это все не будет учтено. А таких мест будет очень много.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
23: Между делом на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
23: Культ наличности на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Увлекулеев. Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией в преддверии выборов слухи о готовящейся мобилизации в России, заявив, что в ней нет никакой необходимости. По его словам, порядка 200 тысяч человек заключили контракт за первые 6 месяцев этого года. Еще 16 тысяч вступили в число добровольцев. В МИД России осудили удары украинской стороны по гражданскому транспорту на российской территории и призвали мировое сообщество к публичной и недвусмысленной реакции на нарушение норм международного гуманитарного права. Утром 28 июля в городе Шебекино Белгородской области дрон нанес удар по рейсовому автобусу. В результате пострадали 19 местных жителей, из них 6 получили тяжелые травмы. Этим же утром беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке в ДНР. Были ранены 5 человек. Экспортный кризис нарастает на Украине из-за отказа морских перевозчиков работать с украинскими морскими портами по соображениям безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Инсандер». Там пишут, что усугубляет ситуацию значительный рост цен на дизельное топливо для фур, на которые переориентировалась часть экспортных поставок. Суд в Москве взыскал с бельгийский Евроклир-банк 194 миллиона 200 тысяч долларов по иску «Силициум-2». Требования компании удовлетворены частично, пишут ведомости. Иск был вызван блокировкой принадлежащих истцу ценных бумаг в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария из-за международных санкций. «Силициум-2» просил взыскать с Евроклир более 2 миллиардов 200 миллионов долларов номинальной стоимости бумаг и более 4,5 миллионов долларов начисленного купонного дохода. Итоговая сумма совпала с контррасчетом ответчика. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп провел закрытую встречу с Зеленским в Белом доме. По данным СМИ, обсуждали военную поддержку Украины и перспективы мирного регулирования. Затем Зеленский встретился с сенаторами, которые согласовали адские санкции против России. Комментарий Георгия Буфта. У банков России складывается непростая ситуация с ликвидностью, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Почему она возникла, на что влияет и как может отразиться на фондовом рынке. 67-летнего ученого РАН Никиту Зязина избили в Екатеринбурге люди из больших черных джипов, после чего он умер в больнице от инфаркта. Одного из подозреваемых задержали, из-за чего возник конфликт и что теперь грозит нападавшим. Подробности на Business FM. Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Она продолжалась менее часа и прошла в закрытом режиме, без журналистов. СМИ отметили, что американский президент не встретил Зеленского на лужайке у Белого дома, как это было ранее. Содержательных заявлений Трампа и Зеленского после встречи пока не последовало. Зеленский лишь назвал ее хорошей, поблагодарил США за поддержку и сказал о необходимости активизировать дипломатический процесс. С Белого дома он направился в Капитолий на встречу с сенаторами. Также он присутствовал на похоронах Линдси Грэма, внесенного в России в список террористов и экстремистов. Блумберг сообщает, что сенаторы достигли межпартийного соглашения по так называемому пакету Грэма. Документ предоставляет президенту США право вводить пошлины до 100% на импорты стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ или уран, либо помогают обходить санкции. А законопроект также дает президенту возможность установить тариф до 500% на импорт товаров непосредственно из России. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: Возможно, после конфиденциальной части встречи двух президентов, какие-то предложения повезут в Москву те самые Лытков и Кушнер. Ничего там принципиально нового, кроме какого-то варианта прекращения огня по линии фронта, я не ожидаю от американцев. В последнее время американская пресса много пишет о том, что Трамп уверовал в текущие успехи Украины, и это в том числе стало одним из факторов, по которым Вашингтон отказался от так называемых соглашений Анкориджа.
0: По поводу решения межпартийной группы сенаторов по закону на так называемых адских санкциях, они его вроде как согласовали. На практике, вот что это может означать? Будет ли, по-вашему, этот закон в итоге принят и в каком виде?
4: Я думаю, что он будет принят примерно в том виде, в котором он опубликован сейчас на сайте Сената. Там действительно появились некоторые новшества. Это солидарность с европейскими санкциями. И, на мой взгляд, чуть больше инициативы отдана Белому дому введения этих санкций и их дальнейшего продления. Сами они вводятся на 5 лет. Ну и поскольку Палата представителей ушла на каникулы до конца августа, то в сентябре, я думаю, он и будет принят и подписан президентом. Я, честно говоря, не вижу никаких препятствий на пути этого законопроекта ни в Палате представителей, ни тем более в Сенате. Там они до 6 августа в Сенате работают, они до 6 августа успеют его принять. У президента есть возможность замораживать их, но не более одного раза. И всякий раз докладывать об этом Конгрессу. Он может инициировать отмену санкций, но Сенат оговаривает это довольно жесткими формулировками, что это должна принять Украина после мирного соглашения с Украиной и так далее и тому подобное. То есть Конгресс ревизует и будет контролировать это право президента отменять или ослаблять санкции. В одиночку он это сделать не сможет. Поэтому до действительно заключения какого-то взаимоприемлемого с точки зрения Конгресса и для Киева, прежде всего, мира, Конгресс не будет отменять или ослаблять эти санкции и не позволит это сделать президенту. Еще там довольно расширенный список товаров, которые запрещено поставлять России и за которые, за поставку которых последуют вторичные санкции против стран-поставщиков. Например, оптоволокно или смазочные материалы и так далее и тому подобное. Довольно большой список.
0: Китай и Индия этих санкций испугаются или нет?
4: В какой-то мере испугаются. И это довольно серьезно может осложнить наши внешнеторговые операции, в том числе с этими странами. До конца они, наверное, взаимодействовать с Россией не перестанут. Какие-то подпольные пути поставок, в том числе постсанкционных товаров, критически важных для российского военно-промышленного комплекса, они тоже останутся, но это будут очень сложные обходные пути.
0: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». После встречи Трампа и Зеленского СМИ со ссылкой на источники пишут, что в ближайшие 2 недели в Киев могут приехать Уитков и Кушнер. Помимо Зеленского, Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьером Израиля Бенимином Нетаньяху. По словам спикера Белого дома Кэролайн Левит, обе встречи прошли позитивно и продуктивно. Ученого РАН Никиту Зязина избили в Екатеринбурге, после чего он умер в больнице от инфаркта. Ученому было 67 лет, одного из подозреваемых задержали и допрашивают. Личности всех участников драки установлены, сообщает СК. Как рассказал депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, ученые Уральского сельхозинститута вместе с его замом обследовали опытные поля под Екатеринбургом, увидели там детей школьного возраста, катающихся на квадроциклах, что портило посевы. Один из квадроциклов застрял в грязи, и ученые помогли вытащить транспорт, попросили номер родителей, связались с отцом одного из школьников. Детей привезли на исследовательскую базу института и ждали родителей. К базе подъехали внедорожники. Вышедший из машины мужчина начал сразу же избивать Зезина. Это попало на камеру, рассказывает главный редактор интернет-издания 66.ру Дмитрий Шлыков.
5: Пока мы знаем историю, рассказанную депутатом законодательного собрания Свердловской области господином Вегнером, и она состоит в том, что ученые вместе с другом осматривали учебные поля, на которых высаживают культуры для того, чтобы их впоследствии изучать. И обнаружили там группу подростков до 12 лет. Эти ребята катались на квадроциклах и застряли в грязи. Мужчины помогли им выбраться, взяли телефоны родителей, позвонили родителям, сказали, что они будут их ждать и передадут детей на своей научной станции. Потом, по версии депутата, на эту станцию объявилась группа суровых мужчин на больших внедорожных автомобилях, и один из этих мужчин ученого и избил. После чего тот оказался в больнице и через 2 недели скончался от болезни сердца. Что, по версии депутата, было спровоцировано, вызвано таким стрессом, потрясением, физической болью, потому что мы избивали жестоко и разнообразно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это уголовное дело находится на контроле у господина Бастрыкина, но остается совершенно загадочной вторая сторона конфликта. Чем была вызвана агрессия? Почему набросились? Зачем били? Но пока в общих чертах вот история такова. Она не без белых пятен, но безусловно ужасна. Это довольно большое потрясение для города и для сообщества. Мужчина работал в Гуруран, и имя звучало, в том числе там в нашем сообществе, на пресс-конференциях и прочее.
6: А неизвестно, сколько человек избивали вот ученого, и его же другу тоже досталось, а друг его ветеран афганской войны.
5: Да, ветеран Афганистана. Да. Достоверно известно, что их было несколько, и что они приехали на нескольких автомобилях. Более точно сейчас сложно сказать, к сожалению, скудная довольно информация по этому инциденту.
0: А Дмитрий Шлыков, главред интернет-издания 66 рук. По словам друзей погибшего, люди на джипах кричали, что Зезин похитил их детей, хотя ученый по телефону рассказал родителям, куда везет подростков. Никакие подозрения похищения детей не могут быть в этом случае смягчающим обстоятельством. Это самосуд, и мужчине, который сбивал ученого, теперь грозит до 20 лет тюрьмы, говорит почетный адвокат России Алексей Склиренко.
8: Здесь уголовное дело по 111 часть 4. Это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. А то, что якобы кто-то хотел похитить их детей и так далее, это позиция, которая направлена на уход от уголовной ответственности. Для того, чтобы говорить о потенциале похищения человека, для этого должны быть основания. В данном случае таких оснований нет. И если бы даже они были, не надо заниматься линчеванием, не надо заниматься самосудом. Для этого есть правоохранительные органы. Необходимо обращаться туда. По моему мнению, не было у них умысла на убийство. Все это было спонтанно, но по факту было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Это часть 4 статьи 111, до 20 лет лишения свободы. Если, а уже сейчас есть особый общественный резонанс в этом делу, то можно говорить о том, что это дело будет все-таки доведено до конца, и виновники получат достаточно жесткий приговор.
6: А жесткий приговор это сколько?
8: Я думаю, что ближе к 15, там же еще группа лиц. Поэтому в соответствии с ролью каждого из виновников будет воздано по его заслугам.
0: Алексей Склиренко, почетный адвокат полиции, искал избивавшего, который называл себя Аркашей. В комментариях местных пабликов его окрестили авторитетом деревьев. Венского пошиба. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта. Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что и компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права и компании не нарушают. Валерий Бадуев продолжит.
9: Причина, по которой ИИ компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 22 года, то есть до запуска чат-GPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги и компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый деликатный. Каждую страницу страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
7: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно, до нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
9: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует. Но он хранится где-то на серверах ИИ-компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ-компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, перепродать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ-модели книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, который и продает книги ИИ-компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ-компаний в этом вопросе понятна, для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
10: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
9: Как пишет 404 Медиа, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Обадоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
23: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. 25 евро штрафа придется заплатить в Италии владельцу собаки, если на прогулке с питомцем у человека не найдется при себе пакетика и лопатки для сбора экскрементов. Причем полиция имеет право проверять и штрафовать, независимо от факта собачьего преступления. Просто вышел с животным, но без пакета – плати. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Чистый убыток Совкомфлота по РСБУ в первом полугодии сократился почти на 3%. Выручка за отчетный период снизилась на 0,5% и составила 57 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете компании. Группа компаний Совкомфлот – крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Россельхозбанк в полном объеме сохранил финансовую устойчивость после внесения банка в 21-й пакет санкций ЕС, сообщили ТАСС в кредитной организации. Россельхозбанк работает в штатном режиме, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами, говорится в сообщении банка. Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России, в который попал Россельхозбанк, ВБ-банк, Банк Дом РФ, Озонбанк, Почтабанк, МТС и другие кредитные организации.
23: Сделки.
14: На Петербургской бирже заключили первую сделку по продаже первичного алюминия. Объем реализованного металла составил 20 тонн, сообщает торговая площадка. Цена реализации составила чуть более 360 тысяч рублей за тонну. С учетом НДС срок доставки 40 календарных дней. В день сделки вступила в силу новая редакция спецификации биржевого товара в секции «Металлы и сплавы». В нее включены товарные позиции по алюминию. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций во вторник просел ниже 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Это произошло на фоне продолжающегося падения нефти, а также санкционных рисков со стороны США, хотя еще днем рынок пытался расти. Нефть марки Brent вечером падала более чем на 6%, стоила в моменте менее $83 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 29 июля, вырос сразу на 68 копеек, составил 78,69. Подводим итоги вторника с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
13: Такого вот прям оптимизма нет. Кто-то решил зафиксировать прибыль, плюс пришла некая геополитика, она с нами перманентно пребывает, вроде как ничего неожиданного нет, идет законопроект о санкциях, но, наверное, я бы сказал, как это повод, когда нужно немножко сбросить то, что вы покупали в последние дни, зафиксировать какую-то прибыль, то есть люди пока не видят каких-то долгосрочных историй и пытаются краткосрочные прибыли забрать просто со стола.
0: Многие объяснили, что 9 дней назад у нас был поставлен минимум, дальше только вперед и дальше, все просадки надо срочно выкупать, и вас ждет светлое будущее. Но вы в него верите в ближайшие полгода?
13: Я верю в светлое будущее вообще, да, рынок он цена, рынок оптимистов, но я не считаю, что мы сейчас говорим о том, что надо выкупать все просадки. Я думаю, что те вещи, которые мы глобально наблюдали, а именно геополитику, высокие ставки, дорогой рубль, они пока с нами остаются. По этой причине, наверное, время рынка акций еще не пришло. Сегодня отчитался ВТБ, отчитался хуже прогнозов в поле золота, которое отказалось от выплаты дивидендов до 30-го года. Пока все это сохраняется, то искать часть на рынке акций нет. Ну, либо если вы не готовы заморозить деньги без процентов на какой-то длительный промежуток времени.
0: Нефть продолжила снижение, но вот сейчас вот подходит к каким-то поддержкам определенным. С чем связано падение? Неужели здесь тоже верят в какое-то скорое урегулирование конфликта?
13: Я думаю, что здесь прямое прокси на то, что происходит в моменте. То есть есть некая передышка, какая-то нефть пошла в обход. Именно это дает повод инвесторам просто котировки вниз откатить.
0: Падает все, и в том числе и палладий на почти 2%, и серебро почти на 2%, золото почти на процент. Почему так? Не идет ли речь о какой-то глобальной, возможно, ожидании рецессии?
13: Некая рецессия, она в воздухе витает, или, скажем так, охлаждение. Мы видим это не только по металлам, мы видим это по акциям всех секторов в Америке. Напомню, все ждут решения ФРС по ставке. Это, понятно, окажет влияние на фондовый рынок. Там консенсус прогноз, что вроде без изменений, но кто-то считает, что могут и повысить. Если же говорить про металлы драгоценные, то золото все-таки отличается отличается от платины, палладия, серебра, оно больше лиционный металл, в отличие от других, которые используются как раз-таки в новой экономике, как раз-таки вот охлаждение спроса на акции, непонимание того, к чему приведут эти безумные траты, и оно охлаждает спрос на эти металлы. В золоте же при высоких ставках, а сейчас, если посмотреть на трежеря, например, то ставки действительно, да, высокие, металл, который не приносит вам процента, наверное, люди просто, да, как бы смотрят на альтернативу, которая этот процент приносит.
0: Но мы установили 9 дней назад или еще все-таки нет?
13: Это где-то дно, просто дальше уже действительно я катастрофического сценария не жду, в первую очередь там за счет, наверное, геополитики, поэтому я считаю, что все оценки, которые были даны акциями вот на момент вот этой низшей точки, они уже сильно не оправданы, там были технические факторы, людей с большими маржинальными позициями выносили, это было, наверное, видно, поэтому я думаю, что это где-то локальное дно, но опять-таки говорю, что вопрос не только дна, вопрос с какой скоростью мы будем от этого дна отталкиваться.
0: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». На что влияет дефицит ликвидности в банковском секторе? Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что непростая ситуация с ликвидностью складывается с июня. Но, как объясняют эксперты, дефицит ликвидности у банковского сектора не новость, и на деле все далеко не так страшно, как звучит. А на рынок это не окажет большого негативного влияния. Валерий Убадоев продолжит.
15: Центробанк во вторник выпустил прогноз, согласно которому правительство с 29 июля по 4 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей. То есть повысит остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. Под этим подразумеваются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов России и других государственных институтов, а также операции Минфина по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке. По данным ЦБ, на 20 июля дефицит ликвидности в банковском секторе превысил 2 триллиона 400 миллиардов рублей. Это максимум с марта 2022 года. Однако этот показатель на данный момент планомерно снижается. Уже на 28 июля дефицит сократился на 200 миллиардов рублей. ВТБ, как заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, ждет дальнейшей нормализации с ликвидностью на рынке. По его словам, непростая ситуация складывается с июня, но опять же, по данным Банка России, структурный дефицит ликвидности сохраняется с февраля. Грубо говоря, все это значит, что у банков в совокупности не хватает свободных денег, и они обращаются к ЦБ за займами. Но это ни в коем случае не сигнал о том, что банки якобы банкротятся и денег нет вообще. Не хватает именно свободных средств, и это тоже не является каким-либо крайне тревожным сигналом. Но что это значит для рынка, говорит старший аналитик БКС Мир Инвестиций Артем Перминов.
16: Не стоит эту проблему преувеличивать, поскольку объем того дефицита, который сложился, он значительный относительно размера пассивов банковского сектора. Но это будет оказывать небольшое негативное влияние на отдельные банки, да, которые сталкиваются с таким оттоком ликвидности, поскольку они вынуждены замещать в среднем более дешевые розничные пассивы привлечением на межбанке, либо у центрального банка средств. Да, под ставку близкого, там, ключевой ставки, они будут терять на стоимости таких пассивов. Ну и в целом мы, судя по всему, увидим, что тормозится рост вот этой доли безналичного оборота по общему розничному обороте.
15: Как отметил первый зампред правления ВТБ Пьянов, Минфин стал утилизировать больше ликвидности в рамках расходования бюджетных средств. Также сократился объем предложения средств федеральным казначейством на аукционах. Но он выразил надежду на то, что сформировавшийся дефицит временный, и дивиденды, которые недавно получило государство, помогут стабилизировать ситуацию. Как объяснили эксперты, это явление с дефицитом ликвидности можно назвать сезонным. Они проводят аналогию с зарплатой. Сразу после получения денег заплатить за что-либо можно прямо из кошелька, а вот спустя неделю или две, возможно, придется достать кредитку. По сути, то же самое, но в гораздо больших масштабах происходит в банковском секторе. И происходило такое далеко не раз, и никакой катастрофы в этом нет, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
17: Вот этот параметр — это наш банковский баланс ЦБ. То есть, грубо говоря, чаще мы ходим к нему за рефинансированием, а за операциями репо или за депозитами. И вот сейчас мы в той ситуации, когда все мы будем чаще ходить за рефинансированием, потому что Банк России у нас сам перераспределяет часть операций на себя, и сейчас спрос растет на наличку, он сильно растет по 0,5 триллиона в месяц, последние несколько месяцев. Наличку производит ЦБ, значит, у нас операции переносятся от банка к ЦБ, и нам приходится закрывать это операциями репо. Это не страшно, мы в такой ситуации находились много раз, структурно находились до 2014 года, то есть это просто сезонность, в расходах Минфина то же самое, ничего настораживающего в этом нет.
15: Каких-либо системных рисков ситуация с дефицитом ликвидности не несет, подчеркивают эксперты. Тот же ВТБ, как заявил Дмитрий Пьянов, за дополнительной ликвидностью к Центробанку не обращался. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
23: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги. Слово «ямб» – искаженный вариант китайского «юаньбао». В дословном переводе означает «драгоценность». Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
23: История денег на Business FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. 30 сребреников. Цена крови. Согласно Евангелию от Матфея, столько получил Иуда Искариот, выдав Иисуса Христа первосвященником. Библейский сребреник чаще всего ассоциируют с серебряным тирским сикелем или шекелем, который имел предпочтительное хождение в Иудее на рубеже Р. По тогдашней

0: или пункты временного размещения. Также ночью была атакована Рязань. Под ударом БПЛА оказалось одно из предприятий города, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. На его территории произошел пожар. Какое именно здание было атаковано, Малков не уточнил. По последним данным, пострадали 6 человек, они госпитализированы. Пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел, заявил губернатор Александр Дрозденко. По его данным, «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты на покупку. Он отметил заслуги нефтяных компаний, которые справились со своей работой, несмотря на беспрецедентное давление. Накануне об отмене ограничений по продаже топлива, в том числе системе «Чет-нечет», заявили несколько регионов – Омская и Астраханская области и другие. Жертвами землетрясения в Японии, по последним данным, стали 13 человек. По меньшей мере 10 числятся пропавшими без вести в разрушенном торговом центре в поселке Касима. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло накануне на юго-западе Японии в префектуре Кумамото. Его называют мощнейшим за последние 10 лет. Много разрушенных зданий, много пострадавших, и под завалами могут находиться люди. Парламент Мьянмы принял закон, вводящий смертную казнь для боссов скам-индустрии. Это принуждение людей к труду в мошеннических киберцентрах. Таким образом, власти резко ужесточили наказание за преступления, связанные с индустрией онлайн-мошенничества. Она стремительно разрослась по всей охваченной конфликтом стране. Ее жертвами становятся пользователи интернета по всему миру, которых обманывают с помощью романтических схем, фиктивных инвестиций в криптовалюты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России применяется уже целая линейка лазерных средств для борьбы с беспилотниками, заявил глава Минпромторга Алиханов. По его словам, они сбивают десятки дронов и экономят сотни миллионов рублей. И будут использоваться для защиты промышленных военных объектов. О каких лазерах идет речь и где их уже применяют? Трамп провел закрытую встречу с Зеленским в Белом доме. По данным СМИ, обсуждали военную поддержку Украины и перспективы мирного урегулирования. Затем Зеленский встретился с сенаторами, которые согласовали адские санкции против России. При этом никаких заявлений о подробностях разговора не последовало. ВПН и нейросети станут отягчающим обстоятельством. Следственный комитет подготовил законопроект. Сформулировано это так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Выясняем детали. В эфире Business FM. Россия разработала целую линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. Они уже применяются, сбивают дроны десятками и экономят сотни миллионов рублей. Это заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. За воскресенье, понедельник и весь день вторника не сообщалось о значимых прилетах по военным или стратегическим объектам России, несмотря на массовые удары ВСУ. Военные эксперты выдвигают версии, почему так получилось, продолжит Евгений Перельчук.
3: По данным Министерства обороны, за сутки на территории России было нейтрализовано 842 дрона ВСУ самолетного типа. Это близко к рекорду от 18 июня, когда по российским регионам было запущено 992 дрона. В направлении Москвы, по словам Сергея Собянина, летело почти 400 БПЛА. На подлете к столице уничтожили 85 беспилотников. Обращает на себя внимание тот факт, что за воскресенье, понедельник и весь день вторника ни Минобороны, ни Генштаб ВСУ не сообщали о каких-либо значимых прилетах по объектам на российской территории. Были атаки по жилым домам в Ростове-на-Дону, где были погибшие. В Подмосковье беспилотник попал в жилой дом в Чехове. Снова под серьезными атаками был Крым, приграничные города, в особенности Белгород. Но нигде не было прилетов ни по НПЗ, ни по логистическим центрам. Есть несколько соображений, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований ДИП Академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
4: Есть несколько сюжетов, которые обсуждаются в средствах массовой информации или блогерами и обращают на них внимание, поскольку официально ничего не сообщается о том, что такая работа ведется, а именно речь о системе оповещения, во-вторых, о дронах-перехватчиках. Мы не очень часто слышим об успехах этих систем, хотя разработчиков достаточно немало в России.

0: Наверное, это сегодня начинает срабатывать. Ну и третье, это те самые лазеры. Да, в России есть лазерные системы, и в ходе СВО они совершенствуются по мощности, по точности. Как раз такие системы в силу малой мобильности, но высокой эффективности в стационарном режиме, как раз будут полезны для защиты гражданских объектов, такие как НПЗ, порты, логистические хабы и так далее. Я думаю, что за ними будущее.
1: Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, у России не просто есть линейка лазерных комплексов, а есть уже поступившие на вооружение образцы. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах, заявил Алиханов. Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию. Можно предположить, что российские средства ПВО переходят к качественно иному уровню, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
2: Первая информация о том, что у Российской Федерации есть лазерные системы, как средства ПВО, они еще поступили в 22 году. Поступили войска на испытания, либо они уже находились на вооружении. Вот такой точнейшей информации у нас нет. А если сегодня приходит сообщение, тоже со ссылкой на официальную деятельность, что подобные системы лазерные используются в ПВО, да, это новый шаг, потому что речь идет об отражении массовых налетов в ПЛА. Надо так сказать, что это, возможно, не была задумка конструкторов, которые делали эти системы. Возможно, они немножко для другого их предназначены. Вначале для поражения крылатых ракет или самолетов, потому что первые разработки лазерного оружия, они вот шли против целей, о которых я вам сказал. Что касается БПЛА, особенно компактных, можно говорить о том, что эти лазерные системы применяются по новому виду цели фактически.
1: Лазерные комплексы в составе ПВО могут стать серьезным подспорьем в борьбе с беспилотниками, но у них есть и минусы. Их работа может быть ограничена в условиях плохой видимости. Лазер с трудом проходит сквозь дым, пыль или туман. К тому же стоимость самой установки довольно высока. Например, лазерная система Dragonfire, которую использует британский флот, стоит 135 миллионов долларов. Впрочем, лазеры могут взять другим. Каждый выстрел лазерного комплекса стоит дешевле самого бюджетного беспилотника. Всего несколько долларов. Боезапас ограничен лишь источником питания. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
3: VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. Следственный комитет уже подготовил такой законопроект, сообщил Интерфаксу глава ведомства Александр Бастрыкин. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Отягчающее обстоятельство сформулировано так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Эти технологии сейчас используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и прочего, отмечает Бастрыкин. При этом использование VPN, на котором все заострили внимание, классифицировалось как отягчающее обстоятельство и раньше, еще с осени прошлого года. Теперь же правовая норма станет более универсальной. И принцип реально новое в ней – регулирование искусственного интеллекта. Продолжит адвокат Александр Забейда.
5: Старая норма была узкой, она охватывала только средства блокировок и привязана была исключительно к заблокированным ресурсам. Новая же норма намного более универсальная. Она уже охватывает просто инструмент современности, то есть предлагается с помощью нее охватить весь уголовный кодекс, применяя ее к любому преступлению. Сам по себе VPN, прокси или технологии искусственного интеллекта, они совершенно легальны. VPN и прокси дают, например, приватность и корпоративную безопасность. Но побочно они помогают и обходить блокировки. А вот искусственный интеллект уже, он может создавать все, что угодно, включая дипфейки, может создавать поддельные ролики для шантажа или дискредитации, генерировать вредоносный код и так далее. Сама по себе угроза, о которой говорит глава Следственного комитета, более чем реальна. То есть мошенники массово применяют сегодня технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков, с помощью которых они обманывают подростков, которых вовлекают в совершение преступлений.
4: При этом для того, чтобы использование технологий считалось отягчающим обстоятельством, они должны служить основным средством достижения преступного результата или же многократно увеличивать масштаб вреда. И это важное уточнение. В противном случае отягчающим обстоятельством может стать любое рутинное действие, подчеркивает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
6: Например, мошенничество с использованием технологии дипфейка 100% более эффективно, оно позволяет увеличить увеличить охват, увеличить количество преступлений, сократить скорость одного преступления, сделать вообще это более массовой историей. И да, безусловно, такое использование, например, технологии deepfake должно быть отягчающим обстоятельством. Но получается так, что использование обычного мобильного телефона либо мессенджера – это тоже использование информационных технологий. И они появляются практически в каждом преступлении. Когда речь идет вот именно о технологиях искусственного интеллекта, но в очень узком применении, например, для создания фейков, все понятно, вопросов нет. Но, например, VPN, либо прокси. Вообще-то это стандартные, достаточно распространенные и массово применяемые инструменты. И вот здесь тоже нужно какое-то очень четкое разъяснение, в каких случаях применяется вот отягчающее обстоятельство, в каких нет.
4: Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет ведет работу над отдельным регулированием дипфейков. В какой форме оно будет принято, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Oh my God, Only You и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ошек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить. Иван Медведев продолжит.
7: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. ООО «Боже, какой мужчина!» ООО «Восьмиклассница» – две штуки. ООО «Макарена» – пять компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг» – можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «Нлию» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
8: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоглазая». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
7: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
9: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто люди нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы, и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения. Одно мы с секретарем сделали производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
7: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК «Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
10: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на фишке, разрушаем фундаменты, дома.
11: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
10: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
7: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уинь-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И, как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
12: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «АСИ» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте
13: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Калюпеде кестохери парадека кекартери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Продажу бензина по QR-кодам начинают тестировать в Нижегородской области. Пока новая система вводится только на автозаправке «Лукойл» в Ветлуге. Вместе с тем, правило «чет-нечет», привязанное к номеру автомобиля, здесь отменяется. QR-код можно получить через чат-бот «Топливо 52» в мессенджере «Макс». Авторизация происходит по номеру телефона, сообщили в региональном правительстве. Один QR-код позволяет единожды заправить автомобиль по правилам АЗС. После этого QR-код аннулируется, в следующий раз его можно получить через 2 суток. Новую систему вводят, чтобы избавиться от очередей на этой заправке и пресечь скупку топлива для дальнейшей перепродажи в соседних регионах. На такие махинации жаловались местные жители. Депутаты Комитета по вопросам госвласти Заксобрания Нижегородской области поддержали введение штрафов за нарушения в сфере оборота вейпов. За распространение и хранение, а также стимулирование продажи такой продукции размеры административных штрафов для должностных лиц составят от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Особое внимание депутаты уделили высокой социальной значимости вопроса. Новые меры призваны создать дополнительные стимулы для соблюдения установленных ограничений и защитить население от вредного воздействия. Кроме того, законопроект наделяет Минпромторг области полномочиями по составлению протоколов по таким правонарушениям, что позволит оперативно реагировать и обеспечивать неотвратимость наказания. Российские власти совместно с бизнесом до 1 сентября подготовят документ, который разграничит для компаний понятие трудовых и нетрудовых отношений. Об этом пишут ведомости. Речь идет, в частности, о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП, по договорам гражданско-правового характера, аутсорсинговых услугах. По данным издания, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд, Минэк, представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик. Международная федерация функционального многоборья приняла решение снять все ограничения с российских спортсменов и предоставить им возможность выступать с флагом и гимном на турнирах. Об этом сообщили в Федерации функционального многоборья России. Наши спортсмены смогут соревноваться в качестве представителей своей страны, а также вернуться к командным соревнованиям. Сборная России планирует принять участие в соревнованиях серии «Мастерс» и чемпионате мира в этом сезоне. Напомню, функциональное многоборье – это вид спорта, который объединяет упражнения из разных дисциплин, направленных на развитие общей физподготовки, силы, выносливости, координации и гибкости. Чаще всего под функциональным многоборьем понимают комплекс упражнений, заимствованных из легкой атлетики, гимнастики и тяжелой атлетики. В Дивееве палаточный городок готов к приему участников празднования Дня памяти преподобного Серафима Саровского, ежегодно отмечаемого 1 августа. На постоянной основе на площадке работают сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и медики, а также размещены мобильные комплексы. Городок рассчитан для приема порядка 4000 гостей. Каждая палатка предусмотрена для размещения 40 человек. В отдельных палатках обустроены медпункт, столовые. Для гостей будут работать полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, контейнеры для мусора, пункты для зарядки сотовых телефонов. В городке есть также деревянная часовня. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
18: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
19: Валюта.
18: На 29 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 59 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
17: Бывший торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде оценили в 911 миллионов рублей. Объект планируют продать после консолидации помещений. Об этом стало известно на заседании Комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона. Объект до сих пор не оформлен как единый имущественный комплекс. Помещения принадлежат разным собственникам, включая частных игроков и муниципалитет. Министр имущественных отношений области Сергей Баринов пояснил, что здание находится в хозяйственном ведении АНА «Нижегородская областная формация», которая выкупает помещения и ведет их консолидацию. По его словам, часть площадей еще не выкуплена. Также ожидается передача одного из помещений из муниципальной собственности и объединение четырех земельных участков. Депутаты обратили внимание на затягивание проекта и рост упущенных доходов. Напомню, ТЦ «Этажи» закрылся в октябре 2024 года, а в декабре помещение выкупила Нижегородская областная формация. Изначально власти рассматривали размещение там госорганов, однако позже сделали ставку на продажу объекта инвестору. Российские банки во втором полугодии увеличат расходы на программы лояльности. По оценке ВТБ, совокупные выплаты кэшбэка клиентам превысят 270 миллиардов рублей, что на треть выше уровня первого полугодия. Всего по итогам года общий объем выплаченного кэшбэка может превысить 473 миллиарда рублей и будет сопоставим с показателями 2025 года. Аналитики ВТБ отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального плато. После периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов. По прогнозам ВТБ, во втором полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться. Банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов. Также игроки рынка продолжат усиливать партнерские предложения и предлагать дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
19: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
20: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. от 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
21: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
22: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи – известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1.5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дело. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
0: Через век. Главные капиталы России. На Business FM.
21: Имя нарицательное.
0: Истории привычных названий на Business FM. Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей.
1: он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза. Но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. В компанию задумку оценили, и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но именно «Памперс» первым попал на рынок постперестроечной России. Неизбалованные русские мамочки быстро оценили их удобство. И название «Памперс» стало определением всех одноразовых подгузников, продающихся в нашей стране. Имя нарицательное. На «Бизнес FM».
2: Деньги.
5: Монеты с изображениями в виде оптических приборов в 16-17 веках называли очковыми. Тогда очки и пенсне были в новинку. Известны очковые талеры герцога брауншвайгского Юлиуса. На одной из сторон у них был изображен дикарь с различными предметами, в числе которых были и очки.
2: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.28, в студии Вероника Романова. Украине нужно провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от Евросоюза до конца года. Как напоминают украинские СМИ со ссылкой на источники в ЕС, этот план был одобрен ранее. Так, Киев может получить 2 миллиарда 860 миллионов евро за принятие законов о прозрачном и честном отборе прокуроров руководящего уровня, а также об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса. Согласованно ранее кредит Киева на 90 миллиардов евро состоит из двух частей. 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд страны. Еще 60 миллиардов отдельно выделено на военные расходы и развитие оборонной промышленности. В июне Совет Евросоюза сообщил, что Украина получила первую часть бюджетной помощи в размере 3 миллиарда 200 миллионов евро. США и Саудовская Аравия ударили по объектам террористических группировок в Ираке. Американское командование утверждает, что они связаны с корпусом стражи исламской революции, действуют по их указанию и атакуют американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру. Истребители ударили по объектам логистики и складам оружия на востоке Ирака. Атака стала ответом на удары более 30 иранских БПЛА за последние 3 дня. Также ночью Иран запустил баллистические ракеты по военной базе США в Иордании. В командовании заявляли, что атака была отражена. В России можно будет устанавливать солнечные панели в многоквартирных домах. С 1 сентября этого года в стране снимается запрет на использование микрогенерации в таких зданиях. Так и жители смогут устанавливать небольшие солнечные панели, ветрогенераторы и другие похожие установки. При этом Кабмин еще должен определить правила подключения оборудования, порядок его размещения на общем имуществе, крышах, фасадах и механизм расчетов за электроэнергию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Трамп провел закрытую встречу с Зеленским в Белом доме. По данным СМИ, обсуждали военную поддержку Украины и перспективы мирного регулирования. Затем Зеленский встретился с сенаторами, которые согласовали адские санкции против России. При этом никаких заявлений о подробностях разговора ни с одной стороны не последовало. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения ИИ? Расследование американского интернет-издания о технологиях показало, что ИИ-компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. А после сканирования книги уничтожаются, но формально авторские права ИИ-компании не нарушают. Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Контракт рассчитан до 2030 года. В качестве тренера француз ранее возглавлял мадридский Реал. Под его руководством клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании и клубный чемпионат мира. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Трамп, прошедшую в Белом доме встречу с Зеленским, назвал «очень хороший». Было обсуждено многое, отметил американский президент. Украинский лидер также назвал встречу хорошей, поблагодарил США за поддержку и сказал о необходимости активизировать дипломатический процесс. Встреча продолжалась менее часа в закрытом режиме. Более содержательных заявлений Трампа и Зеленского после нее не последовало. Из Белого дома Зеленский направился в Капитолий на встречу с сенаторами. Также он присутствовал на похоронах сенатора Линдси Грэма, внесенного в Россию в список террористов и экстремистов. Зеленского, как отметила РИА Новости, отсадили подальше от Трампа. Он сидел на 5-м ряду вместе с израильским премьером Бениамином Нетаньяху и финским президентом Александром Стубом. Ранее сенаторы согласовали межпартийный пакет Грэма. Сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом, который позволяет президенту США вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российский нефть, газ и уран, или помогающих обходить санкции, а также до 500% на импорт товаров из России. Обсудим прошедшую встречу прямо сейчас на прямой связи со студией. Со студией политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Мы все-таки ждали заявлений, какой-то конкретики о встрече, но никаких заявлений ни от Трампа, ни от Зеленского по существу не последовало. Как вы считаете, о чем это говорит, и, вероятно, их уже не будет?
3: Судя по всему, как таковому миротворчеству там на этой встрече уделялось минимальное значение. Поскольку новых идей нет, за новыми идеями действительно Лытков и Кустнер впервые могут поехать в Киев. Но когда, не очень понятно. Возможно, в августе они там туда попадут. Зеленский в этот раз довольно неплохо подготовил свой визит в Америку. И его прием разительно отличается от того, который оказывался ему год назад. Он всячески подчеркивал, что Украина якобы уже чуть ли не выигрывает войну, делая акцент на успешных ударах дронами. И, насколько и стало известно американской прессе, он с Трампом обсуждал в том числе совместное производство дронов для армии США, доказывая, что они показали свою эффективность в борьбе с дронами иранского и российского производства. Кстати говоря, симптоматично и символично, что накануне своего визита Зеленский подыграл Трампу, и ВСУ нанесли удар по иранскому судну в Каспийском море. Кстати, интересно, каким маршрутом эти дроны летели, через чьи территории. Вот, и в санкционный законопроект Грэма Блементаля, кстати, был внесен и Иран тоже. Теперь он тоже там фигурирует наравне с Россией. Так что Зеленский с точки зрения пиара очень неплохо подготовил свой визит, да еще и принял близкую правым республиканцам известную блогершу Лауру Лумер, которая раньше, как говорится, топила за Россию, но теперь резко переменила свою точку зрения и сочувствует и всячески поддерживает Украину.
2: Вы упомянули уже возможную поездку Уиткоф и Кушнера в Киев, возможно, и в Москву потом. Официально пока об этом не заявляется, только утечки, ничего не слышно и о возможности звонка между Вашингтоном и Москвой. И все-таки приедут ли Уиткоф и Кушнер, и с кем будут говорить, что будут обсуждать, будет ли толк?
3: На сей раз они, судя по всему, совершат первую поездку все же в Киев, где они еще ни разу не были. И основная цель Зеленского, насколько можно представить по косвенным утечкам и утечкам американскую прессу, которая об этом пишет, это перевербовать Уиткофа и Кушнера на свою сторону. Показать ему, во-первых, что Украина меняет ход войны, во-вторых, что она сильно страдает, и что вот будет тяжелая зима и так далее и тому подобное, ее надо всячески поддерживать, а не подыгрывать Путину. То есть это будет не столько про, собственно, конкретные переговоры, сколько попытка перевербовать этих переговорщиков на свою сторону. Я так это понимаю пока, поскольку по-прежнему вот новых идей, собственно, и нет. И если они появятся, то это будут идеи в духе, знаете ли, мир с позиции силы. Заставить Россию, давить на Россию, задавить ее новыми санкциями и так далее и тому подобное, а не слушать, что говорит Путин. Дескать, вот Украина уже переламывает ход войны, ну и в таком духе.
2: Ну и вернемся к адским санкциям. Что все-таки они означают на практике? Давайте чуть подробнее. Палата представителей уже ведь в отпуске, а без нее принять биль невозможно. Какие перспективы? Какие изменения вносит закон уже сейчас на последней стадии? Соответственно, как он может применяться?
3: Закон принят, вернее, он не принят еще. Это так называемое выдвижение закона на окончательное голосование. Сенат проголосовал 86-12, то есть подавляющим большинством. И я, честно говоря, не вижу никаких препятствий, чтобы Палата представителей, когда вернется с каникул в конце августа, его тоже приняла таким же примерно большинством. Во всяком случае, спикер Палаты представителей, республиканец, он его тоже поддерживает. Главная суть этого законопроекта, что он не столько позволяет президенту вводить санкции, а там их целая куча нагорожила, сколько принуждает его к этому закону. Через 30 дней или там 180 дней в разных санкциях разный срок обозначен, но президент обязан ввести будет эти санкции. в том числе тарифы. По тарифам там споры небольшие. Некоторое количество демократов, но очень небольшое. Они, их беспокоит, что президент получит слишком большие полномочия в введении санкций. Но эти голоса потонут в хоре поддержки. Собственно, полномочия исполнительной власти будут заключаться в том, вводить ли санкции в размере 100% или меньше. В законопроекте сказано от нуля до 100%. В смысле выше нуля, но до 100%. Против стран, которые импортируют вот российское сырье там, и так далее. Газ, уран, помогают обходить санкции и так далее. Также появилась солидарность с вот этой коалицией западных стран, которые устанавливают ценовой потолок на российскую нефть. А он сейчас Евросоюзом заморожен на уровне $44 за баррель. И, соответственно, все суда, которые ему не следуют, танкеры, они подлежат обязательным санкциям, которые будут введены президентом США. Ну и они носят расширенный характер на сей раз. Там и порты попадают, которые их обслуживают и так далее. Ну, довольно внушительный пакет, прямо скажем.
2: Ну, то есть мы можем сказать, что это действительно адские санкции для России?
3: Ну, Россия научилась обходить подобные жесткие санкции. Но, конечно, этот законопроект сильно осложнит этот процесс.
2: Спасибо вам за комментарий. У нас на связи был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». К другой теме. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственным интеллектом? Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что ИИ-компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права ИИ-компании не нарушают. Но у букинистов и просто любителей бумажных книг это вызывает, мягко скажем, смешанные чувства. Продолжит Валерий Убадоев.
4: Причина, по которой ИИ-компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 2022 года, то есть до запуска ChatGPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги ИИ-компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
5: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно. До нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
4: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует. Но он хранится где-то на серверах ИИ-компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ-компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, перепродать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ-моделей книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, которая и продает книги ИИ компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ компаний в этом вопросе понятна, для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
6: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
4: Как пишет 404 Медиа, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно $500 000. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия. На Бизнес FM. Однажды летом. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам. Летом на Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
7: В Москве сегодня арбитражный суд рассмотрит обоснованность заявления о банкротстве косметической фабрики «Свобода». Заявление подал столичный АО «Генезис» о банкротстве старейшей московской косметической фабрики. Говорится в материалах, которые приводят РИА Новости. 28 апреля «Генезис» разместил на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом своего должника АО «Свобода». В нем уточнялось, что долги возникли по двум договорам займа 2025 года. По одному из них основной долг 100 миллионов рублей, по другому 25 миллионов.
0: Отчеты и планы.
7: Препарат для терапии ожирения и сахарного диабета второго типа на основе тирзепатида от российской компании Герофарм зарегистрирован в Узбекистане, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя. При этом на рынке республики отсутствует оригинальный препарат Мунджара от Эли Лили. Сиджара полностью биоэквивалентен американскому лекарственному средству. По данным Всемирной организации здравоохранения, 64% взрослого населения Узбекистана имеют избыточную массу тела. Американская компания Visa планирует сократить около 2600 сотрудников, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо исполнительного директора компании Райана МакКиннери. Он назвал причиной повышение эффективности работы компании и реинвестицию средств в наиболее перспективные направления, говорится в письме. По информации агентства, сокращение составит почти 7% от всей численности персонала и затронут команды, занимающиеся технологиями и разработкой продуктов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семь 7:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Российский рынок акций во вторник просел ниже 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Это произошло на фоне продолжающегося падения нефти, а также санкционных рисков со стороны США, хотя еще днем рынок пытался расти. Нефть марки Brent вечером падала более чем на 6% и стоила в моменте менее $83 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 29 июля, вырос на 68 копеек и составил 78 рублей 70 копеек. Подводим итоги вторника с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
8: Такого вот прям оптимизма нет. Кто-то решил зафиксировать прибыль, плюс пришла некая геополитика, она с нами перманентно пребывает, вроде как ничего неожиданного нет, идет законопроект о санкциях, но, наверное, я бы сказал, как это повод, когда нужно немножко сбросить то, что вы покупали в последние дни, зафиксировать какую-то прибыль, то есть люди пока не видят каких-то долгосрочных историй и пытаются краткосрочные прибыли забрать просто со стола.
9: Многие объяснили, что 9 дней назад у нас был поставлен минимум, дальше только вперед, и дальше все просадки надо срочно выкупать, и вас ждет светлое будущее. Но вы в него верите в ближайшие полгода?
8: Я верю в светлое будущее вообще, да, рынок он всегда, рынок оптимистов, но я не считаю, что мы сейчас говорим о том, что надо выкупать все просадки. Я думаю, что те вещи, которые мы глобально наблюдали, а именно геополитику, высокие ставки, дорогой рубль, они пока с нами остаются. По этой причине, наверное, время рынка акций еще не пришло. Сегодня отчитался ВТБ, отчитался хуже прогнозов в поле золота, которое отказалось от выплаты дивидендов до 30-го года. Пока все это сохраняется, то искать часть на рынке акций нет, ну, либо если вы не готовы заморозить деньги без процентов на какой-то длительный промежуток времени.
9: Нефть продолжила снижение, но вот сейчас вот подходит к каким-то поддержкам определенным. С чем связано падение? Неужели здесь тоже верят в какое-то скорое урегулирование конфликта?
8: Я думаю, что здесь прямое прокси на то, что происходит в моменте. То есть есть некая передышка, какая-то нефть пошла в обход. Именно это дает повод инвесторам просто котировки вниз откатить.
9: Падает все, и в том числе и палладий на почти 2%, и серебро почти на 2%, золото почти на процент. Почему так? Не идет ли речь о какой-то глобальной, возможно, ожидании рецессии?
8: Некая рецессия, она в воздухе витает, или, скажем так, охлаждение. Мы видим это не только по металлам, мы видим это по акциям всех секторов в Америке. Напомню, все ждут решения ФРС по ставке. Это, понятно, окажет влияние на фондовый рынок. Там консенсус прогноз, что вроде без изменений, но кто-то считает, что могут и повысить. Если же говорить про металлы драгоценные, то золото все-таки отличается от платины, палладия, серебра. Оно больше лекционный металл, в отличие от других, которые используются как раз-таки в новой экономике. Как раз-таки вот охлаждение спроса на акции, непонимание того, к чему приведут эти безумные траты, и оно охлаждает спрос на эти металлы. В золоте же при высоких ставках, а сейчас, если посмотреть на трежеря, например, то ставки действительно, да, высокие. Металл, который не приносит вам процента, наверное, люди просто, да, как бы смотрят на альтернативу, которая этот процент приносит.
9: Но мы установили 9 дней назад или еще все-таки нет?
8: Это где-то дно, просто дальше уже действительно я катастрофического сценария не жду, в первую очередь там за счет, наверное, геополитики, поэтому я считаю, что те оценки, которые были даны акциями вот на момент вот этой низшей точки, они уже сильно не оправданы, там были технические факторы, людей с большими маржинальными позициями выносили, это было, наверное, видно, поэтому я думаю, что это где-то локальное дно, но опять-таки говорю, что вопрос не только дна, вопрос, с какой скоростью мы будем от этого дна отталкиваться.
2: Илья Голубов, директор по инвестициям у Каренкап, добавлю, что сегодня цены на нефть растут. Brent сейчас растет более чем на 3%, $87.28. Подрастает и индекс Мосбиржи на 0,8%, 2208 пунктов. С теми, кто в теме. Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетиями. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором Российского агентства международного проекта ИТЭР Анатолием Красильниковым.
10: ИТР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали.
11: В Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле.
10: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не как дату начала функционирования реактора.
11: Оптимизм, он всегда нужен ученым, и оптимизм движет прогресс, но есть еще реализм.
0: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня и в 18:30 на Business FM. Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Об этом национальная команда сообщила в соцсетях. Контракт рассчитан до 2030 года. В составе сборной Франции Зидан выиграл чемпионат мира 98 года и чемпионат Европы в 2000. В 98 году стал обладателем золотого мяча. В качестве тренера француз возглавлял мадридский Реал. Под его руководством клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании и клубный чемпионат мира. Подробнее о смене главного тренера сборной Франции спортивный обозреватель Business FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Дидье Дешам задал сборной Франции очень высокую планку. Его команда выигрывала чемпионат мира, играла в финале Мундиаля и в финале домашнего Евро. При нем расцветал в сборной Франции Килиан Мбаппе. Впрочем, такого игрока не мог не заметить любой тренер. Дешам находил неочевидные роли для Антуана Гризмана, который действовал из глубины под нападающими. Но теперь пришло время Зинедина Зидана. В отличие от своего предшественника, Зидан тренировал только один клуб – Реал, с которым трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов. Тогда у мадридцев, впрочем, как и всегда, был звездный состав. Криштиану Роналду на пике своей формы, Карим Бензема, Лука Модрич. Можно сказать, конечно, с таким составом победил бы любой. Но вот уже Жозе Мауриньо не получалось. Тренерский стиль Зидана атакующий. И, судя по данным инсайдеров, он будет больше предоставлять пространство для Майкла Алиса и для Усмана Дембеле. А также для Райана Шерки, который у Дешама был в запасе и создавал токсичную атмосферу в раздевалке, по слухам. А Килиан Мбаппе останется капитаном. При этом Зидан намерен улучшить общий фон в команде. Да, конечно, Дешам перед сборной прошел более сложную школу. Выводил Монако в финал Лиги чемпионов, Ювентус после дисквалификации в серию А. Брал золото чемпионата Франции с Марселем. Сравнения неизбежны. Мол, Зидан пришел на все готовенькое, а Дешам развивал мощь этой сборной Франции. Но Зидан специально долго ждал именно этого предложения, поэтому нет сомнений, что с амбициями у него точно все в порядке. Так что наблюдаем новую эру и перезагрузку. Григорий Гуреев, Business FM.
2: А сборную Италии во второй раз возглавил бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини, сообщили в Итальянской Федерации Футбола. Детали контракта не раскрываются. Манчини 61. С ноября 2025 года он возглавлял катарский «Аль-Сад», а с 2018 по 2023 работал со сборной Италии, который привел к победе на чемпионате Европы в 2021 году. Также Манчини, кроме «Зенита», тренировал итальянский «Интер», «Фиорентину» и «Лацио», турецкий «Галатасарай», английский Манчестер Сити. Занять пост главного тренера сборной Италии мог Андреа Пирло, но его назначению помешал контракт с российским букмекером.
0: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: Новости. Коротко.
1: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. В Рязани эвакуировали логистический объект «Вайлдберрис». Об этом сообщает пресс-служба компании, уточнив, что это сделано в соответствии с требованиями безопасности. Других подробностей не привели. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что под ударом БПЛА оказалось одно из предприятий города. На его территории произошел пожар. Какое именно здание было атаковано, он не уточнял. Также сообщалось, что пострадали 6 человек, они госпитализированы. Ночью было атакована и Ростовская область. Так, в Таганроге во время ракетной атаки погибла женщина, пострадал мужчина. Мэр города Светлана Камбулова писала, что также повреждены несколько частных домовладений и коммерческих предприятий. В Тверской области сгорел почти целый город, построенный для киносъемок. Сотрудники МЧС сумели спасти 10 из 40 домов. Всего огонь охватил 2000 квадратных метров. Предварительно пожар начался из-за несоблюдения правил безопасности при использовании пиротехники во время съемочного процесса. В США минимум в 8 школах штатов Джорджия, Флорида, Колорадо протестируют дроны для защиты учебных учреждений от вооруженных нападений. Они могут разбивать обычные оконные стекла, оснащены сиренами, шумовыми хлопушками, также оборудованы пусковыми установками для стрельбы перцовыми шариками и могут наносить таранные удары по стрелку, чтобы вывести его из строя. Дроны запускаются после сигнала СОС и подтверждения угрозы операторам, управляются удаленно, оснащены динамиками для переговоров. Разработчиком выступила компания, создающая аппараты на основе опыта применения БПЛА в военных действиях на Украине, отмечает Guardian. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России применяется уже целая линейка лазерных средств для борьбы с беспилотниками, заявил глава Минпромторга Алиханов. По его словам, они сбивают десятки дронов и экономят сотни миллионов рублей и будут использоваться для защиты промышленных и военных объектов. О каких лазерах идет речь и где их уже принимают? VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. Следственный комитет подготовил законопроект, сформулированный это так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии ИИ. Выясняем детали. Евросоюз готовит санкции против еще более чем 1600 российских компаний. Это рекорд по объему, сообщает Bloomberg. Конкретики нет, но утверждается, что рестрикции могут утвердить в октябре. При этом агентство отмечает, что это будет непросто, поскольку у каждой страны блока есть свои интересы. Все подробности в эфире. Business FM. Россия разработала целую линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. Они уже применяются, сбивают дроны десятками и экономят сотни миллионов рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. За воскресенье, понедельник и весь день вторника не сообщалось о значимых прилетах по военным или стратегическим объектам России, несмотря на массовые удары ВСУ. Военные эксперты выдвигают версии, почему так получилось. Продолжит Евгений Перельчук.
3: Обращает на себя внимание тот факт, что за воскресенье, понедельник и весь день вторника ни Минобороны, ни Генштаб ВСУ не сообщали о каких-либо значимых прилетах по объектам на российской территории. Были атаки по жилым домам в Ростове-на-Дону, где были погибшие. В Подмосковье беспилотник попал в жилой дом в Чехове. Снова под серьезными атаками был Крым, приграничные города, в особенности Белгород. Но нигде не было прилетов ни по НПЗ, ни по логистическим центрам. Есть несколько соображений, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований ДИП Академии ГИМО МИД Вадим Козюлин.
4: Есть несколько сюжетов, которые обсуждаются в средствах массовой информации или блогерами и обращают на них внимание, поскольку официально ничего не сообщается о том, что такая работа ведется. А именно речь о системе оповещения, во-вторых, о дронах-перехватчиках. Мы не очень часто слышим об успехах этих систем, хотя разработчиков достаточно немало в России. Наверное, это сегодня начинает сработать. Ну и третье, это те самые лазеры. Да, в России есть лазерные системы, и в ходе СВО они совершенствуются по мощности, по точности. Как раз такие системы в силу малой мобильности, но высокой эффективности в стационарном режиме, как раз будут полезны для защиты гражданских объектов, такие как НПЗ, порты, логистические хабы и так далее. Я думаю,

0: что за ними будущее.
1: Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, у России не просто есть линейка лазерных комплексов, а есть уже поступившие на вооружение образцы. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах, заявил Алиханов. Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию. Можно предположить, что российские средства ПВО переходят к качественно иному уровню, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
2: Первая информация о том, что у Российской Федерации есть лазерные системы как средство ПВО, они еще поступили в 22 году. Поступили войска на испытания, либо они уже находились на вооружении. Вот такой точнейшей информации у нас нет. А если сегодня приходит сообщение, тоже со ссылкой на официальную деятельность, что подобные системы лазерные используются в ПВО, да, это новый шаг, потому что речь идет об отражении массовых налетов в ГПЛА. Надо так сказать, что это, возможно, не было задумка конструкторов, которые делали эти системы. Возможно, они немножко для другого их предназначали, для поражения крылатых ракет или самолетов. Потому что первые разработки лазерного оружия, они вот шли против целей, о которых я вам сказал. Что касается ВПЛА, особенно компактных, можно говорить о том, что эти лазерные системы применяются по новому виду цели фактически.
1: Лазерные комплексы в составе ПВО могут стать серьезным подспорьем в борьбе с беспилотниками. Но у них есть и минусы. Их работа может быть ограничена в условиях плохой видимости. Лазер с трудом проходит сквозь дым, пыль или туман. К тому же стоимость самой установки довольно высока. Например, лазерная система Dragonfire, которую использует британский флот, стоит 135 миллионов долларов. Впрочем, лазеры могут взять другим. Каждый выстрел лазерного комплекса стоит дешевле самого бюджетного беспилотника. Всего несколько долларов. Боезапас ограничен лишь источником питания. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
3: Однако сегодня есть сообщения о прилетах по регионам России. Так, в Таганроге в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина, пострадал мужчина. Это сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Мэр города Светлана Камбулова также сообщила, что повреждения в ходе ночной атаки получили несколько коммерческих предприятий и частных домов. Прилеты зафиксированы в Рязанской области. Там в результате атаки беспилотников пострадали 6 человек. Они госпитализированы, проинформировал глава региона Павел Малков. Из-за падения обломков БПЛА на промышленных предприятиях в Рязани произошел пожар. Какие именно здания повреждены, пока не уточняется. Кроме того, сообщается об эвакуации логистического объекта «Вайлдберрис» в Рязани. В компании заявили, что меры приняты в соответствии с требованиями безопасности. VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. Следственный комитет уже подготовил такой законопроект, сообщил Интерфаксу глава ведомства Александр Бастрыкин. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Отягчающее обстоятельство сформулировано так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Эти технологии сейчас используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и прочего, отмечает Бастрыкин. При этом использование VPN, на котором все заострили внимание, классифицировалось как отягчающее обстоятельство и раньше, еще с осени прошлого года. Теперь же правовая норма станет более универсальной. И принципиально новое в ней – регулирование искусственного интеллекта. Продолжит адвокат Александр Забейда.
5: Старая норма была узкой, она охватывала только средства блокировок и привязана была исключительно к заблокированным ресурсам. Новая же норма намного более универсальная. Она уже охватывает просто инструмент современности. То есть предлагается с помощью нее охватить весь уголовный кодекс, применяя ее к любому преступлению. Сам по себе VPN, прокси или технологии искусственного интеллекта, они совершенно легальны. VPN и прокси дают, например, приватность и корпоративную безопасность. Но побочно они помогают и обходить блокировки. А вот искусственный интеллект уже, он может создавать все, что угодно, включая дипфейки, может создавать поддельные ролики для шантажа или дискредитации, генерировать вредоносный код и так далее. Сама по себе угроза, о которой говорит глава Следственного комитета, более чем реальна. То есть мошенники массово применяют сегодня технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков, с помощью которых они обманывают подростков, которых вовлекают в совершение преступлений.
4: При этом для того, чтобы использование технологий считалось отягчающим обстоятельством, они должны служить основным средством достижения преступного результата или же многократно увеличивать масштаб вреда. И это важное уточнение. В противном случае отягчающим обстоятельством может стать любое рутинное действие, подчеркивает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
0: Например, мошенничество с использованием технологии дипфейка 100% более эффективно, оно позволяет увеличить охват, увеличить количество преступлений, сократить скорость одного преступления, сделать вообще это более массовой историей. И да, безусловно, такое использование, например, технологии дипфейк должно быть отягчающим обстоятельством. Но получается так, что использование обычного мобильного телефона, либо мессенджера, это тоже использование информационных технологий. И они появляются практически в каждом преступлении. Когда речь идет вот именно о технологиях искусственного интеллекта, но в очень узком применении, например, для создания фейков, все понятно, вопросов нет. Но, например, VPN, либо прокси. Вообще-то это стандартные, достаточно распространенные и массово применяемые инструменты. И вот здесь тоже нужно какое-то очень четкое разъяснение, в каких случаях применяется вот отягчающее обстоятельство, а в каких нет.
4: Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет ведет работу над отдельным регулированием дипфейков. В какой форме оно будет принято, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Евросоюз готовит санкции против более чем 1600 российских компаний. Это рекорд по объему. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Агентство утверждает, что совокупный годовой оборот компаний, которые хотят внести в европейский черный список, превышает 20 миллиардов долларов. А численность их сотрудников более 265 тысяч человек. Однако, что это за компании, не уточняется. Утверждается, что работа над пакетом ведется уже несколько месяцев. Его хотят утвердить на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в октябре. При этом Bloomberg отмечает, что такой большой пакет санкций согласовывать Евросоюз может очень долго, так как у каждой страны блока есть свои интересы. А ранее Financial Times утверждала, что Брюссель хочет отойти от масштабных санкций как раз по этой причине. Принятие последнего 21-го пакета Греция блокировала несколько недель. Комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
6: Вопрос в том, какие компании, у нас несколько миллионов их числится, и ИПшников можно, самозанятых можно включать, можно и 1600, можно 16 тысяч. Вопрос, кто это, да? И какую роль эти компании играют в экономике? Опыт последних 4 лет показал, что санкции в отношении ведущих наших компаний, крупнейших, и голубых фишек, и в разных секторах. К ожидаемым результатам политическим не привели. На политический курс России они не повлияют. Они ущерб, конечно, нанесли, в том числе ущерб по отношениям России и торговым, но произошла адаптация экономики. Можно сейчас очередные сотни носить, но толку-то. Поэтому едва ли это что-то качественно изменит. 19-й и 20-й пакет действительно согласовывали долго, но там был очень конкретный вопрос. Это трубопровод «Дружба». Остальные пакеты согласовывали гораздо быстрее. 21-й достаточно быстро согласовали. Поэтому, опять же, вопрос, что там будут за санкции?
3: Иван Тимофеев, гендиректор Российского совета по международным делам. Bloomberg указывает, что этот пакет мер, несмотря на его размер, вряд ли будет таким же значительным, как санкции против российской нефтяной промышленности и банковского сектора.
7: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Моская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
9: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
10: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-371.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Деньги. Во времена татаро-монгольского нашествия серебряные гривны стали делить пополам.
13: При этом слитки сохранили прежнюю ценность и получили новое название – рубли. Само слово «рубль» возникло в речи в XII веке и обозначало «обрубок». К XIV-XV векам его стали употреблять для обозначения денежной единицы. Рубль серебра – это платежный слиток стандартной формы и устойчивого веса.
12: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
11: В эфире радио не на словах, а на деле.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Продажу бензина по QR-кодам начинают тестировать в Нижегородской области. Пока новая система вводится только на автозаправке «Лукойл» в Ветлуге. Вместе с тем правило «чет-нечет», привязанное к номеру автомобиля, здесь отменяется. QR-код можно получить через чат-бот «Топливо 52» в мессенджере «Макс». Авторизация происходит по номеру телефона, сообщили в региональном правительстве. Один QR-код позволяет единожды заправить автомобиль по правилам АЗС. После этого QR-код аннулируется, в следующий раз его можно получить через двое суток. Новую систему вводят, чтобы избавиться от очередей на этой заправке и пресечь скупку топлива для дальнейшей перепродажи в соседних регионах. На такие махинации жаловались местные жители. Депутаты Комитета по вопросам госвласти Заксобрания Нижегородской области поддержали введение штрафов за нарушения в сфере оборота вейпов. За распространение и хранение, а также стимулирование продажи такой продукции размеры административных штрафов для должностных лиц составят от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Особое внимание депутаты уделили высокой социальной значимости вопроса. Новые меры призваны создать дополнительные стимулы для соблюдения установленных ограничений и защитить население от вредного воздействия. Кроме того, законопроект наделяет Минпромторг области полномочиями по составлению протоколов по таким правонарушениям, что позволит оперативно реагировать и обеспечивать неотвратимость наказания. Российские власти совместно с бизнесом до 1 сентября подготовят документ, который разграничит для компаний понятие трудовых и нетрудовых отношений. Об этом пишут «Ведомости». Речь идет, в частности, о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП, по договорам гражданско-правового характера, аутсорсинговых услугах. По данным издания, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд, Минэк, представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик. Международная федерация функционального многоборья приняла решение снять все ограничения с российских спортсменов и предоставить им возможность выступать с флагом и гимном на турнирах. Об этом сообщили в Федерации функционального многоборья России. Наши спортсмены смогут соревноваться в качестве представителей своей страны, а также вернуться к командным соревнованиям. Сборная России планирует принять участие в соревновании серии «Мастерс» и чемпионате мира в этом сезоне. Напомню, функциональное многоборье – это вид спорта, который объединяет упражнения из разных дисциплин, направленных на развитие общей физподготовки, силы, выносливости, координации и гибкости. Чаще всего под функциональным многоборьем понимают комплекс упражнений, заимствованных из легкой атлетики, гимнастики и тяжелой атлетики. В Дивееве палаточный городок готов к приему участников празднования Дня памяти преподобного Серафима Саровского, ежегодно отмечаемого 1 августа. На постоянной основе на площадке работают сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и медики, а также размещены мобильные комплексы. Городок рассчитан для приема порядка 4000 гостей. Каждая палатка предусмотрена для размещения 40 человек. В отдельных палатках обустроены медпункт, столовые. Для гостей будут работать полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, контейнеры для мусора, пункты для зарядки сотовых телефонов. В городке есть также деревянная часовня. О развитии событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
17: Валюта.
16: На 29 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 59 копеек. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
15: Бывший торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде оценили в 911 миллионов рублей. Объект планируют продать после консолидации помещений. Об этом стало известно на заседании Комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона. Объект до сих пор не оформлен как единый имущественный комплекс. Помещения принадлежат разным собственникам, включая частных игроков и муниципалитет. Министр имущественных отношений области Сергей Баринов пояснил, что здание находится в хозяйственном ведении АНА «Нижегородская областная формация», которая выкупает помещения и ведет их консолидацию. По его словам, часть площадей еще не выкуплена. Также ожидается передача одного из помещений из муниципальной собственности и объединение 4 земельных участков. Депутаты обратили внимание на затягивание проекта и рост упущенных доходов. Напомню, ТЦ «Этажи» закрылся в октябре 2024 года, а в декабре помещение выкупила Нижегородская областная формация. Изначально власти рассматривали размещение там госорганов, однако позже сделали ставку на продажу объекта инвестору. Российские банки во втором полугодии увеличат расходы на программы лояльности. По оценке ВТБ, совокупные выплаты кэшбэка клиентам превысят 270 миллиардов рублей, что на треть выше уровня первого полугодия. Всего по итогам года общий объем выплаченного кэшбэка может превысить 473 миллиарда рублей и будет сопоставим с показателями 2025 года. Аналитики ВТБ отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального плато. После периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов. По прогнозам ВТБ, во втором полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться. Банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов. Также игроки рынка продолжат усиливать партнерские предложения и предлагать дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
18: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес-ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги. Федеральный закон США запрещает размещение на денежных знаках страны портретов ныне живущих людей. Американские президенты могут попасть на банкноты только через 2 года после смерти. Традицию заложил еще Джордж Вашингтон, запретив размещать свои портреты на первых американских долларах.
1: История денег на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды, а первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности».
2: Предприятие второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
5: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
21: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Сенат США поддержал в первом процедурном голосовании законопроект о санкциях против России. 88 голосов за, 12 против. Накануне группа сенаторов из демократов и республиканцев сообщила, что законодатели смогли согласовать текст документа. По нему президент получает право вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, закупающих у России нефть, уран, природный газ, а также если они помогают обходить ограничительные меры. И также президент может вводить тариф в размере 500% на импорт из России. Конгрессмены рассмотрят законопроект после возвращения с каникул в сентябре. Иран рассматривал возможность нанести ракетный удар по одному из украинских портов на Черном море в ответ на атаку на свое судно. Но после дипломатических контактов напряженность удалось снизить. Это пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранских и западных чиновников. По их данным, Тегеран мог применить баллистическую ракету с небольшой боеголовкой. Предполагалось, что удар будет символическим и причинит сравнительно небольшой ущерб, говорится в статье. Иранские власти рассчитывали, что после этого конфликт завершится, но западные чиновники предупреждали, что реакцию Украины предсказать невозможно, и атака может привести к более масштабной войне. Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Погиб один человек. Горячую линию для абитуриентов предлагают создать в Госдуме. По мнению депутата, выпускникам зачастую трудно получить актуальную информацию о поступлении. С помощью горячей линии школьников могли бы оперативно информировать об изменениях в приемной кампании, важных датах и особенностях учета баллов ЕГЭ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Трамп провел закрытую встречу с Зеленским в Белом доме. По данным СМИ, обсуждали военную поддержку Украины и перспективы мирного регулирования. Общались меньше часа. Затем Зеленский встретился с сенаторами, которые согласовали адские санкции против России. При этом никаких заявлений о подробностях разговора не последовало. Олень-матушка, о май гад и о боже, какой мужчина. Это далеко не все оригинальные названия в российской базе юрлиц. Помогают ли они вести бизнес и быть узнаваемыми или просто вызывают добрые чувства? С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения ИИ? Расследование американского интернет-издания о технологиях показало, что ИИ-компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. После сканирования книги уничтожаются. Но формально авторские права ИИ-компании не нарушают. Подробнее в эфире. Бизнес FM.
0: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Трамп прошедшую в Белом доме встречу с Зеленским назвал очень хорошей. Было обсуждено многое, отметил американский президент. Украинский лидер также назвал встречу хорошей, поблагодарил США за поддержку и заявил о необходимости активизировать дипломатический процесс. Встреча продолжалась менее часа в закрытом режиме. Более содержательных заявлений Трампа и Зеленского после нее не последовало. Из Белого дома Зеленский направился в Капитолий на встречу с сенаторами. Также он присутствовал на похоронах сенатора Линдси Грэма, внесенного в Россию в список террористов и экстремистов. Зеленского, как отметила РИА Новости, отсадили подальше от Трампа. Он сидел на пятом ряду вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стубом. Тем временем в СМИ появились утечки о возможной поездке спецпосланника Трампа Стива Уиткофа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев, а затем, возможно, и в Москву. Официальных заявлений пока не было. О перспективах этих поездок и о встрече американского и украинского лидеров говорит политолог Георгий Бофт.
5: как таковому миротворчеству там на этой встрече уделялось минимальное значение. Поскольку новых идей нет, за новыми идеями действительно Лытков и Кустнер впервые могут поехать в Киев. Но когда, не очень понятно. Возможно, в августе они там туда попадут. Зеленский в этот раз довольно неплохо подготовил свой визит в Америку, и его прием разительно отличается от того, который оказывался ему год назад. Он всячески подчеркивал, что Украина якобы уже чуть ли не выигрывает, делая акцент на успешных ударах дронами, и, насколько и стало известно американской прессе, он с Трампом обсуждал в том числе совместное производство дронов для армии США, доказывая, что они показали свою эффективность в борьбе с дронами иранского и российского производства. Кстати говоря, симптоматично и символично, что накануне своего визита Зеленский подыграл Трампу, и ВСУ нанесли удар по иранскому судну в Каспийском море. Кстати, интересно, каким маршрутом эти дроны летели, через чьи территории. И в санкционный законопроект Грэма Блементаля, кстати, был внесен и Иран тоже. Теперь он тоже там фигурирует наравне с Россией. Так что Зеленский с точки зрения пиара очень неплохо подготовил свой визит, да еще и принял близкую правым республиканцам известную блогершу Лауру Лумер, которая раньше, как говорится, топила за Россию, но теперь резко переменила свою точку зрения и сочувствует и всячески поддерживает Украину.
2: Приедут ли Лытков и Кушнер, и с кем будут говорить, что будут обсуждать, будет ли толк?
5: На сей раз они, судя по всему, совершат первую поездку все же в Киев, где они еще ни разу не были. И основная цель Зеленского, насколько можно представить по косвенным утечкам и утечкам американскую прессу, которая об этом пишет, это перевербовать Лытков и Кушнера на свою сторону. Показать ему, во-первых, что Украина меняет ход войны, во-вторых, что она сильно страдает, и что вот будет тяжелая зима и так далее и тому подобное, ее надо всячески поддерживать. По-прежнему новых идей, собственно, и нет. И если они появятся, то это будут идеи, идущие, знаете ли, мир с позиции силы. Заставить Россию, давить на Россию, задавить ее новыми санкциями и так далее и тому подобное, а не слушать, что говорит Путин. Дескать, вот Украина уже переламывает ход войны, ну и в таком духе.
2: Вернемся к адским санкциям. Что все-таки они означают на практике? Какие перспективы? Какие изменения вносят закон уже сейчас, на последней стадии? Соответственно, как он может применяться?
5: Он не принят еще. Это так называемое выдвижение закона на окончательное голосование. Я, честно говоря, не вижу никаких препятствий, чтобы Палата представителей, когда вернется с каникул в конце августа, его тоже приняло таким же примерно большинством. Во всяком случае, спикер Палаты представителей, республиканец, он его тоже поддерживает. Главная суть этого законопроекта, что он не столько позволяет президенту вводить санкции, а там их целая куча нагорожила, сколько принуждает его к этому закону. А через 30 дней или там 180 дней в разных санкциях разный срок обозначен, но президент обязан. В том числе тарифы. По тарифам там споры небольшие. Некоторое количество демократов, но очень небольшое. Их беспокоит, что президент получит слишком большие полномочия введения санкций. Но эти голоса потонут в хоре поддержки. Собственно, полномочия исполнительной власти будут заключаться в том, вводить ли санкции в размере 100% или меньше. В законопроекте сказано от нуля. А против стран, которые импортируют вот российское сырье там и так далее. Газ, уран, помогают обходить санкции и так далее. Также появилась солидарность с вот этой коалицией западных стран, которые устанавливают ценовой потолок на российскую нефть, а он сейчас Евросоюзом заморожен на уровне 44 долларов за баррель. И, соответственно, все суда, которые ему не следуют, танкеры, они подлежат обязательным санкциям, которые будут введены президентом США. Ну и они носят расширенный характер на сей раз там. И порты попадают, которые их обслуживают и так далее. Довольно внушительный пакет, прямо скажем. Россия научилась обходить подобные жесткие санкции, но, конечно, этот законопроект сильно осложнит этот процесс.
2: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Ранее сенаторы согласовали межпартийный пакет Грэма. Сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом. Новые санкции позволят президенту США вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российские нефть, газ и уран, или помогающих обходить санкции, а также до 500% на импорт товаров из России. О май гад, Only You и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ООшек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить, продолжит Иван Медведев.
6: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. ООО «Боже, какой мужчина!» ООО «Восьмиклассница» – две штуки. ООО «Макарена» – пять компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг» – можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «Нлию» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
7: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоглазая». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
6: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
8: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто в виде нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения. Одно мы с секретарем сделали производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
6: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
9: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на фишке, разрушаем фундаменты, дома.
10: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое вот название?
9: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
6: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уйн-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И, как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Теме, кто в теме. Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетиями. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором Российского агентства международного проекта ИТЕР Анатолием Красильниковым.
11: ИТР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали.
12: В Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле.
11: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не когда-то начало функционирования реактора.
12: Оптимизм, он всегда нужен ученым. И оптимизм движет прогресс, но есть еще реализм.
0: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня в 18.30 на Business FM. Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
13: При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
2: В Москве сегодня арбитражный суд рассмотрит обоснованность заявления о банкротстве косметической фабрики «Свобода». Заявление подал столичный АО «Генезис» о банкротстве старейшей московской косметической фабрики, говорится в материалах, которые приводит РИА Новости. 28 апреля «Генезис» разместил на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом своего должника АО «Свобода». В нем уточнялось, что долги возникли по двум договорам займа 2025 года. По одному из них основной долг 100 миллионов рублей, по другому 25 миллионов.
0: Отчеты и планы.
2: Препарат для терапии ожирения и сахарного диабета второго типа на основе тирзепатида от российской компании Герофарм зарегистрирован в Узбекистане, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя. При этом на рынке республики отсутствует оригинальный препарат Мунджара от Эли Лили. Сиджара полностью биоэквивалентен американскому лекарственному средству. По данным Всемирной организации здравоохранения, 64% взрослого населения Узбекистана имеют избыточную массу тела. Американская компания Visa планирует сократить около 2600 сотрудников, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо исполнительного директора компании Райана МакКиннери. Он назвал причиной повышение эффективности работы компании и реинвестицию средств в наиболее перспективные направления, говорится в письме. По информации агентства, сокращение составит почти 7% от всей численности персонала и затронут команды, занимающиеся технологиями и разработкой продукта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Прямо сейчас.
2: Основатель Telegram Павел Дуров объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ. Дурову предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта? Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что ИИ-компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права ИИ-компании не нарушают. Но у букинистов и просто любителей бумажных книг это вызывает, мягко скажем, смешанные чувства. Валерий Убадоев продолжит.
14: Причина, по которой ИИ-компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 2022 года, то есть до запуска ChatGPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги ИИ-компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
15: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно, до нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
14: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует, но он хранится где-то на серверах ИИ-компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ-компании апеллируют к так называемой «доктрине первой продажи». Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, перепродать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ-моделей книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, которая и продает книги ИИ-компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ-компаний в этом вопросе понятна, для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШ Алексей Карлов.
16: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
14: Как пишет 404 Media, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Обадоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
17: Доброе утро.
2: Кажется, что сегодня происходит некая коррекция, ну, по крайней мере, на нефтяном рынке, да и индекс Мосбиржи подрастает с утра.
17: Да, индекс Мосбиржи растет, но, я так понимаю, это реакция на ослабление рубля. Вчера вот к вечеру такой был мощный рывок, прорвали и закрыли день по паре юань-рубль выше 1,65. Ну, посмотрим, это, конечно, надо еще подтверждать, но так в целом задел на движение в направлении 12 по паре юань-рубль, ну, вроде как такой задел уже сформирован. Хотя, с точки зрения там общей динамики, не знаю, рублевая ликвидность вот как раз уже сегодня во второй половине дня будет с рынка убывать, завтра будет вообще напряженка, поэтому с точки зрения дальнейшего роста индекса Мосбиржи, то есть роста акций, ну, проблематично будет. Мощности может не хватить. Но пока в целом вот слабость рубля дает дополнительный толчок тому энтузиазму, который проявился на рынке с конца прошлой недели после решения ЦБ понизить процентную ставку. На глобальном рынке в целом ситуация такая смешанная. Азиатский фондовый рынок сегодня очень неплохо корректировался, особенно корейский рынок, там обвал был 12% в моменте, сейчас минус 7%. Но по-прежнему страхи, которые периодически вспыхивают в отношении перспектив компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта, особенно производителей чипов, все это постоянно давит на рынке. Вчера вот был такой мощный провал американского фондового рынка, который потом, естественно, был выкуплен. Соответственно, сегодня с утра скромное снижение. Ну, а нефтяные котировки среагировали на новости, которые то ли подтверждены, то ли нет. Непонятно, иранские источники пока ничего не подтверждают. То, что заявило американское военное руководство о том, что, дескать, иранские ракеты что-то там в Иордании обстреливали. Но для рынка этого хватило, чтобы немножечко пресечь то давление на нефтяном рынке, которое мы два дня подряд наблюдали. Цены на нефть вот с прошлой пятницы потеряли сколько процентов? 20 за пару дней. Сегодня пока скромное восстановление на 4%. Но если все подтвердится, и тем более иранские источники, вот практически и МИД даже иранский МИД, это такой наиболее миролюбивый иранский орган, даже он заявляет о том, что предложение Омана о совместном использовании Ормузского пролива, Иран-Оман, 50 на 50, иранские власти это все не устраивают, потому что Оман в таком случае будет по-прежнему под влиянием американской администрации, а Иран требует, чтобы американских сил вблизи пролива вообще не было. Так что вроде как оманские переговоры с Оманом завершились пока ничем. Ну, к чему это приведет, посмотрим. Будут ли американцы возобновлять боевые действия. Вот рынок этого ждет, поэтому цены им подскочили.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Экологический, зеленый, мягкий или природный туризм – это посещение относительно нетронутых цивилизацией мест для единения с природой, часто с минимальным комфортом. Этот вид туризма появился почти одновременно и на Западе, и в СССР примерно в середине 1980-х годов. Тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ разработало первые экологические маршруты на Байкале. В специальной брошюре интуристам и советским путешественникам объяснялось, что цель тура – это наслаждение красотой первозданной природы, а девиз – «Не навреди». Сегодня среди мировых лидеров этого направления туризма страны, в которых количество нетронутых цивилизаций мест составляет большую часть их территории. Танзания, Кения, Лаос, Коста-Рика, Непал, ЮАР, Новая Зеландия. Доля экотуризма во всей отрасли неизменно растет уже два десятка лет. Тоже отдых на Бизнес FM. Все золото мира. В переносном смысле слово «Клондайк» означает «источник несметных богатств», а в прямом – это регион на северо-западе Канады и одноименная река, с которой началась Клондайкская золотая лихорадка. В августе 1896 года трое старателей обнаружили золото на ручье Бананза-Крик, впадающем в реку Клондайк. Весной следующего года в этот район за золотом отправился журналист и писатель Джек Лондон. На участке, который ему удалось застолбить, золота не оказалось, а
18: зимовка на севере наградила писателя цингой и богатым материалом для будущих книг. Лихорадка на Клондайке выдохлась уже через 2 года из-за истощения золотых жил. По оценкам, из 40 тысяч человек, которые поехали на север за золотом, добыли его не более 4 тысяч, а разбогатели лишь несколько сотен.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8:58, в студии Вероника Романова. Павел Дуров объявлен в международный розыск, сообщает ФСБ. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Как утверждает ведомство, многочисленные каналы, чаты и боты в Телеграме активно

0: еще один на 160 тысяч квадратных метров. За год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась на 39% до 66,5 рублей за килограмм, а дыни на 42% до 151 рубля. Подорожание связано с уменьшением посевных площадей под обогчевые культуры на 20% и усиление зависимости от импорта. Производители при этом не спешат расширять площади, рост затрат на орошение, семена, рабочую силу и логистику делает выращивание сезонной продукции менее предсказуемым и менее привлекательным. Минпросвещение обновит программу по 5 предметам в 10-11 классах. С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать 5 предметов по обновленным практикоориентированным программам. Речь идет о физике, химии, биологии, математике и информатике. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России применяется уже целая линейка лазерных средств для борьбы с беспилотниками, заявил глава Минпромторга Алиханов. По его словам, они сбивают десятки дронов и экономят сотни миллионов рублей. И будут использоваться для защиты промышленных и военных объектов. О каких лазерах идет речь и где их уже применяют? VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. Следственный комитет подготовил законопроект. Сформулировано это так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Выясняем детали. Основателю Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Он объявляется в международный розыск. ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удаляет каналы бота, используемые для терактов, диверсий и массовых убийств. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Россия разработала целую линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. Они уже применяются, сбивают дроны десятками и экономят сотни миллионов рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. За воскресенье, понедельник и весь день вторника не сообщалось о значимых прилетах по военным или стратегическим объектам России, несмотря на массовые удары ВСУ. Военные эксперты выдвигают версии, почему так получилось. Евгений Перельчук продолжит.
3: Обращает на себя внимание тот факт, что за воскресенье, понедельник и весь день вторника ни Минобороны, ни Генштаб ВСУ не сообщали о каких-либо значимых прилетах по объектам на российской территории. Были атаки по жилым домам в Ростове-на-Дону, где были погибшие. В Подмосковье беспилотник попал в жилой дом в Чехове. Снова под серьезными атаками был Крым, приграничные города, в особенности Белгород. Но нигде не было прилетов ни по НПЗ, ни по логистическим центрам. Есть несколько соображений, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований ДИП Академии ГИМО МИД Вадим Козюлин.
4: Есть несколько сюжетов, которые обсуждаются в средствах массовой информации или блогерами и обращают на них внимание, поскольку официально ничего не сообщается о том, что такая работа ведется. А именно речь о системе оповещения, во-вторых, о дронах-перехватчиках. Мы не очень часто слышим об успехах этих систем, хотя разработчиков достаточно немало в России. Наверное, это сегодня начинается срабатывать. Ну и третье, это те самые лазеры. Да, в России есть лазерные системы, и в ходе СВО они совершенствуются по мощности, по точности. Как раз такие системы в силу малой мобильности, но высокой эффективности в стационарном режиме, как раз будут полезны для защиты гражданских объектов, такие как НПЗ, порты, логистические хабы и так далее. Я думаю, что за ними будущее.
3: Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, у России не просто есть линейка лазерных комплексов, а есть уже поступившие на вооружение образцы. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах, заявил Алиханов. Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию. Можно предположить, что российские средства ПВО переходят к качественно иному уровню, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
5: Первая информация о том, что у Российской Федерации есть лазерная система, как средство ПВО, они еще поступили в 22-м году. Поступили войска на испытания, либо они уже находились на вооружении. Вот такой точнейшей информации у нас нет. А если сегодня приходит сообщение, тоже со ссылкой на официальную деятельность, что подобные системы лазерные используются в ПВО,

0: да, это новый шаг, потому что речь идет об отражении массовых налетов в ППЛА. Надо так сказать, что это, возможно, не была задумка конструкторов, которые делали эти системы. Возможно, они немножко для другого их предназначали, для поражения крылатых ракет или самолетов. Потому что первые разработки лазерного оружия, они вот шли против целей, о которых я вам сказал. Что касается ППЛА, особенно компактных, можно говорить о том, что эти лазерные системы применяются по новому виду цели фактически.
1: Лазерные комплексы в составе ПВО могут стать серьезным подспорьем в борьбе с беспилотниками. Но у них есть и минусы. Их работа может быть ограничена в условиях плохой видимости. Лазер с трудом проходит сквозь дым, пыль или туман. К тому же стоимость самой установки довольно высока. Например, лазерная система Dragonfire, которую использует британский флот, стоит 135 миллионов долларов. Впрочем, лазеры могут взять другим. Каждый выстрел лазерного комплекса стоит дешевле самого бюджетного беспилотника. Всего несколько долларов. Боезапас ограничен лишь источником питания. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
2: Однако сегодня есть сообщения о прилетах по регионам России. Так, в Таганроге в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина, два человека пострадали, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Повреждения в ходе ночной атаки получили несколько коммерческих предприятий и частных домов. Прилеты зафиксированы в Рязанской области. Там в результате атаки беспилотников пострадали 6 человек, они госпитализированы, проинформировал глава региона Павел Малков. Из-за падения обломков БПЛА на промышленных предприятиях в Рязани произошел пожар. Кроме того, сообщается об эвакуации логистического объекта Wildberries в городе. Эти меры приняты в соответствии с требованиями безопасности, заявили в компании. VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. Следственный комитет уже подготовил такой законопроект, сообщил Интерфаксу глава ведомства Александр Бастрыкин. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Отягчающее обстоятельство сформулировано так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Эти технологии сейчас используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и прочего, отмечает Бастрыкин. При этом использование VPN, на котором все заострили внимание, классифицировалось как отягчающее обстоятельство и раньше, еще с осени прошлого года. Теперь же правовая норма станет более универсальной. И принципиально новое в ней – регулирование искусственного интеллекта. Продолжит адвокат Александр Забейда.
4: Старая норма была узкой, она охватывала только средства блокировок и привязана была исключительно к заблокированным ресурсам. Новая же норма намного более универсальная. Она уже охватывает просто инструмент современности, то есть предлагается с помощью нее охватить весь уголовный кодекс, применяя ее к любому преступлению. Сам по себе VPN, прокси или технологии искусственного интеллекта, они совершенно легальны. VPN и прокси дают, например, приватность и корпоративную безопасность. Но побочно они помогают и обходить блокировки. А вот искусственный интеллект уже, он может создавать все, что угодно, включая дипфейки, может создавать поддельные ролики для шантажа или дискредитации, генерировать вредоносный код и так далее. Сама по себе угроза, о которой говорит глава Следственного комитета, более чем реальна. То есть мошенники массово применяют сегодня технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков, с помощью которых они обманывают подростков, которых вовлекают в совершение преступлений.
3: При этом для того, чтобы использование технологий считалось отягчающим обстоятельством, они должны служить основным средством достижения преступного результата или же многократно увеличивать масштаб вреда. И это важное уточнение. В противном случае отягчающим обстоятельством может стать любое рутинное действие, подчеркивает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
5: Например, мошенничество с использованием технологии дипфейка 100% более эффективно, оно позволяет увеличить охват, увеличить количество преступлений, сократить скорость одного преступления, сделать вообще это более массовой историей. И да, безусловно, такое использование, например, технологии дипфейк должно быть отягчающим обстоятельством. Но получается так, что использование обычного мобильного телефона, либо мессенджера, это тоже использование информационных технологий. И они появляются практически в каждом преступлении. Когда речь идет вот именно о технологиях искусственного интеллекта, но в очень узком применении, применении, например, для создания фейков, все понятно, вопросов нет. Но, например, VPN, либо прокси. Вообще-то это стандартные, достаточно распространенные и массово применяемые инструменты. И вот здесь тоже нужно какое-то очень четкое разъяснение, в каких случаях применяется вот отягчающее обстоятельство, а в каких нет.
3: Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет ведет работу над отдельным регулированием дипфейков. В какой форме оно будет принято, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Спрос на игровые консоли в первом полугодии вырос более чем на 20%, пишут ведомости. При этом средняя цена продаваемых приставок снизилась почти на 1.5% год к году. Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ», а сейчас к другой теме. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом, из растущих рисков для судоходства. Как пишет Рейтер, речь о Новороссийском зерновом терминале, глубоководном зерновом терминале КСК, а также зерновом терминальном комплексе «Тамань». Они способны отгружать более 20 миллионов тонн зерна в год. При этом общий годовой объем морского экспорта зерна из России составляет около 50 миллионов тонн. Подробности приводят журналисты.
6: Россия, как крупнейший в мире экспортер пшеницы, в этом месяце ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновых судов на маршруте, по которому проходит около четверти экспорта зерна из страны. Власти перенаправили зерно из плодородных южных регионов на глубоководные зерновые терминалы в Черном море, автомобильным и ЖД-транспортом. Однако участились нападения и на черноморские порты. Примерно треть зерна, обрабатываемого двумя терминалами в Новороссийске, доставляется автотранспортом, в то время как терминальный комплекс «Тамань» принимает зерно только автотранспортом. Терминалы осуществляют поставки основным российским покупателям зерна, включая Турцию и Египет. Источники Рейтер сообщили, что Россия стремится к дальнейшей диверсификации своего экспорта. В ближайшем будущем приоритетом станут порты Балтийского региона, как наиболее безопасный альтернативный маршрут. Каспий также является вариантом, но он в основном используется для поставок в Иран, а риски возрастают из-за войны на Ближнем Востоке и совсем недавнего нападения Украины на иранское судно.
2: В последнее время Россия резко нарастила атаки на портовую и транспортную инфраструктуру Украины. На прошлой неделе Минобороны сообщила о поражении высокоточным оружием объектов в портах Одессы, Южного и Николаева. Это грозит серьезными потерями украинским аграриям и другим отраслям экономики, говорят эксперты. Так уже приостановил работу один из крупнейших производителей железной руды «Южный ГОК».
7: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Поставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
9: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги. Слово «полтина» в древнерусской письменности появилось в 12 веке. Но на протяжении нескольких столетий существовало лишь в одном значении – «обрубленный слиток». Наименованием денежной единицы полтина стала после того, как рубль начали делить вдоль. С началом чеканки монет достоинством в полрубля появилось слово «полтинник». Именно это название закрепилось за монетой в 50 копеек.
13: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Контракт с Министерством обороны по итогам первого полугодия подписали около 200 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч человек. Кроме того, еще 16 тысяч новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований. В целом, потребности вооруженных сил России полностью удовлетворены, указал зампред Совбеза. Сообщение о возобновлении мобилизации осенью он назвал провокацией и добавил, что необходимости в ней нет. Цены на зерно в России продолжают падать на фоне нового урожая и низкого спроса экспортеров, считают в компании «Прозерно». Как заявил гендиректор компании Владимир Петриченко, самая главная причина снижения цен на пшеницу – низкий спрос экспортеров из-за приостановки судоходства в Азово-Донском бассейне. Плюс фактор нового урожая, который традиционно снижает цены. В этом году он усилен тем, что на юге, в отличие от прошлого года, собран традиционно немалый урожай. Как считает Петриченко, ценовая ситуация на рынке зерна в дальнейшем во многом будет зависеть от того, как скоро восстановится судоходство в Азово-Донском бассейне. 11-й рейтинг инновационных регионов России представил Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Среди показателей, по которым оценивались регионы, условия для инновационной деятельности, научно-технический потенциал, экспортная активность и качество инновационной политики. Рейтинг в очередной раз возглавила Москва. На втором месте остался Татарстан, на третьем – Томская область, которая вытеснила Нижегородскую область на четвертое место. Участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет 29 августа, примут более 60 стран, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Все желающие смогут бесплатно посмотреть на большом экране новинки российского кино, среди которых историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино» и «Чебурашка 2», а также военная картина «Малыш». Также во многих городах, помимо кинопоказов, запланированы концерты, выставки, викторины и мастер-классы. Сегодня в Международный день тигра на Нижегородской телебашне представят тематическую архитектурно-художественную подсветку в поддержку акции Центра «Амурский тигр». С 9 до 10 вечера грани самого высокого сооружения города украсит особая полосатая иллюминация, напоминающая окрас редкого хищника. Напомню, Международный день тигра учрежден в 2010 году на Первом тигрином саммите. Его цель – повысить осведомленность общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
12: Валюта.
14: На 29 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 59 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
10: Задолженность мессенджера Telegram по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российских законов выросла почти до 38 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Как следует из судебных и других материалов, в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств. Напомню, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. В феврале в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 16 проектов на сумму в 8 миллиардов рублей. Среди самых крупных – производство льного волокна в Шарангском округе на 2,7 миллиарда. Это масштабный проект в несколько очередей и на нескольких территориях. Ранее инвестор уже получил участок в Шахунье. Ожидается, что ежегодно на предприятии будет выпускаться не менее 3000 тонн льного волокна, применяемого в производстве пряжи и тканей. Заявителем выступает ООО «Катанин». Компания уже возделывает лен «Долгунец» в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Компания «Водолет» планирует расширить флот в этом году за счет двух судов на подводных крыльях «Метеор». Они будут носить имена «Губернатор Баранов» и «Купец Сироткин». Сейчас в парке перевозчика два «Метеора», пять судов на подводных крыльях «Валдай» и два судна на воздушной подушке «Спутник». В компании уточнили, что вопрос о возобновлении регулярных рейсов судна «Саталия» не рассматривается. Его передавали Нижегородской области для тестовой эксплуатации, после чего вернули заводу-изготовителю. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
15: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
16: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО SZ Level Волга. Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров – «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга – 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика – порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно, не отрываясь, смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное – не заедать ужас попкорном. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
18: Sie keine goldene Nase verdienen.
19: С немецкого языка это буквально переводится «заработать золотой нос». Так говорят о людях, которые получают прибыль, не прилагая особых усилий. Ведь у них золотой нос, то есть хороший нюх на ситуации, сулящие выгоду. В русском языке у таких людей деловая хватка, предпринимательская жилка и коммерческое чутье.
11: Срочные переводы на Business FM.
20: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
21: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
20: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.28, студия Вероника Романова. СКР сообщает подробности по уголовному делу Павла Дурова и бота Да Винчи Клео. Утверждается, что задержано 19 завербованных Киевом через этот бот молодых россиян. Задержание провели в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях. Сегодня стало известно, что основателя мессенджера Павла Дурова в России объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по делу о содействии террористической деятельности. Импорт грузинской форели в Россию в июне вырос до исторического максимума. Рыбу закупили на 1 600 000 долларов, следует из данных статслужбы Грузии. Показатель вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года в 9 раз. В июне 25-го Россия импортировала форели из Грузии на 184 тысячи долларов. По данным грузинской таможни, в июне Россия стала единственным покупателем форели у Грузии. В Москве в конце этой недели движение ограничат из-за проведения ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо». Как сообщает столичная Диптранса, 31 июля с 16.00 до полуночи и 2 августа с полуночи до 5 утра движение не будет в проезде Девичьего поля от Зубовской улицы до улицы Плющиха. Полный список ограничений можно посмотреть на сайте Диптранса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Он объявляется в международный розыск. ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для терактов, диверсий и массовых убийств. Дурову в России грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Трамп провел закрытую встречу с Зеленским в Белом доме. По данным СМИ, обсуждали военную поддержку Украины и перспективы мирного урегулирования. Затем Зеленский встретился с сенаторами, которые согласовали адские санкции против России. При этом никаких заявлений о подробностях разговора не последовало. Олень-матушка, о май гад и о боже, какой мужчина. Это далеко не все оригинальные названия в российской базе юрлиц. Помогают ли они вести бизнес и быть узнаваемыми, или просто вызывают добрые чувства? С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Трамп прошедшую в Белом доме встречу с Зеленским назвал очень хорошей. Было обсуждено многое, отметил американский президент. Украинский лидер также назвал встречу хорошей, поблагодарил США за поддержку и заявил о необходимости активизировать дипломатический процесс. Встреча продолжалась менее часа в закрытом режиме. Более содержательных заявлений Трампа и Зеленского после нее не последовало. Из Белого дома Зеленский направился в Капитолий на встречу с сенаторами. Также он присутствовал на похоронах сенатора Линдси Грэма, внесенного в Россию в список террористов и экстремистов. Зеленского, как отметила РИА Новости, отсадили подальше от Трампа. Он сидел на 5-м ряду вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стубом. Тем временем в СМИ появились утечки о возможной поездке спецпосланника Трампа Стива Уиткофа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев, а затем, возможно, и в Москву. Официальных заявлений пока не было. О перспективах этих поездок и о встрече американского и украинского лидеров говорит политолог Георгий Бофт.
3: Как таковому миротворчеству там на этой встрече уделялось минимальное значение. Поскольку новых идей нет, за новыми идеями действительно Уитков и Кушнер впервые могут поехать в Киев. Но когда, не очень понятно. Возможно, в августе они там туда попадут. Зеленский в этот раз довольно неплохо подготовил свой визит в Америку. И его прием разительно отличается от того, который оказывался ему год назад. Он всячески подчеркивал, что Украина якобы уже чуть ли не выигрывает, делая акцент на успешных ударов дронами, и, насколько и стало известно американской прессе, он с Трампом обсуждал в том числе совместное производство дронов для армии США, доказывая, что они показали свою эффективность в борьбе с дронами иранского и российского производства. Кстати говоря, симптоматично и символично, что накануне своего визита Зеленский подыграл Трампу, и ВСУ нанесли удар по иранскому судну в Каспийском море. Кстати, интересно, каким маршрутом эти дроны летели, через чьи территории. И в санкционный законопроект Грэма Блюменталя, кстати, был внесен и Иран тоже. Теперь он тоже там фигурирует наравне с Россией. Так что Зеленский с точки зрения пиара очень неплохо подготовил свой визит, да еще и принял близкую правым республиканцам известную блогершу Лауру Лумер, которая раньше, как говорится, топила за Россию, но теперь резко переменила свою точку зрения и сочувствует и всячески поддерживает Украину.
2: Приедут ли Уитков и Кушнер, и с кем будут говорить, что будут обсуждать, будет ли толк?
3: На сей раз они, судя по всему, совершат первую поездку все же в Киев, где они еще ни разу не были. И основная цель Зеленского, насколько можно представить по косвенным утечкам и утечкам американскую прессу, которая об этом пишет, это перевербовать Уиткова и Кушнера на свою сторону. Показать ему, во-первых, что Украина меняет ход войны, во-вторых, что она сильно страдает, и что вот будет тяжелая зима и так далее и тому подобное, ее надо всячески поддерживать. По-прежнему новых идей, собственно, и нет. И если они появятся, то это будут идеи, идущие, знаете ли, мир с позиции силы. Заставить Россию, давить на Россию, задавить ее новыми санкциями и так далее и тому подобное, а не слушать, что говорит Путин. Дескать, вот Украина уже переламывает ход войны, ну и в таком духе.
2: Вернемся к адским санкциям. Что все-таки они означают на практике? Какие перспективы? Какие изменения вносит закон уже сейчас, на последней стадии? Соответственно, как он может применяться?
3: Он не принят еще. Это так называемое выдвижение закона на окончательное голосование. Я, честно говоря, не вижу никаких препятствий, чтобы Палата представителей, когда вернется с каникул в конце августа, его тоже приняло таким же примерно большинством. Во всяком случае, спикер Палаты представителей, республиканец, он его тоже поддерживает. Главная суть этого законопроекта, что он не столько позволяет президенту вводить санкции, а там их целая куча нагорожила, сколько принуждает его к этому закону. А через 30 дней или там 180 дней в разных санкциях разный срок обозначен, но президент обязан. В том числе тарифы. По тарифам там споры небольшие. Некоторое количество демократов, но очень небольшое. Их беспокоит, что президент получит слишком большие полномочия введения санкций. Но эти голоса потонут в хоре поддержки. Собственно, полномочия исполнительной власти будут заключаться в том, вводить ли санкции в размере 100% или меньше. В законопроекте сказано от нуля. А против стран, которые импортируют вот российское сырье там и так далее. Газ, уран помогают обходить санкции и так далее. Также появилась солидарность с вот этой коалицией западных стран, которые устанавливают ценовой потолок на российскую нефть, а он сейчас Евросоюзом заморожен на уровне 44 долларов за баррель. И, соответственно, все суда, которые ему не следуют, танкеры, они подлежат обязательным санкциям, которые будут введены президентом США. Ну и они носят расширенный характер на сей раз там. И порты попадают, которые их обслуживают и так далее. Довольно внушительный пакет, прямо скажем. Россия научилась обходить подобные жесткие санкции, но, конечно, этот законопроект сильно осложнит этот процесс.
2: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Ранее сенаторы согласовали межпартийный пакет Грэма. Сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом. Новые санкции позволят президенту США вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российские нефть, газ и уран, или помогающих обходить санкции, а также до 500% на импорт товаров из России. О май гад, Only You и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ООшек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить, продолжит Иван Медведев.
4: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. ООО «Боже, какой мужчина!» ООО «Восьмиклассница» – две штуки. ООО «Макарена» – пять компаний. компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг», можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «НЛИЮ» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
5: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоградский». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
4: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
6: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто люди нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы, и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения. Одно, мы с секретарем сделал производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
4: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК «Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
7: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сверли на фишке, разрушаем фундаменты, дома.
8: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
7: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
4: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уйн-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Теми, кто в теме. Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетиями. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором Российского агентства международного проекта ИТЭР Анатолием Красильниковым.
9: ИТР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали.
10: В Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле.
9: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не как дату начала функционирования реактора.
10: Оптимизм, он всегда нужен ученым. И оптимизм движет прогресс, но есть еще реализм.
0: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня в 18.30 на Business FM. Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
11: Согласно легенде, в 1615 году некто Джейн Вокс купила большое поместье на Темзе, выше Лондона. В своем имении, названном Воксхолл, она открыла парк для загородных увеселений. Для избранной публики построили большой зал, где проходили концерты и балы. Практически ежедневно здесь устраивались многолюдные гуляния с иллюминацией, завершавшиеся фейерверком. Подобные парки для развлечений публики стали открываться и в других странах, в том числе и в России. Правда, их название переводили на русский уже не с английского, а с французского. Получилось «Воксзал» или «Воксал». В 1837-м в России заработала первая железная дорога из Санкт-Петербурга в Царское Село и в Павловск. Чтобы приохотить людей к поездкам на новом транспорте, в Павловске был построен роскошный «Воксал» с рестораном и концертным залом. Благодаря его популярности все крупные сооружения для обслуживания пассажиров на железных дорогах России впредь стали называть вокзалами.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
12: В Москве сегодня арбитражный суд рассмотрит обоснованность заявления о банкротстве косметической фабрики «Свобода». Заявление подал столичный АО «Генезис» о банкротстве старейшей московской косметической фабрики. Говорится в материалах, которые приводят РИА Новости. 28 апреля «Генезис» разместил на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом своего должника АО «Свобода». В нем уточнялось, что долги возникли по двум договорам займа 2025 года. По одному из них основной долг 100 миллионов рублей, по другому 25 миллионов.
0: Отчеты и планы.
12: Препарат для терапии ожирения и сахарного диабета второго типа на основе тирзепатида от российской компании Герофарм зарегистрирован в Узбекистане, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя. При этом на рынке республики отсутствует оригинальный препарат Мунджара от Эли Лили. Сиджара полностью биоэквивалентен американскому лекарственному средству. По данным Всемирной организации здравоохранения, 64% взрослого населения Узбекистана имеют избыточную массу тела. Американская компания Visa планирует сократить около 2600 сотрудников, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо исполнительного директора компании Райана МакКиннери. Он назвал причиной повышение эффективности работы компании и реинвестицию средств в наиболее перспективные направления, говорится в письме. По информации агентства, сокращение составит почти 7% от всей численности персонала и затронут команды, занимающиеся технологиями и разработкой продукта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Сегодня утром ФСБ сообщила об объявлении Павла Дурова в международный розыск. По версии спецслужбы, причиной стал бот знакомств «Дайвинчи Клео», который, как утверждается, украинские спецслужбы использовали для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Что грозит Дурову в России, об этом нам рассказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Слушайте в начале часа. К другой теме. как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта. Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что ИИ-компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права ИИ-компании не нарушают. Но у букинистов и просто любителей бумажных книг это вызывает, мягко скажем, смешанные чувства. Продолжит Валерий Убадоев.
13: Причина, по которой ИИ-компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 2022 года, то есть до запуска ChatGPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги ИИ-компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
14: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно. До нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
13: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует, но он хранится где-то на серверах ИИ-компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ-компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, продать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ-модели книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, которая и продает книги ИИ-компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ-компаний в этом вопросе понятна. Для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
15: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
13: Как пишет 404 Media, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Обадоев, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
2: Будет ли оно сегодня добрым для российского рынка?
16: Для рынка акций, ну, какое-то время, наверное, добрым будет, глядя на слабеющий рубль, я так понимаю, энтузиазм у спекулянтов растет. Здесь индекс Мосбиржи взял отметку 2200, но, видимо, будет попытка все-таки прорваться. технической зоне ДВ-250, там проходит техническое сопротивление, ну, соответственно, дальше будет видно. Ну, другой вопрос, что с рублем? Вчера достаточно неожиданно был такой скачок юаня к рублю, прорвались сразу одним ударом сквозь зону 11.60-1.65, главное, закрепились выше. Ну и с утра, если ориентироваться на так называемый вечный фьючерс, пару юаня-рубль, здесь уже 1.75, ну, переводя, скажем, на понятный язык, номинал доллар-рубль, ну, почти 80, вот сюда подходят котировки. Более дальний фьючерс, сентябрьский, естественно, тут же премиум за будущее ослабление рубля резко поднимают. Сколько? Почти 12, кстати, уже июньский фьючерс на пару юань-рубль. Соответственно, фьючерс на доллар-рубль будет где-то ближе к 81. Ну, тут такая палка о двух концах. Да, с одной стороны, вроде как многие желали ослабления рубля, политики, экспортеры, лоббисты и прочее, но тут можно получить резкое движение, резкий импульс на ослабление, да, тем более вот, судя по графику, к 12 юань-рубль может легко прорваться, а дальше, может быть, движение остановить-то будет не так легко, соответственно, в таком случае опять под вопросом будет стабильность рынка внутреннего долга, да, потому что индекс ОФЗ в целом стабилизировался, играя очень важную роль именно для экономики, в отличие от рынка акций. Ну, соответственно, здесь ситуация пока остается такой достаточно сложной. Что касается рынков глобальных, то сумятица очередная была в Азии. Опять вспыхивают страхи в отношении перспектив доходности, вот вложений в акции, связанных с искусственным интеллектом. Периодически то потребители искусственного интеллекта в виде полупроводников и прочее падают в цене, то сами производители падают в цене. В общем, сегодня в Азии это все ярко проявилось. Но с утра вроде как, если брать американский сегмент, ситуация стабилизировалась, доллар американский чуть-чуть свои позиции сдал, ну а цены на нефть в ответ на новости о том, что Иран куда-то там ударил в Иордании, хотя иранские власти, я не видел, чтобы это подтвердили, цены на нефть отыграли частично снижение последних дней, хотя как отыграли, снижение было почти на 20% с пика в пятницу, а отыграли только 5%. Так что здесь по-прежнему у спекулянтов настроение негативное, Brent 87 долларов, ну, рисковые активы, так называемые твердые активы, золото, серебро, промышленные металлы с утра пытаются восстановиться, концовка недели приближается, концовка месяца приближается, поэтому частично тут торговля будет идти с прицелом на этот фактор.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин. В четверг после 17 на Бизнес FM.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона
18: Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам.
0: Летом на бизнес FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Террором ничего нельзя поделать с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Наизусть. На бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. Возвращение Ормузского пролива к довоенному статусу невозможно, это заявил замглавы МИДа Ирана Казем Гарибабади в эфире иранского гостелевидения. По его словам, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось, добавил он, и подчеркнул, что сейчас Иран ведет переговоры по статусу пролива с Оманом, но диалог между странами к результатам пока не привел. Также он добавил, что Тегеран не принял предложение Маската о совместном контроле над маршрутом, а также отклонил идею привлечь к разминированию третьи страны. Иранская сторона настаивает на полном контроле над входом в пролив и частичным над выходом, сказал Гарибабади. В противном случае водный путь останется закрытым, предупредил он. По информации агентства Bloomberg, один из сценариев в переговорах Ирана и Омана по Ормузскому проливу

0: Адміністрація Дональда Трампа запретить китайських роботів-гуманоїдів, пишет Рейтер. Так, в Білому домі стремляться защитить американську цепочку поставок ІІ від китайських угроз, збоїв, кражі даних, кібератак, а також побуждають компанії переносити производство в США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ФСБ сообщила об объявлении Павла Дурова в международный розыск. По версии спецслужбы, причиной стал бот знакомств Да Винчи Клео, который, как утверждается, украинские спецслужбы использовали для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Что грозит Дурову в России? VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством. Следственный комитет подготовил законопроект. Сформулировано это так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии ИИ. Выясняем детали. В России применяется уже целая линейка лазерных средств для борьбы с беспилотниками, заявил глава Минпромторга Алиханов. По его словам, они сбивают десятки дронов и экономят сотни миллионов рублей и будут использоваться для защиты промышленных и военных объектов. О каких лазерах идет речь и где их уже применяют? Все подробности в эфире. Business FM. Создателю Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Он объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ. Там отметили, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии и вербовки людей. В частности, в Следственном комитете сообщили о необходимости блокировки чат-бота для знакомств «Дайвинчик», через который, по данным следствия, подростков и молодых людей вовлекали в террористическую деятельность. Известно как минимум о 46 подобных кейсах с россиянами в возрасте от 12 до 22 лет, уточнили в ФСБ. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются, однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны. Перспективы мессенджера в России комментирует председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: В общем-то, ситуация такова, что, наверное, новость, любая новость, вообще, мне кажется, которая касается нашего сектора экономики, где возбуждаются разнообразные дела и где продолжаются внутренние конфликты между государствами, всегда в этом плане не очень хорошая, да, то есть идет дискуссия, и эта новость является в некотором роде ответом. У нас редко дают правильные ответы прямые государства, но у нас в последнее время появился достаточно такой тренд на коммуникацию. Давайте вернем Telegram, давайте освободим Telegram от ограничений, что это может быть не очень правильно. Ну, вот ответ мы такой получили, потому что вести переговоры с человеком, находящимся в международном розыске по такой статье, никто, естественно, юридически не может. Очевидно, что до окончания СВО никаких обратных процессов не будет. Некоторые чудеса, возможно, мелкие. Кого-то вернут из иноагентов, может быть, одного-двух. То есть были такие прецеденты. Но в целом разблокировки и какие-то иные вопросы до окончания СВО физически, наверное, на мой взгляд, невозможно. И вот сегодня мы получили с вами такой ответ государства. Ответ простой. Нет, никакие переговоры невозможны. И в ближайшее время каких, скажем так, послаблений в пользу Телеграма смысла нет. Ну и здесь даже другой, наверное, вопрос. На текущий момент сам Телеграм не является экстремистским сервисом. И тут вопрос такой философский. Если Павел будет признан экстремистом и террористом, или способником террористов, экстремистов, извините, что-то за терминологию, то не попадет ли туда же и сам Телеграм. Потому что на текущий момент мы им вроде бы как бы пользуемся, нам им вроде пользоваться не запрещено. И тоже возникает вопрос, а что будет с теми каналами, которые создавали многие СМИ и медиа в разных историях, потратил туда много денег достаточно. Ну и к вопросу еще и о рекламодателях. Там сразу же возникают риски размещения рекламы, потому что мы с вами помним, как это было на примере экстремистской Меты, что одним из самых таких серьезных методов влияния — это денежное влияние, это запрет размещения на подобных ресурсах рекламы. Поэтому мы наблюдаем за процессом. Это достаточно такой серьезный факт, который, видимо, сейчас переведет отношение государства с Телеграмом в такое достаточно более жесткое русло, чем было до этого.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в недостаточной борьбе с преступной деятельностью через Telegram. Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Следственный комитет уже подготовил соответствующие

0: соответствующий законопроект. Подробности у Ольги Кашинской.
1: Отягчающее обстоятельство сформулировано так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Эти технологии сейчас используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и прочего, отмечает Бастрыкин. При этом использование VPN, на котором все заострили внимание, классифицировалось как отягчающее обстоятельство и раньше, еще с осени прошлого года. Теперь же правовая норма станет более универсальной. И принципиально новое в ней – регулирование искусственного интеллекта. Продолжит адвокат Александр Забейда.
2: Старая норма была узкой, она охватывала только средства блокировок и привязана была исключительно к заблокированным ресурсам. Новая же норма намного более универсальная. Она уже охватывает просто инструмент современности. То есть предлагается с помощью нее охватить весь уголовный кодекс, применяя ее к любому преступлению. Сам по себе VPN, прокси или технологии искусственного интеллекта, они совершенно легальны. VPN и прокси дают, например, приватность и корпоративную безопасность. Но побочно они помогают и обходить блокировки. А вот искусственный интеллект уже, он может создавать все, что угодно, включая дипфейки, может создавать поддельные ролики для шантажа или дискредитации, генерировать вредоносный код и так далее. Сама по себе угроза, о которой говорит глава Следственного комитета, более чем реальна. То есть мошенники массово применяют сегодня технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков, с помощью которых они обманывают подростков, которых вовлекают в совершение преступлений.
1: При этом для того, чтобы использование технологий считалось отягчающим обстоятельством, они должны служить основным средством достижения преступного результата или же многократно увеличивать масштаб вреда. И это важное уточнение. В противном случае отягчающим обстоятельством может стать любое рутинное действие, подчеркивает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Например, мошенничество с использованием технологии дипфейка 100% более эффективно, оно позволяет увеличить охват, увеличить количество преступлений, сократить скорость одного преступления, сделать вообще это более массовой историей. И да, безусловно, такое использование, например, технологии дипфейк должно быть отягчающим обстоятельством. Но получается так, что использование обычного мобильного телефона, либо мессенджера, это тоже использование информационных технологий. И они появляются практически в каждом преступлении. Когда речь идет вот именно о технологиях искусственного интеллекта, но в очень узком применении, например, для создания фейков, все понятно, вопросов нет. Но, например, VPN, либо прокси. Вообще-то это стандартные, достаточно распространенные и массово применяемые инструменты. И вот здесь тоже нужно какое-то очень четкое разъяснение, в каких случаях применяется вот отягчающее обстоятельство, в каких нет.
1: Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет ведет работу над отдельным регулированием дипфейков. В какой форме оно будет принято, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Россия разработала целую линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. Они уже применяются, сбивают дроны десятками и экономят сотни миллионов рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. За воскресенье-понедельник и весь день вторника не сообщалось о значимых прилетах по военным или стратегическим объектам России, несмотря на массовые удары ВСУ. Военные эксперты выдвигают версии, почему так получилось, продолжит Евгений Перельчук.
4: Обращает на себя внимание тот факт, что за воскресенье, понедельник и весь день вторника ни Минобороны, ни Генштаб ВСУ не сообщали о каких-либо значимых прилетах по объектам на российской территории. Были атаки по жилым домам в Ростове-на-Дону, где были погибшие. В Подмосковье беспилотник попал в жилой дом в Чехове. Снова под серьезными атаками был Крым, приграничные города, в особенности Белгород. Но нигде не было прилетов ни по НПЗ, ни по логистическим центрам. Есть несколько соображений, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований ДИП Академии ГИМО МИД Вадим Козюлин.
5: Есть несколько сюжетов, которые обсуждаются в средствах массовой информации или блогерами и обращают на них внимание, поскольку официально ничего не сообщается о том, что такая работа ведется. А именно речь о системе оповещения, во-вторых, о дронах-перехватчиках. Мы не очень часто слышим об успехах этих систем, хотя разработчиков достаточно немало в России. Наверное, это сегодня начинает сработать. обрабатывать. Ну и третье — это те самые лазеры. Да, в России есть лазерные системы, и в ходе СВО они совершенствуются по мощности, по точности. Как раз такие системы в силу малой мобильности, но высокой эффективности в стационарном режиме как раз будут полезны для защиты гражданских объектов, такие как НПЗ, порты, логистические хабы и так далее. Я думаю, что за ними будущее.
4: Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, у России не просто есть линейка лазерных комплексов, а есть уже поступившие на вооружение образцы. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах, заявил Алиханов. Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию. Можно предположить, что российские средства ПВО переходят к качественно иному уровню, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
6: Первая информация о том, что у Российской Федерации есть лазерные системы как средства ПВО, они еще поступили в 22-м году. Поступили войска на испытания, либо они уже находились на вооружении. Вот такой точнейшей информации у нас нет. А если сегодня приходит сообщение, тоже со ссылкой на официальных деятелей, что подобные системы лазерные используются в ПВО, да, это новый шаг, потому что речь идет об отражении массовых налетов в ГПЛА. Надо так сказать, что это, возможно, не была задумка конструкторов, которые делали эти системы. Возможно, они немножко для другого их предназначали, для поражения крылатых ракет или самолетов, потому что первые разработки лазерного оружия, они вот шли против целей, о которых я вам сказал. Что касается ВПЛА, особенно компактных, можно говорить о том, что эти лазерные системы применяются по новому виду цели фактически.
4: Лазерные комплексы в составе ПВО могут стать серьезным подспорьем в борьбе с беспилотниками, но у них есть и минусы. Их работа может быть ограничена в условиях плохой видимости. Лазер с трудом проходит сквозь дым, пыль или туман. К тому же стоимость самой установки довольно высока. Например, лазерная система Dragonfire, которую использует британский флот, стоит 135 миллионов долларов. Впрочем, лазеры могут взять другим. Каждый выстрел лазерного комплекса стоит дешевле самого бюджетного беспилотника. Всего несколько долларов. Боезапас ограничен лишь источником питания. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
0: Однако сегодня есть сообщения о прилетах по регионам России. А еще сообщается об эвакуации логистического объекта «Вайлдберрис» в Рязанской области. Меры приняты в соответствии с требованиями безопасности, но заявлений компании власти региона о возгорании на территории объектов «Вайлдберрис» пока нет. Кроме того, в Рязанской области после атаки беспилотников пострадали 6 человек. Они госпитализированы, об этом заявил глава региона Павел Малков. Из-за падения обломков БПЛА на промышленных предприятиях в Рязани произошел пожар, также рассказал он. 2 человека погибли, еще 5 получили ранения в Крыму в результате ночной атаки ВСУ. В Таганроге в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина, 2 человека пострадали, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Повреждения в ходе ночной атаки получили несколько коммерческих предприятий и частных домов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл «Дека» так и не подписал контракт с «Битлз» после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. «Дека» сделал выбор в пользу лондонской группы «Tremolos», а «Битлз» позже достались лейблу «Эмми». И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты «Битлов» приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Дека в ответ подписал «Роллинг Стоунс», «Тома Джонса» и «Муди Блюз». Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Дека Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг «Битлз». Знал бы прикуп. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
8: зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Контракт с Министерством обороны по итогам первого полугодия подписали около 200 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч человек. Кроме того, еще 16 тысяч новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований. В целом, потребности вооруженных сил России полностью удовлетворены, указал зампред Совбеза. Сообщение о возобновлении мобилизации осенью он назвал провокацией и добавил, что необходимости в ней нет. Цены на зерно в России продолжают падать на фоне нового урожая и низкого спроса экспортеров, считают в компании «Прозерно». Как заявил гендиректор компании Владимир Петриченко, самая главная причина снижения цен на пшеницу – низкий спрос экспортеров из-за приостановки судоходства в Азово-Донском бассейне. Плюс фактор нового урожая, который традиционно снижает цены. В этом году он усилен тем, что на юге, в отличие от прошлого года, собран традиционно немалый урожай. Как считает Петриченко, ценовая ситуация на рынке зерна в дальнейшем во многом будет зависеть от того, как скоро восстановится судоходство в Азово-Донском бассейне. 11-й рейтинг инновационных регионов России представил Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Среди показателей, по которым оценивались регионы, условия для инновационной деятельности, научно-технический потенциал, экспортная активность и качество инновационной политики. Рейтинг в очередной раз возглавила Москва. На втором месте остался Татарстан, на третьем – Томская область, которая вытеснила Нижегородскую область на четвертое место. Участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет 29 августа, примут более 60 стран, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Все желающие смогут бесплатно посмотреть на большом экране новинки российского кино, среди которых историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино» и «Чебурашка 2», а также военная картина «Малыш». Также во многих городах, помимо кинопоказов, запланированы концерты, выставки, викторины и мастер-классы. Сегодня в Международный день тигра на Нижегородской телебашне представят тематическую архитектурно-художественную подсветку в поддержку акции Центра «Амурский тигр». С 9 до 10 вечера грани самого высокого сооружения города украсит особая полосатая иллюминация, напоминающая окрас редкого хищника. Напомню, Международный день тигра учрежден в 2010 году на Первом тигрином саммите. Его цель – повысить осведомленность общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
7: Валюта.
10: На 29 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 59 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
9: Задолженность мессенджера Telegram по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российских законов выросла почти до 38 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Как следует из судебных и других материалов, в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств. Напомню, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. В феврале в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 16 проектов на сумму 8 миллиардов рублей. Среди самых крупных – производство льного волокна в Шарангском округе на 2,7 миллиарда. Это масштабный проект в несколько очередей и на нескольких территориях. Ранее инвестор уже получил участок в Шахунье. Ожидается, что ежегодно на предприятии будет выпускаться не менее 3000 тонн льного волокна, применяемого в производстве пряжи и тканей. Заявителем выступает ООО «Катанин». Компания уже возделывает лен-долгунец в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Компания «Водолет» планирует расширить флот в этом году за счет двух судов на подводных крыльях «Метеор». Они будут носить имена «Губернатор Баранов» и «Купец Сироткин». Сейчас в парке перевозчика два «Метеора», пять судов на подводных крыльях «Валдай» и два судна на воздушной подушке «Спутник». В компании уточнили, что вопрос о возобновлении регулярных рейсов судна «Саталия» не рассматривается. Его передавали Нижегородской области для тестовой эксплуатации, после чего вернули заводу-изготовителю. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Братья Шустовы.
11: В 1863 году Николай Леонтьевич Шустов основал компанию «Шустов и сыновья», которая начала заниматься производством алкогольной продукции. Начав с одной кузни на Моросейке, где стоял перегонный чан, к 1880 году Шустов уже имел завод на Пресне, собственные склады и магазины. Кстати, на момент основания компании и сын у Николая Шустова был всего один. В последующие годы у Николая Николаевича появились еще четыре брата. Водку Шустов делал качественную и недорогую. Известна история первой шустовской рекламной кампании. За небольшие деньги заводчик нанял несколько студентов, которым вменялась в обязанность ходить по питейным заведениям и спрашивать водку от Шустова. Так как напиток просящему не подавали, потому что его еще не было ни в одном трактире, дело должно было закончиться громким скандалом и желательно дракой, чтобы история попала в газету или как минимум была рассказана как можно большему количеству людей. Пиар-компания была очень успешной. Позже Шустов запатентовал оригинальные семейные рецепты напитков, созданные еще его отцом. Так появились знаменитые зубровка, спотыкач, запеканка, нектарин, дикая черешня и рябина на коньяке. В 1896 году, после смерти отца, фирму наследовал Николай Николаевич. Вместе с братьями он в 1899 году приобрел коньячный завод в Ереване. Василий Николаевич отправился во Францию, откуда привез рецептуру и технологические карты производства местных коньяков. И уже в 1900 году образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку в Париж, где завоевали гран-при. А Шустовы стали единственными не французскими виноделами, получившими разрешение писать на этикетках слово «коньяк». Чтобы утвердиться на рынке, братья использовали рекламную схему, придуманную их отцом. Правда, если в случае с водкой по кабакам ходили студенты, то теперь прилично одетые агенты фирмы ходили по дорогим ресторанам и требовали там шустовский коньяк. Дела шли в гору, Шустовы приобрели еще два винокуренных завода в Одессе и в Кишиневе и преобразовали их в коньячные. В начале 20 века русские коньяки Шустова получили более трех десятков медалей на выставках в Турине, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Глазго, Бордо, Амстердаме, Антверпене и Новом Орлеане. Были открыты торговые представительства в крупнейших городах мира. В 1912 году товарищество стало поставщиком двора его императорского величества Николая II. К 14 году Шустовы контролировали 30% алкогольного производства в Российской империи и почти половину алкогольного экспорта. По производству коньяков фирма занимала 4-е место в мире, по производству ликеров и наливок – 1-е. Как большинство купцов того времени, Шустовы много занимались благотворительностью и общественной работой. Особенно заметен в этом был старший брат Николай Николаевич, активный участник городского попечительства о бедных. Он на свои средства возвел на принадлежащей ему земле на Большой Грузинской улице новое здание. В этом элегантном четырехэтажном особняке располагались бесплатные квартиры для неимущих, столовая, больница, ясли, аптека и вечерние классы для рабочих. Другая сторона жизни Шустовых была связана с интенсивно развивавшимися в те годы в России спортивным движением. Началось все еще в 1883 году, когда Николай Николаевич Шустов стал одним из учредителей Русского гимнастического общества «Сокол». По воспоминаниям современников, Николай Николаевич и сам был превосходным гимнастом и теннисистом. Активный сторонник популяризации спорта, Шустов поощрял подобные занятия среди своих служащих, а у его московского завода была своя футбольная команда. Сергей и Василий не отставали от старшего брата. Они оба увлекались элитарным грибным спортом. В 90-е годы 19 века Сергей Николаевич приобрел репутацию одного из самых сильных гребцов России. Четырежды он выигрывал первенство страны по академической гребле на лодках-одиночках, а Василий Шустов отметился и в конькобежном спорте. Он выступил одним из создателей Московской конькобежной лиги, а позже возглавил Всероссийский конькобежный союз. Позже вошел в Первый российский олимпийский комитет. В начале Первой мировой войны в Российской империи был установлен сухой закон. Деятельность шустовских заводов пошла на спад. Летом 1914 года был закрыт Одесский коньячный завод. Предприятие в Москве переквалифицировалось на выгонку медицинского спирта и средств химической и бактериологической защиты. Во время Гражданской войны 1917-21 годов подвалы Одесского коньячного завода были разграблены и разорены. Пользуясь тем, что не вся территория страны была захвачена большевиками, Шустовы старались вывести и реализовать запасы элитного коньяка. Однако советская власть не позволила этого, конфисковав заводы Шустовых и отняв у хозяев половину спиртов, произведенных еще до 1917 года. Существуют легенды, что вторую половину Шустовы перегнали на медицинский спирт. Революции и последовавшей национализации его предприятий Николай Николаевич Шустов не увидел. Он скончался в январе 1917 года. О судьбах его братьев информации немного. След самого младшего Василия после 17-го года теряется. О Сергее и Павле известно, что они остались на родине. Сергей Николаевич работал в Центральном союзе потребительской кооперации, отвечал за качество выпускаемой алкогольной продукции, в том числе коньяков. Участвовал в создании их классификации по годам выдержки. Павел Николаевич писал научные труды по виноделию, делясь шустовскими секретами для сохранения отечественной школы виноделия. В 1927 году он выпустил книгу «Виноградные вина, коньяки, водки и минеральные воды». В советские времена фамилия Шустовых официально упоминалась только в личной переписке Черчилля. Он не упускал случая подразнить советскую власть, упорно заказывая себе шустовский коньяк. В год Черчиллю отправляли по 400 бутылок из расчета «одна бутылка в день», а остальное для гостей. Коньяк для него в самом деле брали из особой бочки, заложенной на Ереванском заводе еще с самими Шустовыми. Но во всех сопроводительных документах советская власть упрямо поправляла Черчилля, бывший шустовский.
7: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги. Название многих валют часто своими корнями восходит к различным мерам веса. Однако французский франк со дня появления в 1360 году существовал исключительно как денежная единица. По-французски «франк» означает «свободный». Так монету назвали в честь освобождения короля Иоанна Доброго из английского плена в ходе Столетней войны. Золотой франк, равный одному турскому ливру, по сути был юбилейной монетой. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. При атаке на Крым минувшей ночью погибли 2 человека, еще 5 получили ранения. Это сообщает глава Крыма Сергей Аксенов. Подробности он не привел. Минобороны утром сообщало, что ночью над Крымом сбили БПЛА, но их число не уточнялось. В общей сложности силы ПВО за ночь уничтожили 295 беспилотников над 12 российскими регионами. Обвиняемого в избиении ученого Никиты Зезина задержали в Екатеринбурге. Следствие будет ходатайствовать об его аресте. 13 июля директор Уральского института сельского хозяйства РАН Зезин вместе со своим замом выехали на осмотр полей в поселке Исток. Там они увидели группу детей от 4 до 8 лет, катающихся на квадроцикле по посевам без взрослых. Их техника увязла в полях, они предложили помощь. Связавшись с родителями, Зезин и его коллега сообщили, что доставят детей к зданию института на служебном автомобиле, чтобы там передать семьям. К указанному месту прибыли 4 джипа, из которых вышли несколько мужчин. Произошел конфликт, переросший в драку. Ученого и зама избили на глазах детей. Позднее Зезин скончался. Парламент Алжира впервые возглавит женщина. Это Халида Буфедеш, от правящей партии «Национальный фронт освобождения». Она аллерголог по образованию. До избрания в парламент работала в местных органах власти. Буфедеш возглавила законодательный орган с минимальным женским представительством за последние годы. Женщины заняли лишь 25 кресел, 6% от общего числа депутатов. А в предыдущем созыве парламента было 38 женщин. В 2017 году, когда действовала система квотирования, 118. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ФСБ сообщила об объявлении Павла Дурова в международный розыск. По версии спецслужбы, причиной стал бот знакомств «Дайвинчик Лео», который, как утверждается, украинские спецслужбы использовали для вовлечения россиян в диверсионную деятельность, что грозит Дурову в России. Прилеты с последствиями зафиксированы сегодня сразу в нескольких регионах России. В Крыму погибли 2 человека, в Таганроге 1, в Рязани из-за падения обломков БПЛА на промышленных предприятиях произошел пожар. Это сообщили власти, есть пострадавшие. Кроме того, говорилось об эвакуации логистического объекта «Вайлдберрис» в городе. Но заявлений компании власти региона о возгорании на территории объектов «Вайлдберрис» пока нет. Трамп провел закрытую встречу с Зеленским в Белом доме. По данным СМИ, обсуждали военную поддержку Украины и перспективы мирного урегулирования. Затем Зеленский встретился с сенаторами, которые согласовали адские санкции против России. При этом никаких заявлений о подробностях разговора не последовало. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Какое будущее ждет мессенджер Telegram в России? Создателю Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Он объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ. Там отметили, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чата и бота, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии, вербовки людей и вовлечения их в террористическую деятельность. Сам Дуров новость пока никак не комментировал. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в недостаточной борьбе с преступной деятельностью через Telegram. О дальнейшей судьбе мессенджера рассуждает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
3: Предъявление сейчас требований к Павлу Дурову, которого он не исполнил, о том, чтобы удалять какие-то площадки, с которых там вербовали людей для совершенно террористической деятельности, это предъявление требований не только к Павлу Дурову, но и, конечно же, к самой площадке. Риск того, что не сегодня-завтра может появиться информация о том, что принято решение об окончательной блокировке и использовании данной площадки как экстремистской, террористической, оно вполне возможно. Ну и, соответственно, использование Телеграма как такового станет незаконным. Это с одной стороны. С другой стороны, могут ограничиться только предъявлением требований посредственно к Павлу Дурову, рассмотреть ситуацию таким образом, что он создал площадку, которая дает как хорошие, так и плохие направления деятельности людей. Поэтому, скажем так, убивать полностью все и выплескивать с водой ребенка не стоит. И ограничиться предъявлением требований к Павлу Дурову для того, чтобы он был более сговорчивым. И мы вполне возможно скоро увидим информацию о том, что все обвинения сняты, Павел Дуров пошел на контакт, как это было раньше. Тегеране и неоднократно, и действительно Дмитрий Песков уже сам говорил о том, что переговоры ведутся, но это означает, что переговорный процесс, он иногда нуждается, скажем так, усиление с какой бы то ни было стороны. Я так понимаю, что это может быть просто один из элементов усиления переговорного процесса со стороны российских властей. Могут пойти по пути применения, как применили к Инстаграму, то есть признать признали, но пользоваться не запретили. Но рекламу размещать запретили, опять же, что, собственно говоря, снизило большое количество доходности, в том числе от рекламных контрактов, которые использовались ранее в этой запрещенной сети Инстаграм. Поэтому возможно, что пойдут по этому пути. Здесь вариантов достаточно действительно много.
2: Владимир Филатов, председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал». И еще в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются, но представители мессенджера не очень активны. Через полчаса в эфире «Бизнес FM» будет еще один комментарий по поводу того, что будет происходить с Telegram в России в начале часа. Трамп, прошедший в Белом доме встречу с Зеленским, назвал очень хорошей. Было обсуждено многое, отметил американский президент. Украинский лидер также назвал встречу хорошей, поблагодарил США за поддержку и заявил о необходимости активизировать дипломатический процесс. Встреча продолжалась менее часа в закрытом режиме. Более содержательных заявлений Трампа и Зеленского после нее не последовало. Из Белого дома Зеленский направился в Капитолий на встречу с сенаторами. Также он присутствовал на похоронах сенатора Линдси Грэма, внесенного в Россию в список террористов и экстремистов. Как отметила РИА Новости, отсадили подальше от Трампа. Он сидел на пятом ряду вместе с израильским премьером Бениамином Нетаньяху и финским президентом Александром Стубом. Тем временем в СМИ появились утечки о возможной поездке спецпосланника Трампа Стива Уиткофа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев, а затем, возможно, и в Москву. Официальных заявлений пока не было. О перспективах этих поездок и о встрече американского и украинского лидеров говорит политолог Георгий Бофт.
4: Как таковому миротворчеству там на этой встрече уделялось минимальное значение. Поскольку новых идей нет, за новыми идеями действительно Уитков и Кушнер впервые могут поехать в Киев. Но когда, не очень понятно. Возможно, в августе они там туда попадут. Зеленский в этот раз довольно неплохо подготовил свой визит в Америку. И его прием разительно отличается от того, который оказывался ему год назад. Он всячески подчеркивал, что Украина якобы уже чуть ли не выигрывает, делая акцент на успешных ударах дронами, и, насколько и стало известно американской прессе, он с Трампом обсуждал в том числе совместное производство дронов для армии США, доказывая, что они показали свою эффективность в борьбе с дронами иранского и российского производства. Кстати говоря, симптоматично и символично, что накануне своего визита Зеленский подыграл Трампу, и ВСУ нанесли удар по иранскому судну в Каспийском море. Кстати, интересно, каким маршрутом эти дроны летели через чьи территории. И в санкционный законопроект Грэма Блементаля, кстати, был внесен и Иран тоже. Теперь он тоже там фигурирует наравне с Россией. Так что Зеленский с точки зрения пиара очень неплохо подготовил свой визит, да еще и принял близкую правым республиканцам известную блогершу Лауру Лумер, которая раньше, как говорится, топила за Россию, но теперь резко переменила свою точку зрения и сочувствует и всячески поддерживает Украину.
2: Едут ли Уитков и Кушнер, и с кем будут говорить, что будут обсуждать, будет ли толк?
4: На сей раз они, судя по всему, совершат первую поездку все же в Киев, где они еще ни разу не были. И основная цель Зеленского, насколько можно представить по косвенным утечкам и утечкам американскую прессу, которая об этом пишет, это перевербовать Уиткова и Кушнера на свою сторону. Показать ему, во-первых, что Украина меняет ход войны, во-вторых, что она сильно страдает и что вот будет тяжело зима и так далее и тому подобное. Ее надо всячески поддерживать. По-прежнему новых идей, собственно, и нет. И если они появятся, то это будут идеи, идущие, знаете ли, мир с позиции силы. Заставить Россию, давить на Россию, задавить ее новыми санкциями и так далее и тому подобное, а не слушать, что говорит Путин. Дескать, вот Украина уже переламывает ход войны, ну и в таком духе.
2: Вернемся к адским санкциям. Что все-таки они означают на практике? Какие перспективы? Какие изменения вносят? вносит закон уже сейчас, на последней стадии, соответственно, как он может применяться?
4: Он не принят еще. Это так называемое выдвижение закона на окончательное голосование. Я, честно говоря, не вижу никаких препятствий, чтобы Палата представителей, когда вернется с каникул в конце августа, его тоже приняло таким же примерно большинством. Во всяком случае, спикер Палаты представителей, республиканец, он его тоже поддерживает. Главная суть этого законопроекта, что он не столько позволяет президенту вводить санкции, а там их целая куча нагорожила, сколько принуждает его к этому закону. А через 30 дней или там 180 дней в разных санкциях разный срок обозначен, но президент обязан. В том числе тарифы. По тарифам там споры небольшие. Некоторое количество демократов, но очень небольшое. Их беспокоит, что президент получит слишком большие полномочия введения санкций. Но эти голоса потонут в хоре поддержки. Собственно, полномочия исполнительной власти будут заключаться в том, вводить ли санкции в размере 100% или меньше. В законопроекте сказано от нуля. А против стран, которые импортируют вот российское сырье там и так далее. Газ, уран, помогает обходить санкции и так далее. Также появилась солидарность с вот этой коалицией западных стран, которые устанавливают ценовой потолок на российскую нефть, а он сейчас Евросоюзом заморожен на уровне 44 долларов за баррель. И, соответственно, все суда, которые ему не следуют, танкеры, они подлежат обязательным санкциям, которые будут введены президентом США. Ну и они носят расширенный характер на сей раз там. И порты попадают, которые их обслуживают и так далее. Довольно внушительный пакет, прямо скажем. Россия научилась обходить подобные жесткие санкции, но, конечно, этот законопроект сильно осложнит этот процесс.
2: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Ранее сенаторы согласовали межпартийный пакет Грэма. Сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом. Новые санкции позволят президенту США вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российские нефть, газ и уран, или помогающих обходить санкции, а также до 500% на импорт товаров из России. О май гад, Only You и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ООшек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить, продолжит Иван Медведев.
5: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. ООО «Боже, какой мужчина!» ООО «Восьмиклассница» – две штуки. ООО «Макарена» – пять компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг» – можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «Нлию» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
6: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоглазая». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
5: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
7: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто в виде нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения одно. Мы с секретарем сделали производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
5: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
8: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на свежке, разрушаем фундаменты дома.
9: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
8: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны, очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
5: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уинь-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Реклама.
10: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
11: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
0: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: «Рутуб» сообщил о росте выручки спортивного направления 3.5 раза по итогам трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года. На платформе объяснили это высоким интересом зрителей и увеличением спроса со стороны рекламодателей. Самым популярным матчем турнира стал финал Испания-Аргентина, а голым лидером по просмотрам мяч Лионеля Месси, ворота Иордании в матче группового этапа. В Москве открылся первый в России ресторан, где большинство процессов передано искусственному интеллекту. Проект разработала российская IT-компания InnoClouds. Посетителей встречают и официанты, и кассиры, которые общаются как люди, помогают выбрать блюдо, учитывают аллергии и рассказывают об их составе. Всего в работе заведения задействовано около 20 нейросетей. Они создают меню, контролируют кухню, ведут учет рабочего времени сотрудников и анализируют финансовые показатели ресторана. В компании рассчитывают, что такой формат позволит повысить эффективность ресторанного бизнеса. В Алтайском крае в августе откроется новый пятизвездочный отель «Домина. Мороз и солнце» на территории курорта «Сибирская монета», сообщили в пресс-службе собственника и горной зоны. Вместе с гостиницей заработает собственный горнолыжный комплекс с подъемниками и трассами протяженностью более 3,5 километров. В отеле будет 78 номеров, а второй корпус планируют открыть в начале 2027 года. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 10 миллиардов рублей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. С теми, кто в теме. Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетиями. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором Российского агентства международного проекта ИТЭР Анатолием Красильниковым.
13: ИТЭР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали.
14: В Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле.
13: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не как дату начала функционирования реактора.
14: Оптимизм, он всегда нужен ученым, и оптимизм движет прогресс, но есть еще реализм.
11: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня 18.30 на Бизнес FM. Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
11: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
15: Добрый день.
2: Ну, а теперь переходим к ситуации на рынках. Что интересного сейчас происходит?
15: Но в целом основные движения идут на валютном рынке с учетом того, что юань к рублю, ну, вроде как действительно прорывает отметку 1.65. Вот сколько? Недели три, по-моему, почти приходили туда, все время откатывали. Сейчас еще одна попытка, она может оказаться удачной. Ну и, соответственно, правда, еще надо подтвердить пару дней, подождаться, если сразу не будет сегодня-завтра прорыва, скажем, к цели в районе 12 по паре юань рубль. Ну, а так, если все тут срастет, то, да, вроде как начинается какое-то ослабление рубля. Я уже не знаю, фальшстарт очередной это будет или, наконец, движение. Но, в целом, даже несмотря на скудность с рублевой ликвидности, тем не менее, какая-то мощь у спекулянтов появилась. И то ли какой-то спрос большой появился на валюту. Ставки по юаню, кстати, на межбанке прыгают очень высоко, там под 8, даже под 10%. Соответственно, все это еще происходит в период плотных налоговых платежей, так что ситуация здесь интересная. Ну, выводы, наверное, сделаем уже завтра, если вот эта тенденция продлится и не изменится, особенно во второй половине дня, когда спрос либо усиливается, либо, наоборот, ослабевает на валюту, так что будет видно. Ну, а рынок акций пытается воспользоваться ослаблением российской валюты, чтобы попытаться по индексу Мосбиржи прорваться к технической зоне 2250, там уровень сопротивления, ну и, соответственно, пока вроде как близки к этому. 30 пунктов осталось всего лишь до этого значения. Сейчас проценты 0,3 прибавляет индекс Мосбиржи. Естественно, растут практически все акции эмитентов, которые получают, ну, считается, что получают, дескать, выгоду от слабеющего рубля. Это и экспортеры, это даже банковские институты, да, им тоже выгодно ослабление национальной валюты, потому что бумажная прибыль у них тогда растет за счет их валютных пассивов. Долговой рынок, правда, будет в числе проигравших, потому что если Ну, действительно, пошла игра против российской валюты. У нас это практически неизбежно заканчивается резким взлетом ценовой волатильности. То есть там 5%, 10%, 15% может рубль терять за считанные дни. Но ЦБ, в принципе, и по этой причине пытается маневрировать, сохраняя контроль над динамикой рублевой ликвидности в банковской системе. Ну, может быть, на этот раз какие-то другие силы вступили, как говорится, в игру, и динамика валюты меняется. Ну, посмотрим. Тут, конечно, резко выросли премии на фьючерсном рынке. Сентябрьские фьючерсы и на юань-рубль, и на доллар-рубль. Сразу премия взлетает. Вот юань к рублю почти 12 уже торгуется. Это сентябрьский фьючерс. Ну, еще не 12, но почти. Так что интересная ситуация. Посмотрим, чем здесь все кончится. На глобальном рынке ситуация вроде как стабилизировалась, я имею в виду утренние срывы вниз на фондовом рынке в Азии, там опять всплыли страхи по поводу перспектив акций, связанных с искусственным интеллектом, уж слишком сильно и долго они росли, теперь опять сомнения в том, что устойчивость доходов будет прежней и прочее, поэтому в Азии были срывы вниз, но при открытии торгов в Европе вроде как ситуация стабилизировалась, американские фондовые индексы даже выходит в плюс. Доллар американский чуть-чуть сдает позиции. Цены на нефть пока не падают. Кстати, Brent $87. Здесь все ждут прояснения ситуации вокруг Ирана. Ударял ли он ракетами по американским объектам в Иордании? Не ударял. Чем ответят американцы и прочее. Но, правда, здесь ясность уже внес иранский МИД насчет одного фактора. Я имею в виду переговоры Ирана с Оманом насчет совместного контроля над Ормузским проливом. Иран вроде как заявил, что предложение Омана по контролю Иран не устраивает, потому что в таком случае американцы опять смогут создать вокруг Оманского побережья свой логистический узел и таким образом будут резко угрожать национальным интересам Ирана.
11: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно $500,000. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия на Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
16: Автор булевой алгебры, англичанин Джордж Буль, был самоучкой. В 16 лет после краха отцовского дела ему пришлось взять на себя содержание родителей и троих младших детей в семье. До этого он хотел быть священником, но устроился помощником учителя, а уже в 19 открыл свою собственную школу. Членом Лондонского королевского общества он станет в 1857 году, так и не получив университетского образования. Джордж Буль одним из первых увидел в логике алгебру. Утверждения и классы объектов предложил обозначать символами и преобразовывать по формальным правилам. Булева алгебра работает с переменными, принимающими два значения – истина и ложь. В цифровой технике им условно соответствуют 1 и 0 или наличие и отсутствие сигнала. Основные операции «не», которые меняют значение на противоположное, «и», требующие выполнения обоих условий, «и», «или», для которых достаточно одного из двух. В 1930-е годы Клод Шеннон, еще до появления информатики, применил булеву алгебру к релейным электрическим схемам. Джордж Буль увлекался не только математикой. Он писал и переводил стихи, участвовал в создании приюта для женщин, желавших порвать с проституцией. Поддерживал движение за сокращение до 10 часов рабочего дня продавцов и учеников. Женился на своей ученице Мэри Эверест, а младшая из его пятерых дочерей, это Лильян Войнич, станет автором революционно-романтического романа «Овод». В Советском Союзе он был в рекомендациях для внеклассного чтения. Умер Буль в 49 лет от пневмонии. В поздних биографиях родилась легенда о том, что жена лечила его холодной водой по принципу «подобное подобным». Но достоверных свидетельств тому нет.
17: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 10.58, студия Вероника Романова. ФНС отчиталась о бюджетных доходах после повышения ставки НДС с 20 до 22%. Они составили 426 миллиардов рублей. Это заявил руководитель ведомства Даниил Егоров на встрече с премьером Михаилом Мишустином. На рост отчислений в бюджет также повлияло снижение порога выручки малого бизнеса для перехода к упрощенной системе налогообложения. Так, предприниматели с доходом от 20 до 60 миллионов рублей уплатили 108 миллиардов рублей НДС. С доходом от 60 до 450 миллионов рублей – 415 миллиардов. Поступления по НДФЛ и страховым взносам выросли за полгода на 13%. Общая сумма поступлений в бюджет по итогам первого полугодия выросла на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 31 триллион рублей. Иран рассматривал возможность нанести ракетный удар по одному из украинских портов на Черном море в ответ на атаку на свое судно. Но после дипломатических контактов напряженность удалось снизить, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранских и западных чиновников. По их данным, Тегеран мог применить баллистическую ракету с небольшой боеголовкой. Предполагалось, что удар будет символическим и причинит сравнительно небольшой ущерб, говорится в статье. Иранские власти рассчитывали, что после этого конфликт завершится. Но западные чиновники предупредили, что реакцию Украины предсказать невозможно, и атака может привести к более масштабной войне. Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Погиб один человек. Сокращение финансирования программы по борьбе с ВИЧ грозит миру новой эпидемией заболевания. Об этом сообщается в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ. Международная помощь по цели развития в 2025 году сократилась на рекордные 23%, а чистое международное финансирование программы по ВИЧ упало на

0: экстремистскими организациями. Штаб-отдел Борисов Рязани временно не принимает поставки, сообщила несколько минут назад сама компания. Ранее сообщалось об эвакуации логистического объекта в соответствии с требованиями безопасности, а губернатор Рязанской области утром информировал, что в регионе в результате атаки беспилотников пострадали 6 человек. Из-за падения обломков на промпредприятиях произошел пожар. Адские санкции стали на шаг ближе. Группа сенаторов США согласовала законопроект, который предусматривает новые меры в отношении России и Ирана. В случае принятия документ расширит санкции против Ирана, а также направлен против экспорта России газа и нефти, давая президенту Трампу право вводить тарифы против 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Итак, создателю Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Он объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ, добавив, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии и вербовки людей. В частности, в Следственном комитете сообщили о необходимости блокировки чат-бота для знакомств «Дайвинчик», который уже с декабря 2025 года находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Через него, по данным следствия, подростков и молодых людей вовлекали в террористическую деятельность. Известно как минимум о 46 подобных кейсах с россиянами в возрасте от 12 до 22 лет, уточнили в ФСБ. Дуров новость пока не комментировал, а в официальном аккаунте Telegram на обвинение в отношении Дурова отреагировали, выложив старое фото создателя Telegram, где он показывает средний палец. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются, однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны. А перспективы мессенджера в России комментирует председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: В общем-то, ситуация такова, что, наверное, новость, любая новость, вообще, мне кажется, которая касается нашего сектора экономики, где возбуждаются разнообразные дела и где продолжаются внутренние конфликты между государствами, всегда в этом плане не очень хорошая, да, то есть идет дискуссия, и эта новость является в некотором роде ответом. У нас редко дают правильные ответы прямые государства, но у нас в последнее время появился достаточно такой тренд на коммуникацию. Давайте вернем Телеграм, давайте освободим Телеграм от ограничений, что это может быть не очень правильно. Ну, вот ответ мы такой получили, потому что вести переговоры с человеком, находящимся в международном розыске по такой статье, никто, естественно, юридически не может. Очевидно, что до окончания СВО никаких обратных процессов не будет. Некоторые чудеса возможны мелкие. Кого-то вернут из иноагентов, может быть, одного-двух. То есть были такие прецеденты. Но в целом разблокировки и какие-то иные вопросы до окончания СВО физически, наверное, на мой взгляд, невозможно. И вот сегодня мы получили с вами такой ответ государства. Ответ простой. Нет, никакие переговоры невозможны. И в ближайшее время таких, скажем так, послаблений в пользу Телеграма смысла нет. Ну и здесь даже другой, наверное, вопрос. На текущий момент сам Телеграм не является экстремистским сервисом. И тут вопрос такой философский. Если Павел будет признан экстремистом и террористом, или способником террористов, экстремистов, извините, что за терминологию, то не попадет ли туда же и сам Телеграм. Потому что на текущий момент мы им вроде бы как бы пользуемся, нам им вроде пользоваться не запрещено. И тоже возникает вопрос, а что будет с теми каналами, которые создавали многие СМИ и медиа в разных историях, потратил туда много денег достаточно. Ну и к вопросу еще и о рекламодателях. Там сразу же возникают риски размещения рекламы, потому что мы с вами помним, как это было на примере экстремистской Меты, что одним из самых таких серьезных методов влияния — это денежное влияние, это запрет размещения на подобных ресурсах рекламы. Поэтому мы наблюдаем за процессом. Это достаточно такой серьезный факт, который, видимо, сейчас переведет отношение государства с Телеграмом в такое достаточно более жесткое русло, чем было до этого.
0: Это был Герман Клименко, глава Совета фонда развития цифровой экономики. На фоне последних обвинений против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 4%. А накануне глава Следственного комитета Александр Пастрыкин заявил, что VPN и нейросети станут отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. СК уже подготовил соответствующий законопроект. Подробности Ольги Кашинской.
2: Отягчающее обстоятельство сформулировано так. Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Эти технологии сейчас используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и прочего, отмечает Бастрыкин. При этом использование VPN, на котором все заострили внимание, классифицировалось как отягчающее обстоятельство и раньше, еще с осени прошлого года. Теперь же правовая норма станет более универсальной. И принципиально принципиально новое в ней – регулирование искусственного интеллекта. Продолжит адвокат Александр Забейда.

0: норма была узкой, она охватывала только средства блокировок и привязана была исключительно к заблокированным ресурсам. Новая же норма намного более универсальная. Она уже охватывает просто инструмент современности. То есть предлагается с помощью нее охватить весь уголовный кодекс, применяя ее к любому преступлению. Сам по себе VPN, прокси или технологии искусственного интеллекта, они совершенно легальны. VPN и прокси дают, например, приватность и корпоративную безопасность. Но побочно они помогают и обходить блокировки. А вот искусственный интеллект уже, он может создавать все, что угодно, включая дипфейки, может создавать поддельные ролики для шантажа или дискредитации, генерировать вредоносный код и так далее. Сама по себе угроза, о которой говорит глава Следственного комитета, более чем реальна. То есть мошенники массово применяют сегодня технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков, с помощью которых они обманывают подростков, которых вовлекают в совершение преступлений.
1: При этом для того, чтобы использование технологий считалось отягчающим обстоятельством, они должны служить основным средством достижения преступного результата или же многократно увеличивать масштаб вреда. И это важное уточнение. В противном случае отягчающим обстоятельством может стать любое рутинное действие, подчеркивает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Например, мошенничество с использованием технологии дипфейка 100% более эффективно, оно позволяет увеличить охват, увеличить количество преступлений, сократить скорость одного преступления, сделать вообще это более массовой историей. И да, безусловно, такое использование, например, технологии дипфейк должно быть отягчающим обстоятельством. Но получается так, что использование обычного мобильного телефона либо мессенджера – это тоже использование информационных технологий. И они появляются практически в каждом преступлении. Когда речь идет вот именно о технологиях искусственного интеллекта, но в очень узком применении, например, для создания фейков, все понятно, вопросов нет. Но, например, VPN – либо прокси. Вообще-то это стандартные, достаточно распространенные и массово применяемые инструменты. И вот здесь тоже нужно какое-то очень четкое разъяснение, в каких случаях применяется вот отягчающее обстоятельство, в каких нет.
1: Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет ведет работу над отдельным регулированием дипфейков. В какой форме оно будет принято, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Как пишет РИА Новости, информация о международном розыске основателя мессенджера Telegram Дурова после предъявленных ему ФСБ обвинений о содействии террористической деятельности нет в базе Интерпола. Этого также не произошло после уголовного дела, открытого против него во Франции. О перспективах самого создателя Telegram в связи с предъявленными в России обвинениями в дальнейшем эфире Бизнес FM. Wildberries заявили, что склад в Рязани временно не принимает поставки, а хранящиеся на нем товары пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время, отмечается в канале маркетплейса для предпринимателей. Поставки можно перенаправить на склад во Владимире, добавили в компании. Склад был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Как сообщал глава Рязанской области Павел Малков, в регионе госпитализировано 6 человек из-за падения обломков БПЛА, есть возгорание на промышленных территориях. Соляры обеспокоены, они не понимают, что сейчас их товаром, который находился на складе в Рязани. Что они видят в своих личных кабинетах, рассказал Бизнес FM Максим Попов. Владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, автор телеграм-канала Максим Попов, система и масштабирование на маркетплейсах.
4: Были ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром?
5: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товар лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, в Рязани сейчас отключены. Поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
4: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
5: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, что-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
4: А большой и популярный получается склад?
5: Ну, в последнее время был, да, достаточно хороший склад. Все такое, очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
3: Это был Максим Папу, владелец нескольких компаний, торгующих, в том числе на Telegram, после на Wildberries. После массовых атак беспилотников Wildberries ищет свободные склады. В Казахстане, пишет Коммерсант, по данным источников издания Marketplace, стремится обезопасить часть своих логистических мощностей. При этом собственники складов в России опасаются сдавать их площадки из-за слишком высоких рисков.
6: Интерфакс. Прямо сейчас.
3: Интерфакс со ссылкой на губернатора Пермского края сообщает, что промпредприятие атаковано БПЛА, несколько БПЛА сбиты, пострадавших нету. Но это пока вся информация, ждем подробностей. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом из-за растущих рисков для судоходства. Как пишет агентство Рейтер, речь о новороссийском зерновом терминале, глубоководном зерновом терминале КСК, а также о зерновом терминальном комплексе «Тамань». Они способны отгружать более 20 миллионов тонн зерна в год, при этом общий годовой объем морского экспорта зерна из России составляет около 50 миллионов тонн. Подробности приводят журналисты Рейтер.
7: Россия, как крупнейший в мире экспортер пшеницы, в этом месяце ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновых судов на маршруте, по которому проходит около четверти экспорта зерна из страны. Власти перенаправили зерно из плодородных южных регионов на глубоководные зерновые терминалы в Черном море, автомобильным и ЖД-транспортом. Однако участились нападения и на черноморские порты. Примерно треть зерна обрабатывается двумя терминалами в Новороссийске, доставляется автотранспортом, в то время как терминальный комплекс «Тамань» принимает зерно только автотранспортом. Терминалы осуществляют поставки основным российским покупателям зерна, включая Турцию и Египет. Источники Рейтер сообщили, что Россия стремится к дальнейшей диверсификации своего экспорта. В ближайшем будущем приоритетом станут порты Балтийского региона, как наиболее безопасный альтернативный маршрут. Каспий также является вариантом, но он в основном используется для поставок в Иран, а риски возрастают из-за войны на Ближнем Востоке и совсем недавнего нападения Украины на иранское судно.
3: В последнее время Россия резко нарастила атаки на портовую и транспортную инфраструктуру Украины. На прошлой неделе Минобороны сообщила о поражении высокоточным оружием объектов в портах Одессы, Южного и Николаева. Это грозит серьезными потерями украинским аграриям и другим отраслям экономики, говорят эксперты. Так уже приостановил работу один из крупнейших производителей железной руды «Южный ГОК».
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вольтер. Работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду. Будем работать без рассуждений. Это единственное средство сделать жизнь сносной. Наизусть на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Российский рынок производства сыров достиг насыщения. Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%, а главной проблемой стал избыток предложения. В России производится на 9% больше сыра, чем потребляется. Об этом говорится в аналитической записке, составленной Национальным союзом производителей молока. Переизбыток предложения сопровождается снижением розничных цен. Согласно Росстату, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в стране в июне составила чуть более 955 рублей за килограмм, потеряв 0,8% год-году. На этом фоне рентабельность выпуска сыра у многих производителей сейчас остается нулевой или даже отрицательной. Импорт грузинской форели в России в июне вырос до исторического максимума. Рыбу закупили на 1 600 000 долларов. Это следует из данных статслужбы Грузии. Показатель вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года в 9 раз. В июне 25-го Россия импортировала форели из Грузии на 184 тысячи долларов. По данным грузинской таможни, в июне Россия стала единственным покупателем форели у Грузии. В январе и феврале этого года 12% всего российского импорта аквакультурной форели приходилось на предприятия Армении. Но со 2 июня Россельхознадзор ограничил поставки армянской рыбы и рыбной продукции. Общий объем импорта косметики из Китая и Южной Кореи в Россию в первом полугодии 26-го составил 323 миллиона долларов. Это на 37% больше год к году. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР и Таможенная служба Республики Кореи. При этом темпы роста поставок ускорились. В январе-июне 25-го импорт прибавил 23,3%, достигнув 237 миллионов долларов. Сильнее всего в этом году увеличились поставки из Китая на 70% до 111 миллионов долларов. Из Южной Кореи они выросли лишь на 24% до 212 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
3: Сейчас столица плюс 17 градусов, облачно с прояснениями, кое-где даже пытается накрапывать дождь. Максимальная температура сегодня до плюс 20. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Завтра максимум до плюс 22 и тоже небольшой дождь. В Москве 11.16. Накатались. Электросамокат перестали быть средством развлечения. Теперь ими пользуются только по делу, говорят участники рынка. Но ездят чаще, чем раньше. Как изменился спрос на осимы, поведение пользователей, стали ли самокаты безопаснее для окружающих? Об этом Диана Чебанова.
9: Электросамокаты стали брать в аренду чаще, но поездки стали совсем короткими. Сервисы кикшеринга отчитались, что среднее время аренды теперь не дотягивает и до 10 минут. Это крайне низкие показатели. Бизнес считает, что причина в том, что пользователи накатались и все чаще берут самокаты лишь для того, чтобы побыстрее добраться от дома до остановки транспорта или от метро до офиса. Просто покататься в свое удовольствие – это уже не ново и не интересно, говорит пресс-секретарь компании «Юрент» Анна Соколова.
10: Сейчас мы наблюдаем устойчивый тренд на рост числа коротких поездок. Если в 2023 году на короткие маршруты до 10 минут приходилось примерно половина всех поездок, то сегодня их доля выросла до почти 90%. В этом сезоне среднее время поездки на самокатах Юрент впервые опустилось ниже 10 минут и составило 9,6 минуты. Это говорит о том, что пользователи все чаще выбирают самокат не для прогулок, а как транспорт последней мили.
9: Шеринговые сервисы быстро подстроились под изменение спроса и теперь чаще размещают самокаты возле транспортных хабов, станций метро, остановок общественного транспорта и рядом с жилыми кварталами. Время поездки сокращается во всех регионах присутствия, зато растет популярность аренды самокатов ночью и особенно там, где есть проблемы с общественным транспортом, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
11: Это тот сценарий, который мы видим после появления в новых городах. Сначала самокаты воспринимаются как диковинка, как развлечение, и поэтому поездки на них более продолжительные. То есть пользователь берет самокат для того, чтобы проехаться по каким-то красивым местам города, но потом маршрут начинает пролегать от жилого дома до остановки общественного транспорта, до метро. В среднем около 3-5 километров самокаты уже перешли в категорию городского транспорта. Мы наблюдаем эту тенденцию и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. Ну и точно так же происходит и в небольших, и относительно небольших городах. Например, в Туле и в Твери мы видим те же самые показатели.
9: Сейчас для электросамокатов высокий сезон. Обсуждение их запретов пока стихли, но действует ограничение скорости до 25 км в час и максимальный вес устройства до 35 кг. Вроде как такой исключительно рациональный подход к использованию СИМ делает электросамокаты более безопасным видом транспорта для окружающих. Однако уже осенью кикшеринговые сервисы столкнутся с новым пакетом законопроектов, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
12: Операторы самостоятельно и в партнерстве с муниципалитетами они делают довольно много для того, чтобы обеспечивать безопасность. Если мы говорим про рынок частных СИМ, он как был в серой зоне, он так остался в серой зоне, поэтому говорить о том, что там есть какое-то достаточное регулирование, ни де юре, ни тем более де-факто, его, конечно, нет. Поэтому действительно есть, там ведется Минтрансом и рядом других ФАИВов работа над вторым пакетом поправок правил дорожного движения. Там МВД недавно выпустила стратегию по безопасности, где также довольно обширные инициативы, связанные с средствами индивидуальной мобильности, и это тоже должно быть исполнено в оговоренные сроки. Поэтому я думаю, что после выборов в Госдуму мы увидим новые поправки в правила дорожного движения.
9: Отдельные населенные пункты все же продолжают вводить ограничения на самокаты, вплоть до полного запрета на работу сервисов кикшеринга. Так поступили, например, власти Подольска, Лобни, Солнечногорска, Котельников, Люберец, Благовещенска и других. В Геленджике запрещено кататься на самокатах по набережной. В Сочи почти в 50 зонах самокаты не появляются. В Санкт-Петербурге запрет на катание введен в 36 зонах, включая центр города и Адмиралтейский район. Диана Чубанова, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта. Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что и компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели, а при этом после сканирования книги уничтожаются, и формально авторские права и компании не нарушают. Но у букинистов и просто любителей книг это вызывает, мягко скажем, сложные чувства, продолжит Валерий Убадоев.
13: Причина, по которой ИИ компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 2022 года, то есть до запуска ChatGPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги ИИ компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
14: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно, до нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
13: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует. Но он хранится где-то на серверах ИИ компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, перепродать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ модели книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, которая и продает книги ИИ компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ компаний в этом вопросе понятна, для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШ Алексей Карлов.
15: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс, и взвешенная финансовая модель за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
13: Как пишет 404 Медиа, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Ученого ран Никиту Зезина избили в Екатеринбурге, после чего он умер в больнице от инфаркта. Ему было 67 лет. Человек, который избил ученого, предъявили обвинение. Личности всех участников драки установлены. Уголовное дело заявили по статье о хулиганстве. Главный фигурант 38-летний Александр Р. А как рассказал депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, ученые Уральского сельхозинститута вместе с замом обследовали опытные поля под Екатеринбургом. Увидели там детей школьного возраста, которые катались на квадроциклах, что портило посевы. Один из квадроциклов застрял в грязи. Ученые помогли вытащить транспорт, попросили номер родителей и связались с отцом одного из школьников. Детей привезли на исследовательскую базу института и ждали родителей. К базе подъехали внедорожники. Вышедший из машины мужчина начал сразу же избивать Зезина. Это попало на камеру, рассказывает главред издания 66.ру Дмитрий Шлыков.
16: Пока мы знаем историю, рассказанную депутатом законодательного собрания Свердловской области господином Вегнером, и она состоит в том, что ученые вместе с другом осматривали учебные поля, на которых высаживают культуры для того, чтобы их впоследствии изучать. И обнаружили там группу подростков до 12 лет. Эти ребята катались на квадроциклах и застряли в грязи. Мужчины помогли им выбраться, взяли телефоны родителей, позвонили родителям, сказали, что они будут их ждать и передадут детей на свои научные станции. Потом, по версии депутата, на эту станцию явилась группа суровых мужчин на больших внедорожных автомобилях, и один из этих мужчин ученого и избил. После чего тот оказался в больнице и через 2 недели скончался от болезни сердца. Что, по версии депутата, было спровоцировано, вызвано таким стрессом, потрясением, физической болью, потому что мы избивали жестоко и разнообразно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это уголовное дело находится на контроле у господина Бастрыкина, но остается совершенно загадочной вторая сторона конфликта, на чем была вызвана агрессия, почему набросились, зачем били.
3: По словам друзей погибшего, люди на джипах кричали, что Зезин похитил их детей, хотя ученый по телефону рассказал родителям, куда везет подростков. Никакие подозрения в похищении детей не могут быть. В этом случае смягчающим обстоятельством это самосуд, и мужчине, который сбивал ученого, теперь грозит до 20 лет тюрьмы, говорит почетный адвокат России Алексей Скляренко.
17: Здесь уголовное дело по 111 часть 4, это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. А то, что якобы кто-то хотел похитить их детей и так далее, это позиция, которая направлена на уход от уголовной ответственности. Для того, чтобы говорить о потенциале похищения человека, для этого должны быть основания. В данном случае таких оснований нет. И если бы даже они были, не надо заниматься линчеванием, не надо заниматься самосудом. Для этого есть правоохранительные органы, необходимо обращаться туда. По моему мнению, не было у них умысла на убийство. Все это было спонтанно, но по факту было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Это часть 4 статьи 111, до 20 лет лишения свободы. Если, а уже сейчас есть особый общественный резонанс в этом делу, то можно говорить о том, что это дело будет все-таки доведено до конца, и виновники получат достаточно жесткий приговор. Я думаю, что ближе к 15, там же еще группа лиц.
3: Адвокат Алексей Скляренко. После избиения ученый подал заявление в полицию. У Зезина сняли побои. Полиция искала избивавшего, который называл себя Аркашей. В комментариях местных пабликов его окрестили авторитетом деревенского пошиба.
6: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: В Москве 11:28, в студии Вероника Романова. При атаке на Крым минувшей ночью погибли 2 человека, еще 5 получили ранения. Это сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Подробности он не привел. Минобороны сообщало, что ночью над полуостровом сбили беспилотники, но их число не уточнялось. В общей сложности силы ПВО за ночь уничтожили 295 БПЛА над 12 российскими регионами. Украине нужно провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от ЕС до конца года. Как напоминают украинские СМИ со ссылкой на источники в Евросоюзе, этот план был одобрен заранее. В частности, Киев может получить 2 миллиарда 860 миллионов евро за принятие законов о прозрачном и честном отборе прокуроров руководящего уровня, а также об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса. Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей. 30 миллиардов выделено в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд страны. Еще 60 миллиардов отдельно выделено на военные расходы и развитие оборонной промышленности. В июне Совет ЕС сообщил, что Украина получила первую часть бюджетной помощи в размере чуть более 3 миллиардов евро. Уровень воды в Туре в Тюмени превысил опасную отметку на 36 сантиметров. Сейчас он составляет 886 сантиметров. Река продолжает подниматься. За сутки уровень повысился на 9 сантиметров. Ранее в Тюмени и Тюменской области объявили режим ЧС из-за паводка. По словам губернатора области, летнее наводнение стало следствием обильных дождей. Москва вновь подтвердила статус лидера инновационного развития среди субъектов России. По итогам 11-го рейтинга Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, столица в 9-й раз заняла первую строчку. Помимо Москвы, в первой пятерке Татарстан, Томская, Нижегородская область и Санкт-Петербург. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ФСБ сообщила об объявлении Павла Дурова в международный розыск. По версии спецслужбы, причиной стал бот знакомств, который, как утверждается, украинские спецслужбы использовали для вовлечения россиян в диверсионную террористическую деятельность. А какими могут быть последствия для Павла Дурова? Могут ли его выдать в Россию? Мы спросили юристов. Дональд Трамп принял вчера Зеленского, но подробностей немного. Сейчас в центре внимания, впрочем, уже другая история. Группа сенаторов США согласовала законопроект так называемых «адских санкций». Документ в случае принятия расширяет санкции также против Ирана, направленные против экспорта России газа и нефти. Ситуацию комментирует Георгий Бофт. Склад «Вайлдберрис» в Рязани временно не принимает поставки. Об этом сообщила сама компания. Ранее сообщалось о эвакуации логистического объекта в соответствии с требованиями безопасности. Рязанский губернатор утром сообщал, что в регионе в результате атаки беспилотников пострадали 6 человек. Из-за падения обломков на промпредприятиях произошел пожар. Ну и несколько минут назад губернатор Пермского края сообщил об атаке беспилотников на одно из промпредприятий, не уточнив, о каком предприятии идет речь. По предварительным данным, пострадавших нет. Трамп назвал очень хорошей прошедшую в Белом доме встречу с Зеленским. Было обсуждено многое, отметил американский президент. Украинский лидер также назвал встречу хорошей, поблагодарил США за поддержку и заявил о необходимости активизировать дипломатический процесс. Продолжалась встреча менее часа в закрытом режиме, а более содержательных заявлений после ее не последовало. После встречи в СМИ появились утечки о возможной поездке спецпосланника Трампа Стива Виткофа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев, а затем возможно в Москву. Официальных заявлений на сей счет пока не было. Из Белого дома Зеленский направился в Капитолий на встречу с сенаторами. А также он присутствовал на похоронах сенатора Линдси Грэма, внесенного в Россию в список террористов и экстремистов. Ранее сенаторы согласовали межпартийный пакет Грэма на адских санкциях, который позволяет президент США вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российские нефть, газ и уран, или помогающих обходить санкции. А также до 500% на импорт товаров из России. А о пакете адских санкций и встрече американского и украинского лидеров говорит политолог Георгий Бофт.
18: Как таковому миротворчеству там на этой встрече уделялось минимальное значение. Поскольку новых идей нет, за новыми идеями действительно Выдков и Кушнер впервые могут поехать в Киев. Но когда, не очень понятно. Возможно, в августе они там туда попадут. Зеленский в этот раз довольно неплохо подготовил свой визит в Америку. И его прием разительно отличается от того, который оказывался ему год назад. Он всячески подчеркивал, что Украина якобы уже чуть ли не выигрывает, делая акцент на успешных ударах дронами, и, насколько и стало известно американской прессе, он с Трампом обсуждал в том числе совместное производство дронов для армии США, доказывая, что они показали свою эффективность в борьбе с дронами иранского и российского производства. Кстати говоря, симптоматично и символично, что накануне своего визита Зеленский подыграл Трампу, и ВСУ нанесли удар по иранскому судну в Каспийском море. Кстати, интересно, каким маршрутом эти дроны летели, через чьи территории. И в санкционный законопроект Грэма Блюменталя, кстати, был внесен и Иран тоже. Теперь он тоже там фигурирует наравне с Россией. Так что Зеленский с точки зрения пиара очень неплохо подготовил свой визит, да еще и принял близкую правым республиканцам известную блогершу Лауру Лумер, которая раньше, как говорится, топила за Россию, но теперь резко переменил свою точку зрения и сочувствует и всячески поддерживает Украину.
19: Приедут ли Уитков и Кушнер, и с кем будут говорить, что будут обсуждать, будет ли толк?
18: На сей раз они, судя по всему, совершат первую поездку все же в Киев, где они еще ни разу не были. И основная цель Зеленского, насколько можно представить по косвенным утечкам и утечкам в американскую прессу, которая об этом пишет, это перевербовать Уиткова и Кушнера на свою сторону. Показать ему, во-первых, что Украина меняет ход войны, во-вторых, что она сильно страдает, и что вот будет тяжелая зима и так далее и тому подобное, ее надо всячески поддерживать. По-прежнему новых идей, собственно, и нет. И если они появятся, то это будут идеи, ведущие, знаете ли, мир с позиции силы. Заставить Россию, давить на Россию, задавить ее новыми санкциями и так далее и тому подобное, а не слушать, что говорит Путин. Дескать, вот Украина уже переламывает ход войны, ну и в таком духе.
19: Вернемся к адским санкциям. Что все-таки они означают на практике? Какие перспективы? Какие изменения вносит закон уже сейчас на последней стадии? Соответственно, как он может применяться?
18: Он не принят еще. Это так называемое выдвижение закона на окончательное голосование. Я, честно говоря, не вижу никаких препятствий, чтобы Палата представителей, когда вернется с каникул в конце августа, его тоже приняло таким же примерно большинством. Во всяком случае, спикер Палаты представителей, республиканец, он его тоже поддерживает. Главная суть этого законопроекта, что он не столько позволяет президенту вводить санкции, а там их целая куча нагорожила, сколько принуждает его к этому закону. А через 30 дней или там 180 дней в разных санкциях разный срок обозначен, но президент обязан. В том числе тарифы. По тарифам там споры небольшие. Некоторое количество демократов, но очень небольшое. Их беспокоит, что президент получит слишком большие полномочия введения санкций. Но эти голоса потонут в хоре поддержки. Собственно, полномочия исполнительной власти будут заключаться в том, вводить ли санкции в размере 100% или меньше. В законопроекте сказано от нуля. А против стран, которые импортируют вот российское сырье там и так далее. Газ, уран, помогают обходить санкции и так далее. Также появилась солидарность с вот этой коалицией западных стран, которые устанавливают ценовой потолок на российскую нефть, а он сейчас Евросоюзом заморожен на уровне $44 за баррель. И, соответственно, все суда, которые ему не следуют, танкеры, они подлежат обязательным санкциям, которые будут введены президентом США. Ну и они носят расширенный характер на сей раз там. И порты попадают, которые их обслуживают и так далее. Довольно внушительный пакет, прямо скажем. Россия научилась обходить подобные жесткие санкции, но, конечно, этот законопроект сильно осложнит этот процесс.
3: Политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает», с ним беседовала Мария Буянкина. Financial Times тем временем утверждает, что Уитков и Кушнер уже дали согласие впервые посетить Киев в рамках урегулирования конфликта. Другим темам. ООО «Майгад», ООО «Лию» и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ООшек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить, продолжит Иван Медведев.
20: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. «О, боже, какой мужчина!» «О, восьмиклассница!» – две штуки. «О, Макарена!» – пять компаний. А сколько у нас «О, Дарлинг!» – можно сбиться со счета. И, конечно же, «О, Нлию!» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
21: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоградский». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
20: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
22: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто люди нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы, и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения одно. Мы с секретарем сделали производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
20: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
23: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на свежке, разрушаем фундаменты, дома.
24: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое вот название?
23: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
20: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уйнь-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И, как это неудивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Теми, кто в теме. Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетиями. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором Российского агентства международного проекта ИТЭР Анатолием Красильниковым.
25: ИТЭР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали.
26: В Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле.
25: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не как дату начала функционирования реактора.
26: Оптимизм, он всегда нужен ученым. И оптимизм движет прогресс, но есть еще реализм.
6: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
3: Программа полностью в дневном эфире после полудня 18.30 на Business FM. Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
6: Реклама. Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом в канун Рождества 1125 года, король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. Тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество». История денег на Business FM.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
1: Рутуб сообщил о росте выручки спортивного направления 3.5 раза по итогам трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года. На платформе объяснили это высоким интересом зрителей и увеличением спроса со стороны рекламодателей. Самым популярным матчем турнира стал финал Испания-Аргентина, а голым лидером по просмотрам мяч Лионеля Месси в ворота Иордании в матче группового этапа. В Москве открылся первый в России ресторан, где большинство процессов передано искусственному интеллекту. Проект разработала российская IT-компания InnoClouds. Посетителей встречают и официанты, и кассиры, которые общаются как люди, помогают выбрать блюдо, учитывают аллергии и рассказывают об их составе. Всего в работе заведения задействовано около 20 нейросетей. Они создают меню, контролируют кухню, ведут учет рабочего времени сотрудников и анализируют финансовые показатели ресторана. В компании рассчитывают, что такой формат позволит повысить эффективность ресторана. Бизнеса. В Алтайском крае в августе откроется новый 5-звездочный отель «Домина Мороз и Солнце» на территории курорта «Сибирская монета», сообщили в пресс-службе собственника и горной зоны. Вместе с гостиницей заработает собственный горнолыжный комплекс с подъемниками и трассами протяженностью более 3,5 километров. В отеле будет 78 номеров, а второй корпус планируют открыть в начале 2027 года. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 10 миллиардов рублей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Одиннадцать 46 в Москве. Россияне взялись за джойстики. Спрос на игровые приставки в первом полугодии вырос более чем на 20%, пишут ведомости. А при этом средняя цена консоли снизилась примерно на 1.5% год-году и составляет 18 тысяч рублей. Основную выручку на рынке игровых консолей обеспечивают устройства Sony. На них приходится 3/4 продаж. При этом более половины реализованных в количественном выражении устройств приходится на консоли без бренда. Чем вызван повышенный спрос на игровые приставки в России? Какую консоль можно купить за 18 тысяч рублей? Рассказывает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
2: Здесь одновременно работают сразу несколько факторов. Во-первых, потребители понимают, что игровые консоли продолжают планомерно дорожать, поэтому многие предпочитают приобретать устройство сейчас и не откладывать покупку. Во-вторых, рынок постепенно начинает отказываться от физических носителей, цифровые библиотеки становятся основным способом покупки игр, и это также стимулирует пользователей раньше входить в экосистему консолей. При этом нельзя недооценивать влияние ретро-гейминга, потому что сегодня уже сформировано огромное огромная библиотека из классических игр, которая продолжает пользоваться спросом. Что касается средней стоимости 18 тысяч рублей, здесь в основном речь идет о ретро-консолях и тех устройствах, которые предназначены для запуска игр с классических игровых систем. Многие как раз выпускаются сейчас небольшими производителями, не имеют известных мировых брендов. При этом такие устройства уже адаптированы под современные форматы благодаря HDMI и часто выпускаются в удобном, в том числе портативном виде. Все больше покупателей обращают внимание на максимально доступные решения. За небольшую сумму можно получить устройство, способное запускать игры с классических платформ, таких как Nintendo прошлых поколений или Sega, например. Целевая аудитория здесь достаточно широкая. Это и взрослые, которые хотят вернуться к играм своего детства, родители, приобретающие недорогие приставки детям в качестве первого знакомства с видеоиграми, ну и просто пользователи, которым интересны классические проекты.
3: Михаил Пименов, эксперт в сфере игровой индустрии. Из-за дефицита памяти производители игрового железа уже объявили о пересмотре ценовой политики Sony со 2 апреля. Повысила рекомендованные цены на PlayStation 5 на крупнейших рынках, а Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox с 1 августа.
6: Капитал с Григорием Бегларяном.
3: Доброе утро.
4: Добрый день.
3: Ну, можно сказать, и день уже, да, бумаги ВК у нас растут на 3,5%. Сейчас, уже на 3,11%. Ну, ладно, тем не менее, рост.
4: Ну, индекс Мосбиржи тоже растет на 1,5%. Пытаются прорваться к 2,250, техническое сопротивление. Ну, в целом, не знаю, может быть, на ожиданиях того, что наконец-то началось ослабление рубля, может быть, даже какая-нибудь девальвация, потому что прорвали, наконец, эту линию 1,65 по паре юань-рубль. Соответственно, долго не могли все это дело взять. Все это еще и на валютном рынке произошло в период плотных налогов платежей. Но получается, что то ли спрос на валюту со стороны крупных игроков возник, то ли продажа валют сократилась. Не забываем, что у нас постоянный покупатель на рынке, это ЦБ, почти на 6 миллиардов рублей в день покупает валюту. Так что, может быть, что-то и срастется, но формально, если подтверждается закрепление выше 1,65, вроде как движемся в направлении ближе к 12 по паре юань-рубль, ну, там уже будет поинтереснее, потому что в случае дальнейшего движения рубля в сторону ослабления, там по китайской валюте уровни могут быть намного выше, соответственно, в таком случае будет, наверное, фондовый рынок это учитывать. Ну, я уж не знаю, насколько верным является фактор ослабления рубля и рост акций номинированных в рублях, прежде всего акций экспортеров, ну, частично банков, но пока рынок явно вот этот фактор пытается заранее отыграть. Поэтому подрастают, ну, хоть не очень агрессивно, но все-таки акции экспортных компаний, акции Сбербанка пытаются на отметку 275 рублей вернуть и закрепить. Поэтому пока рынок в целом подрастает. Рынок внутреннего долга в целом пока не сильно реагирует на ослабление рубля, даже в плюсе. Ну, может быть, здесь такой взаимный фактор позитива на рынке акций, где стабилизация и какой-то локальный спрос на долговые бумаги. Но, с другой стороны, если ослабление рубля пройдет в прежней форме, если оно будет, это ослабление, у нас обычно плавно рубль ослабевать не умеет, только рывками. Если будет какой-то всплеск ценовой волатильности, то есть рубль резко начнет ставить позиции, конечно, рынок внутреннего долга это все дело оценит по-своему, падением цен и ростом доходности. На глобальном рынке в целом ситуация успокоилась. Американские биржевые индексы к этой минуте отыграли утреннее снижение. Страхи по поводу перспектив компании, которые занимаются развитием искусственного интеллекта, это и потребители искусственного интеллекта, крупнокапитализированная технологическая компания, это и производители искусственного интеллекта, компании полупроводниковой отрасли. В общем, они сменяют друг друга. С точки зрения коррекционных спадов, вчера коррекция была по акциям чиповых компаний. Сегодня акции вот этого сектора пытаются отскочить под давлением как раз акции потребителей всего этого дела. Но в итоге индексы просто стабилизировались и даже плюсуют. Цен на нефть после сообщений, пока, кстати, до сих пор не подтвержденных, я не видел, что иранские власти, даже КСИР еще не подтвердил, что они били по объектам американским в Иордании. Мы имеем эту новость только со ссылки на центральное командование американских вооруженных сил в Персидском заливе, но, тем не менее, новость была в информационном поле, ее отыграли, и Brent получил шанс прервать двухдневное снижение. Сегодня вот скромный отскок на 3% после снижения почти на 15% за какие-то пару дней. В районе 87 фьючерс с ближайшей поставкой. Фьючерс, который будет активным уже в понедельник, пока торгуется, конечно, пониже. Ниже 85, но дальше посмотрим, кто знает, чем все кончится, если верить сообщениям, кстати, которые вот уже официально иранские власти в лице МИД подтвердили. Предложение Омана делить контроль над проливом Армуз 50 на 50 иранские власти не устроили, они усмотрели в этом шанс для американцев под шумок, соответственно, опять укрепить свои позиции в части пролива, который ближе к берегам Омана, но иранцы все поняли, там американцы все укомплектуют, защитят, и тогда Иран, в общем-то, будет лишен возможности что-то контролировать в Армузском заливе. Иран это понимает, поэтому и отказался. Но ответ ждем от американцев.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны. История денег на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Еще совсем недавно считалось, что карьерный путь всегда выглядит одинаково. Старшие учат младших. Но сегодня на рынке труда впервые одновременно работают 4, а иногда и 5 поколений сотрудников. От бэби-бумеров до альфа. И оказалось, что опыт по-прежнему бесценен. Но скорость освоения новых технологий чаще всего выше у молодых специалистов. Поэтому все больше компаний внедряют реверсивный менторинг. Это формат, в котором наставником становится младший сотрудник. Давайте обсудим этот тренд. Мы привыкли думать, что ментор – это опытный руководитель, который помогает менее опытному коллеге строить карьеру, принимать решения и избегать ошибок. Но сегодня все чаще происходит наоборот. Молодые сотрудники становятся наставниками для топ-менеджеров. Они помогают разобраться в искусственном интеллекте, новых цифровых инструментах, социальных сетях и современных способах коммуникации. Получается интересный обмен. Старший делится стратегическим мышлением и опытом, а младший – скоростью адаптации и новым взглядом. Почему же крупнейшие компании, вроде Microsoft, Estee Lauder, Unilever, Johnson & Johnson, уже много лет используют программы обратного наставничества для развития руководителей? По данным международных исследований, скорость изменений в технологиях сегодня настолько высока, что знания устаревают значительно быстрее, чем раньше. Ни один руководитель уже не может позволить себе сказать «я и так все знаю». Именно поэтому обучение перестает быть движением только сверху вниз. Лучшие идеи могут прийти от сотрудника, который работает в компании всего несколько месяцев. Сегодня обратное обучение помогает преодолеть разрыв между поколениями. Старшие начинают лучше понимать, чем живут молодые сотрудники, что их мотивирует и почему они иначе относятся к работе. А молодые получают возможность напрямую общаться с руководителями, понимать, как принимаются решения и быстрее развивать лидерские качества.
0: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 11 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Во Владивостоке 16 тысяч человек остались без света из-за аварии. Сейчас ее устраняют специалисты, сообщила прокуратура региона. Аварийное отключение фидеров на подстанции Мингородок произошло сегодня. В результате электричество отключилось на нескольких улицах Владивостока. На Россию ополчился весь Запад, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. По его словам, западный мир поддерживает российских релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества. При этом России удается справляться с санкционным давлением благодаря историческому наследию и уважению к истории страны, подчеркнул министр. Лавров является лидером предвыборного списка «Единой России». Центр избирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Яблоко» для участия в выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, которые пройдут в единый день голосования в сентябре. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании ЦИК сегодня. Немецкий автоконцерн BMW планирует сократить несколько тысяч сотрудников в Германии к концу будущего года. Об этом пишет Bloomberg. Всего в планах компании увольнение 8 тысяч работников по всему миру. Большая часть придется на Германию. Предложение о добровольном уходе из компании поступит сотрудникам, занимающимся разработками, исследованиями и планированием, но не затронут производственные отделы. Кроме того, увольнения коснутся управляющего звена. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
0: Прямо сейчас.
3: Владимир Путин только что предложил советнику руководителя Минсельхоза Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию. А чуть ранее в Кремле сообщили о том, что президент встретился с советником министра сельского хозяйства Абрамовой. А советником она стала осенью 24 года, а до того занимала пост его председателя правительства на Удмуртии.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. ФСБ сообщает, что начата процедура объявления его в международный розыск. Ведомство указывает, что

0: деятельности Дурова могут объявить в международный розыск. Решение в процессе принятия, уточнили в ФСБ. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии и вербовки людей. А называется один конкретный чат-бот под названием Дайвинчик. Он использовался для знакомств. У бота почти 14 миллионов пользователей. С прошлого декабря Дайвинчик находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Через него оказались втянуты в терроризм 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, уточнили в ФСБ. В ведомстве назвали распространенные схемы украинских спецслужб знакомства с молодыми людьми под видом девушек в чат-боте. ИСКАУ устанавливает сотрудников спецслужб Украины, вербовавших подростков. Сам Дуров новость пока не комментировал, а в официальном аккаунте Telegram отреагировали. Выложили старое фото создателя Telegram, где он показывает средний палец. Можно предположить, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram пойдут дальше и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Дурова экстремистским, считает глава сайта Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Любая новость, вообще, мне кажется, которая касается нашего сектора экономики, где возбуждаются разнообразные дела и где продолжаются внутренние конфликты между государствами, всегда в этом плане не очень хорошая, да, то есть идет дискуссия, и эта новость является в некотором роде ответом. У нас редко дают правильные ответы, прямые государства, но у нас в последнее время появился достаточно такой тренд на коммуникацию. Давайте вернем Telegram, давайте освободим Telegram от ограничений, что это может быть не очень правильно. Ну вот ответ мы такой получили, потому что вести переговоры с человеком, находящимся в международном розыске по такой статье, никто, естественно, юридически не может. Очевидно, что до окончания СВО никаких обратных процессов не будет. Некоторые чудеса возможны мелкие. Кого-то вернут из иноагентов, может быть, одного-двух. То есть были такие прецеденты. Но в целом разблокировки и какие-то иные вопросы до окончания СВО физически, наверное, на мой взгляд, невозможно. И вот сегодня мы получили с вами такой ответ государства. Ответ простой. Нет, никакие переговоры невозможны. И в ближайшее время ни о каких, скажем так, послаблениях в пользу Telegram смысла нет. Ну и здесь даже другой, наверное, вопрос. На текущий момент сам Telegram не является экстремистским сервисом. И тут вопрос такой философский. Если Павел будет признан экстремистом и террористом, или способником террористов, экстремистов, извините, что-то за терминологию, то не попадет ли туда же и сам Telegram. Потому что на текущий момент мы им вроде бы как бы пользуемся, нам им вроде пользоваться не запрещено. И тоже возникает вопрос, а что будет с теми каналами, которые создавали многие СМИ и медиа в разных историях, потратил туда много денег достаточно. Ну и к вопросу еще и о рекламодателях. Там сразу же возникают риски размещения рекламы, потому что мы с вами помним, как это было на примере экстремистской Меты, что одним из самых таких серьезных методов влияния, это денежное влияние, это запрет размещения на подобных ресурсах рекламы. Поэтому мы наблюдаем за процессом. Это достаточно такой серьезный факт, который, видимо, сейчас переведет отношение государства с Телеграмом в такое достаточно более жесткое русло, чем было до этого.
0: Герман Клименко, пользователи в интернете обратили внимание, что несмотря то, что чат-бот Дайвинчик давно находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, он по-прежнему доступен на площадках ВК и в мессенджере Макс. А при этом скриншот переписок, который фигурирует в видео СК, как доказательство вербовки молодых людей, был сделан не в Телеграм, а в мессенджере ВК, обратили внимание СМИ. В СКР уточнили, что меры по блокировке чат-бота Дайвинчик в Телеграм уже принимаются. Только в Петербурге за год возбуждено 15 дел по фактам совершения терактов участниками чат-бота. Два дня назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются, однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны. А председатель московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов не исключает, что обвинение против Дурова – это попытка надавить на основателя Telegram с целью замотивировать его к сотрудничеству со спецслужбами. Похожая история была во Франции.
2: Предъявление сейчас требований к Павлу Дурову, которого он не исполнил, о том, чтобы удалять какие-то площадки, с которых там вербовали людей для совершенно террористической деятельности, это предъявление требований не только к Павлу Дурову, но и, конечно же, к самой площадке. Риск того, что не сегодня-завтра может появиться информация о том, что принято решение об окончательной блокировке и использовании данной площадки как экстремистской, террористической, оно вполне возможно. Ну и, соответственно, использование Телеграма как такового станет незаконным. Это с одной стороны. стороны. С другой стороны, могут ограничиться только предъявлением требований посредством Павлу Дуру, рассмотреть ситуацию таким образом, что он создал площадку, которая дает как хорошие, так и плохие направления деятельности людей. Поэтому, скажем так, убивать полностью все и выплескивать с водой ребенка не стоит. И ограничиться предъявлением требований к Павлу Дуру для того, чтобы он был более сговорчивый.

0: Мы вполне возможно скоро увидим информацию о том, что все обвинения сняты, Дуров пошел на контакт, как это было ранее, и неоднократно, и действительно Дмитрий Песков уже сам говорил о том, что переговоры ведутся, но это означает, что переговорный процесс, он иногда нуждается, скажем так, усиление с какой бы то ни было стороны. Я так понимаю, что это может быть просто один из элементов усиления переговорного процесса стороны российских властей. Могут пойти по пути применения, как применили Инстаграму, то есть признали, но пользоваться не запретили, но рекламу размещать запретили, опять же, что, собственно говоря, снизило большое количество доходности, в том числе от рекламных контрактов, которые использовались ранее в этой запрещенной сети Инстаграм. Поэтому возможно, что пойдут по этому пути. Здесь вариантов достаточно действительно много.
1: Адвокат Владимир Филатов. Во Франции, напомню, против Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через мессенджер. В начале июля его снова допрашивали около 6 часов. Адвокат заявляет, что за почти 2 года с момента предъявления обвинений и освобождения под залог в 5 миллионов евро доказательства его вины французы так и не нашли. Пока информация о международном розыске основателя Telegram Дурова. После предъявленных ему ФСБ обвинений о содействии террористической деятельности нет в базе Интерпола. Этого также не произошло после уголовного дела, открытого французами. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, то ни Эмираты, ни тем более Франция и Россия его не выдадут, говорит юрист, эксперт в области международного права Александр Трещев.
2: По двустороннему соглашению выдаются только люди, не являющиеся жителями Арабских Эмиратов и гражданами. У Павла Дурова есть гражданство Арабских Эмиратов. Он его получил лично от Хамдана, наследного принца. Поэтому это исключает любую вероятность его выдачи. Он также является гражданином Франции. Но и Франция его никогда не выдаст России, потому что она сама его преследует. И недавно Павел Дуров был там на 4-м допросе. Но уголовное дело во Франции идет очень жидко. И сейчас адвокат Дурова перешли в наступление и обжалуют сам факт возбуждения уголовного дела через европейские вышестоящие суды. Поэтому, да, это, скорее всего, мы сталкиваемся с таким политико-правовым гибридом, когда повестки посылают ему по старому месту жительства, где он не живет 20 лет, его объявляют в международный розыск, вменяют очень серьезные статьи, которые предусматривают наказание там от 10 до 15 лет лишения свободы, а в принципе может еще и больше. Но при этом понятно, что здесь больше торг, и все сводится к тому, что он отказывается закрыть канал, через который украинские спецслужбы и подразделения вербуют российских малолетних людей для совершения терактов за деньги или запугивая их. Буквально несколько дней назад были такие благожелательные комментарии без 5 минут уже о имеющихся договоренностях. Но, видимо, это очередная фаза, почему я и называю, что это политико-правовой гибрид. Как раз именно поэтому, потому что, да, сейчас вот добрый, злой полицейский, сейчас новая стадия, очень тяжкие обвинения с такими грозными перспективами. Но я думаю, что у Дурова есть уже иммунитет, он пугался, запугивался в разных странах и только от этого становился более богатым, обеспеченным. Его больше признавали международные сообщества и такие международные лидеры, как Илон Маск. Поэтому я думаю, что эффект будет обратным, Дуров будет рад и еще больше взгромоздиться в самопровозглашенный пьедестал лидера борьбы за свободный мир. Таковым он, конечно, не является. Он циничный, прагматичный коммерсант, который выживает, пытается привлечь как можно больше денег, потому что тратит много, и не более того. Я думаю, что через какое-то время мы увидим, что переговорный процесс сменит градус, и мы опять вернемся к тому, что он все-таки удалит эти каналы.
1: Александр Трещев. На фоне обвинений ФСБ против Дурова акции ВК на Мосбирже росли в моменте на 4 с лишним %, сейчас более 3. В Квазаре заявили, что склад в Рязани временно не принимает поставки, а хранящиеся на нем товары пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время, сообщается в канале маркетплейса для предпринимателей. Поставки можно перенаправить на склад во Владимире, добавили в компании. Склад был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Как сообщал глава Рязанской области Павел Малков, в регионе госпитализированы 6 человек. Из-за падения обломков ВПЛА есть возгорание на территориях. А селлеры обеспокоены. Они не понимают, что сейчас их товаром, который находится на складе в Рязани. Что они видят в своих личных кабинетах, Бизнес-ФМ рассказал Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор телеграм-канала Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах.
3: был ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром.
4: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товар лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, по Рязани сейчас отключены, поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
3: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
4: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, что-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
3: А большой и популярный получается склад?
4: В последнее время был, да, достаточно хороший склад. Что такое, очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
1: Максим Попов, селлер. А судьбу своего товара пока не понимает основатель фабрики детской одежды в Ярославской области, селлер на маркетплейсах Галина Ворожбит.
5: Именно поставок на Рязань у нас не было. Но дело в том, что туда возвращаются возвраты. Покупатель отказался, он находится в Рязани или рядом, и товар возвращается на склад в Рязань.
3: Приходили ли вам сообщения, принимает ли склад товар или нет?
5: Да, такое сообщение было в новостях. Сегодня сразу после Рязани пришло еще сообщение, склад Сарапул не принимает поставки. В общем, как мы в новостях видим, что склад поставки не принимает, это однозначно, что там проблемы.
1: Галина Ворожбит, селлер. Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле приостановил прием товара, указано в объявлении на портале селлеров. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечается в сообщении. Сегодня беспилотники вновь атаковали Удмуртию. Как сообщал на тот момент глава региона Александр Бричалов, пострадавших разрушений нет. Но, кстати, связанная с Удмуртией новость сегодня. Владимир Путин принял отставку Бричалова сегодня. Он ее подал по собственному желанию. И уже назначена новая временно исполняющая обязанности Ольга Абрамова, которая в последнее время была советником руководителя Минсельхоза России, а в прошлом была ИО премьера Удмуртской республики. После массовых атак беспилотников, кстати, Wildberries пишет, свободные склады в Казахстане, пишет Коммерсант. По данным источников, собственники складов в России опасаются сдавать их площадки из-за рисков.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Более 100 российских компаний из разных регионов подтвердили участие в акселераторе «Новый национальный бренд». За 3 месяца они разработают коллекции одежды, мебели, аксессуаров, текстилей и товаров для дома, объединенные современной российской идентичностью. Основой для работы станут концепции 7 брендинговых агентств. Команды предложили строить новый образ вокруг качества, честности, изобретательности, связи поколений, уважения к ремеслу и регионального разнообразия. Часть проектов опирается на повседневные привычки и уклад жизни, другие – на природные образы, технологичность и способность создавать собственные решения. Будущий национальный бренд планируют сделать зонтичным знаком качества, с которым смогут работать компании из разных отраслей. Он должен помогать российским производителям формировать узнаваемый образ продукции, объединять региональные традиции и современные подходы к дизайну. Сначала участники протестируют идеи на внутреннем рынке, после чего наиболее успешные решения смогут использовать для продвижения за рубежом. Итоги акселератора представят в конце октября на днях креативной экономики в Санкт-Петербурге. Старшеклассники с сентября следующего года будут изучать 5 предметов по обновленным практикоориентированным программам, сообщили в Минпросвещение. Программы по физике, химии, биологии, математике и информатике актуализировали в соответствии с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. ЦБ собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения на выявление недостоверных данных от страхователя. По его завершении страховщик утратит право отказа от договора и удержания премии, как в настоящее время, и будет вынужден обращаться в суд. Предложение Банка России в большей степени нацелено на защиту автовладельцев, считают правозащитники. Однако для страховых компаний это может обернуться ростом операционных издержек. В Нижнем Новгороде метростроевцы запустили второй тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону площади Свободы. Назвать щит решили в честь народной героини Алены, которая, по легенде, в 16 веке вступила в бой с вражеским отрядом, вооруженной лишь коромыслом. Началась прокладка уже четвертого тоннеля. В этом году планируется полностью завершить подземные работы и начать возведение самих станций и вестибюлей. Первый в России музей о фальшивых деньгах «Двойное дно» открылся в Нижнем Новгороде на улице Минина. Он посвящен истории фальшивомонетничества и развитию технологии защиты денежных знаков. В музее представлены подлинные и поддельные монеты и банкноты разных стран и эпох, документы, защитные элементы денежных знаков, а также предметы, связанные с историей изготовления фальшивых денег. Часть экспонатов размещена в настоящих банковских сейфах. Экспозиция рассказывает о многовековом противостоянии между изготовителями подделок и специалистами, разрабатывавшими способы защиты денег. Для посетителей старше 6 лет. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
9: Валюта.
8: На 29 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 59 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
7: Задолженность мессенджера Telegram по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российских законов выросла почти до 38 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Как следует из судебных и других материалов, в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств. Напомню, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. В феврале в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 16 проектов на сумму 8 миллиардов рублей. Среди самых крупных – производство льноволокна в Шарангском округе на 2,7 миллиарда. Это масштабный проект в несколько очередей и на нескольких территориях. Ранее инвестор уже получил участок в Шахунье. Ожидается, что ежегодно на предприятии будет выпускаться не менее 3000 тонн льноволокна, применяемого в производстве пряжи и тканей. Заявителем выступает ООО «Катанин». Компания уже возделывает лен-долгунец в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Компания «Водолет» планирует расширить флот в этом году за счет двух судов на подводных крыльях «Метеор». Они будут носить имена «Губернатор Баранов» и «Купец Сироткин». Сейчас в парке перевозчика два «Метеора», пять судов на подводных крыльях «Валдай» и два судна на воздушной подушке «Спутник». В компании уточнили, что вопрос о возобновлении регулярных рейсов судна «Саталия» не рассматривается. Его передавали Нижегородской области для тестовой эксплуатации, после чего вернули заводу-изготовителю. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Британские ученые доказали.
11: Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
9: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
12: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещание Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянскими крестьянским банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 1917 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1937. 1940 года.
9: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Мапинг пусьян, папинг хуантан.
13: Дословно с китайского языка это переводится как «полная бутылка молчит, полупустая булькает». То есть, если человек настоящий профессионал, он просто молча делает свое дело. А если он недоучка и неумеха, то будет много болтать о своих умениях, а дело так и не сдвинется. В России по этому поводу вспоминают Емелю, который способен неделю без перерыва молоть, что ему вздумается, но только не муку.
14: Срочные переводы на Бизнес FM.
13: Бизнес FM.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 12 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Президент Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Перед этим состоялась встреча в Кремле, где президент предложил советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой возглавить республику. Она приняла предложение президента. Абрамова ранее работала в республиканском правительстве. Она перешла в Минсельхоз осенью 2024 года. Одновременно президент принял отставку главы Удмуртии Александра Бричалова. Россия и Украина готовят новый обмен пленными, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она не стала называть дату обмена, чтобы, по ее словам, не сорвать этот процесс. По словам Лантратовой, работа идет по двум категориям граждан. Это военнопленные гражданские лица, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями. При атаке на Крым минувшей ночью погибли 2 человека, еще 5 получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Подробности он не привел. Минобороны сообщало, что ночью над Крымом были сбиты беспилотники, но их число не уточнялось. В общей сложности силы ПВО за ночь уничтожили 295 украинских дронов над 12 российскими регионами. Глава МИД Сергей Лавров назвал проявлением доверия руководства свое участие в думских выборах. Лавров возглавил предвыборный список партии «Единая Россия», дал интервью руководителю ТАСС Андрею Кондрашову. По словам главы МИД, у него хорошие отношения с руководителями всех, без исключения, парламентских партий. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ФСБ сообщила о возбуждении в отношении Павла Дурова уголовного дела и о планах объявить его в международный розыск. По версии спецслужбы, причиной стал бот знакомств, который, как утверждается, украинские спецслужбы использовали для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Wildberries временно не принимает поставки на склад в Рязани, сообщила сама компания. Ранее сообщалось об эвакуации логистического объекта в соответствии с требованиями безопасности. Утром рязанский губернатор информировал, что в регионе в результате атаки дронов пострадали 6 человек. Из-за падения обломков на промпредприятиях произошел пожар. Группа сенаторов США согласовала несколько часов назад законопроект, который предусматривает новые санкции в отношении России и Ирана, так называемый «адский пакет». В случае принятия документ расширяет санкции против Москвы и Тегерана, направлен против российского экспорта газа и нефти. Эти и другие темы в нашем эфире. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом из-за растущих рисков для судоходства. Как пишет агентство Рейтер, речь о новороссийском зерновом терминале, глубоководном зерновом терминале КСК, а также зерновом терминальном комплексе «Тамань». Они способны отгружать более 20 миллионов тонн зерна в год, а при этом общий годовой объем морского экспорта зерна из России составляет около 50 миллионов тонн. Подробности приводят журналисты Рейтер.
16: Россия, как крупнейший в мире экспортер пшеницы, в этом месяце ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновых судов на маршруте, по которому проходит около четверти экспорта зерна из страны. Власти перенаправили зерно из плодородных южных регионов на глубоководные зерновые терминалы в Черном море, автомобильным и ЖД-транспортом. Однако участились нападения и на черноморские порты. Примерно треть зерна обрабатывается двумя терминалами в Новороссийске, доставляется автотранспортом, в то время как терминальный комплекс «Тамань» принимает зерно только автотранспортом. Терминалы осуществляют поставки основным российским покупателям зерна, включая Турцию и Египет. Источники Рейтер сообщили, что Россия стремится к дальнейшей диверсификации своего экспорта. В ближайшем будущем приоритетом станут порты Балтийского региона, как наиболее безопасный альтернативный маршрут. Каспий также является вариантом, но он в основном используется для поставок в Иран. А риски возрастают из-за войны на Ближнем Востоке и совсем недавнего нападения Украины на иранское судно.
1: Насколько критичны для России поставки зерна через Черное море и каковы перспективы альтернативных маршрутов, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
17: По разным оценкам, через Азово-Черноморский бассейн отгружается от 80 до 90% всего российского экспорта зерна. А конкретно глубоководные терминалы Черного моря, это Новороссийск, Тамань и Туапсе, они только одни обеспечат порядка 50% общего объема отправок зерновых на экспорт по морю морским путем. Поэтому любые сбои или частично временная остановка работы даже части этих экспортных хабов сразу создают серьезное напряжение не только в российской логистике, но и на мировом рынке. Какие есть альтернативы? Балтийские порты, Высоцк и Услуга, это основные порты. Балтийские порты рассматриваются рынком и регуляторами как альтернатива, но только частичная альтернатива. Полностью они Черное море не заменят. А во-вторых, есть нюансы. С одной стороны, это маршрут явный плюс, это самый безопасный маршрут пока, во всяком случае. Логистика из Балтики вполне может быть конкурентоспособна, но опять-таки ситуативно не всегда. С другой стороны, по Балтике есть свои минусы и свои сомнения. Ну, во-первых, исторически доля экспорта пшеницы через Балтику, но небольшая. И для какого-то масштабного перенаправления потоков сюда нужно главное время, а его у нас нет. Экспортировать нужно уже сейчас и буквально вчера. И инвестиции в инфраструктуру. Это тоже финансы, это тоже затрата по времени. Во-вторых, для традиционных и самых больших для России рынков экспортных, это Египет, напомню, Турция, Ближний Восток и Северная Африка, но всегда черноморский маршрут используется, потому что он оптимален географически, он короче, он дешевле, он уже накатанный и привычный для всех. Ну, такие таким образом, переход на Балтику заведомо увеличивает логистические издержки, увеличит время оборота судов, что снижает рентабельность экспортных операций, ну а часть из них вообще стоит, на мой взгляд, под сомнение. И как бы мы ни смотрели, полностью заменить черноморский агротранспортный хаб в краткосрочной минус-перспективе не получится.
1: Николай Лычев, Центр «Мастерская агротрендов». В последнее время Россия резко нарастила атаки на портовую и транспортную инфраструктуру Украины. На прошлой неделе Минобороны сообщила о поражении высокоточным оружием объектов в портах Одессы, Южного и Николаева. Это грозит серьезными потерями украинским аграриям и другим отраслям экономики. Говорят эксперты, так уже приостановил работу один из крупнейших производителей железной руды «Южный ГОК». Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетиями. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором Российского агентства международного проекта ИТЕР Анатолием Красильниковым.
18: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
19: Тема термоядерная. Словосочетание «термоядерный реактор», оно вот в устах ученых часто звучит как почти синоним вечного двигателя. Вот вначале поясните, пожалуйста, почему решение контролируемого термоядерного синтеза – это действительно архиважный вопрос для человечества?
20: Человечеству в будущем нужен неисчерпаемый источник энергии. А термоядерная энергетика, в ней топливом будет являться дейтерий третий. Дейтерий неисчерпаем из воды Мирового океана, есть технологии его извлечения. А третий есть технологии, как третий изготавливать из лития ядерными методами. Тоже неисчерпаем, потому что лития достаточно на Земле. Поэтому неисчерпаемый источник энергии раз, абсолютно безопасная, потому что отсутствуют внутренние механизмы для какого-нибудь взрыва. Самая большая авария на термоядерном реакторе – то, что он просто потухнет. Третья важная вещь – это большая плотность выделения энергии в одном конкретном реакторе может быть достигнута. Это не так, как в солнечных батареях, где надо огромные площади покрывать солнечными экранами. Эта установка вполне может быть в космосе или там под водой Мирового океана располагаться. И в этом смысле мы получаем источник энергии в труднодоступных местах, куда мы сегодня с трудом вступаем. Но с освоением термоядерной энергетики для нас эти пути будут открыты, конкретно на соседние планеты и в места, где другие источники энергии просто отсутствуют. Поэтому вот такой бум сейчас, он и проектом ИТР инициирован, потому что технологически развитые страны, они сегодня реализовывают проект ИТР, разрабатывают технологии ИТР, и эти технологии для того и разрабатываются, чтобы потом эти нации, участвующие в проекте ИТР, реализовывали эту термоядерную энергетику на национальной почве.
21: Правильно понимать, что ИТР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали сейчас с их магнитами?
20: Нет, в Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле, которое нужно для будущего термоядерного реактора.
21: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не как дату начала функционирования реактора.
20: Оптимизм, он всегда нужен ученым, и оптимизм движет прогресс. Но есть еще реализм. С учетом вот того опыта, который у меня есть, не думаю, что так все быстро реализуется. Скорее всего, это займет более длительный отрезок времени создания именно термоядерного реактора. Понимаете, у термоядерного реактора есть несколько стадий создания. Первое – создать, чтобы термоядерная реакция потекла. А потом еще надо научиться ту энергию, которая выделяется в рамках термоядерных реакций в плазме, ее преобразовывать в ток. Вот реактор, он тогда реактор, когда он ток производит. До 30-го года не успеют.
21: ИТР ближе к цели стоит, чем Китай?
20: Конечно, конечно, ИТР ближе с точки зрения реализации термоядерного горения в плазме. Я думаю, что оно в ИТРе будет раньше, чем у китайцев. А может быть и относительно близко друг к другу. Не знаю, как успешно они будут реализовывать. Ясно, что опыт ИТРа китайцам доступен. Они участники проекта ИТР в этом смысле. Но то, что вам дали высшее образование, не значит, что вы его взяли. В термоядерном реакторе очень много надо чего уметь. Кроме того, что делать хорошо магниты. Хотя Си Цзиньпин среди технологий, важнейших для Китая, термоядерную энергетику поставил на первое место. В нашей стране тоже хорошие отношения. Вот у нас недавно наш министр Фальков, министр науки и образования, посетил ИТР и посмотрел, как сооружается этот самый большой в мире реактор. Он больше всех китайских проектов. А в токамаке размер имеет значение, потому что важнейшей характеристикой является удержание энергии в этом плазменном образовании, которое создается. И вот это время удержания энергии, оно по сегодняшнему опыту пропорционально объему плазмы и размеру установки. ИТР в этом смысле самый большой и самый обещающий реактор из того, что сегодня есть в мире. ИТР в 34-м году начнет работать. Задача по преобразованию энергии альфа-частицы нейтронов уже в электрический ток – это задача следующей установки, следующего реактора уже после ИТРа.
21: Это не конец 30-х, а это по-прежнему абстрактное будущее?
20: Это 40-е года. Но это тоже, кстати, оптимистичный прогноз, потому что очень сложная задача. Термоядерный реактор оказался очень сложной задачей.
21: Когда в конце 50-х, начале 60-х годов советские ученые Там и Сахаров предложили концепцию токамака и начались разработки. Да. Тогда была совершенно прорывная концепция, и надежда была тоже, что вот при их поколении в полную силу термоядерный реактор может начать работать. Этого не произошло, не происходит этого и в наши дни.
20: Очень сложная задача. Понимаете, плазма, она удерживается магнитным полем. В ней столько энергии внутри, в плазменном шнуре, что она постоянно, как бы, знаете, как бы плещется из этого бублика. И научиться создать такие методы, которые расплескивание, что ли, плазмы, я вот так образно говорю, научатся удерживать обратные связи, управление удержанием этой плазмы. Но это настолько много параметрическая задача, что реактор-то должен не одну секунду показать, что он такой вот красавец, да, что в нем хорошо все происходит, а он должен гореть 1000 секунд, вот вытери разряд 1000 секунд. Я вам так скажу, что вот есть график сооружения ИТР вот сегодня. Если он будет соблюдаться, в 34-м году мы запустим ИТР, в 37-м или 8-м мы перейдем к ДТР-3 разряду, где-нибудь в 39-м мы научимся его или 40-м держать. Вот примерно к этому сроку очень реалистичный прогноз я сейчас делаю, что люди научатся с этой горячей плазмой ее удерживать и получать из нее большую термоядерную мощность. А им еще надо научиться, что очень непростая задача, эту термоядерную мощность превратить в ток.
21: Сколько это стоит? О каких бюджетных вливаниях идет речь? Все, что касается токамака со стороны России.
20: Масштабы 10 миллиардов рублей. Какая-то такая цифра. Она варьируется от года к году.
21: А 10 миллиардов это в год, да? Именно на проект ИТЭРА со стороны России?
20: Со стороны России, да. Такой масштаб.
21: Мне кажется, показательно, что в нынешний век геополитического противостояния, тем не менее, проект ИТЭР, это Россия и страны Запада, и не только Япония, продолжают сотрудничество по этому направлению.
20: Да, конечно. Понимаете, я к этому так отношусь. Настолько сложная задача, вызывающая, что она выше тех проблем, которые сегодня есть между странами, и страны это понимают. Конъюнктура политическая когда-нибудь поменяется, будет другой, а задача освоения термоядерной энергетики, она фундаментальная для всех.
21: Мне кажется, увековечил в массовой культуре, да, Высоцкий в его песне «Марш физиков». Да, он спел «Жидкий, твердый, газообразный, просто, понятно, вольготно, а с этой плазмой дойдешь до маразма», и это довольно почетно.
20: Нет, вот в плазме пока маразма нет. В той сфере науки, которая вот физика плазмы, термоядерное горение, идет поступательное продвижение вперед, понимание с каждым годом нарастает, и в этом смысле мы приближаемся к реактору, и он когда-нибудь точно будет создан. Физика технические процессы ясны сегодня, по большому счету. Что делать, понятно. И в этом смысле маразма нет. Мы, допустим, сейчас вот в этом 26-м году в России закончим технический проект токамака с реакторными технологиями. Мы знаем, из чего он состоит в деталях. Дальше решение должно быть о его строительстве.
21: Актуальная тема для будущего всей планеты.
18: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С директором Российского агентства международного проекта ИТР Анатолием Красильниковым беседовал Рамиль Киселев.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между 3 благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
0: Рутуб сообщил о росте выручки спортивного направления 3.5 раза по итогам трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года. На платформе объяснили это высоким интересом зрителей и увеличением спроса со стороны рекламодателей. Самым популярным матчем турнира стал финал Испания-Аргентина, а голым лидером по просмотрам мяч Лионеля Месси, ворота Иордании в матче группового этапа. В Москве открылся первый в России ресторан, где большинство процессов передано искусственному интеллекту. Проект разработала российская IT-компания InnoClouds. Посетителей встречают и официанты, и кассиры, которые общаются как люди, помогают выбрать блюдо, учитывают аллергии, рассказывают об их составе. Всего в работе заведения задействовано около 20 нейросетей. Они создают меню, контролируют кухню, ведут учет рабочего времени сотрудников и анализируют финансовые показатели ресторана. В компании рассчитывают, что такой формат позволит повысить эффективность ресторанного бизнеса. В Алтайском крае в августе откроется новый пятизвездочный отель «Домина Мороз и Солнце» на территории курорта «Сибирская монета», сообщили в пресс-службе собственника и горной зоны. Вместе с гостиницей заработает собственный горнолыжный комплекс с подъемниками и трассами протяженностью более 3,5 километров. В отеле будет 78 номеров, а второй корпус планируют открыть в начале 2027 года. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 10 миллиардов рублей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Двенадцать сорок шесть в Москве. Евросоюз готовит санкции против более чем 1600 российских компаний. Это рекорд по объему, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Агентство утверждает, что совокупный годовой оборот компаний, которые хотят внести в европейский черный список, превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников более 265 тысяч человек. Однако, что это за компании, не уточняется. Утверждается, что работа над пакетом ведется уже несколько месяцев. Его хотят утвердить на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в октябре. При этом Bloomberg отмечает, что такой большой пакет санкций согласовывать Евросоюз может очень долго, так как у каждой страны блока есть свои интересы. Ранее Financial Times утверждал, что Брюссель хочет отойти от масштабных санкций как раз по этой причине. А принятие последнего 21-го пакета Греция блокировало несколько недель, комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
2: Вопрос в том, какие компании, у нас несколько миллионов их числится, ИП-шников можно, самозанятых можно включать, можно и 1600, можно 16 тысяч. Вопрос, кто это, да? И какую роль эти компании играют в экономике? Опыт последних 4 лет показал, что санкции в отношении ведущих наших компаний, крупнейших, и голубых фишек, и в разных секторах. К ожидаемым результатам политическим не привели. На политический курс России они не повлияли. Они ущерб, конечно, нанесли, в том числе ущерб отношениям России и торговым, но произошла адаптация экономики. Можно сейчас очередные сотни носить, но толку-то. Поэтому едва ли это что-то качественно изменит. 19-й и 20-й пакет действительно согласовывали долго, но там был очень конкретный вопрос. Это трубопровод Дружба. Остальные пакеты согласовывали гораздо быстрее. 21-й достаточно быстро согласовали. Поэтому, опять же, вопрос, что там будут за санкции?
1: Иван Тимофеев, гендиректор РСМД. А Bloomberg указывает, что этот пакет мер, несмотря на его размер, вряд ли будет таким же значительным, как санкции против российской нефтяной промышленности и банковского сектора.
18: Капитал с Григорием Бегларяном.
1: С чего бы ты сейчас начал, Григорий? Приветствую.
4: Добрый день. В целом, если брать наш рынок, движение в виде ровное. Ну, наверное, да, с валютного рынка все-таки в первый раз, по-моему, за 3 недели. Вроде как пока получилось в юане к рублю взять одну из технических сопротивлений, 1.65, вроде как и закрепились еще по итогам вчерашнего дня. Сейчас уже выше 1.70, ну, вроде как целится куда-то в район 12 по паре юань-рубль. Ну, если переводить все это на номинальный курс доллар к рублю, то юань к рублю в районе 12 будет соответствовать по текущим реалиям юаня к доллару на глобальном рынке, ну, где-то в районе 81. Ну, что дальше, это уже другая история. В целом, здесь единственный момент, который можно назвать неким нюансом, то, что у нас сегодня 29 июля, и вроде как налоговые платежи еще как-то действуют, но, с другой стороны, возможно, валюту особо не реализуют экспортеры, может быть, брали под залог валюты деньги, да, это вот с этим, может быть, связать можно и скачки ставок по юаням. Юани на межбанке там и под 8, и под 10% однодневные были ставки. Это говорит о том, что спрос на юани был, по крайней мере, с точки зрения кредитных коротких историй, но пока в целом динамика тут не меняется. Возможно,
3: возможно, на фоне ожидания слабости рубля опять идет попытка разгона российского рынка акций. Закрепили 2200, и теперь, я так полагаю, целится куда-то в район 2250 по индексу Мосбиржи. Это тот самый технический уровень, ранее его пробивали сверху вниз, теперь пытаются снизу вверх вернуть. Долговой рынок пока в целом стабилен. Держимся вблизи максимумов текущих последних двух недель. Ну, а дальше посмотрим. Тут в целом даже выделить на рынке акции особо нечего. Ну, были попытки дернуть акции информационных компаний, там ВКонтакте росли, там Яндекс рос. Ну, это, видимо, реакция на новости вокруг Телеграм. Ну, все тут не то что сдулось, но активность резко упала. А так, по-прежнему попытка в акции Сбербанка вернуться к отметке 275 рублей. Ну, это даст шанс хотя бы надеяться на возврат к уровню в 300 рублей. Пока вот не очень получается, но у нас полдень, активность пока я не вижу, что возросла на рынке акций. Может быть, ближе к открытию уже торгов в Америке будет вторая фаза активности, пока этого нет. На глобальном рынке все в целом тоже стабилизировалось. Провалы на фондовых площадках в Азии, которые мы наблюдали, особенно в Японии, в Корее, связанные с фиксацией прибыли в сегменте акций, искусственный интеллект пока не передались по эстафете американским таким же компаниям. Тут даже попытка восстановления идет. Ну, вчера распродавали активно акции компании, которые производят полупроводники, при этом покупали акции потребителей их продукции, там Google, Apple. Сегодня сменились тенденции, отскакивают вверх акции полупроводниковых компаний, а эти компании высококапитализированы, сегодня вроде как отдыхает. Ну, таким образом, за счет вот этих нехитрых манипуляций индексы американские держатся на плаву и шансами там, я не знаю, дотянуться до новых рекордов, может быть, получится. Доллар американский опять стал укрепляться, несмотря ни на что. Сегодня, в принципе, есть какая-то новость. Сегодня вердикт выносит американский ЦБ под руководством нового главы, господина Уорша. Но у него там большая позиция. Он-то хочет ставки не повышать, а снижать, но большая часть его коллег из Старой Гвардии пока считают, что даже ставку можно было бы и приподнять, чтобы не допустить возврата роста инфляционных ожиданий. Но пока общий консенсус, что ставка меняться не будет. Дальше все будут интересовать какие-то комментарии. Цены на нефть в целом, вот как с утра они отпрыгнули вверх, Brent 87 долларов, так тут пока и остается. Рынок ждет какой-то реакции от американских властей в ответ на сообщение о том, что Иран вроде как обстрелял какие-то объекты американские в Иордании. Кстати, никаких пока реплик с американской стороны не было. Ждем, когда проснется президент Трамп. Может быть, он что-то скажет.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Слова, проверенные делом.
24: Довольно странно уже после завершения сделки говорить, что вас обокрали только потому, что противоположная сторона оказалась умнее вас. Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильнее направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
23: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Недвижимость.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Выставка Open Village, посвященная загородному строительству, это прежде всего разговор о настоящем. В этом году говорили о том, что строительный объем ИЖС сначала 26-го вроде сократился, но ипотечное кредитование в годовом отношении пока в плюсе. Согласно июньским данным Дом РФ, рост год к году 60%. Эксперты дружно кивали головами, как бы подтверждая результаты опросов, приведенные компанией ФСК Family. Сейчас 66% россиян живут в квартирах, а 31% в частных домах. А в идеале 64% хотели бы жить в домах и только 34% в квартирах. Тема обязательного регулирования ИЖС тоже стала предметом обсуждения. Действительно ли четкие правила вкупе с механизмом КРТ решат проблему хаотичной застройки и отсутствия качественных дорог? В общем, настоящее дает немало информации к размышлению. При этом основатель бизнес-экосистемы Open Village Владислав Капица предложил поговорить и о будущем, отметив, что сейчас 95% заказчиков компаний-производителей домов – это конечные потребители. Но через 10 лет основным заказчиком станут генподрядчики, которые в рамках КРТ будут заниматься развитием загородных кластеров. Эксперты, с которыми Бизнес ФМ продолжила обсуждение этой темы, нарисовали портрет подмосковного рынка ИЖС образца 35-го года. Небольшие коттеджные поселки в дефиците. В основном это будет высокий бюджет и любое направление в пределах 30 километров от МКАД. Начнут появляться новые малые города, объединяющие разбросанные в округе СНТ, поселки и деревни. Промышленное домостроение станет мейнстримом. Борьба за покупателя окончательно сместится из плоскости цена за квадрат в плоскость качества среды и сервис. И да, никаких участков без подряда. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
8: Вернейший способ быть обманутым – это считать себя умнее других. Ведь жизнь наполнена случаями, выпутаться из которых помогает лишь глупость.
6: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: 12:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Центр избирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Яблоко» для участия в думских выборах. В него вошли 269 кандидатов. Одновременно ЦИК проверяет информацию по жалобе «Яблоко» на отказ в регистрации списка партии на выборы в ЗАГС Собрания Петербурга. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшую пятницу, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее Центр избирком зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты от всех 5 парламентских партий «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Президент Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Перед этим состоялась встреча в Кремле, где президент предложил советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой возглавить республику. Она приняла предложение главы государства. Абрамова ранее работала в республиканском правительстве. Она перешла в Министерство сельского хозяйства осенью 2024 года. Одновременно президент принял отставку главы Удмуртии Александра Бричалова. В Кирове скончался один из пострадавших при ракетном ударе по заводу 24 июля. Сотрудник предприятия был госпитализирован с тяжелыми травмами, обширными ожогами. Таким образом, число погибших при ракетном ударе выросло до 6. Еще 27 человек получили травмы и ранения. В Сочи обнаружен погибшим ребенок, которого унесло в море течением горной реки. Об этом сообщили в экстренных службах. Ранее сообщалось, что два человека переходили вброд горную реку Псезуапсе. Их смыло течением и унесло в море. Инцидент произошел в понедельник. Мужчину-туриста нашли погибшим в тот же день. Ребенка продолжали искать. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
9: Главные темы.
1: Сейчас днем в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Его могут объявить в международный розыск. Об этом сообщили в ФСБ. Администрация Telegram по версии службы не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии и вербовки людей. Вайбер заявили, что склад в Рязани временно не принимает поставки. Хранящиеся на нем товары пока сняты с продажи. Их можно направить на склад во Владимире, добавили в компании. Ранее глава Рязанской области сообщал, что в регионе госпитализированы 6 человек. Из-за падения обломков есть возгорание на неких промышленных территориях. Адские санкции стали ближе на шаг. Группа сенаторов США согласовала соответствующий законопроект. Документ в случае принятия расширяет санкции против Ирана, а также направлен против экспорта России газа и нефти, давая президенту Трампу право вводить тарифы против 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Итак, ФСБ предъявило обвинение основателю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. Дурову могут объявить в международный розыск. Решение

0: Ростков. Сам Дуров новость пока не комментировал, а вот в официальном канале Telegram отреагировали, выложив старое фото Дурова, где он показывает средний палец. А можно предположить, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram пойдут дальше, и встанет вопрос, признавать ли Telegram экстремистским, считает глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Любая новость, вообще, мне кажется, которая касается нашего сектора экономики, где возбуждаются разнообразные дела и где продолжаются внутренние конфликты между государствами, всегда в этом плане не очень хорошая. Да? То есть идет дискуссия, и эта новость является некоторым вроде ответом. У нас редко дают правильные ответы прямые государства, но у нас в последнее время появился достаточно такой тренд на коммуникацию. Давайте вернем Telegram, давайте освободим Telegram от ограничений, что это может быть не очень правильно. Ну, вот ответ мы такой получили, потому что вести переговоры с человеком, находящимся в международном розыске по такой статье, никто, естественно, юридически не может. Очевидно, что до окончания СВО никаких обратных процессов не будет. Некоторые чудеса возможны мелкие. Кого-то вернут из иноагентов, может быть, одного-двух. То есть были такие прецеденты. Но в целом разблокировки и какие-то иные вопросы до окончания СВО физически, наверное, на мой взгляд, невозможно. И вот сегодня мы получили с вами такой ответ государства. Ответ простой. Нет, никакие переговоры невозможны. И в ближайшее время о каких, скажем так, послаблениях в пользу Телеграмма. Смысла нет. Ну и здесь даже другой, наверное, вопрос. На текущий момент сам Телеграм не является экстремистским сервисом. И тут вопрос такой философский. Если Павел будет признан экстремистом и террористом, или способником террористов, экстремистов, извините, что-то за терминологию, то не попадет ли туда же и сам Телеграм. Потому что на текущий момент мы им вроде бы как бы пользуемся, нам им вроде пользоваться не запрещено. И тоже возникает вопрос, а что будет с теми каналами, которые создавали многие СМИ и медиа в разных историях, потратили туда много денег достаточно. Ну и к вопросу еще и о рекламодателях. Там сразу же возникают риски размещения рекламы, потому что мы с вами помним, как это было на примере экстремистской Меты, что одним из самых таких серьезных методов влияния, это денежное влияние, это запрет размещения на подобных ресурсах рекламы. Поэтому мы наблюдаем за процессом. Это достаточно такой серьезный факт, который, видимо, сейчас переведет отношение государства с Телеграмом в такое достаточно более жесткое русло, чем было до этого.
0: Это был Герман Клименко. Пользователи в сети обратили внимание, что, несмотря на то, что чат-бот Давинчик давно находится в реестре запрещенных сайтов РКН, он по-прежнему доступен на площадках ВК и в Максе. При этом на скриншот переписок, который фигурирует в видео от СК, как доказательство вербовки молодых людей, сделан не в Телеграм, а в мессенджере ВК, обратили внимание СМИ. В СКР уточнили, что меры по блокировке Давинчика в Телеграм уже принимаются 2 дня назад. Пресс-секретарь президента Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются, но представители мессенджера не очень активны. Глава московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов не исключает, что обвинение против Дурова – это попытка надавить на основателя Telegram с целью замотивировать его к сотрудничеству со спецслужбами. Похожая история была во Франции.
2: Предъявление сейчас требований к Павлу Дурову, которого он не исполнил, о том, чтобы удалять какие-то площадки, с которых там вербовали людей для совершенно террористической деятельности, это предъявление требований не только к Павлу Дурову, но и, конечно же, к самой площадке. Риск того, что не сегодня-завтра может появиться информация о том, что принято решение об окончательной блокировке и использовании данной площадки как экстремистско-террористической, оно вполне возможно. Ну и, соответственно, использование Телеграма как такового станет незаконным. Это с одной стороны. С другой стороны, могут ограничиться только предъявлением требований непосредственно к Павлу Дурову, рассмотреть ситуацию таким образом, что он создал площадку, которая дает как хорошие, так и плохие направления деятельности людей. Поэтому, скажем так, убивать полностью все и выплескивать с водой ребенка не стоит. И ограничиться предъявлением требований к Павлу Дурову для того, чтобы он был более сговорчивым. И мы, вполне возможно, скоро увидим информацию о том, что все обвинения сняты, Павел Дуров пошел на контакт, как это было ранее и неоднократно, и действительно Дмитрий Песков уже сам говорил о том, что переговоры ведутся, но это означает, что переговорный процесс, он иногда нуждается, скажем так, усиление с какой бы то ни было стороны. Я так понимаю, что это может быть просто один из элементов усиления переговорного процесса со стороны российских властей. Могут пойти по пути применения, как применили к Инстаграму, то есть признать признали, но пользоваться не запретили. Но рекламу размещать запретили, опять же, что, собственно говоря, снизило большое количество доходности, в том числе от рекламных контрактов, которые использовались ранее в этой запрещенной сети Инстаграм. Поэтому возможно, что пойдут по этому пути. Здесь вариантов достаточно действительно много.
0: Адвокат Владимир Филатов во Франции против Дурова. Также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через мессенджер. А в начале июля его снова допрашивало около

0: 6 часов. Адвокаты говорят, что почти за 2 года с момента предъявления обвинений доказательств его вины французы так и не нашли. Информация о международном розыске Дурова пока нет в базе Интерпола. Это также не произошло после уголовного дела от французов. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, страны его ни Эмираты, ни тем более Франции не выдадут, говорит эксперт в области международного права, юрист Александр Трещев.
1: По двустороннему соглашению выдаются только люди, не являющиеся жителями Арабских Эмиратов и гражданами. У Павла Дурова есть гражданство Арабских Эмиратов. Он его получил лично от Хамдана, наследного принца. Поэтому это исключает любую вероятность его выдачи. Он также является гражданином Франции. Но и Франция его никогда не выдаст России, потому что она сама его преследует. И недавно Павел Дуров был там на 4-м допросе. Но уголовное дело во Франции идет очень жидко. И сейчас адвокат Дурова перешли в наступление и обжалуют сам факт возбуждения уголовного дела через европейские вышестоящие суды. Поэтому, да, это, скорее всего, мы сталкиваемся с таким политико-правовым гибридом, когда повестки посылают ему по старому месту жительства, где он не живет 20 лет, его объявляют в международный розыск, вменяют очень серьезные статьи, которые предусматривают наказание там от 10 до 15 лет лишения свободы, а в принципе может еще и больше. Но при этом понятно, что здесь больше торг, и все сводится к тому, что он отказывается закрыть канал, через который украинские спецслужбы и подразделения вербуют российских малолетних людей для совершения терактов за деньги или запугивая их. Буквально несколько дней назад были такие благожелательные комментарии без 5 минут уже о имеющихся договоренностях. Но, видимо, это очередная фаза, почему я и называю, что это политико-правовой гибрид. Как раз именно поэтому, потому что, да, сейчас вот добрый, злой полицейский, сейчас новая стадия, очень тяжкие обвинения с такими грозными перспективами. Но я думаю, что у Дурова есть уже иммунитет, он пугался, запугивался в разных странах и только от этого становился более богатым, обеспеченным. Его больше признавали международные сообщества и такие международные лидеры, как Илон Маск. Поэтому я думаю, что эффект будет обратным. Дуров будет рад и еще больше взгромоздиться в самопровозглашенный пьедестал лидера борьбы за свободный мир. Таковым он, конечно, не является. Он циничный, прагматичный коммерсант, который выживает, пытается привлечь как можно больше денег, потому что тратит много, и не более того. Я думаю, что через какое-то время мы увидим, что переговорный процесс сменит градус, и мы опять вернемся к тому, что он все-таки удалит эти каналы.
0: Александр Трещев, юрист. На фоне обвинений ФСБ против Дурова акции ВК на Мосбирже росли в моменте почти на 5%. Сейчас поскромнее, правда, примерно плюс 3%. Wildberries заявили, что склад в Рязани временно не принимает поставки. Хранящиеся на нем товары пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время, сообщается в канале маркетплейсом для предпринимателей. Поставки можно перенаправить на склад во Владимире, добавили в компании. Склад был эвакуирован из-за атаки дронов. Как сообщал глава Рязанской области Павел Малков, в регионе госпитализировано 6 человек из-за падения обломков БПЛА. Есть возгорание на промышленных территориях. Сыры обеспокоены. Они не понимают, что сейчас их товаром, который находился на складе в Рязани. Что они видят в своих личных кабинетах, бизнес ФМ рассказал Максим Попов, владелец нескольких компаний, торгующих на Wildberries, автор телеграм-канала Максим Попов, системы и масштабирования на маркетплейсах.
2: Был ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром?
3: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товар лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, с Рязани сейчас отключены. Поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
2: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
3: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, что-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
2: А большой и популярный получается склад?
3: Ну, в последнее время был, да, достаточно хороший склад. Что такое, очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
0: Максим Попов, селлер. У Глеба, который продает товары для сада и дачи, во время предыдущих атак сгорело 50% всех запасов на складах маркетплейса. Выплат не было. Wildberries пока выплачивает компенсации только мелким продавцам. А в Рязани у Глеба тоже был товар.
4: Да, у нас был товар, себестоимость 1,5 миллиона. Это не основной склад, но при этом мы рассчитывали, что это один из самых безопасных складов.
2: Что касается товара, который был в Рязани, можно ли его посмотреть в личном кабинете, есть ли карточки?
4: Ну, у нас есть, мы специально сделаем сервис, который специально показывает остатки по каждому дню, по всем складам. Чтобы если сама площадка скрывает остатки, то у нас эта информация есть. Но сейчас что ВБ прислал информацию, которую они отправляют, это только то, что склад Рязань временно не принимает товары. Вот ту информацию мы получаем непосредственно от площадки.
0: Селлер по имени Глеб. Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле тоже приостановил прием товара, указано в объявлении на портале селлеров. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечается в сообщении. Сегодня беспилотники вновь атаковали Удмуртию. Как сообщали власти, пострадавших разрушений нет. После массовых атак беспилотников Wildberries ищет свободные склады в Казахстане, пишет Коммерсант, между тем. По данным источников издания, собственники складов России опасаются сдавать их площадки из-за слишком высоких рисков.
5: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин. В четверг после 17 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
6: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
7: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
9: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Британские ученые доказали. Англичане – худшие в мире отцы. Исследование проводилось в 15 наиболее развитых европейских странах. Специалисты в своей работе учитывали, сколько времени мужчины в разных странах отводят детям, уборке в доме и приготовлению пищи. Оказалось, что отцы Великобритании проводят с детьми в 3 раза меньше времени, нежели матери – 24 минуты против 1 часа. Лучшими признаны португальские папаши, у которых соотношение получилось 39 минут к женскому часу. Также неплохо справлялись со своими родительскими обязанностями мужчины Швеции, Франции, Италии и Новой Зеландии. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
11: Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР и Таможенная служба Республики Кореи. При этом темпы роста поставок ускорились. В январе-июне 25-го импорт прибавил 23,3%, достигнув 237 миллионов долларов. Сильнее всего в этом году увеличились поставки из Китая на 70% до 111 миллионов долларов. Из Южной Кореи они выросли лишь на 24% до 212 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Погода в Москве.
0: Прямо сейчас в российской столице плюс 20 градусов. Теплее уже не будет. Возможно, совсем скоро в столице пойдет слабый дождь и будет продолжаться часов до 8 примерно. Так температура будет постепенно опускаться. К 8 часам обещают плюс 17, ночью плюс 15, завтра плюс 22 градуса и слабый дождь. 13:17 в Москве. цен на арбузы и дыни взлетели, в том числе из-за сокращения посевных площадей. Арбузы за год подорожали на 39%, до 66 рублей за килограмм, дыни на 42%, до 151 рубля. Это подсчитали аналитики компании «НТЭК». Одна из причин – погодные условия в регионах, где производят бахчевые. Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае. Затяжные дожди сдвинули сроки созревания, и по мере того, как будет поступать новый урожай, цены все-таки опустятся. Но проблема в том, что снижается и само производство арбузов и дынь. Как пишут «Известия», по подсчетам агроэкспертов, за 5 лет посевные площади сократились примерно на 20%. Насколько были вынуждены поднять цены сами фермеры и выгодно ли сейчас заниматься бахчевыми, мы спросили у совладельца фермы Пономарева в Ставропольском крае Романа Пономарева.
12: Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 20%. Состояние, конечно же, неопределенности и желание сработать хотя бы в ноль в этом году. Так как была весна тяжелая, и также бензиновый кризис влияет, и покупательская способность уменьшается. По поводу уменьшения посевных площадей, это действительно так, так как я являюсь админом группы бахчеводы.ру и Бахчеводы России, я хочу сказать, что произошло не на 20%, а процентов на 30, наверное, даже сокращение площадей по бахчеву. Просто дороже все стало. Начиная от дизельного топлива, также пленка, кто на пленке выращивает, семенной материал стал дороже. Дороже, наверное, за последние 3 года он увеличился на 100%. Дизельное топливо возросло за последние 2-3 года. На сколько у нас? Ну, процентов на 40, наверное, а то и на 50. То есть пленки, капельные ленты, все это возросло в разы. Да, и, конечно же, людской труд подорожал. Потому что фермер всегда смотрит не на то, что как кто платит, а как работник может ли обеспечить свою семью, работая у фермера.
0: Роман Пономарев, фермер. В целом урожай остается хорошим, в том числе в Астраханской области, одном из основных регионов поставщиков. Как считают эксперты, в августе розничные цены будут снижаться, но все равно останутся выше прошлогодних. Спрос на игровые консоли в первом полугодии вырос в России более чем на 20%. Об этом пишут ведомости. При этом средняя цена продаваемых приставок снизилась год к году примерно на 1.5%. Что происходит с этим рынком? Подробности позже, а сейчас Финляндия намерена прекратить обслуживание опор линий связи с Россией. Энергетическая компания «Фингрид» предупредила об этом российских операторов. На ЛЭП подвешены волоконно-оптические линии связи. Но после прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно. Ни «Фингрид», ни «Россетям», пишет газета «Коммерсант». Как эти линии связывают Россию с международным интернетом и насколько критична для нас потеря этих объектов, мы спросили гендиректора ТМТ «Консалтинг» Константина Анкилова.
13: Сеть интернет построена на оптоволоконных каналах. Есть несколько способов его провести. Самый надежный, но достаточно дорогостоящий, это его закопать вдоль дороги. Есть более бюджетный способ, которым активно пользуются. Это подвешивание кабеля. Как правило, он подвешивается к существующей инфраструктуре, а существующая инфраструктура, наиболее развитая у нас, это электрические сети. В частности, каналы на Финляндию, у нас в том числе часть из них идет именно по линии электропередач. Финская сторона говорит о том, что ей сейчас эти мачты не нужны, давайте прекращать вот такое взаимодействие, вот что произойдет. Исчезнет часть связанности России, российского сегмента интернет с миром, поскольку Финляндия является важной, во многом транзитной зоной, по которой идет соединение с Европой и далее со всем миром. В такой ситуации просто будет перераспределен трафик на другие направления. Больше он пойдет по другим каналам. Это дополнительная задача для операторов. Но здесь мы каких проблем, скорее всего, как пользователи, не заметим. Просто продолжится работа, часть нашего трафика будет идти немножко по-другому. Поэтому сеть, как правило, строится из двух ног, это прям терминология. А здесь у нас даже не две ноги, а их много. С точки зрения физической инфраструктуры, именно кабель, это такая вот многоножка. И, ну, так немножко споткнется, но выправится, научится ходить на оставшихся. Мы, как пользователи, особо этого не заметим. Какие-то локальные истории возможны. То есть какой-то ресурс, доступ к которому в моменте в основном шел через именно вот этот финский сегмент, и там можно будет испытать замедление.
0: Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг. Прекращение эксплуатации части линии означает снижение уровня резервирования сети и потребует перенастройки маршрутизации. По словам экспертов, существуют альтернативные каналы через Беларусь, страны Балтии, а также подводные кабельные системы Балтийского моря. Это позволит операторам частично перераспределить международный трафик в случае снижения пропускной способности на финском направлении. По данным Forbes, объем зарубежного трафика в российских сетях за прошлый год увеличился на 15-20%, а сейчас его доля, согласно экспертным оценкам, составляет уже около трети. Владимир Путин утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бричалова о досрочной отставке с поста и назначил в Рио главы республики Ольгу Абрамову. Ранее она уже была ИО главы правительства Удмуртии, но вот теперь глава региона, хотя и в статусе ИО. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта? Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что и компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права и компании не нарушают. Но у букинистов и просто любителей бумажных книг это вызывает, мягко скажем, смешанные чувства. Продолжит Валерий Убадоев.
14: Причина, по которой ИИ-компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 2022 года, то есть до запуска ChatGPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги ИИ-компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
15: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно, до нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
14: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует, но он хранится где-то на серверах ИИ-компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ-компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, перепродать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ-моделей книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, которая и продает книги ИИ-компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ компаний в этом вопросе понятна. Для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
16: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
14: Как пишет 404 Медиа, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 13:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под полным контролем, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин после заседания штаба по топливу под руководством вице-премьера Александра Новака. По словам Сорокина, в первую очередь в фокусе анализа было снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов. Кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской. Ей отказали в смягчении приговора. Блиновская повторно попросила отсрочить наказание до 2034 года, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Она жаловалась, что дети растут без матери. Согласно приговору, Блиновская должна отбыть в колонии 4,5 года и выйти на свободу в 2030 году. Защита Блиновской заявила, что обжалует приговор в Верховном суде. Елену Блиновскую признали виновной в деле по уходу от налогов. Почти на 1 000 000 000 рублей. Россия и Украина готовят новый обмен пленными, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она не стала называть дату, чтобы, по ее словам, не сорвать этот процесс. Она отметила, что работа идет по двум категориям граждан. Это военнопленные и гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина второго в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По его данным, Россия ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские дроны атаковали российские зерновозы. Склад «Вайлдберрис» в Рязани временно не принимает поставки. Об этом сообщила сама компания. Ранее сообщалось об эвакуации логистического объекта в соответствии с требованиями безопасности в регионе. И спросили у селлеров, что они наблюдают у себя в личных кабинетах. Адские санкции стали ближе на шаг. Группа сенаторов США согласовала законопроект, который предусматривает новые ограничения в отношении как России, так и Ирана. Правда, пока речь идет только именно о согласовании, документ еще не принят. Все подробности в нашем эфире. И Итак, три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом, из-за растущих рисков для судоходства. Как пишет Рейтер, речь о новороссийском зерновом терминале, глубоководном зерновом терминале КСК, а также о зерновом терминальном комплексе «Тамань». Они способны отгружать более 20 миллионов тонн зерна в год. При этом общий годовой объем морского экспорта зерна из России составляет около 50 миллионов тонн. Подробности приводит журналист Рейтер.
18: Россия, как крупнейший в мире экспортер пшеницы, в этом месяце ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновых судов на маршруте, по которому проходит около четверти экспорта зерна из страны. Власти перенаправили зерно из плодородных южных регионов на глубоководные зерновые терминалы в Черном море, автомобильным и ЖД-транспортом. Однако участились нападения и на черноморские порты. Примерно треть зерна обрабатывается двумя терминалами в Новороссийске, доставляется автотранспортом, в то время как терминальный комплекс «Тамань» принимает зерно только автотранспортом. Терминалы осуществляют поставки основным российским покупателям зерна, включая Турцию и Египет. Источники Рейтер сообщили, что Россия стремится к дальнейшей диверсификации своего экспорта. В ближайшем будущем приоритетом станут порты Балтийского региона, как наиболее безопасный альтернативный маршрут. Каспий также является вариантом, но он в основном используется для поставок в Иран. А риски возрастают из-за войны на Ближнем Востоке и совсем недавнего нападения Украины на иранское судно.
0: Насколько критичны для России поставки зерна через Черное море и каковы перспективы альтернативных маршрутов, нам рассказал эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
19: По разным оценкам, через Азово-Черноморский бассейн отгружается от 80 до 90% всего российского экспорта зерна. А конкретно глубоководные терминалы Черного моря, это Новороссийск, Тамань и Туапсе, они только одни обеспечат порядка 50% общего объема отправок зерновых на экспорт по морю морским путем. Поэтому любые сбои или частично временная остановка работы даже части этих экспортных хабов сразу создают серьезное напряжение не только в российской логистике, но и на мировом рынке. Какие есть альтернативы? Балтийские порты, Высоцк и Услуга, это основные порты. Балтийские порты рассматриваются рынком и регуляторами как альтернатива, но только частичная альтернатива. Полностью они Черное море не заменят. А во-вторых, есть нюансы. С одной стороны, это маршрут явный плюс, это самый безопасный маршрут пока, во всяком случае. Логистика из Балтики вполне может быть конкурентоспособна, но опять-таки ситуативно не всегда. С другой стороны, по Балтике есть свои минусы и свои сомнения. Ну, во-первых, исторически доля экспорта пшеницы через Балтику, но небольшая. И для какого-то масштабного перенаправления потоков сюда нужно главное время, а его у нас нет. Экспортировать нужно уже сейчас и буквально вчера. И инвестиции в инфраструктуру. Это тоже финансы, это тоже затрата по времени. Во-вторых, для традиционных и самых больших для России рынков экспортных, это Египет, напомню, Турция, Ближний Восток и Северная Африка, но всегда черноморский маршрут используется, потому что он оптимален географически, он короче, он дешевле, он уже накатанный и привычный для всех. Ну, таким образом, переход на Балтику заведомо увеличивает логистические издержки, увеличит время оборота судов, что снижает рентабельность экспортных операций, ну а часть из них вообще стоит, на мой взгляд, под сомнение. И как бы мы ни смотрели, полностью заменить черноморский агротранспортный хаб в краткосрочной минус перспективе не получится.
0: Николай Лычев. В последнее время Россия активно растила атаки на портовую и транспортную инфраструктуру Украины. На прошлой неделе Минобороны сообщила о поражении высокоточным оружием объектов в портах Одессы, Южного и Николаева. Это грозит серьезными потерями украинским аграриям и другим отраслям экономики. Говорят эксперты, так уже приостановил работу один из крупнейших производителей железной руды – Южный ГОК. Ученого РАН Никиту Зезина избили в Екатеринбурге, и через несколько дней он умер в больнице от инфаркта. Зезину было 67 лет. Нападавшему на него предъявили обвинение. Главный фигурант 38-летний Александр Р. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство». Сейчас следствие ждет результаты экспертизы, которая должна выявить связь между жестокими побоями и смертельным инфарктом. А как рассказал депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, ученый Уральского сельхозинститута, вместе с замом обследовал опытные поля под Екатеринбургом и увидел там школьников, которые катались на квадроциклах. И это портило посевы. Один из квадроциклов застрял в грязи. Ученые помогли вытащить транспорт, попросили номер родителей и связались с отцом одного из школьников. Детей привезли на исследовательскую базу института и ждали родители. К базе подъехали внедорожники. Вышедший из машины мужчина начал сразу же избивать Зезина. Это попало на камеры. Вот что рассказывает главный редактор интернет-издания 66.ru Дмитрий Шлыков.
20: Пока мы знаем историю, рассказанную депутатом законодательного собрания Свердловской области господином Вегнером, и она состоит в том, что ученые вместе с другом осматривали учебные поля, на которых высаживают культуры для того, чтобы их впоследствии изучать, и обнаружили там группу подростков до 12 лет. Эти ребята катались на квадроциклах и застряли в грязи. Мужчины помогли им выбраться, взяли телефоны родителей, позвонили родителям, сказали, что они будут их ждать и передадут детей на свои научные станции. Потом, по версии депутата, на эту станцию объявилась группа суровых мужчин на больших внедорожных автомобилях, и один из этих мужчин ученого и избил. После чего тот оказался в больнице и через 2 недели скончался от болезни сердца. Что, по версии депутата, было спровоцировано, вызвано вот таким стрессом, потрясением, физической болью, потому что избивали жестоко и разнообразно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это уголовное дело находится на контроле у господина Бастрыкина, но остается совершенно загадочной вторая сторона конфликта, на чем была вызвана агрессия, почему набросились, зачем били.
0: Дмитрий Шлыков. А по словам друзей погибшего, люди на джипах кричали, что Зезин похитил их детей. Хотя ученый по телефону рассказал родителям, куда везет подростков. Никакие подозрения в похищении детей не могут быть в этом случае смягчающим обстоятельством. Это самосуд. И мужчине, который сбивал ученого, теперь грозит до 20 лет тюрьмы, говорит почетный адвокат России Алексей Скляренко.
21: Здесь уголовное дело по 111 часть 4, это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. А то, что якобы кто-то хотел похитить их детей и так далее, это позиция, которая направлена на уход от уголовной ответственности. Для того, чтобы говорить о потенциале похищения человека, для этого должны быть основания. В данном случае таких оснований нет. И если бы даже они были, не надо заниматься линчеванием, не надо заниматься самосудом. Для этого есть правоохранительные органы, необходимо обращаться туда. По моему мнению, не было у них умысла на убийство. Все это было спонтанно, но по факту было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Это часть 4 статьи 111 до 20 лет лишения свободы. Если, а уже сейчас есть особый общественный резонанс в этом делу, то можно говорить о том, что это дело будет все-таки доведено до конца, и виновники получат достаточно жесткий приговор. Я думаю, что ближе к 15, там же еще группа лиц.
0: Алексей Скляренко, адвокат. После избиения ученый подал заявление в полицию. У Зезина сняли побои. Полиция искала избивавшего. В комментариях в местных пабликах нападавшего окрестили авторитетом деревенского пошиба. О май гад, Only You и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ООшек. Мы в редакции решили проверить их по базис-парку и нашли там много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить. Продолжит Иван Медведев.
22: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. ООО «Боже, какой мужчина». ООО «Восьмиклассница» – 2 штуки. ООО «Макарена» – 5 компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг» – можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «Нлию» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
23: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоградский». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
22: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попова из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
1: потрясающий концерт был. Достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто в виде нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы, и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения одно. Мы с секретарем взял производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
22: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
2: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на свежке, разрушаем фундаменты, дома.
3: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
2: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
22: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уйн-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И, как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
4: «Рутуб» сообщил о росте выручки спортивного направления в 3.5 раза по итогам трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года. На платформе объяснили это высоким интересом зрителей и увеличением спроса со стороны рекламодателей. Самым популярным матчем турнира стал финал Испания-Аргентина, а голым лидером по просмотрам — мяч Лионеля Месси в ворота Иордании в матче группового этапа. В Москве открылся первый в России ресторан, где большинство процессов передано искусственному интеллекту. Проект разработала российская IT-компания InnoClouds. Посетителей встречают и официанты, и кассиры, которые общаются как люди, помогают выбрать блюдо, учитывают аллергии, рассказывают об их составе. Всего в работе заведения задействовано около 20 нейросетей. Они создают меню, контролируют кухню, ведут учет рабочего времени сотрудников и анализируют финансовые показатели ресторана. В компании рассчитывают, что такой формат позволит повысить эффективность ресторана. Бизнеса. В Алтайском крае в августе откроется новый пятизвездочный отель «Домина. Мороз и солнце» на территории курорта «Сибирская монета», сообщили в пресс-службе собственника и горной зоны. Вместе с гостиницей заработает собственный горнолыжный комплекс с подъемниками и трассами протяженностью более 3,5 километров. В отеле будет 78 номеров, а второй корпус планируют открыть в начале 2027 года. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 10 миллиардов рублей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
17: Прямо сейчас.
0: Минторговли Казахстан только что сообщила, что официальных обращений от Wildberries о размещении дополнительных складских мощностей на территории Казахстана не поступало. Но это, видимо, реакция на публикации российской прессы. 13:46 в Москве. Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетия. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором Российского агентства международного проекта ИТЭР Анатолием Красильниковым.
17: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: Тема термоядерная. Словосочетание «термоядерный реактор», оно вот в устах ученых часто звучит как почти синоним вечного двигателя. Вот вначале поясните, пожалуйста, почему решение контролируемого термоядерного синтеза – это действительно архиважный вопрос для человечества?
7: Человечеству в будущем нужен неисчерпаемый источник энергии. А термоядерная энергетика, в ней топливом будет являться дейтерий третий. Дейтерий неисчерпаем из воды Мирового океана, есть технологии его извлечения. А третий есть технологии, как третий изготавливать из лития ядерными методами. Тоже неисчерпаем, потому что лития достаточно на Земле. Поэтому неисчерпаемый источник энергии раз, абсолютно безопасная, потому что отсутствуют внутренние механизмы для какого-нибудь взрыва. Самая большая авария на термоядерном реакторе – то, что он просто потухнет. Третья важная вещь – это большая плотность выделения энергии в одном конкретном реакторе может быть достигнута. Это не так, как в солнечных батареях, где надо огромные площади покрывать солнечными экранами. Эта установка вполне может быть в космосе или там под водой Мирового океана располагаться. И в этом смысле мы получаем источник энергии в труднодоступных местах, куда мы сегодня с трудом вступаем. Но с освоением термоядерной энергетики для нас эти пути будут открыты, конкретно на соседние планеты и в места, где другие источники энергии просто отсутствуют. Поэтому вот такой бум сейчас, он и проектом ИТР инициирован, потому что технологически развитые страны, они сегодня реализовывают проект ИТР, разрабатывают технологии ИТР, и эти технологии для того и разрабатываются, чтобы потом эти нации, участвующие в проекте ИТР, реализовывали эту термоядерную энергетику на национальной почве.
6: Правильно понимать, что ИТР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали сейчас с их магнитами?
7: Нет, в Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле, которое нужно для будущего термоядерного реактора.
6: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не как дату начала функционирования реактора.
7: Оптимизм, он всегда нужен ученым, и оптимизм движет прогресс. Но есть еще реализм. С учетом вот того опыта, который у меня есть, не думаю, что так все быстро реализуется. Скорее всего, это займет более длительный отрезок времени создания именно термоядерного реактора. Понимаете, у термоядерного реактора есть несколько стадий создания. Первое – создать, чтобы термоядерная реакция потекла. А потом еще надо научиться ту энергию, которая выделяется в рамках термоядерных реакций в плазме, ее преобразовывать в ток. Вот реактор, он тогда реактор, когда он ток производит. До 30-го года не успеют.
6: ИТР ближе к цели стоит, чем Китай?
7: Конечно, конечно, ИТР ближе с точки зрения реализации термоядерного горения в плазме. Я думаю, что оно в ИТРе будет раньше, чем у китайцев. А может быть и относительно близко друг к другу. Не знаю, как успешно они будут реализовывать. Ясно, что опыт ИТРа китайцам доступен. Они участники проекта ИТР в этом смысле. Но то, что вам дали высшее образование, не значит, что вы его взяли. В термоядерном реакторе очень много надо чего уметь. кроме того, что делать хорошо магниты. Хотя Си Цзиньпин среди технологий, важнейших для Китая, термоядерную энергетику поставил на первое место. В нашей стране тоже хорошие отношения. Вот у нас недавно наш министр Фальков, министр науки и образования, посетил ИТЭР и посмотрел, как сооружается этот самый большой в мире реактор. Он больше всех китайских проектов. А в токамаке размер имеет значение, потому что важнейшей характеристикой является удержание энергии в этом плазменном образовании, которое создается. И вот это время удержания энергии, оно по сегодняшнему опыту пропорционально объему плазмы и размеру установки. ИТЭР в этом смысле самый большой и самый обещающий реактор из того, что сегодня есть в мире. ИТЭР в 34-м году начнет работать. Задача по преобразованию энергии альфа-частиц и нейтронов уже в электрический ток – это задача следующей установки, следующего реактора уже после ИТЭРа.
6: Это не конец 30-х, а это по-прежнему абстрактное будущее?
7: Это 40-е года, но это тоже, кстати, оптимистичный прогноз, потому что очень сложная задача. Термоядерный реактор оказался очень сложной задачей.
6: Когда в конце 50-х, начале 60-х годов советские ученые Там и Сахаров предложили концепцию токамака и начались разработки. Да. Тогда была совершенно прорывная концепция, и надежда была тоже, что вот при их поколении в полную силу термоядерный реактор может начать работать. Этого не произошло, не происходит этого и в наши дни.
7: Очень сложная задача, понимаете? Плазма, она удерживается магнитным полем. В ней столько энергии внутри, в плазменном шнуре, что она постоянно, как бы плещется из этого бублика. И научиться создать такие методы, которые расплескивание, что ли, плазмы, я вот так образно говорю, научатся удерживать обратные связи, управление удержанием этой плазмы. Это настолько много параметрическая задача, что реактор-то должен не одну секунду показать, что он такой вот красавец, да, что в нем хорошо все происходит, а он должен гореть 1000 секунд, вот вытери разряд 1000 секунд. Я вам так скажу, что вот есть график сооружения ИТЭР вот сегодня. Если он будет соблюдаться, в 34-м году мы запустим ИТЭР, в 37-м или 8-м мы перейдем к 2-3-му разряду, где-нибудь в 39-м мы научимся его или 40-м держать. Вот примерно к этому сроку очень реалистичный прогноз я сейчас делаю, что люди научатся с этой горячей плазмой ее удерживать и получать из нее большую термоядерную мощность. А им еще надо научиться, что очень непростая задача, эту термоядерную мощность превратить в ток.
6: Сколько это стоит? О каких бюджетных вливаниях идет речь? Все, что касается токамака со стороны России.
7: Масштабы 10 миллиардов рублей. Какая-то такая цифра. Она варьируется от года к году.
6: А 10 миллиардов это в год, да? Именно на проект ИТЭРа со стороны России?
7: Со стороны России, да. Такой масштаб.
6: Мне кажется, показательно, что в нынешний век геополитического противостояния, тем не менее, проект ИТЭР, это Россия и страны Запада, и не только Япония, продолжают сотрудничество по этому направлению.
7: Да, конечно. Понимаете, я к этому так отношусь. Настолько сложная задача, вызывающая, что она выше тех проблем, которые сегодня есть между странами, и страны это понимают. Конъюнктура политическая когда-нибудь поменяется, будет другой, а задача освоения термоядерной энергетики, она фундаментальная для всех.
6: Мне кажется, увековечил в массовой культуре Высоцкий, в его песне «Марш физиков». Да, он спел «Жидкий, твердый, газообразный, просто, понятно, вольготно, а с этой плазмой дойдешь до маразма», и это довольно почетно.
7: Нет, вот в плазме пока маразма нет. В той сфере науки, которая вот физика плазмы, термоядерное горение, идет поступательное продвижение вперед, понимание с каждым годом нарастает, и в этом смысле мы приближаемся к реактору, и он когда-нибудь точно будет создан. Физика технические процессы ясны сегодня, по большому счету. Что делать, понятно. И в этом смысле маразма нет. Мы, допустим, сейчас вот в этом 26-м году в России закончим технический проект токамака с реакторными технологиями. Мы знаем, из чего он состоит в деталях. Дальше решение должно быть о его строительстве.
6: Актуальная тема для будущего всей планеты.
17: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С директором Российского агентства международного проекта ИТЭР Анатолием Красильниковым беседовал Рамиль Киселев.
17: Реклама.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. ПБанк Премиум. как ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия.
12: В 1987 году в США была создана коалиция «Рекламное товарищество по освобождению Америки от наркотиков». Состоявшая из более чем 200 рекламных агентств, она провела акцию, рассчитанную на 3 года. За это время были опубликованы сотни статей в прессе и созданы более 50 рекламных роликов. Общий бюджет компании составил 1,5 миллиарда долларов.
10: Реклама – наша профессия. Все золото мира. Золотое шитье – это искусство вышивания с использованием металлических нитей, которые изготавливают в основном из меди или серебра, и намного реже – действительно из золота. Этот элемент – часть стиля вышивки Opus Anglicanum, рожденного в средневековой Англии. Его до сих пор можно встретить в художественной вышивке, церковных облачениях англиканских священников и в церемониальной одежде членов британской королевской семьи. Главный минус – частой стирки золотое шитье не перенесет. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Вольтер. Люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не родятся волками, хотя становятся ими. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: В Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Выборы главы Удмуртии пройдут в единый день голосования в сентябре 27 года, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Светлана Пальчик. Ранее сегодня в отставку ушел глава республики Александр Бричалов. Президент назначил вместо него советника главы Минсельхоза Ольгу Абрамову. В результате атаки ФПВ-дрона в Белгородской области погиб мужчина, сообщил оперштаб региона. В самом Белгороде беспилотник атаковал очередной коммерческий объект и повредил навес, остекление оборудования. Еще в нескольких населенных пунктах зафиксированы атаки дронов, повреждены автомобили, в том числе грузовики. В Подмосковье после ливня с грозой от сильного ветра упали более 70 деревьев. Инциденты зафиксированы на территории 20 муниципальных образований, сообщили местные власти. Самые сильные порывы ветра были зафиксированы в Одинцовском городском округе. Там рухнули 16 деревьев. Специалисты ликвидировали последствия непогоды. Они распилили поваленные стволы и восстановили движение транспорта там, где оно было заблокировано из-за упавших деревьев. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. ФСБ сообщило, что начата процедура объявления его в международный розыск. Ведомство указывает, что администрация Telegram не удалила многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, которые активно используются украинские спецслужбы, террористы и экстремисты. Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки. Об этом сообщила сама компания. Ранее сообщалось об эвакуации логистического объекта в соответствии с требованиями безопасности. А ранее утром еще губернатор Рязанской области информировал, что в регионе в результате атаки беспилотников пострадали 6 человек. Из-за падения обломков на промпредприятиях произошел пожар. На этом фоне Минторговля Казахстана сегодня сообщила, что официальных обращений от Wildberries о размещении дополнительных складских мощностей на территории Казахстана не поступало. Группа сенаторов США согласовала законопроект об адских санкциях. Он предусматривает новые меры в отношении России и Ирана. Документ пока не принят, поскольку одна палата уходит на каникулы, а другая вот-вот на них уйдет. Но, тем не менее, перспективы у законопроекта для принятия вполне высоки. Все подробности в нашем эфире. ФСБ предъявило обвинение основателю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. Дурова могут объявить в международный розыск. Решение в процессе принятия, уточнили в ФСБ. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии и вербовки людей. Называется один конкретный чат-бот под названием «Дайвинчик». Он использовался для знакомств у бота почти 14 миллионов пользователей. С прошлого декабря «Дайвинчик» находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Через него оказались втянуты в терроризм 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, уточнили в ФСБ. В ведомстве назвали распространенной схемой украинских спецслужб знакомство с молодыми людьми под видом девушек в чат-боте. СК устанавливает сотрудников спецслужб Украины, вербовавших подростков. Сам Дуров новость пока не комментировал, а в официальном аккаунте Telegram отреагировали, выложив старое фото создателя Telegram, где он демонстрирует средний палец. А можно предположить, что спецслужбы в отношении

0: вернуты из иноагентов, может быть, одного-двух. То есть были такие прецеденты. Но в целом разблокировки и какие-то иные вопросы до окончания СВО физически, наверное, на мой взгляд, невозможно. И вот сегодня мы получили с вами такой ответ государства. Ответ простой. Нет, никакие переговоры невозможны. И в ближайшее время ни о каких, скажем так, послаблениях в пользу Телеграма смысла нет. Ну и здесь даже другой, наверное, вопрос. На текущий момент сам Телеграм не является экстремистским сервисом. И тут вопрос такой философский. Если Павел будет признан экстремистом и террористом, или способником террористов, экстремистов, извините, что-то за терминологию, то не попадет ли туда же и сам Телеграм. Потому что на текущий момент мы им вроде бы как бы пользуемся, нам им вроде пользоваться не запрещено. И тоже возникает вопрос, а что будет с теми каналами, которые создавали многие СМИ и медиа в разных историях, потратив туда много денег достаточно. Ну и к вопросу еще и о рекламодателях. Там сразу же возникают риски размещения рекламы, потому что мы с вами помним, как это было на примере экстремистской Меты, что одним из самых таких серьезных методов влияния — это денежное влияние, это запрет размещения на подобных ресурсах рекламы. Поэтому мы наблюдаем за процессом. Это достаточно такой серьезный факт, который, видимо, сейчас переведет отношение государства с Телеграмом в такое достаточно более жесткое русло, чем было до этого.
1: Герман Клименко. Пользователи в сети обратили внимание, что, несмотря на то, что чат-бот Давинчик давно находится в реестре запрещенных сайтов РКН, он по-прежнему доступен на площадках ВК и в мессенджере Макс. При этом скриншот переписок, который фигурирует в видео Следственного комитета как доказательство вербовки молодых людей, был сделан не в Телеграм, а в мессенджере ВК. Обратили внимание СМИ. ВСК уточнили, что меры по блокировке чат-бота Давинчик в Телеграм уже принимаются. Только в Петербурге за год возбуждено 15 дел по фактам совершения терактов участниками чат-бота. Два дня назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Телеграм продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны. А председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов не исключает, что обвинение против Дурова — это попытка надавить на основателя Телеграм с целью замотивировать его к сотрудничеству со спецслужбами. Похожая история была во Франции.
2: Предъявление сейчас требований к Павлу Дурову, которого он не исполнил, о том, чтобы удалять какие-то площадки, с которых там вербовали людей для совершенно террористической деятельности, это предъявление требований не только к Павлу Дурову, но и, конечно же, к самой площадке. Риск того, что не сегодня-завтра может появиться информация о том, что принято решение об окончательной блокировке и использовании данной площадки как экстремистско-террористической, оно вполне возможно. Ну и, соответственно, использование Телеграма как такового станет незаконным. Это с одной стороны. С другой стороны, могут ограничиться только предъявлением требований посредством Павлу Дурову, рассмотреть ситуацию таким образом, что он создал площадку, которая дает как хорошие, так и плохие направления деятельности людей. Поэтому, скажем так, убивать полностью все и выплескивать с водой ребенка не стоит. И ограничиться предъявлением требований Павлу Дурову для того, чтобы он был более сговорчивым. И мы вполне возможно скоро увидим информацию о том, что все обвинения сняты, Павел Дуров пошел на контакт, как это было ранее и неоднократно, и действительно Дмитрий Песков уже сам говорил о том, что переговоры ведутся, но это означает, что переговорный процесс, он иногда нуждается, скажем так, усиления с какой бы то ни было стороны. Я так понимаю, что это может быть просто один из элементов усиления переговорного процесса стороны российских властей. Могут пойти по пути применения, как применили к Инстаграму, то есть признать признали, но пользоваться не запретили, но рекламу размещать запретили опять же, что, собственно говоря, снизило большое количество доходности, в том числе от рекламных контрактов, которые использовались ранее в этой запрещенной сети Инстаграм. Поэтому возможно, что пойдут по этому пути. Здесь вариантов достаточно действительно много.
1: Адвокат Владимир Филатов. Напомню, что во Франции против Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через мессенджер. В начале июля его снова допрашивали около 6 часов. Адвокаты заявили, что почти за 2 года с момента заведения дела доказательства вины Дурова французы так и не нашли. Пока информация о международном розыске основателя Telegram после предъявленных ему ФСБ обвинений о содействии террористической деятельности в базе Интерпола нет. Этого также и не произошло после уголовного дела, открытого против него во Франции. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, ни Эмираты, ни тем более Франция и Россия его не выдадут. Уверен юрист, эксперт в области международного права Александр Трещев.
3: по двустороннему соглашению выдаются только люди, не являющиеся жителями Арабских Эмиратов и гражданами. У Павла Дурова есть гражданство Арабских Эмиратов. Он его получил лично от Хамдана, наследного принца, поэтому это исключает любую вероятность его выдачи. Он также является гражданином Франции, но и Франция его никогда не выдаст России, потому что

0: Она сама его преследует. И недавно Павел Дуров был там на четвертом допросе, но уголовное дело во Франции идет очень жидко, и сейчас адвокаты Дурова перешли в наступление и обжалуют сам факт возбуждения уголовного дела через европейские вышестоящие суды. Поэтому, да, это, скорее всего, мы сталкиваемся с таким политико-правовым гибридом, когда повестки посылают ему по старому месту жительства, где он не живет 20 лет, его объявляют в международный розыск, вменяют очень серьезные статьи, которые предусматривают наказание там от 10 до 15 лет лишения свободы, а в принципе может еще и больше. Но при этом понятно, что здесь больше торг, и все сводится к тому, что он отказывается закрыть канал, через который украинские спецслужбы и подразделения вербуют российских малолетних людей для совершения терактов за деньги или запугивая их. Буквально несколько дней назад были такие благожелательные комментарии без пяти минут уже о имеющихся договоренностях. Но, видимо, это очередная фаза, почему я и называю, что это политико-правовой гибрид. Как раз именно поэтому, потому что, да, сейчас вот добрый, злой полицейский, сейчас новая стадия, очень тяжкие обвинения с такими грозными перспективами. Но я думаю, что у Дурова есть уже иммунитет, он пугался, запугивался в разных странах и только от этого становился более богатым, обеспеченным. Его больше признавали международные сообщества и такие международные лидеры, как Илон Маск. Поэтому я думаю, что эффект будет обратным. Дуров будет рад и еще больше взгромоздится в самопровозглашенный пьедестал лидера борьбы за свободный мир. Таковым он, конечно, не является. Он циничный, прагматичный коммерсант, который выживает, пытается привлечь как можно больше денег, потому что тратит много, и не более того. Я думаю, что через какое-то время мы увидим, что переговорный процесс сменит градус, и мы опять вернемся к тому, что он все-таки удалит эти каналы.
1: Александр Трещев, юрист, зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе «Стас» рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова бумаги ВК сегодня в моменте росли на 5%, сейчас рост поскромнее 3,9%. Wildberries заявили, что склад в Рязани временно не принимает поставки, а хранящиеся на нем товары пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время, сообщается в канале маркетплейса для предпринимателей. Поставки можно перенаправить на склад во Владимире. Добавили в компании, склад был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Как сообщал глава Рязанской области Павел Малков, в регионе госпитализированы 6 человек. Из-за падения обломков ВПЛА есть возгорание на промышленных территориях. Селлеры обеспокоены. Они не понимают, что сейчас их товар, который находится на складе в Рязани, что они видят в своих личных кабинетах, бизнес ФМ рассказал Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, автор телеграм-канала Максим Попов «Система и масштабирование на маркетплейсах».
2: Были ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром?
3: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товара лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, с Рязани сейчас отключены. Поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
2: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
3: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, что-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
2: А большой и популярный получается склад?
3: Ну, в последнее время был, да, достаточно хороший склад. Что такое, очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
1: Максим Попов, селлер у Глеба, который продает товары для сада и дачи. Во время предыдущих атак сгорело 50% всех запасов на складах маркетплейса. Выплат не было. Wildberries пока выплачивает компенсации только мелким продавцам. А в Рязани у Глеба тоже был товар.
4: Да, у нас был товар себестоимость полтора миллиона. Это не основной склад, но при этом мы рассчитывали, что это один из самых безопасных складов.
2: Что касается товара, который был в Рязани, можно ли его посмотреть в личном кабинете, есть ли карточки?
4: Ну, у нас есть, мы специально сделаем сервис, который специально показывает остатки по каждому дню, по всем складам, чтобы если сама площадка скрывает остатки, то у нас эта информация есть. Но сейчас, что ВБ прислал информацию, которую они отправляют, это только то, что склад Рязань временно не принимает товары. Вот ту информацию мы получаем непосредственно от площадки.
1: Селлер Глеб, склад Wildberries в удмуртском Сарапуле тоже приостановил прием товара, но указано в объявлении на портале селлеров. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечается в сообщении. Сегодня беспилотники вновь атаковали Удмуртию. Как сообщили власти региона, пострадавших разрушений нет. А после массовых атак беспилотников Wildberries ищет свободные склады в Казахстане, пишет Коммерсант. По данным источников издания, собственники складов в России опасаются сдавать их площадки из-за слишком высоких рисков. Однако в Минторговле Казахстан заявили, что официальных обращений от Wildberries не поступало.
5: Наизусть. Оскар Уайлд. Единственный наш долг перед историей – это постоянно ее переписывать. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Российский рынок производства сыров достиг насыщения. Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%, а главной проблемой стал избыток предложения. В России производится на 9% больше сыра, чем потребляется. Об этом говорится в аналитической записке, составленной Национальным союзом производителей молока. Переизбыток предложения сопровождается снижением розничных цен. Согласно Росстату, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в стране в июне составила чуть более 955 рублей за килограмм, потеряв 0,8% год-году. На этом фоне рентабельность выпуска сыра у многих производителей сейчас остается нулевой или даже отрицательной. Импорт грузинской форели в России в июне вырос до исторического максимума. Рыбу закупили на 1 миллион 600 тысяч долларов, это следует из данных статслужбы Грузии. Показатель вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года в 9 раз. В июне 25-го Россия импортировала форели из Грузии на 184 тысячи долларов. По данным грузинской таможни, в июне Россия стала единственным покупателем форели у Грузии. В январе-феврале этого года 12% всего российского импорта аквакультурной форели приходилось на предприятие Армении. Но со 2 июня Россельхознадзор ограничил поставки армянской рыбы и рыбной продукции. Общий объем импорта косметики из Китая и Южной Кореи в Россию в первом полугодии 26-го составил 323 миллиона долларов. Это на 37% больше год к году. Такие данные приводят Главное таможенное управление КНР и Таможенная служба Республики Кореи. При этом темпы роста поставок ускорились. В январе-июне 25-го импорт прибавил 23,3%, достигнув 237 миллионов долларов. Сильнее всего в этом году увеличились поставки из Китая на 70% до 111 миллионов долларов. Из Южной Кореи они выросли лишь на 24% до 212 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
1: Плюс 19 столица, ну и в столице сейчас идет небольшой дождь, скоро закончится, но потом возобновится снова и уже все, до самого вечера будут осадки. Температура будет постепенно понижаться, сначала к 6 вечера обещают плюс 18, ночью плюс 15, завтра днем максимум до 21 градуса и дожди. 14-16 в Москве. Цены на арбузы и дыни взлетели, в том числе из-за сокращения посевных площадей. И арбузы за год подорожали на 39% до 66 рублей за килограмм. Дыни на 42% до 151 рубля. Это почитали аналитики компании «Энтек». Одна из причин – погодные условия в регионах, где производят бахчевые. Астраханская и Волгоградская областях, Краснодарском крае. Затяжные дожди сдвинули сроки созревания. И по мере того, как будет поступать новый урожай, цены все-таки опустятся. Но проблема в том, что снижается и само производство арбузов и дынь, объясняет гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
7: Действительно, в этом году сильно повысилась цена на арбузы и дыни. Связано это в первую очередь с тем, что уменьшилось число посевных площадей, в основном из-за очень большой налоговой нагрузки, больших расходов на логистику, которые заставляют фермеров закрываться и сокращать объемы в связи с нерентабельностью бизнеса.
1: Руслан Сулейманов, компания «Фруктовиков». Как он отмечает, на фоне налоговой реформы многие производители стали поднимать цены. Но торговые сети диктуют свои условия, устанавливая цены, по которым они готовы принимать товар. Как пишет «Известия», по подсчетам агроэкспертов, за 5 лет посевные площади сократились примерно на 20%. Насколько они были вынуждены поднять цены сами фермеры, выгодно ли сейчас заниматься бахчевыми, мы спросили у совладельца фермы Пономарева в Ставропольском крае Романа Пономарева.
8: Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 20%. Состояние, конечно же, неопределенности и желание сработать хотя бы в ноль в этом году. По поводу уменьшения посевных площадей, это действительно так, так как я являюсь админом группы бахчеводы.ру и бахчеводы России. Я хочу сказать, что произошло не на 20%, а процентов на 30%, наверное, даже сокращение площадей по бахчеву. Просто дороже все стало. Начиная от дизельного топлива, также пленка, кто на пленке выращивает. Семенной материал стал дороже. Дороже, наверное, за последние 3 года он увеличился на 100%. Капельные ленты, все это возросло в разы. Да, и, конечно же, людской труд подорожал. Потому что фермер всегда смотрит не на то, что как кто платит, а как работник может ли обеспечить свою семью, работая у фермера.
1: А Роман Пономарев, фермер. В основном урожай ожидается хорошим, в том числе в Астраханской области, одном из основных регионов поставщиков. Как считают эксперты, в августе розничные цены будут снижаться, но все равно останутся выше прошлогодних. Финляндия намерена прекратить обслуживание опор линий связи с Россией. Энергетическая компания «Фингрид» предупредила об этом российских операторов. На ЛЭП подвешены волоконные оптические линии связи. Но после прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно ни Фингрид, ни Россетям, пишет газета «Коммерсант». Как эти линии связывают Россию с международным интернетом и насколько критична для нас потеря этих объектов, мы спросили гендиректора ТМТ-консалтинг Константина Анкилова.
9: Сеть интернет построена на оптоволоконных каналах. Есть несколько способов его провести. Самый надежный, но достаточно дорогостоящий, это его закопать вдоль дороги. Есть более бюджетный способ, которым активно пользуются. Это подвешивание кабеля. Как правило, он подвешивается к существующей инфраструктуре, а существующая инфраструктура наиболее развитая у нас – это электрические сети. В частности, каналы на Финляндию у нас, в том числе, часть из них идет именно по линии электропередач. Финская сторона говорит о том, что ей сейчас эти мачты не нужны. Давайте прекращать вот такое взаимодействие. Вот что произойдет. Исчезнет часть связанности России, российского сегмента интернет с миром, поскольку Финляндия является важной, во многом транзитной зоной, по которой идет соединение с Европой и далее со всем миром. В такой ситуации просто будет перераспределен трафик на другие направления. Больше он пойдет по другим каналам. Это дополнительная задача для операторов. Но здесь мы каких проблем, скорее всего, как пользователи, не заметим. Просто продолжится работа. Часть нашего трафика будет идти немножко по-другому. Поэтому сеть, как правило, строится из 2 ног, это прям терминология. А здесь у нас даже не 2 ноги, а их много. С точки зрения физической инфраструктуры, именно кабеля, это такая вот многоножка. И, ну, так немножко споткнется, но выправится, научится ходить на оставшихся. Мы, как пользователи, особо этого не заметим. Какие-то локальные истории возможны. То есть какой-то ресурс, доступ к которому в моменте в основном шел через именно вот этот финский сегмент, и там можно будет испытать замедление.
1: Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг. Прекращение эксплуатации части линии означает снижение уровня резервирования сети и потребует перенастройки маршрутизации. По словам экспертов, существуют альтернативные каналы через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабельные системы Балтийского моря. Это позволит операторам частично перераспределить международный трафик в случае снижения пропускной способности на финском направлении. По данным Forbes, объем зарубежного трафика в российских сетях за прошлый год увеличился на 15-20%, а сейчас его доля, согласно экспертным оценкам, составляет уже около трети. Косметика из Азии штурмует российский рынок. Ее импорт из Южной Кореи и Китая за полгода вырос более чем на треть. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные таможенных органов этих стран. Сильнее всего в этом году увеличились поставки из Китая на 70%, из Кореи рост на 24%. И если рост южнокорейского экспорта косметики – это общий мировой тренд, то к увеличению поставок из Китая привело сразу несколько факторов. Рассказывает организатор крупнейшей российской косметической выставки «Интершарм» и член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.
10: Это общемировая тенденция, где сейчас корейская и китайская косметика лидер по ввозу и в европейские страны, и во Францию, и в США. И на самом деле Франция впервые в этом году потеряла даже лидерство с точки зрения как крупнейший экспортер косметики, и Корея стала лидером по всему миру. Поэтому это общемировая тенденция, Россия не отстает. И если мы смотрим, например, на Китай, мы видим там двузначные цифры роста, достаточно большие. Это связано с несколькими параметрами важными. Первое, это, безусловно, китайские бренды, которые сейчас очень активно развиваются по всему миру и составляют даже конкуренцию Кореи. С другой стороны, есть отечественные бренд-владельцы россияне, бренд российский, но производится по контракту либо целиком, либо отдельные позиции товаров производятся в Китае. И они ввозятся, соответственно, тоже в Россию, тоже попадают в эту статистику. Ну и третье, это, конечно, то, что после 19-го пакета санкций европейских, куда попали все душистые вещества и отдушки, соответственно, Китай и Индия, Турция стали основными поставщиками в Россию душистых веществ, отдушек, всего того, что необходимо для производства косметики, чтобы она вкусно пахла, для создания духов, парфюмерной продукции, там, и бытовой химии и так далее.
1: Некоторые российские бренды производят свою продукцию по контракту на китайских предприятиях. Например, об этом открыто заявлял бренд уходовой косметики Voice. Хотя многие не рискуют говорить об этом публично, опасаясь неоднозначной реакции в соцсетях, но тренд есть, вероятно, поэтому и выросли показатели статистики. Считает основатель косметического бренда Остриков Beauty, Publishing Beauty, предприниматель Сергей Остриков.
11: Основной причиной роста импорта китайской косметики в Россию я вижу просто сдержек российских предприятий по производству косметики локально. То есть сейчас производить косметику здесь становится гораздо дороже, чем привезти уже готовую из азиатского региона. Дорожает рабочая сила, аренда, сырьевая база, налоговая нагрузка растет и множество других факторов, которые приводят к малой рентабельности производства в нашей стране. Часто получается так, что просто пустая тара для косметики в России оказывается дороже, чем уже готовый и полностью наполненный продукт, привезенный из Китая.
1: Сергей Остриков. Впрочем, на продукцию российских брендов приходится лишь часть импорта. Остальное действительно китайские и южнокорейские. Их реализация в российских торговых сетях растет. В «Золотом яблоке» за первое полугодие продажи азиатской косметики в рублях выросли на 35%, в «Литуале» на 11%, как в деньгах, так и в штуках. На «Озон» число заказов увеличилось более чем вдвое.
5: Прямо сейчас.
1: Представители ФАС России на совещании у вице-премьера Новака заявляют о динамике к снижению цен на топливо на независимых АЗС. Ситуация со снабжением топлива у предприятий агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется, сообщает в свою очередь правительство. А Новак поручает отраслевым министерствам продолжить вести контроль цен на рынке топлива и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. Это все заявление сейчас из правительства. Спрос на игровые приставки в первом полугодии вырос более чем на 20%, пишут ведомости. При этом средняя цена консолей снизилась примерно 1.5% год-году и составляет 18 тысяч рублей. Основная выручка на рынке – это устройства Sony. На них приходится 3/4 продаж. При этом более половины реализованных в количественном выражении устройств приходится на консоли без бренда. Чем выше вызван повышенный спрос на приставки и какую консоль можно купить за 18 тысяч, рассказывает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
12: Здесь одновременно работают сразу несколько факторов. Во-первых, потребители понимают, что игровые консоли продолжают планомерно дорожать, поэтому многие предпочитают приобретать устройство сейчас и не откладывать покупку. Во-вторых, рынок постепенно начинает отказываться от физических носителей, цифровые библиотеки становятся основным способом покупки игр, и это также стимулирует пользователей раньше входить в экосистему консолей. При этом нельзя недооценивать влияние ретро-гейминга, потому что сегодня уже сформировано огромное умная библиотека из классических игр, которая продолжает пользоваться спросом. Что касается средней стоимости в 18 тысяч рублей, здесь в основном речь идет о ретро-консолях и тех устройствах, которые предназначены для запуска игр с классических игровых систем. Многие как раз выпускаются сейчас небольшими производителями, не имеют известных мировых брендов. При этом такие устройства уже адаптированы под современные форматы благодаря HDMI и часто выпускаются в удобном, в том числе портативном виде. Все больше покупателей обращают внимание на максимально доступные решения. За небольшую сумму можно получить устройство, способное запускать игры с классических платформ, таких как Nintendo прошлых поколений или Sega, например. Целевая аудитория здесь достаточно широкая. Это и взрослые, которые хотят вернуться к играм своего детства, родители, приобретающие недорогие приставки детям в качестве первого знакомства с видеоиграми, ну и просто пользователи, которым интересны классические проекты.
1: Михаил Пименов, эксперт в сфере игровой индустрии.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 14 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Власти Казахстана не получили от российской компании Wildberries официального запроса на размещение дополнительных складских помещений в республике. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве торговли и интеграции Казахстана. В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства республики, заявили в министерстве. Ранее газета «Коммерсант» написала о том, что Wildberries начала искать складские помещения в Казахстане. В частности, компании требуется не менее 100 тысяч квадратных метров. Центр избирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Яблоко» для участия в думских выборах. В него вошли 269 кандидатов. Одновременно ЦИК проверяет информацию по жалобе «Яблоко» на отказ в регистрации списка партии на выборы в ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшую пятницу, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки кандидатов в депутаты от всех 5 парламентских партий. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Садовое кольцо перекроют из-за ночного велофестиваля 1 августа, сообщает Дептранс столицы. Движение на Садовом кольце и Зубовской улице будет закрыто с 15 часов 1 августа до часу ночи 2 августа. С 17 часов перекроют участок Большой Пироговской улицы на проезде Девичьего поля. Ограничения будут действовать в течение всего дня. На отдельных участках временно запретят парковку. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: План 3. В Москве в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 3 российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По его данным, Россия ограничила судоходство через Азов после того, как украинские дроны атаковали российские зерновозы. Насколько критична ситуация в данный момент? ЦБ предлагает страховым компаниям быстрее проверять водителей при продаже им полисов ОСАГО, а срок, который страховая может принять решение, будет ограничен 2 неделями. Что это поменяет на практике? Греция стала чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз. Выросло и число отказов, и сами сроки рассмотрения. Раньше доля отказов была менее 0,5%, теперь 2-2,5%. Все подробности в ближайшее время. 3 российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом из-за растущих рисков для судоходства. Как пишет агентство Рейтер, речь о новороссийском зерновом терминале, глубоководном зерновом терминале КСК, а также о зерновом терминальном комплексе «Тамань». Они способны отгружать более 20 миллионов тонн зерна в год. При этом общий годовой объем морского экспорта зерна из России составляет около 50 миллионов тонн. Подробности приводит журналист Рейтер.
14: Россия, как крупнейший в мире экспортер пшеницы, в этом месяце ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновых судов на маршруте, по которому проходит около четверти экспорта зерна из страны. Власти перенаправили зерно из плодородных южных регионов на глубоководные зерновые терминалы в Черном море, автомобильным и ЖД-транспортом. Однако участились нападения и на черноморские порты. Примерно треть зерна обрабатывается двумя терминалами в Новороссийске, доставляется автотранспортом, в то время как терминальный комплекс «Тамань» принимает зерно только автотранспортом. Терминалы осуществляют поставки основным российским покупателям зерна, включая Турцию и Египет. Источники Reuters сообщили, что Россия стремится к дальнейшей диверсификации своего экспорта. В ближайшем будущем приоритетом станут порты Балтийского региона, как наиболее безопасный альтернативный маршрут. Каспий также является вариантом, но он в основном используется для поставок в Иран, а риски возрастают из-за войны на Ближнем Востоке и совсем недавнего нападения Украины на иранское судно.
1: Насколько для России критичны поставки зерна через Черное море и каковы перспективы альтернативных маршрутов, Бизнес ФМ рассказал эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
15: По разным оценкам, через Азово-Черноморский бассейн отгружается от 80 до 90% всего российского экспорта зерна. А конкретно глубоководные терминалы Черного моря, это Новороссийск, Тамань, Туапсе, они только одни обеспечат порядка 50% общего объема отправок зерновых на экспорт по морю морским путем. Поэтому любые сбои или частично временная остановка работы даже части этих экспортных хабов сразу создают серьезное напряжение не только в российской логистике, но и на мировом рынке. Какие есть альтернативы? Балтийские порты, Высоцк и Услуга, это основные порты. Балтийские порты рассматриваются рынком и регуляторами как альтернатива, но только частичная альтернатива. Полностью они Черное море не заменят. А во-вторых, есть нюансы. С одной стороны, это маршрут явный плюс, это самый безопасный маршрут пока, во всяком случае. Логистика из Балтики вполне может быть конкурентоспособна, но опять-таки ситуативно не всегда. С другой стороны, по Балтике есть свои минусы и свои сомнения. Ну, во-первых, исторически доля экспорта пшеницы через Балтику, но небольшая. И для какого-то масштабного перенаправления потоков сюда нужно главное время, а его у нас нет. Экспортировать нужно уже сейчас и буквально вчера. И инвестиции в инфраструктуру. Это тоже финансы, это тоже затрата по времени. Во-вторых, для традиционных и самых больших для России рынков экспортных, это Египет, я помню, Турция, Ближний Восток и Северная Африка. Но всегда черноморский маршрут используется, потому что он оптимален географически, он короче, он дешевле, он уже накатанный и привычный для всех. Ну, так таким образом, переход на Балтику заведомо увеличивает логистические издержки, увеличит время оборота судов, что снижает рентабельность экспортных операций, ну а часть из них вообще стоит, на мой взгляд, под сомнение. И как бы мы ни смотрели, полностью заменить черноморский агротранспортный хаб в краткосрочной минусовой перспективе не получится.
1: Николай Лычев, центр «Мастерская агротрендов». В последнее время Россия резко нарастила атаки на портовую и транспортную инфраструктуру Украины. На прошлой неделе Минобороны сообщила о поражении высокоточным оружием объектов в портах Одессы, Южного и Николаева. Это грозит серьезными потерями украинским аграриям и другим отраслям экономики. Говорят эксперты, так уже приостановил работу один из крупнейших производителей железной руды – Южный ГОК. ЦБ предлагает страховым компаниям быстрее проверять водителей при продаже им полисов ОСАГО. Срок, в который страховая может отказать клиенту, будет ограничен 2 неделями. Свое предложение регулятор направил в Российский союз автостраховщиков, пишет Коммерсант со ссылкой на источники на рынке. В течение 14 дней или периода охлаждения страховщик сможет договор расторгнуть, но будет обязан вернуть страховую премию. С учетом расходов на ведение дела это около 22%. По истечении 2 недель договор можно будет разорвать только через суд. Для чего ЦБ выдвинул такие предложения, поясняет член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
16: Если бы мой полис ОСАГО вдруг и неожиданно оказался недействительным через полгода, для меня это было бы очень неприятно, потому что я ведь все это время ездил, будучи уверенным, что я застрахован. И для обычного рядового водителя, владельца машины, такое вот право страховщика в любой момент признать страховку недействительной, ну, воспринимается как какое-то злоупотребление правом. И раньше можно было объяснить, потому что не было объединения всяких информационных систем и так далее. Но сейчас это у страховых компаний и их данные все попадают в общую информационную систему. И данные из других источников, например, о регистрации транспортных средств, об использовании в качестве такси, они все должны быть доступны. Но вот в такой ситуации сделать это правило более сбалансированным и защитить обычных автовладельцев, по-моему, совершенно уместно. И то, что у Центробанка до этого дошли руки, ну, я лично только приветствую. Страховщиков тоже можно понять, потому что у них как бы усложняется жизнь с точки зрения борьбы с мошенничествами. Ну, мы все знаем, наверное, да, что, например, таксисты часто пытаются купить страховку не для такси, а как будто они обычные водители. Это в несколько раз дешевле. И страховщикам, конечно, было бы спокойнее и проще жить, думая, что они в любой момент такой полис могут признать недействительным. Но вот теперь будет сложнее. Но в этом вопросе и так надо наводить порядок, независимо от того, какое правило действует по периоду охлаждения.
1: Лев Виленский, Дельта. По данным ЦБ, в 2025 году объем собранных премий по ОСАГО достиг 330 миллиардов рублей. Было заключено 40 миллионов электронных договоров и 14,5 миллионов бумажных. Объем выплат за прошлый год при этом увеличился на 18,5% до 221 миллиарда рублей. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли и сроки рассмотрения, и число отказов. Если раньше доля отказов была менее 0,5%, то теперь она на уровне 2-2,5% от общего числа заявлений. А отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. С чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Зюфаса Аксютина.
17: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток себе, потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
1: София Дюфасе Аксютина. По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность. Заявители более пристальное внимание обращают на банковские выписки категории бронируемых отелей и места работы. По данным за прошлый год, Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз. Ученого РАН Никиту Зезина избили в Екатеринбурге, после чего он умер в больнице от инфаркта. Ему было 67 лет. Человек, который избил ученого, предъявили обвинение. Это некий 38-летний Александр Р. Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. При этом следствие ждет результаты экспертизы, которая должна выявить, есть ли связь между жестокими побоями и инфарктом, который привел к смерти. Как рассказал депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, ученый Уральского сельхозинститута вместе с его замом обследовали опытные поля под Екатеринбургом и увидели там школьников, которые катались на квадроциклах и портили посевы. Один из квадроциклов застрял в грязи. Ученые помогли вытащить транспорт, попросили номер родителей, связались с отцом одного из школьников. Детей привезли на исследовательскую базу института и ждали родителей. К базе подъехали внедорожники. Вышедший из машины мужчина начал сразу же Зезина избивать. Это попало на камеры. Рассказывает главный редактор интернет-издания 66.ru Дмитрий Шлыков.
18: Пока мы знаем историю, рассказанную депутатом законодательного собрания Свердловской области господином Вегнером, и она состоит в том, что ученые вместе с другом осматривали учебные поля, на которых высаживают культуры для того, чтобы их впоследствии изучать. И обнаружили там группу подростков до 12 лет. Эти ребята катались на квадроциклах и застряли в грязи. Мужчины помогли им выбраться, взяли телефоны родителей, позвонили родителям, сказали, что они будут их ждать и передадут детей на своей научной станции. Потом, по версии депутата, на эту станцию явилась группа суровых мужчин на больших внедорожных автомобилях, и один из этих мужчин ученого и избил. После чего тот оказался в больнице и через 2 недели скончался от болезни сердца. Что, по версии депутата, было спровоцировано, вызвано вот таким стрессом, потрясением, физической болью, потому что избивали жестоко и разнообразно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это уголовное дело находится на контроле у господина Бастрыкина, но остается совершенно загадочной вторая сторона конфликта. Чем была вызвана агрессия? Почему набросились? Зачем били?
1: Дмитрий Шлыков, 66 труп. По словам друзей погибшего, люди на джипах кричали, что Зезин похитил их детей. Хотя ученый по телефону рассказал родителям, куда везет подростков. Никакие подозрения в похищении детей не смогут быть в этом случае смягчающим обстоятельством. Это самосуд, и мужчине, который сбивал ученого, теперь грозит до 20 лет тюрьмы, говорит почетный адвокат России Алексей Склиренко.
19: Здесь уголовное дело по 111 часть 4, это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. А то, что якобы кто-то хотел похитить их детей и так далее, это позиция, которая направлена на уход от уголовной ответственности. Для того, чтобы говорить о потенциале похищения человека, для этого должны быть основания. В данном случае таких оснований нет. И если бы даже они были, не надо заниматься линчеванием, не надо заниматься самосудом. Для этого есть правоохранительные органы, необходимо обращаться туда. По моему мнению, не было у них умысла на убийство. Все это было спонтанно, но по факту было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Это часть 4 статьи 111 до 20 лет лишения свободы. Если, а уже сейчас есть особо общественный резонанс в этом делу, то можно говорить о том, что это дело будет все-таки доведено до конца, и виновники получат достаточно жесткий приговор. Я думаю, что ближе к 15, там же еще группа лиц.
1: Алексей Склиренко, почетный адвокат России. После избиения ученый подал заявление в полицию. У Зезина сняли побои. Полиция искала избивавшего, который назывался Аркашей. В комментариях местных пабликов его называют авторитетом деревенского пошиба.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей.
20: Особая пенсия. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
21: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
21: Яндекс отчитался о росте финансовых показателей во втором квартале. Выручка компании увеличилась на 16% и достигла 386 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла сразу на 56% до 48 миллиардов рублей, а показатель EBITDA прибавил 35%. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. При этом Яндекс сохранил прогноз на весь год. Компания рассчитывает увеличить выручку примерно на 20%. Немецкий автоконцерн BMW до конца 2027 года планирует сократить около 8 тысяч сотрудников по всему миру. По данным Bloomberg, большая часть увольнений придется на Германию. Компания предлагает работникам компенсацию за добровольный уход. Сокращения затронут сотрудников, занятых в разработке, исследованиях и управлении, но не коснутся специалистов производственных подразделений. Программа стартует в октябре и станет частью мер по оптимизации бизнеса на фоне ухудшения финансового прогноза. Дисней может вернуть на экраны культовую франшизу «Один дома». По данным Daily Mail, компания обсуждает новый фильм с Макалеем Калкиным, который вновь может принять участие в проекте. Сообщается, что актер уже встречался с руководством Walt Disney Studios, чтобы обсудить возможное продолжение истории. Официально проект пока не анонсирован, но источники называют идею перезапуска очень удачной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве 14:46. Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетиями. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором Российского агентства международного проекта ИТР Анатолием Красильниковым.
20: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Тема термоядерная. Словосочетание «термоядерный реактор», оно вот в устах ученых часто звучит как почти синоним вечного двигателя. Вот вначале поясните, пожалуйста, почему решение контролируемого термоядерного синтеза – это действительно архиважный вопрос для человечества?
3: Человечеству в будущем нужен неисчерпаемый источник энергии. А термоядерная энергетика, в ней топливом будет являться дейтерий третий. Дейтерий неисчерпаем из воды Мирового океана, есть технологии его извлечения. А третий есть технологии, как третий изготавливать из лития ядерными методами. Тоже неисчерпаем, потому что лития достаточно на Земле. Поэтому неисчерпаемый источник энергии раз, абсолютно безопасная, потому что отсутствуют внутренние механизмы для какого-нибудь взрыва. Самая большая авария на термоядерном реакторе – то, что он просто потухнет. Третья важная вещь – это большая плотность выделения энергии в одном конкретном реакторе может быть достигнута. Это не так, как в солнечных батареях, где надо огромные площади покрывать солнечными экранами. Эта установка вполне может быть в космосе или там под водой Мирового океана располагаться. И в этом смысле мы получаем источник энергии в труднодоступных местах, куда мы сегодня с трудом вступаем. Но с освоением термоядерной энергетики для нас эти пути будут открыты. Конкретно на соседние планеты и места, где другие источники энергии просто отсутствуют. Поэтому вот такой бум сейчас, он и проектом ИТР инициирован, потому что технологически развитые страны, они сегодня реализовывают проект ИТР, разрабатывают технологии ИТР, и эти технологии для того и разрабатываются, чтобы потом эти нации, участвующие в проекте ИТР, реализовывали эту термоядерную энергетику на национальной почве.
0: Правильно понимать, что ИТР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали сейчас с их магнитами?
3: Нет, в Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле, которое нужно для будущего термоядерного реактора.
0: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не как дату начала функционирования реактора.
3: Оптимизм, он всегда нужен ученым, и оптимизм движет прогресс. Но есть еще реализм. С учетом вот того опыта, который у меня есть, не думаю, что так все быстро реализуется. Скорее всего, это займет более длительный отрезок времени создания именно термоядерного реактора. Понимаете, у термоядерного реактора есть несколько стадий создания. Первое – создать, чтобы термоядерная реакция потекла. А потом еще надо научиться ту энергию, которая выделяется в рамках термоядерных реакций в плазме, ее преобразовывать в ток. Вот реактор, он тогда реактор, когда он ток производит. До 30-го года не успеют.
0: ИТР ближе к цели стоит, чем Китай?
3: Конечно, конечно, ИТР ближе с точки зрения реализации термоядерного горения в плазме. Я думаю, что оно в ИТРе будет раньше, чем у китайцев. А может быть и относительно близко друг к другу. Не знаю, как успешно они будут реализовывать. Ясно, что опыт ИТРа китайцам доступен. Они участники проекта ИТР в этом смысле. Но то, что вам дали высшее образование, не значит, что вы его взяли. В термоядерном реакторе очень много надо чего уметь. Кроме того, что делать хорошо магниты. Хотя Си Цзиньпин среди технологий, важнейших для Китая, термоядерную энергетику поставил на первое место. В нашей стране тоже хорошие отношения. Вот у нас недавно наш министр Фальков, министр науки и образования, посетил ИТР и посмотрел, как сооружается этот самый большой в мире реактор. Он больше всех китайских проектов. А в токамаке размер имеет значение, потому что важнейшей характеристикой является удержание энергии в этом плазменном образовании, которое создается. И вот это время удержания энергии, оно по сегодняшнему опыту пропорционально объему плазмы и размеру установки. ИТР в этом смысле самый большой и самый обещающий реактор из того, что сегодня есть в мире. ИТЭР в 34 году начнет работать. Задача по преобразованию энергии альфа-частицы нейтронов уже в электрический ток – это задача следующей установки, следующего реактора уже после ИТЭРа.
0: Это не конец 30-х, а это по-прежнему абстрактное будущее?
3: Это 40-е года, но это тоже, кстати, оптимистичный прогноз, потому что очень сложная задача. Термоядерный реактор оказался очень сложной задачей.
0: Когда в конце 50-х, начале 60-х годов советские ученые Там и Сахаров предложили концепцию токамака и начались разработки, да. Тогда была совершенно прорывная концепция, и надежда была тоже, что вот при их поколении в полную силу термоядерный реактор может начать работать. Этого не произошло, не происходит этого и в наши дни.
3: Очень сложная задача, понимаете? Плазма, она удерживается магнитным полем. В ней столько энергии внутри, в плазменном шнуре, что она постоянно, как бы плещется из этого бублика. И научиться создать такие методы, которые расплескивание, что ли, плазмы, я вот так образно говорю, научатся удерживать обратные связи, управление удержанием этой плазмы. Это настолько много параметрическая задача. Реактор-то должен не одну секунду показать, что он такой вот красавец, да, что в нем хорошо все происходит. А он должен гореть 1000 секунд, вытери разряд 1000 секунд. Я вам так скажу, что есть график сооружения ИТЭР вот сегодня. Если он будет соблюдаться, в 34-м году мы запустим ИТЭР, в 37-м или 8-м мы перейдем к 2-3-му разряду, где-нибудь в 39-м мы научимся его или 40-м держать. Примерно к этому сроку очень реалистичный прогноз я сейчас делаю, что люди научатся с этой горячей плазмой ее удерживать и получать из нее большую термоядерную мощность. А им еще надо научиться, что очень непростая задача, эту термоядерную мощность превратить в ток.
0: Сколько это стоит? О каких бюджетных вливаниях идет речь? Все, что касается токамака со стороны России.
3: Масштабы 10 миллиардов рублей. Какая-то такая цифра. Она варьируется от года к году.
0: А 10 миллиардов это в год, да? Именно на проект ИТЭРа со стороны России?
3: Со стороны России, да. Такой масштаб.
0: Мне кажется, показательно, что в нынешний век геополитического противостояния, тем не менее, проект ИТЭР, это Россия и страны Запада, и не только Япония, продолжают сотрудничество по этому направлению.
3: Да, конечно. Понимаете, я к этому так отношусь. Настолько сложная задача, вызывающая, что она выше тех проблем, которые сегодня есть между странами, и страны это понимают. Конъюнктура политическая когда-нибудь поменяется, будет другой, а задача освоения термоядерной энергетики, она фундаментальная для всех.
0: Мне кажется, увековечил в массовой культуре, да, Высоцкий, в его песне «Марш физиков», да, он спел «жидкий, твердый, газообразный, просто, понятно, вольготно, а с этой плазмой дойдешь до маразма», и это довольно почетно.
3: Нет, в плазме пока маразма нет. В той сфере науки, которая физика плазмы, термоядерное горение, идет поступательное продвижение вперед, понимание с каждым годом нарастает, и в этом смысле мы приближаемся к реактору, и он когда-нибудь точно будет создан. Физико-технические процессы ясны сегодня, по большому счету. Что делать, понятно. И в этом смысле маразма нет. Мы, допустим, сейчас в этом 26-м году в России закончим технический проект токамака с реакторными технологиями. Мы знаем, из чего он состоит в деталях. Дальше решение должно быть о его строительстве.
0: Актуальная тема для будущего всей планеты.
20: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С директором Российского агентства международного проекта ИТЭР Анатолием Красильниковым беседовал Рамиль Киселев. Все программы «С теми, кто в теме» доступны в подкастах и на сайте pfm.ru.
20: Прямо сейчас.
1: А сейчас я прочту новость, как она пришла. Пожар в логистическом комплексе «Wildberries» в Рязани локализован. Основную часть товаров удалось сохранить. Зона хранения практически не пострадала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РВБ. Ранее компания сообщала о том, что склад «Wildberries» в Рязани временно не принимает поставки. А чуть ранее о том, что был из соображений безопасности эвакуирован персонал. Вот сейчас мы узнаем, что оказывается, еще раз процитирую, пожар в логистическом комплексе «Wildberries» в Рязани локализован.
20: Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом. Вам не следует выходить на рынок акций до тех пор, пока вы не сможете без паники наблюдать за падением своих акций на 50%. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить. Вы будете относиться к делам по-другому, если подумаете об этом. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Все золото мира. Золотой самородок Welcome Stranger, то есть желанный незнакомец, считается самым крупным из когда-либо обнаруженных человеком. Он был найден в Австралии корнуоллскими шахтерами Дизоном и Уотсом в 1869 году практически в корнях дерева на глубине нескольких сантиметров. Из-за огромных размеров самородок пришлось разбивать для взвешивания на три части на наковальне. Его общий вес составил более 72 килограммов. Желанный незнакомец был переплавлен на месте и в виде слитков вывезен в Мельбурн, а позже в Лондон, где попал в Банк Англии. Старатели получили за него немногим менее 10 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги это около 2,5 миллионов фунтов. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 14 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Пожар на складе «Вайлдберрис» в Рязани локализован. Основную часть товаров удалось сохранить. Зона хранения практически не пострадала. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании «Вайлдберрис» и «Рус». Ранее стало известно о пожарах на рязанских промышленных территориях после падения обломков дронов в СУ. В больницу попали 6 человек, сообщил губернатор Павел Малков. Выборы главы Удмуртии пройдут в единый день голосования в сентябре будущего года, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Светлана Пальчик. Ранее сегодня в отставку ушел глава республики Александр Бричалов. Президент Владимир Путин назначил вместо него советника главы Минсельхоза Ольгу Абрамову. Кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской. Ей отказали в смягчении приговора. Блиновская повторно просила отсрочить наказание до 2034 года, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Она жаловалась, что дети растут без матери. Согласно приговору, Блиновская должна отбыть в колонии 4,5 года. Защита Блиновской заявила, что обжалует приговор в Верховном суде. Блиновскую признали виновной в деле по уходу от налогов почти на 1 миллиард рублей. Дождь с грозой ожидается сегодня вечером в Москве. Местами прогнозируется сильный ветер до 15 метров в секунду, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Москвичей призывают к осторожности, не следует укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, говорится в официальном сообщении. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. ФСБ сообщает, что начата процедура объявления его в международный розыск. Ведомство указывает, что администрация Telegram не удалила чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами, террористическими экстремистскими организациями. Пожар на складе «Вайлдберрис» в Рязани локализовали, сообщила компания буквально пару минут назад. Ранее сообщалось, что комплекс временно не принимает поставки, и там была эвакуация. Утром в регионе, как сообщал губернатор Рязанской области, была атака беспилотников. Адские санкции стали на шаг ближе. Группа сенаторов США согласовала законопроект, который направлен против экспорта российских газа и нефти, и дает президенту право вводить тарифы против 5 крупнейших покупателей этих энергоресурсов. Подробнее в нашем эфире. Итак, ФСБ предъявило обвинение основателю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. Дурова могут объявить международный розыск. Решение в процессе принятия, уточнили в ФСБ. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии и вербовки людей. Называется один конкретный чат-бот под названием «Дайвинчик». Он использовался для знакомств у бота почти 14 миллионов пользователей. А с прошлого декабря «Дайвинчик» находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Через него оказались втянуты в терроризм 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, уточнили в ФСБ. В ведомстве назвали распространенную схему украинских спецслужб, это знакомство с молодыми людьми, под видом девушек в чат-боте. СК устанавливает сотрудников спецслужб Украины, вербовавших подростков. Но сам Дуров новость пока не комментировал. На официальном аккаунте Telegram отреагировали, выложив старое фото создателя Telegram, где он показывает средний палец. Можно предположить, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram пойдут дальше. Встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
6: Любая новость, вообще, мне кажется, которая касается нашего сектора экономики, где возбуждаются разнообразные дела и где продолжаются внутренние конфликты между государствами, всегда в этом плане не очень хорошая, да, то есть идет дискуссия, и эта новость является в некотором роде ответом. У нас редко дают правильные ответы прямые государства, но у нас в последнее время появился достаточно такой тренд на коммуникацию. Давайте вернем Telegram, давайте освободим Telegram от ограничений, что это может быть не очень правильно. Ну, вот ответ мы такой получили, потому что вести переговоры с человеком, находящимся в международном розыске по такой статье, никто, естественно, юридически не может. Очевидно, что до окончания СВО никаких обратных процессов не будет. Некоторые чудеса, возможно, мелкие. Кого-то вернут из иноагентов, может быть, одного-двух. То есть были такие прецеденты. Но в целом разблокировки и какие-то иные вопросы до окончания СВО физически, наверное, на мой взгляд, невозможно. И вот сегодня мы получили с вами такой ответ государства. Ответ простой. Нет, никакие переговоры невозможны. И в ближайшее время ни о каких, скажем так, послаблениях в пользу Телеграмма смысла нет.

0: Поэтому мы наблюдаем за процессом. Это достаточно такой серьезный факт, который, видимо, сейчас переведет отношение государства с Телеграмом в такое достаточно более жесткое русло, чем было до этого.
1: Герман Клименко, Фонд развития цифровой экономики. Пользователи в сети обратили внимание, что, несмотря на то, что чат-бот Дайвинчик давно находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, он по-прежнему доступен на площадках ВК и в мессенджере Макс. При этом скриншот переписок, который фигурирует в видео Следственного комитета как доказательство вербовки молодых людей, был сделан не в Телеграм, а в мессенджере ВК, обратили внимание СМИ. В СК уточнили, что меры по блокировке чат-бота Дайвинчик в Телеграм уже принимаются. Только в Петербурге за год возбуждено 15 дел по фактам совершения терактов участниками этого чат-бота. А 2 дня назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram сейчас продолжаются, но, по его словам, представители мессенджера не очень активны. Председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов не исключает, что обвинение против Дурова – это попытка надавить на основателя Telegram с целью замотивировать его к сотрудничеству со спецслужбами. Похожая история была во Франции.
2: Предъявление сейчас требований к Павлу Дурову, которого он не исполнил, о том, чтобы удалять какие-то площадки, с которых там вербовали людей для совершенно террористической деятельности, это предъявление требований не только к Павлу Дурову, но и, конечно же, к самой площадке. Риск того, что не сегодня-завтра может появиться информация о том, что принято решение об окончательной блокировке и использовании данной площадки как экстремистской, террористической, оно вполне возможно. Ну и, соответственно, использование Телеграма как такового станет незаконным. Это с одной стороны. С другой стороны, могут ограничиться только предъявлением требований посредственно к Павлу Дурову, рассмотреть ситуацию таким образом, что он создал площадку, которая дает как хорошие, так и плохие направления деятельности людей. Поэтому, скажем так, убивать полностью все и выплескивать с водой ребенка не стоит. И ограничиться предъявлением требований к Павлу Дурову для того, чтобы он был более сговорчивым. И мы вполне возможно скоро увидим информацию о том, что все обвинения сняты, Павел Дуров пошел на контакт, как это было ранее и неоднократно, и действительно Дмитрий Песков уже сам говорил о том, что переговоры ведутся, но это означает, что переговорный процесс, он иногда нуждается, скажем так, усиления с какой бы то ни было стороны. Я так понимаю, что это может быть просто один из элементов усиления переговорного процесса стороны российских властей. Могут пойти по пути применения, как применили к Инстаграму, то есть признали, но пользоваться не запретили, но рекламу размещать запретили опять же, что, собственно говоря, снизило большое количество доходности, в том числе от рекламных контрактов, которые использовались ранее в этой запрещенной сети Инстаграм. Поэтому возможно, что пойдут по этому пути. Здесь вариантов достаточно действительно много.
1: Владимир Филатов, Московская коллегия адвокатов «Капитал». Напомню, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через мессенджер. В начале июля его снова допрашивали около 6 часов. Адвокаты заявляли, что за почти 2 года с момента предъявления обвинений и освобождения под залог в 5 миллионов евро доказательства его вины французы так и не нашли. Пока информация о международном розыске основателя Telegram Павла Дурова после предъявленных ему ФСБ обвинения о содействии террористической деятельности нет в базе Интерпола. Этого даже также не произошло после уголовного дела, открытого против него во Франции. Даже если ФСБ объявит Дурова в розыск, в международный розыск, ни Арабские Эмираты, ни тем более Франция, Россия его не выдадут, говорит юрист-эксперт в области международного права Александр Трещев.
3: По двустороннему соглашению выдаются только люди, не являющиеся жителями Арабских Эмиратов и гражданами. У Павла Дурова есть гражданство Арабских Эмиратов. Он его получил лично от Хамдана, наследного принца. Поэтому это исключает любую вероятность его выдачи. Он также является гражданином Франции. Но и Франция его никогда не выдаст России, потому что она сама его преследует. И недавно Павел Дуров был там на 4-м допросе. Но уголовное дело во Франции идет очень жидко. И сейчас адвокат Дурова перешли в наступление и обжалуют сам факт возбуждения уголовного дела через европейские вышестоящие суды. Поэтому, да, это, скорее всего, мы сталкиваемся с таким политико-правовым гибридом, когда повестки посылают ему по старому месту жительства, где он не живет 20 лет, его объявляют в международный розыск, вменяют очень серьезные статьи, которые предусматривают наказание там от 10 до 15 лет лишения свободы, а в принципе может еще и больше. больше. Но при этом понятно, что здесь больше торг, и все сводится к тому, что он отказывается закрыть канал, через который украинские спецслужбы и подразделения

0: вербуют российских малолетних людей для совершения терактов за деньги или запугивая их. Буквально несколько дней назад были такие благожелательные комментарии без пяти минут уже о имеющихся договоренностях. Но, видимо, это очередная фаза, почему я и называю, что это политико-правовой гибрид. Как раз именно поэтому, потому что, да, сейчас вот добрый, злой полицейский, сейчас новая стадия, очень тяжкие обвинения с такими грозными перспективами. Но я думаю, что у Дурова есть уже иммунитет, он пугался, запугивался в разных странах и только от этого становился более богатым, обеспеченным. Его больше признавали международные сообщества и такие международные лидеры, как Илон Маск. Поэтому я думаю, что эффект будет обратным. Дуров будет рад и еще больше взгромоздится в самопровозглашенный пьедестал лидера борьбы за свободный мир. Таковым он, конечно, не является. Он циничный, прагматичный коммерсант, который выживает, пытается привлечь как можно больше денег, потому что тратит много, и не более того. Я думаю, что через какое-то время мы увидим, что переговорный процесс сменит градус, и мы опять вернемся к тому, что он все-таки удалит эти каналы.
1: Александр Трещев, эксперт в области международного права, зампред комитета Госдумы по информполитике. Андрей Свинцов в беседе Стас рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. А на фоне обвинений ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Пожар на складе «Вайлдберриз» в Рязани локализован, сообщили в компании. Большую часть товаров удалось сохранить, как заявляется. Зона хранения товаров практически не затронута. Пресс-служба Marketplace опубликовала видео, снятое внутри. На записи видно, что большие коробки лежат целыми на стеллажах, но на полу небольшие лужи, видимо, это последствия тушения. Сегодня утром логистический комплекс был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Селлеры обеспокоены, они не понимают, что сейчас с их товаром, который находился на складе в Рязани. Его, что они видят в своих личных кабинетах, рассказал бизнес-ФМ Максим Попов. Это владелец нескольких компаний, продающих товары на Вайлдберриз, автор телеграм-канала Максим Попов «Системы и масштабирование на маркетплейсах».
2: Были ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром?
3: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товара лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, в Рязани сейчас отключены, поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
2: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
3: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, что-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
2: А большой и популярный получается склад?
3: В последнее время был, да, достаточно хороший склад. Что такое, очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
1: Угли, по которой продают товары для осады и дачи, во время предыдущих атак сгорело 50% всех запасов на складах маркетплейса. Выплат при этом не было. Wildberries пока выплачивает компенсации только мелким продавцам. В Рязани у Глеба тоже был товар.
4: Да, у нас был товар, себестоимость 1,5 миллиона. Это не основной склад, но при этом мы рассчитывали, что это один из самых безопасных складов.
2: Что касается товара, который был в Рязани, можно ли его посмотреть в личном кабинете, есть ли карточки?
4: Ну, у нас есть, мы специально сделаем сервис, который специально показывает остатки по каждому дню, по всем складам, чтобы если сама площадка скрывает остатки, то у нас эта информация есть. Но сейчас, что ВБ прислал информацию, которую они отправляют, это только то, что склад Рязань временно не принимает товары. Вот ту информацию мы получаем непосредственно от площадки.
1: Склад Wildberries в Удмуртском Сарапуле также приостановил прием товаров, сказано в объявлении на портале селлеров. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечается в сообщении. Сегодня беспилотники вновь атаковали Удмуртию. Как сообщали власти региона, пострадавших и разрушений нет. После массовых атак беспилотников Wildberries ищет свободные склады в Казахстане, пишет об этом Коммерсант. По данным источников издания, собственники складов в России пытаются опасаются сдавать их на площадке из-за слишком высоких рисков. Однако в Минторговле Казахстана заявили, что официальных обращений от Wildberries не поступало.
5: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин. В четверг после 17 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Олеся Потапова. Ситуация на топливном рынке России непростая, но полностью контролируется, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин. Он участвовал в заседании штаба по топливу под руководством вице-премьера Александра Новака. По словам Сорокина, в первую очередь в фокусе властей снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов. Россия с начала года нарастила импорт мебели из Польши. Сумма майских закупок, по данным Евростата, превысила 1 миллион евро против 682 тысяч евро в январе этого года, сообщает РИА Новости. По сравнению с апрелем, сумма майских закупок выросла почти на 17%. Польша стала вторым в ЕС крупнейшим поставщиком мебели на российский рынок по итогам последнего весеннего месяца. Лидирует Италия, на третьем месте Германия. Полтавский горнообогатительный комбинат, входящий в швейцарскую компанию «Ферэкспо», останавливает работу со 2 августа. Об этом заявил председатель правления ГОК Виктор Лотоус. Он отметил, что ситуация на предприятии резко ухудшилась, в том числе из-за блокады морских портов. Предприятие не будет работать примерно 10-20 дней. Ранее Forbes сообщал, что компания «Ферэкспо», которая владеет на Украине полтавским и ерестовским горнообогатительными комбинатами, отказалась от поставок экспортной продукции по Черному морю. Причиной называлось повреждение в территориальных водах Украины судна, перевозившего груз компании. Доходы российского бюджета от увеличения ставки НДС до 22% в первом полугодии составили 426 миллиардов рублей. Об этом сообщает ФНС. Поступления как по страховым взносам, так и по НДФЛ выросли за полгода на 13%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
1: Плюс 18 градусов прямо сейчас в столице. Слабый дождь сегодня не закончится, как говорит нам сервис Яндекс.Погода. Ночью сегодня синоптики обещают нам плюс 15 градусов, завтра чуть теплее. Днем плюс 22, но тоже с дождями, ночью 18. В пятницу плюс 26 и солнечная погода. 15-17 в Москве. Цены на арбузы и дыни взлетели, в том числе из-за сокращения посевных площадей арбуза за год. Подорожали на 39% до 66 рублей за килограмм, дыни на 42% до 151 рубля. Это все данные аналитиков компании «Интек». Одна из причин – погодные условия в регионах, где производят бычевые, Астраханская, Волгоградская области и Краснодарский край. Затяжные дожди сдвинули сроки созревания, и по мере того, как будет поступать новый урожай, цены все-таки опустятся. Но проблема в том, что снижается и само производство арбузов и дынь, объясняет гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
7: Действительно, в этом году сильно повысилась цена на арбузы и дыни. Связано это в первую очередь с тем, что уменьшилось число посевных площадей, в основном из-за очень большой налоговой нагрузки, больших расходов на логистику, которые заставляют фермеров закрываться и сокращать объемы в связи с нерентабельностью бизнеса.
1: Как отмечает Сулейманов, на фоне налоговой реформы многие производители стали поднимать цены, но торговые сети диктуют свои условия, устанавливая цены, по которым они готовы принимать товар. Как пишет «Известия», по подсчетам агроэкспертов, за 5 лет посевные площади сократились примерно на 20%. Насколько были вынуждены поднять цены сами фермеры и выгодно ли сейчас заниматься бычевыми, Бизнес ФМ спросил у совладельца фермы Пономарева в Ставропольском крае Романа Пономарева.
8: Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 20%. Состояние, конечно же, неопределенности и желание сработать хотя бы в ноль в этом году. По поводу уменьшения посевных площадей, это действительно так, так как я являюсь админом группы бахчеводы.ру и Бахчеводы России, я хочу сказать, что произошло не на 20%, процентов на 30%, наверное, даже сокращение площадей по Бахчево. Просто дороже все стало. Начиная от дизельного топлива, также пленка, кто на пленке выращивает, семенной материал стал дороже. Дороже, наверное, за последние 3 года он увеличился на 100%. Капельные ленты, все это возросло в разы. Да, и, конечно же, людской труд подорожал. Потому что фермер всегда смотрит не на то, что как кто платит, а как работник может ли обеспечить свою семью, работая у фермера.
1: Роман Пономарев, совладелец фермы Пономарева в Ставропольском крае. В целом урожай ожидается хорошим, в том числе в Астраханской области, одном из основных регионов поставщиков. Как считают эксперты, в августе розничные цены будут снижаться, но все равно останутся выше прошлогодних. Финляндия намерена прекратить обслуживание опор линий связи с Россией. Энергетическая компания «Фингрид» предупредила об этом российских операторов. На ЛЭП подвешены волоконно-оптические линии связи, но после прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно ни Фингрид, ни Россетям, пишет газета «Коммерсант». Как эти линии связывают Россию с международным интернетом и насколько критична для нас потеря этих объектов, мы спросили гендиректора ТМТ-консалтинг Константина Анкилова.
9: Сеть интернет построена на оптоволоконных каналах. Есть несколько способов его провести. Самый надежный, но достаточно дорогостоящий, это его закопать вдоль дороги. Есть более бюджетный способ, которым активно пользуются. Это подвешивание кабеля. Как правило, он подвешивается к существующей инфраструктуре, а существующая инфраструктура, наиболее развитая у нас, это электрические сети. В частности, каналы на Финляндию, у нас в том числе часть из них идет именно по линии электропередач. Финская сторона говорит о том, что ей сейчас эти мачты не нужны, давайте прекращать вот такое взаимодействие, вот что произойдет. Исчезнет часть связанности России, российского сегмента интернет с миром, поскольку Финляндия является важной, во многом транзитной зоной, по которой идет соединение с Европой и далее со всем миром. В такой ситуации просто будет перераспределен трафик на другие направления. Больше он пойдет по другим каналам. Это дополнительная задача для операторов. Но здесь мы каких проблем, скорее всего, как пользователи, не заметим. Просто продолжится работа. Часть нашего трафика будет идти немножко по-другому. Поэтому сеть, как правило, строится из 2 ног, это прям терминология. А здесь у нас даже не 2 ноги, а их много. С точки зрения физической инфраструктуры, именно кабеля, это такая вот многоножка. И, ну, так немножко споткнется, но выправится, научится ходить на оставшихся. Мы, как пользователи, особо этого не заметим. Какие-то локальные истории возможны. То есть какой-то ресурс, доступ к которому в моменте в основном шел через именно вот этот финский сегмент, и там можно будет испытать замедление.
1: Константин Анкилов, ТМТ-консалтинг. Прекращение эксплуатации части линии означает снижение уровня резервирования сети и потребует перенастройки маршрутизации. По словам эксперта, существуют альтернативные каналы через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабельные системы Балтийского моря. Это позволит операторам частично перераспределить международный трафик в случае снижения пропускной способности на финском направлении. По данным Forbes, объем зарубежного трафика в российских сетях за прошлый год увеличился на 15-20%, а сейчас его доля, согласно экспертным оценкам, составляет уже около трети. Косметика из Азии штурмует российский рынок. Ее импорт из Южной Кореи и Китая за полгода вырос больше, чем на треть, пишут ведомости со ссылкой на данные таможенных органов этих стран. Сильнее всего в этом году увеличились поставки из Китая на 70% и скорее рост на 24%. Если рост южнокорейского экспорта косметики – это общемировой тренд, то к увеличению поставок из Китая привело сразу несколько факторов, рассказывает организатор крупнейшей российской косметической выставки «Интершарм» и член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.
10: Это общемировая тенденция, где сейчас корейская и китайская косметика лидер по ввозу и в европейские страны, и во Францию, и в США. И на самом деле Франция впервые в этом году потеряла даже лидерство с точки зрения как крупнейший экспортер косметики, и Корея стала лидером по всему миру. Поэтому это общемировая тенденция, Россия не отстает. И если мы смотрим, например, на Китай, мы видим там двузначные цифры роста, достаточно большие. Это связано с несколькими параметрами важными. Первое, это, безусловно, китайские бренды, которые сейчас очень активно развиваются по всему миру и составляют даже конкуренцию Кореи. С другой стороны, есть отечественные бренд-владельцы россияне, бренд российский, но производится по контракту либо целиком, либо отдельные позиции товаров производятся в Китае. И они возятся, соответственно, тоже в Россию, тоже попадают в эту статистику. Ну и третье, это, конечно, то, что после 19-го пакета санкций европейских, куда попали все душистые вещества и отдушки, соответственно, Китай, Индия, Турция стали основными поставщиками в Россию душистых веществ, отдушек, всего того, что необходимо для производства косметики, чтобы она вкусно пахла, для создания духов, парфюмерной продукции, там, и бытовой химии и так далее.
1: Анна Дычева, Смирнова, Интершарм. Некоторые российские бренды производят свою продукцию по контракту на китайских предприятиях. Например, об этом открыто заявлял бренд уходовой косметики Voice. Хотя многие не рискуют говорить об этом публично, опасаясь неоднозначной реакции в соцсетях. Однако тренд есть. Вероятно, поэтому и выросли показатели статистики, считает основатель косметического бренда Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
11: Основной причиной роста импорта китайской косметики в Россию я вижу просто сдержек российских предприятий по производству косметики локально. То есть сейчас производить косметику здесь становится гораздо дороже, чем привезти уже готовую из азиатского региона. Дорожает рабочая сила, аренда, сырьевая база, налоговая нагрузка растет и множество других факторов, которые приводят к малой рентабельности производства в нашей стране. Часто получается так, что просто пустая тара для косметики в России оказывается дороже, чем уже готовый и полностью наполненный продукт, привезенный из Китая.
1: Сергей Остриков, Остриков Beauty Publishing. Впрочем, на продукцию российских брендов приходится лишь часть импорта, остальное действительно китайское и южнокорейское. И их реализация в российских торговых сетях растет. В золотом яблоке за первое полугодие продажи азиатской косметики в рублях выросли на 35%, в Литуале на 11%, как в деньгах, так и в штуках. На Озон число заказов увеличилось более чем в два раза.
5: Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Автор булевой алгебры англичанин Джордж Буль был самоучкой. В 16 лет после краха отцовского дела ему пришлось взять на себя содержание родителей и троих младших детей в семье. До этого он хотел быть священником, но устроился помощником учителя, а уже в 19 открыл свою собственную школу. Членом Лондонского королевского общества он станет в 1857 году, так и не получив университетского образования. Джордж Буль одним из первых увидел в логике алгебру. Утверждения и классы объектов предложил обозначать символами и преобразовывать по формальным правилам. Булева алгебра работает с переменными, принимающими два значения – истина и ложь. В цифровой технике им условно соответствуют 1 и 0 или наличие и отсутствие сигнала. Основные операции «не», которая меняет значение на противоположное, «и», требующее выполнения обоих условий, и «или», для которого достаточно одного из двух. В 1930-е годы Клод Шеннон, еще до появления информатики, применил булеву алгебру к релейным электрическим схемам. Джордж Буль увлекался не только математикой, он писал и переводил стихи, участвовал в создании приюта для женщин, желавших порвать с проституцией. Поддерживал движение за сокращение до 10 часов рабочего дня продавцов и учеников. Женился на своей ученице Мэри Эверест, а младшая из его пятерых дочерей, это Лильян Войнич, станет автором революционно-романтического романа «Овод». В Советском Союзе он был в рекомендациях для внеклассного чтения. Умер Буль в 49 лет от пневмонии. В поздних биографиях родилась легенда о том, что жена лечила его холодной водой по принципу «подобное подобным». Но достоверных свидетельств тому нет.
5: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В Москве 15 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам колонии по делу о госизмене. Суд также назначил ей штраф в 300 тысяч рублей. Слушания проходили в закрытом режиме. По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела стал денежный перевод Шипачевой на Украину, но подробности этого не приводятся. Журналистка была задержана в апреле прошлого года в Москве. С тех пор она находилась в СИЗО. Дарье Шипачевой 35 лет. Она занималась медицинской, научной журналистикой и сотрудничала в том числе с ведущими российскими изданиями. Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой о предоставлении срочной партии из 300 ракет для систем Патриот до наступления зимы. Как пишет Axios, эта просьба поступила на фоне заявления Вашингтона о нехватке таких боеприпасов из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничений по объемам производства. Издание отмечает, что даже при наличии у Украины лицензии на производство ракет для Патриот, изготовление значительного количества вооружения может занять до 5 лет, что не соответствует ожиданиям Киева. Садовое кольцо перекроют из-за ночного велофестиваля 1 августа, сообщает Дептранс столица. Движения на Садовом кольце и Зубовской улице будут закрыты с 15 часов 1 августа до часу ночи 2 августа. В 17 часов перекроют участок Большой Пироговской улицы. На проезде Девичьего поля ограничения будут действовать в течение всего дня. На отдельных участках временно запретят парковку. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Против России получился весь западный мир. Сергей Лавров заявил об этом в интервью ТАСС. Россия сейчас переживает непростой период, говорит глава МИДа, а западные страны боятся честной конкуренции и хотят возбудить российское общество против власти. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Агентство сообщает, что Россия ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские дроны атаковали российские зерновозы. В России работать такси разрешили еще на нескольких авто. В список добавили 6 китайских моделей. Это G-Tour Dashing, Amode C7, 3 модели Tenet и G-Land G6. И теперь, как говорят таксисты, список вполне рабочий. Подробнее в нашем эфире. Итак, против России получился весь западный мир, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявил он об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. В начале разговора собеседники отметили, что Сергей Лавров во второй раз оказался в предвыборной федеральной пятерке «Единой России». Глава российского МИДа посчитал такое решение руководства проявлением доверия и заявил, что ценит это. По его мнению, это отражает обстоятельства, связанные с очень непростым периодом, который сейчас переживает Россия. За этот период, по словам Лаврова, решающей степени зависит от того, как Россия ведет специальную военную операцию. И в ходе беседы министр иностранных дел России отметил, что западные страны боятся честной конкуренции и хотят возбудить российское общество против власти.
13: Сейчас, когда они опять заговорили о стратегическом поражении, когда они поддерживают активно наших релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества, собирающие средства на продолжение какой-то подпольной борьбы за раскол Российской Федерации, они уже этого абсолютно не скрывают. У нас центральные каналы показывают все, что Запад замышляет. И, наверное, это важно видеть всем, чтобы понимать, что ситуация не шуточная. президент этого не скрывает. На нас ополчился весь цивилизованный, так сказать, мир, который так себя сам называет. И президент Путин, он, когда пришел к власти, он же был абсолютно открыт к равноправному стратегическому партнерству с Западом. То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости, Лондон больше, США чуть поменьше, воюют против нас через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы. Просто ведь такого не было никогда. Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти и готовили провокации. Они не могут конкурировать честно. Они боятся честной конкуренции во всем. В том числе и отсюда санкции, чтобы удержать позиции, которые безвозвратно ускользают после 500-летнего доминирования Запада. Поэтому, конечно, они хотят смуту здесь соорудить.
1: Также российский министр иностранных дел в ходе интервью заявил, что национальные интересы на внешней арене заключаются в том, чтобы Россия была самостоятельной державой, чтобы границы страны были надежно обеспечены и чтобы народы России продолжали иметь гарантированные Конституцией права. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом из-за растущих рисков для судоходства. Как пишет агентство Рейтер, речь о Новороссийском зерновом терминале, глубоководном зерновом терминале КСК, а также зерновом терминальном комплексе Тамань. Они способны отгружать более 20 миллионов тонн зерна в год. При этом общий годовой объем морского экспорта зерна из России составляет около 50 миллионов тонн. Подробности приводят журналисты Рейтер.
14: Россия, как крупнейший в мире экспортер пшеницы, в этом месяце ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновых судов на маршруте, по которому проходит около четверти экспорта зерна из страны. Власти перенаправили зерно из плодородных южных регионов на глубоководные зерновые терминалы в Черном море, автомобильным и ЖД-транспортом. Однако участились нападения и на черноморские порты. Примерно треть зерна обрабатываемого двумя терминалами в Новороссийске доставляется автотранспортом, в то время как терминальный комплекс «Тамань» принимает зерно только автотранспортом. Терминалы осуществляют поставки основным российским покупателям зерна, включая Турцию и Египет. Источники Рейтер сообщили, что Россия стремится к дальнейшей диверсификации своего экспорта. В ближайшем будущем приоритетом станут порты Балтийского региона, как наиболее безопасный альтернативный маршрут. Каспий также является вариантом, но он в основном используется для поставок в Иран, а риски возрастают из-за войны на Ближнем Востоке и совсем недавнего нападения Украины на иранское судно.
1: Насколько критичны для России поставки зерна через Черное море и каковы перспективы альтернативных маршрутов бизнеса, ФМ, рассказал эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
15: По разным оценкам, через Азово-Черноморский бассейн отгружается от 80 до 90% всего российского экспорта зерна. А конкретно глубоководные терминалы Черного моря, это Новороссийск, Тамань и Туапсе, они только одни обеспечат порядка 50% общего объема отправок зерновых на экспорт по морю морским путем. Поэтому любые сбои или частично временная остановка работы даже части этих экспортных хабов сразу создают серьезное напряжение не только в российской логистике, но и на мировом рынке. Какие есть альтернативы? Балтийские порты, Высоцк и Услуга, это основные порты. Балтийские порты рассматриваются рынком и регуляторами как альтернатива, но только частичная альтернатива. Полностью они Черное море не заменят. А во-вторых, есть нюансы. С одной стороны, это маршрут явный плюс, это самый безопасный маршрут пока, во всяком случае. Логистика из Балтики вполне может быть конкурентоспособна, но опять-таки ситуативно не всегда. С другой стороны, по Балтике есть свои минусы и свои сомнения. Ну, во-первых, исторически доля экспорта пшеницы через Балтику, но небольшая. И для какого-то масштабного перенаправления потоков сюда нужно главное время, а его у нас нет. Экспортировать нужно уже сейчас и буквально вчера. И инвестиции в инфраструктуру. Это тоже финансы, это тоже затрата по времени. Во-вторых, для традиционных и самых больших для России рынков экспортных, это Египет, напомню, Турция, Ближний Восток и Северная Африка. Но всегда черноморский маршрут используется, потому что он оптимален географически, он короче, он дешевле, он уже накатанный и привычный для всех. Ну, так Таким образом, образом переход на Балтику заведомо увеличивает логистические издержки, увеличит время оборота судов, что снижает рентабельность экспортных операций, ну а часть из них вообще стоит, на мой взгляд, под сомнение. И как бы мы ни смотрели, полностью заменить Черноморский агротранспортный хаб в краткосрочной именно перспективе не получится.
1: Николай Лычев, мастерская «Агротрендов». В последнее время Россия резко нарастила атаки на портовую транспортную инфраструктуру Украины. На прошлой неделе Минобороны сообщало о поражении высокоточным оружием объектов в портах Одессы, Южного и Николаева. Это грозит серьезными потерями украинским аграриям и другим отраслям экономики, говорят эксперты. Так уже приостановил работу один из крупнейших производителей железной руды «Южный ГУК». Перечень разрешенных автомобилей для работы в такси снова расширен. Минпромторг дополнил список еще 6 марками. Это Jet Urdashin, Tenet T4L, T8A8, также Amoda C7 и G-Land G6. Все эти автомобили подпадают под требования закона о локализации такси. Их производство локализовано в России, сообщили в Минпромторге. Ранее в перечне находилось 30 автомобильных марок. Это Лада, конечно же, Solers, Эволют, Voya, Москвич, Ума, Хавейл, Tenet и другие. Теперь список вполне себе адекватный, считает автор телеграм-канала про такси, учредитель Центра развития таксопарков Егор Рябков.
16: Вообще эти добавления, это скорее, наверное, ответ на запросы таксопарков, потому что компания Cherry, а вот все названные марки, это суббренды компании Cherry, это второе по популярности, наверное, вторая марка после Havail. И у парков, естественно, есть все запчасти, уже наработанные алгоритмы ремонта, знают, где брать кузовные элементы и все такое. И, конечно, они хотели бы и дальше покупать Cherry Ariza 8, но запретили. А вот Tenet A8, например, есть та самая Cherry Ariza 8. T7 это Cherry Tiggo 7, и G-Land, G-Tour, это все тоже, по сути, Cherry Tiggo 7. То есть я думаю, что расширение списка реально теперь позволит обновлять таксопарки вот точно так же, как обновляли их раньше. Покупать ровно те модели, которые уже заслужили популярность и показали надежность свою.
17: Все-таки поможет ли добавление этих моделей избежать дефицита машин в такси и роста цен на поездки, особенно в крупных городах?
16: Да, конечно. Ну, потому что парки быстро стареют. К тому же компания Яндекс, она у нас занимает доминирующую положение, очень любит понижать каждый год, скажем так, уровень тарифа, да, автомобилей. То есть пятилетний автомобиль Комфорт Плюс становится комфортом, комфорт экономом, а эконом пятилетний вообще выбывает. Обновлять было, по сути, не на что, потому что отечественных марок хороших премиальных тарифов, да, или хотя бы высоких тарифов просто не было. И теперь они снова появились. Якобы отечественные, но все уже знакомые автомобили. То есть, конечно, дефицита не будет. Парки будут обновляться вот так, как хотели до принятия этого закона.
1: Егор Рябков, канал про такси. Минтранс разрабатывает поправки для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. В ведомстве заявили РИА Новости о подготовке изменений в закон о такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа пока согласуется. Работа над дорожной картой ведется совместно с Яндекс.Такси, отметили в Минтрансе. Вместе с тем в России заработал ГОСТ по оформлению автомобилей. Такси машина должна иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Госзнак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным и четким шрифтом. Знаменитые шашечки также теперь в ГОСТе. Знак должен быть нанесен на боковые поверхности кузова и на фонарь. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказов была меньше 0,5%, то теперь она на уровне в 2-2,5% от общего числа заявлений. Отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. С чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изивиза» София Дефасе Аксютина.
18: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток к себе, потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
1: София Дефасе-Аксютина, еврорезидент из Ивиза. По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и место работы. По данным за прошлый год, Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
5: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО SZ Level Волга. Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6». История денег на Business FM.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
21: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
21: Яндекс отчитался о росте финансовых показателей во втором квартале. Выручка компании увеличилась на 16% и достигла 386 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла сразу на 56% до 48 миллиардов рублей, а показатель EBITDA прибавил 35%. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. При этом Яндекс сохранил прогноз на весь год. Компания рассчитывает увеличить выручку примерно на 20%. Немецкий автоконцерн BMW до конца 2027 года планирует сократить около 8 тысяч сотрудников по всему миру. По данным Bloomberg, большая часть увольнений придется на Германию. Компания предлагает работникам компенсации за добровольный уход. Сокращения затронут сотрудников, занятых в разработке, исследованиях и управлении, но не коснутся специалистов производственных подразделений. Программа стартует в октябре и станет частью мер по оптимизации бизнеса на фоне ухудшения финансового прогноза. Дисней может вернуть на экраны культовую франшизу «Один дома». По данным Daily Mail, компания обсуждает новый фильм с Макалеем Калкиным, который вновь может принять участие в проекте. Сообщается, что актер уже встречался с руководством Walt Disney Studios, чтобы обсудить возможное продолжение истории. Официально проект пока не анонсирован, но источники называют идею перезапуска очень удачной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: .46 в Москве. Россияне взялись за джойстики. Спрос на игровые приставки в первом полугодии вырос более чем на 20%, пишут ведомости. При этом средняя цена консоли снизилась примерно на 1.5% год к году и составляет 18 тысяч рублей. Основную выручку на рынке игровых консолей обеспечивают устройства Sony. На них приходится 3/4 продаж. При этом более половины реализованных в количественном выражении устройств приходится на консоли без бренда. Чем вызван повышенный спрос на игровые приставки в России? Какую консоль можно купить за 18 тысяч рублей, рассказывает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
0: Здесь одновременно работают сразу несколько факторов. Во-первых, потребители понимают, что игровые консоли продолжают планомерно дорожать, поэтому многие предпочитают приобретать устройство сейчас и не откладывать покупку. Во-вторых, рынок постепенно начинает отказываться от физических носителей, цифровые библиотеки становятся основным способом покупки игр, и это также стимулирует пользователей раньше входить в экосистему консолей. При этом нельзя недооценивать влияние ретро-гейминга, потому что сегодня уже сформировано огромная библиотека из классических игр, которая продолжает пользоваться спросом. Что касается средней стоимости 18 тысяч рублей, здесь в основном речь идет о ретро-консолях и тех устройствах, которые предназначены для запуска игр с классических игровых систем. Многие как раз выпускаются сейчас небольшими производителями, не имеют известных мировых брендов. При этом такие устройства уже адаптированы под современные форматы благодаря HDMI и часто выпускаются в удобном, в том числе портативном виде. Все больше покупателей обращают внимание на максимально доступные решения. За небольшую сумму можно получить устройство, способное запускать игры с классических платформ, таких как Nintendo прошлых поколений или Sega, например. Целевая аудитория здесь достаточно широкая. Это и взрослые, которые хотят вернуться к играм своего детства, родители, приобретающие недорогие приставки детям в качестве первого знакомства с видеоиграми, ну и просто пользователи, которым интересны классические проекты.
1: Михаил Фименов, эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта. Из-за дефицита памяти производители игрового железа уже объявили о пересмотре ценовой политики. Sony со 2 апреля повысила рекомендованные цены на PlayStation 5 на крупнейших рынках, а Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox с 1 августа. О май гад, ООН Лию и другие реальные названия российских компаний. Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ООшек. Но мы в редакции решили проверить в базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам даже удалось поговорить. Иван Медведев продолжит.
3: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. ООО «Боже, какой мужчина!» ООО «Восьмиклассница» – 2 штуки. ООО «Макарена» – 5 компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг» – можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «Нлию» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
22: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоглазая». «Глазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
3: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
23: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто в виде нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения одно. Мы с секретарем, сделал производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
3: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
23: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на фишке, разрушаем фундаменты дома.
17: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое вот название?
23: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны, очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
3: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уйн-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И, как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
20: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Tirar la casa por la ventana. Дословно переводится с испанского как «выкинуть дом в окно», иначе говоря, «промотать состояние». Выражение возникло в 18 веке, когда король Испании Карл III учредил первую национальную лотерею. Призовые суммы были столь велики, что победители на радостях выбрасывали из дома всю прежнюю мебель, рассчитывая со дня на день заменить ее новой. Не столь удачливые игроки считали такую расточительность показухой. Так выражение стало употребляться в значении «сорить деньгами». Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Еще совсем недавно считалось, что карьерный путь всегда выглядит одинаково. Старшие учат младших. Но сегодня на рынке труда впервые одновременно работают 4, а иногда и 5 поколений сотрудников. От бэби-бумеров до альфа. И оказалось, что опыт по-прежнему бесценен. Но скорость освоения новых технологий чаще всего выше у молодых специалистов. Поэтому все больше компаний внедряют реверсивный менторинг. Это формат, в котором наставником становится младший сотрудник. Давайте обсудим этот тренд. Мы привыкли думать, что ментор – это опытный руководитель, который помогает менее опытному коллеге строить карьеру, принимать решения и избегать ошибок. Но сегодня все чаще происходит наоборот. Молодые сотрудники становятся наставниками для топ-менеджеров. Они помогают разобраться в искусственном интеллекте, новых цифровых инструментах, социальных сетях и современных способах коммуникации. Получается интересный обмен. Старший делится стратегическим мышлением и опытом, а младший – скоростью адаптации и новым взглядом. Почему же крупнейшие компании, вроде Microsoft, Estee Lauder, Unilever, Johnson & Johnson, уже много лет используют программы обратного наставничества для развития руководителей? По данным международных исследований, скорость изменений в технологиях сегодня настолько высока, что знания устаревают значительно быстрее, чем раньше. Ни один руководитель уже не может позволить себе сказать «я и так все знаю». Именно поэтому обучение перестает быть движением только сверху вниз. Лучшие идеи могут прийти от сотрудника, который работает в компании всего несколько месяцев. Сегодня обратное обучение помогает преодолеть разрыв между поколениями. Старшие начинают лучше понимать, чем живут молодые сотрудники, что их мотивирует и почему они иначе относятся к работе. А молодые получают возможность напрямую общаться с руководителями, понимать, как принимаются решения и быстрее развивать лидерские качества.
4: Карьера на Business FM. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
7: Судьбой следует обходиться, как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею, а когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам.
4: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 15 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов. Прежде всего, диалог получился, поскольку долго говорили, сказал Пашинян в беседе с журналистами. Телефонный разговор между лидерами России и Армении состоялся в понедельник. По итогам беседы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что стороны обменялись мнениями по вопросу двусторонних экономических отношений. Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии остался без света из-за технологического нарушения. Сейчас работы по восстановлению электроснабжения проводят специалисты. В филиале энергокомпании напомнили, что запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Военный суд смягчил приговор в отношении бывшего замминистра обороны 69-летнего Павла Попова. Его приговорили к 19 годам колонии за коррупцию и получение особо крупной взятки. Суд лишил его звания генерала армии. По данным ТАСС, апелляция снизила срок до 10 лет колонии строгого режима. Дождь с грозой ожидается сегодня вечером в Москве. Местами прогнозируется сильный ветер до 15 метров в секунду, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Москвичей призывают к осторожности, не следует укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, говорится в официальном сообщении. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве. В студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. ФСБ сообщает, что начата процедура объявления его в международный розыск. Ведомство указывает, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами, террористическими экстремистскими организациями. Пожар на складе «Вайлдберриз» в Рязани локализовали, сообщила компания. Ранее сообщалось о том, что комплекс временно не принимает поставки, и там была эвакуация. Утром в регионе, как сообщил губернатор Рязанской области, была атака беспилотников. Адские санкции стали на шаг ближе. Группа сенаторов США согласовала законопроект, который направлен против экспорта российских газа и нефти и дают президенту право вводить тарифы против 5 крупнейших покупателей этих энергоресурсов. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, ФСБ предъявило обвинение основателю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. Дурова могут объявить в международный розыск. Решение в процессе принятия, уточнили в ФСБ. Службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии и вербовки людей. Называется один конкретный чат-бот под названием «Дайвинчик». Он использовался для знакомств у бота почти 14 миллионов пользователей. А с прошлого декабря «Дайвинчик» находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Через него оказались втянуты в терроризм 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, уточнили в ФСБ. Ведомстве назвали распространенной схему украинских спецслужб. Это знакомство с молодыми людьми под видом девушек в чат-боте. СК устанавливает сотрудников спецслужб Украины, вербовавших подростков. Но сам Дуров новость пока не комментировал. На официальном аккаунте сайте Telegram отреагировали, выложив старое фото создателя Telegram, где он показывает средний палец. Можно предположить, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram пойдут дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
8: Любая новость, вообще, мне кажется, которая касается нашего сектора экономики, где возбуждаются разнообразные дела и где продолжаются внутренние конфликты между государствами, всегда в этом плане не очень хорошая, да, то есть идет дискуссия, и эта новость является в некотором роде ответом. У нас редко дают правильные ответы прямые государства, но у нас в последнее время появился достаточно такой тренд на коммуникацию. Давайте вернем Telegram, давайте освободим Telegram от ограничений, что это может быть не очень правильно. Ну, вот ответ мы такой получили, потому что вести переговоры с человеком, находящимся в международном розыске по такой статье, никто, естественно, юридически не может. Очевидно, что до окончания СВО никаких обратных процессов не будет. Некоторые чудеса, возможно, мелкие. Кого-то вернут из иноагентов, может быть, одного-двух. То есть были такие прецеденты. Но в целом разблокировки и какие-то иные вопросы до окончания СВО физически, наверное, на мой взгляд, невозможно. И вот сегодня мы получили с вами такой ответ государства. Ответ простой. Нет, никакие переговоры невозможны. И в ближайшее время ни о каких, скажем так, послаблениях в пользу Телеграмма смысла нет. Ну и здесь даже другой, наверное, вопрос. На текущий момент сам Телеграм не является экстремистским сервисом. И тут вопрос такой философский. Если Павел будет признан экстремистом и террористом, или способником террористов, экстремистов, извините, что-то за терминологию, то не попадет ли туда же и сам Телеграм. Потому что на текущий момент мы им вроде бы как бы пользуемся, нам им вроде пользоваться не запрещено. И тоже возникает вопрос, а что будет с теми каналами, которые создавали многие СМИ и медиа в разных историях, потратили туда много денег достаточно. Ну и к вопросу еще и о рекламодателях. Там сразу же возникают риски размещения рекламы, потому что мы

0: уточнили, что меры по блокировке чат-бота DaVinci в Telegram уже принимаются. Только в Петербурге за год возбуждено 15 дел по фактам совершения терактов участниками этого чат-бота. А два дня назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram сейчас продолжаются, но, по его словам, представители мессенджера не очень активны. Председатель Московской коллегии адвокатов «Капитала» Владимир Филатов не исключает, что обвинение против Дурова – это попытка надавить на основателя Telegram с целью замотивировать его к сотрудничеству со спецслужбами. Похожая история была во Франции.
1: Предъявление сейчас требований к Павлу Дурову, которого он не исполнил, о том, чтобы удалять какие-то площадки, с которых там вербовали людей для совершенно террористической деятельности, это предъявление требований не только к Павлу Дурову, но и, конечно же, к самой площадке. Риск того, что не сегодня-завтра может появиться информация о том, что принято решение об окончательной блокировке и использовании данной площадки как экстремистской, террористической, оно вполне возможно. Ну и, соответственно, использование Телеграма как такового станет незаконным. Это с одной стороны. С другой стороны, могут ограничиться только предъявлением требований посредством Павлу Дурову, рассмотреть ситуацию таким образом, что он создал площадку, которая дает как хорошие, так и плохие направления деятельности людей. Поэтому, скажем так, убивать полностью все и выплескивать с водой ребенка не стоит. И ограничиться предъявлением требований Павлу Дурову для того, чтобы он был более сговорчивый. Мы вполне возможно скоро увидим информацию о том, что все обвинения сняты, Павел Дуров пошел на контакт, как это было ранее и неоднократно, и действительно Дмитрий Песков уже сам говорил о том, что переговоры ведутся, но это означает, что переговорный процесс, он иногда нуждается, скажем так, усиление с какой бы то ни было стороны. Я так понимаю, что это может быть просто один из элементов усиления переговорного процесса стороны российских властей. Могут пойти по пути применения, как применили к Инстаграму, то есть признать признали, но пользоваться не запретили, но рекламу размещать запретили опять же, что, собственно говоря, снизило большое количество доходности, в том числе от рекламных контрактов, которые использовались ранее в этой запрещенной сети Инстаграм. Поэтому возможно, что пойдут по этому пути. Здесь вариантов достаточно действительно много.
0: Владимир Филатов, Московская коллегия адвокатов «Капитал». Напомню, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через мессенджер. В начале июля его снова допрашивали около 6 часов. Адвокаты заявляли, что за почти 2 года с момента предъявления обвинений и освобождения под залог в 5 миллионов евро доказательства его вины французы так и не нашли. Пока информация о международном розыске основателя Telegram Павла Дурова после предъявленных ему ФСБ обвинений о содействии террористической деятельности нет в базе Интерпола. Этого даже также не произошло после уголовного дела, открытого против него во Франции. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, ни Арабские Эмираты, ни тем более Франция, Россия его не выдадут, говорит юрист-эксперт в области международного права Александр Трещев.
2: По двустороннему соглашению выдаются только люди, не являющиеся жителями Арабских Эмиратов и гражданами. У Павла Дурова есть гражданство Арабских Эмиратов. Он его получил лично от Хамдама, наследного принца, поэтому это исключает любую вероятность его выдачи. Он также является гражданином Франции, но и Франция его никогда не выдаст России, потому что она сама его преследует. И недавно Павел Дуров был там на 4-м допросе, но уголовное дело во Франции идет очень жидко, и сейчас адвокаты Дурова перешли в наступление и обжалуют сам факт возбуждения уголовного дела через европейские вышестоящие суды. Поэтому, да, это скорее всего мы сталкиваемся с таким политико-правовым гибридом, когда повестки посылают ему по старому месту жительства, где он не живет 20 лет, его объявляют в международный розыск, вменяют очень серьезные статьи, которые предусматривают наказание там от 10 до 15 лет лишения свободы, а в принципе, может, еще и больше. Но при этом понятно, что здесь больше торг, и все сводится к тому, что он отказывается закрыть канал, через который украинские спецслужбы и подразделения вербуют российских малолетних людей для совершения терактов за деньги или запугивая их. Буквально несколько дней назад были такие благожелательные комментарии без 5 минут уже о имеющихся договоренностях. Но, видимо, это очередная фаза, почему я и называю, что это политико-правовой гибрид. Как раз именно поэтому, потому что да, сейчас вот добрый злой полицейский, сейчас новая стадия, очень тяжкие обвинения с такими грозными перспективами. Но я думаю, что у Дурова есть уже иммунитет. Он пугался, запугивался в разных странах и только от этого становился более богатым, обеспеченным. Его больше признавали международные сообщества и такие международные

0: лидера, как Илон Маск. Поэтому я думаю, что эффект будет обратным. Дуров будет рад и еще больше взгромоздится в самопровозглашенный пьедестал лидера борьбы за свободный мир. Таковым он, конечно, не является. Он циничный, прагматичный коммерсант, который выживает, пытается привлечь как можно больше денег, потому что тратит много. И не более того. Я думаю, что через какое-то время мы увидим, что переговорный процесс сменит градус, и мы опять вернемся к тому, что он все-таки удалит эти каналы.
1: Александр Трещев, эксперт в области международного права, зампред комитета Госдумы по информполитике. Андрей Свинцов в беседе Стас рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. А на фоне обвинений ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Пожар на складе «Вайлдберриз» в Рязани локализован, сообщили в компании. Большую часть товаров удалось сохранить, как заявляется. Зона хранения товаров практически не затронута. Пресс-служба Marketplace опубликовала видео, снятое внутри. На записи видно, что большие коробки лежат целыми на стеллажах, но на полу небольшие лужи, видимо, это последствия тушения. Сегодня утром логистический комплекс был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Селлеры обеспокоены, они не понимают, что сейчас с их товаром, который находился на складе в Рязани. Что они видят в своих личных кабинетах, рассказал Business FM Максим Попов. Это владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, автор телеграм-канала Максим Попов, системы и масштабирования на маркетплейсах.
2: Был ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром?
3: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товара лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, с Рязани сейчас отключены, поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
2: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
3: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, что-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
2: Большой и популярный получается склад?
3: В последнее время был, да, достаточно хороший склад. В общем, такое очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
1: У Глеба, который продает товары для сада и дачи, во время предыдущих атак сгорело 50% всех запасов на складах маркетплейса. Выплат при этом не было. Wildberries пока выплачивает компенсации только мелким продавцам. В Рязани у Глеба тоже был товар.
4: Да, у нас был товар, себестоимость 1,5 миллиона. Это не основной склад, но при этом мы рассчитывали, что это один из самых безопасных складов.
2: Что касается товара, который был в Рязани, можно ли его посмотреть в личном кабинете, есть ли карточки?
4: У нас есть, мы специально сделаем сервис, который специально показывает остатки по каждому дню, по всем складам, чтобы если сама площадка скрывает остатки, то у нас эта информация есть. Сейчас, что ВБ прислал информацию, которую они отправляют, это только то, что склад Рязань временно не принимает товары. Вот ту информацию мы получаем непосредственно от площадки.
1: Склад Wildberries в Удмуртском Сарапуле также приостановил прием товаров, сказано в объявлении на портале селлеров. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечается в сообщении. Сегодня беспилотники вновь атаковали Удмуртию. Как сообщали власти региона, пострадавших и разрушений нет. После массовых атак беспилотников Wildberries ищет свободные склады в Казахстане, пишет об этом Коммерсант. По данным источников издания, собственники складов в России опасаются сдавать их на площадке из-за слишком высоких рисков. Однако в Минторговле Казахстана заявили, что официальных обращений от Wildberries не поступало.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
6: У микрофона Олеся Потапова. Ситуация на топливном рынке России непростая, но полностью контролируется, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин. Он участвовал в заседании штаба по топливу под руководством вице-премьера Александра Новака. По словам Сорокина, в первую очередь в фокусе властей снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов. Россия с начала года нарастила импорт мебели из Польши. Сумма майских закупок, по данным Евростата, превысила 1 миллион евро против 682 тысяч евро в январе этого года, сообщает РИА Новости. По сравнению с апрелем, сумма майских закупок выросла почти на 17%. Польша стала вторым в ЕС крупнейшим поставщиком мебели на российский рынок по итогам последнего весеннего месяца. Лидирует Италия, на третьем месте Германия. Полтавский горно-обогатительный комбинат, входящий в швейцарскую компанию «Ферэкспо», останавливает работу со 2 августа. Об этом заявил председатель правления ГОК Виктор Лотоус. Он отметил, что ситуация на предприятии резко ухудшилась, в том числе из-за блокады морских портов. Предприятие не будет работать примерно 10-20 дней. Ранее Forbes сообщал, что компания «Ферэкспо», которая владеет на Украине полтавским и ерестовским горно-обогатительными комбинатами, отказалась от поставок экспортной продукции по Черному морю. Причиной называлось повреждение в территориальных водах Украины судна, перевозившего груз компании. Доходы российского бюджета от увеличения ставки НДС до 22% в первом полугодии составили 426 миллиардов рублей. Об этом сообщает ФНС. Поступления как по страховым взносам, так и по НДФЛ выросли за полгода на 13%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
1: 18 градусов прямо сейчас в столице. Дождь будет идти до самой ночи. Плюс 15 градусов в ночные часы. Завтра синоптики обещают нам плюс 22 градуса тоже с дождями в течение дня. В пятницу 26 солнечная погода. С субботы и воскресенье 28-30 градусов. 16-16 в Москве. Цены на арбузы и дыни взлетели, в том числе из-за сокращения посевных площадей. Арбузы за год подорожали на 39% до 66 рублей за килограмм, дыни на 42% – 151 рубль. Это подсчитали аналитики компании «Интек». Одна из причин – погодные условия в регионах, где производят бахчевые. Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском крае. Затяжные дожди сдвинули сроки созревания. И по мере того, как будет поступать новый урожай, цены все-таки опустятся. Но проблема в том, что снижается и само производство арбузов и дынь, объясняет гендиректор компании фруктовиков Руслан Сулейманов.
7: Действительно, в этом году сильно повысилась цена на арбузы и дыни. Связано это в первую очередь с тем, что уменьшилось число посевных площадей, в основном из-за очень большой налоговой нагрузки, больших расходов на логистику, которые заставляют фермеров закрываться и сокращать объемы в связи с нерентабельностью бизнеса.
1: Как отмечает Сулейманов, на фоне налоговой реформы многие производители стали поднимать цены, но торговые сети диктуют свои условия, устанавливая цены, по которым они готовы принимать товар. Как пишет «Известия», по подсчетам агроэкспертов, за 5 лет посевные площади сократились примерно на 20%. Насколько были вынуждены поднять цены сами фермеры, выгодно ли сейчас заниматься бахчевыми, Бизнес ФМ спросила у совладельца фермы Пономарева в Ставропольском крае Романа Пономарева.
8: Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 20%. Состояние, конечно же, неопределенности и желание сработать хотя бы в ноль в этом году. По поводу уменьшения посевных площадей, это действительно так, так как я являюсь админом группы бахчеводы.ру и бахчеводы России. Я хочу сказать, что произошло не на 20%, процентов на 30%, наверное, даже сокращение площадей по бахчеву. Просто дороже все стало. Начиная от дизельного топлива, также пленка, кто на пленке выращивает, семенной материал стал дороже. Дороже, наверное, за последние 3 года он увеличился на 100%. Капельные ленты, все это возросло в разы. Да, и, конечно же, людской труд подорожал. Потому что фермер всегда смотрит не на то, что как кто платит, а как работник может ли обеспечить свою семью, работая у фермера.
1: Роман Пономарев, совладелец фермы Пономарева. В целом урожай ожидается хорошим, в том числе и в Астраханской области, одном из основных регионов поставщиков. Как считают эксперты, в августе розничные цены будут снижаться, но все равно останутся выше прошлогодних. Студенты-айтишники выбирают работу в доставке. Каждый пятый студент, подрабатывающий курьером, учится на IT-специальности. Проанализировали в компаниях Купер и Авито подработка. На втором месте студенты гуманитарных направлений, а также медицины и фармацевтики. Привлекают учащихся вузов гибкий график, возможность работать рядом с домом и быстрый старт без опыта. Отмечается, что каждый десятый курьер совмещает работу с учебой, и спрос на такую подработку у молодежи лишь растет. Спрос на таких специалистов всегда высокий, в том числе из-за большой текучки, говорит гендиректор, основатель сервиса LifeCargo Карен Гамцкян.
9: Профессия курьера всегда была молодой, потому что это такая базовая профессия, на которую можно пойти без какой-либо подготовки и получать доход. Курьером ты можешь выйти вечером на 2-3 часа. Помимо того, что есть крупные сервисы, такие как Яндекс.Доставка, Купер, Авито Подработка, практически у каждого онлайн-сервиса, будь то Wildberries или Озон, есть возможность как самозанятому подключиться к сервису и выполнять заказы. Поэтому это такой простой способ получить официальный доход. И в чем плюс курьеров? У них выплаты более регулярные. То есть это не два раза в месяц. Кто-то платит вообще моментально. То есть ты заказ выполнил и, грубо говоря, через 5 минут ты уже деньги получил. Кто-то платит еженедельно, у всех разная структура оплаты. Среди молодежи сейчас вообще есть такой тренд на рабочие профессии, потому что еще 10-15 лет назад нам говорили о необходимости высшего образования, работы в офисе, каких-то специальностях. А сейчас, особенно пока линия зумеров, проще относится к работе, и для них это просто способ быстро заработать деньги и получить их здесь сейчас, поэтому тезис о том, что профессия молодеет, актуален. Спрос на курьеров всегда высокий, особенно на курьеров на автомобилях, их всегда не хватает. Плюс из-за того, что это формат подработки, высокая текучка кадров. Сегодня человек, например, работает 1-2 недели, а потом у него началась активная учеба, какие-то личные обстоятельства, он не работает. А у сервисов постоянный поток заказов, поэтому они находятся в постоянном поиске курьеров и исполнителей, которые будут эти заказы выполнять.
1: Карен Гамцян, сервис LifeCargo. Почему студенты таких направлений, как IT и медицина, не выбирают в качестве подработки вакансий по специальности? Найти их не так просто, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
10: Устроиться по специальности не так-то просто. Тут имеет значение возраст. По некоторым ограничениям, даже международной, скажем так, организации труда довольно серьезной. Нужно и совершеннолетие, и некоторые так или иначе навыки, тоже уже профессиональные. Поэтому студенты, которые на ранних курсах учатся, иногда кому-то и 18 лет нету, другие на самом деле не имеют тех профессиональных навыков, которые требуются, если они хотят, допустим, те же медики устроятся даже медбратом или медсестрой. Там есть требования к профессиональным навыкам довольно серьезные. С точки зрения там, где не требуется навыков, там тоже более-менее серьезные ограничения по времени работы, по графику работы. Поэтому работа курьером выглядит как работа, из которой точно могут справиться студенты. Она выглядит гибкой очень по графику, по времени. И на самом деле, конечно, таких профессиональных навыков, как тем направлениям, где они учатся, сделать это довольно сложно. Раньше очень много специалистов IT-направлений работали и вот делали коды, программировали. Но сегодня очень многие из этих функций заменяются искусственным интеллектом. И спроса уже такого на кодировщиков нету. Поэтому на самом деле, конечно, вот эта профессия курьера, она доступна, она дает достаточные заработки соразмерно тем усилиям и по времени, и по возможностям, которые есть у молодежи. Поэтому, конечно, это, наверное, очень эффективная занятость для студентов.
1: Ирина Абанкина, НИУ ВШЭ. Спрос на курьеров России за год увеличился практически в 3 раза. Число предложений почти достигло 32 тысяч, подсчитали в мае в ХХРУ. В топ-7 регионов с наибольшим числом вакансий служб доставки по данным Суперджоп вошли Москва, Подмосковье, Петербург, Республика Татарстан, а также Ростовская, Свердловская и Новосибирская области. Косметика из Азии штурмует российский рынок. Ее импорт из Южной Кореи и Китая за полгода вырос больше, чем на треть. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные таможенных органов этих стран. Сильнее всего в этом году увеличились поставки из Китая на 70%, и скорее рост на 24%. И если рост из южнокорейского экспорта косметики – это общемировой тренд, то к увеличению поставок из Китая привело сразу несколько факторов, рассказывает организатор крупнейшей российской косметической выставки «Интершарм» и член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.
11: Это общемировая тенденция, где сейчас корейская и китайская косметика лидер по ввозу и в европейские страны, и во Францию, и в США. И на самом деле Франция впервые в этом году потеряла даже лидерство с точки зрения как крупнейший экспортер косметики, и Корея стала лидером по всему миру. Поэтому это общемировая тенденция, Россия не отстает. И если мы смотрим, например, на Китай, мы видим там двузначные цифры роста, достаточно большие. Это связано с несколькими параметрами важными. Первое, это, безусловно, китайские бренды, которые сейчас очень активно развиваются по всему миру и составляют даже конкуренцию Кореи. С другой стороны, есть отечественные бренд-владельцы россияне, бренд российский, но производится по контракту либо целиком, либо отдельные позиции товаров производятся в Китае. И они ввозятся, соответственно, тоже в Россию, тоже попадают в эту статистику. Ну и третье, это, конечно, то, что после 19-го пакета санкций европейских, куда попали все душистые вещества и отдушки, соответственно, Китай и Индия, Турция стали основными поставщиками в Россию душистых веществ, отдушек, всего того, что необходимо для производства косметики, чтобы она вкусно пахла, для создания духов, парфюмерной продукции, там, и бытовой химии и так далее.
1: Анна Дычева, Смирнова, Интершарм. Некоторые российские бренды производят свою продукцию по контракту на китайских предприятиях. Например, об этом открыто заявлял бренд уходовой косметики Voice. Хотя многие не рискуют говорить об этом публично, опасаясь все-таки неоднозначной реакции в соцсетях. Однако тренд есть. Вероятно, поэтому выросли показатели статистики, считает основатель косметического бренда Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
12: Основной причиной роста импорта китайской косметики в Россию я вижу просто сдержек российских предприятий по производству косметики локально. То есть сейчас производить косметику здесь становится гораздо дороже, чем привезти уже готовую из азиатского региона. Дорожает рабочая сила, аренда, сырьевая база, налоговая нагрузка растет и множество других факторов, которые приводят к малой рентабельности производства в нашей стране. Часто получается так, что просто пустая тара для косметики в России оказывается дороже, чем уже готовый и полностью наполненный продукт, привезенный из Китая.
1: Сергей Остриков, бьюти-предприниматель. Впрочем, на продукцию российских брендов приходится лишь часть импорта, остальное действительно китайское и южнокорейское. И их реализация в российских торговых сетях сейчас растет. В золотом яблоке за первое полугодие продажи азиатской косметики в рублях выросли на 35%, в Литуале на 11%, как в деньгах, так и в штуках. На Озон число заказов увеличилось более чем вдвое.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 16:28, в студии Олеся Потапова. Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам колонии по делу о госизмене. Суд также назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей. Слушания проходили в закрытом режиме, сообщает информагентство. По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела стал денежный перевод Шипачевой на Украину. Но подробности этого не приводятся. Журналистка была задержана в апреле прошлого года в Москве. С тех пор она находилась в СИЗО. Дарье Шипачевой 35 лет. Она занималась медицинской и научной журналистикой и сотрудничала в том числе с ведущими российскими изданиями. Россиянка, экстрадированная из Эмиратов, оказалась популярная блогер Луси Крапетян. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. На родине инкриминируют мошенничеством. По версии следствия, Крапетян похитила более 80 тысяч рублей у других лиц. Для привлечения средств она использовала соцсети, где размещала фото и видео с высоким уровнем финансового благополучия. Она также публиковала рекламу услуг по инвестированию с обещанием высокой доходности. Крапетян скрылась от следствия, ее объявляли в розыск заочно. Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Яблоко» для участия в думских выборах. В него вошли 269 кандидатов. Одновременно ЦИК проверяет информацию по жалобе «Яблоко» на отказ в регистрации списка партии на выборы в ЗАГС Собрания Петербурга. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшую пятницу, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее Центризбирком зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты от всех пяти парламентских партий «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Против России ополчился весь западный мир. Сергей Лавров заявил об этом в интервью ТАСС. Россия сейчас переживает непростой период, говорит глава МИДа. На западные страны боятся честной конкуренции и хотят возбудить российское общество против власти. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство сообщает, что Россия ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские дроны атаковали российские зерновозы. В России работать в такси разрешили еще на нескольких авто. В список добавили 6 китайских моделей. Это G-Tour Dashing, Amoda C7, 3 модели Tenet, а также G-Land G6. Эксперты говорят, что список теперь вполне рабочий. Подробнее в нашем эфире. Против России ополчился весь западный мир, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявил он об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. В начале разговора собеседники отметили, что Сергей Лавров во второй раз оказался в предвыборной федеральной пятерке «Единой России». Глава российского МИДа посчитал такое решение руководства проявлением доверия и заявил, что ценит это. По его мнению, это отражает обстоятельства, связанные с очень непростым периодом, который сейчас переживает Россия. За этот период, по словам Лаврова, решающей степени зависит от того, как Россия ведет специальную военную операцию. И в ходе беседы министр иностранных дел России отметил, что западные страны боятся честной конкуренции и хотят возбудить российское общество против власти.
13: Сейчас, когда они опять заговорили о стратегическом поражении, когда они поддерживают активно наших релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества, собирающие средства на продолжение какой-то подпольной борьбы за раскол Российской Федерации, они уже этого абсолютно не скрывают. У нас центральные каналы показывают все, что Запад замышляет. И, наверное, это важно видеть всем, чтобы понимать, что ситуация не шуточная, президент этого не скрывает. На нас ополчился весь цивилизованный, так сказать, мир, который так себя сам называет. И президент Путин, он, когда пришел к власти, он же был абсолютно открыт к равноправному стратегическому партнерству с Западом. То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости, Лондон больше, США чуть поменьше, воюют против нас через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы. Просто ведь такого не было никогда. Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти. И готовили провокации. Они не могут конкурировать честно. Они боятся честной конкуренции во всем. В том числе и отсюда санкции, чтобы удержать позиции, которые безвозвратно ускользают после 500-летнего доминирования Запада. Поэтому, конечно, они хотят смуту здесь соорудить.
1: Также российский министр иностранных дел в ходе интервью заявил, что национальные интересы на внешней арене заключаются в том, чтобы Россия была самостоятельной державой, чтобы границы страны были надежно обеспечены и чтобы народы России продолжали иметь гарантированные Конституцией права. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом из-за растущих рисков для судоходства. Как пишет агентство Рейтер, речь о новороссийском зерновом терминале, глубоководном зерновом терминале КСК, а также зерновом терминальном комплексе «Тамань». Они способны отгружать более 20 миллионов тонн зерна в год. При этом общий годовой объем морского экспорта зерна из России составляет около 50 миллионов тонн. Подробности приводят журналисты Рейтер.
14: Россия, как крупнейший в мире экспортер пшеницы, в этом месяце ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновых судов на маршруте, по которому проходит около четверти экспорта зерна из страны. Власти перенаправили зерно из плодородных южных регионов на глубоководные зерновые терминалы в Черном море, автомобильным и ЖД-транспортом. Однако участились нападения и на черноморские порты. Примерно треть зерна, обрабатываемого двумя терминалами в Новороссийске, доставляется автотранспортом, в то время как терминальный комплекс «Тамань» принимает зерно только автотранспортом. Терминалы осуществляют поставки основным российским покупателям зерна, включая Турцию и Египет. Источники Рейтер сообщили, что Россия стремится к дальнейшей диверсификации своего экспорта. В ближайшем будущем приоритетом станут порты Балтийского региона, как наиболее безопасный альтернативный маршрут. Каспий также является вариантом, но он в основном используется для поставок в Иран, а риски возрастают из-за войны на Ближнем Востоке и совсем недавнего нападения Украины на иранское судно.
1: Насколько критичны для России поставки зерна через Черное море, каковы перспективы альтернативных маршрутов, бизнеса, ФМ, рассказал эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
15: По разным оценкам, через Азово-Черноморский бассейн отгружается от 80 до 90% всего российского экспорта зерна. А конкретно глубоководные терминалы Черного моря, это Новороссийск, Тамани, Туапсе, они только одни обеспечат порядка 50% общего объема отправок зерновых на экспорт по морю морским путем. Поэтому любые сбои или частично временная остановка работы даже части этих экспортных хабов сразу создают серьезное напряжение не только в российской логистике, но и на мировом рынке. Какие есть альтернативы? Балтийские порты, Высоцк и Услуга, это основные порты. Балтийские порты рассматриваются рынком и регуляторами как альтернатива, но только частичная альтернатива. Полностью они Черное море не заменят. А во-вторых, есть нюансы. С одной стороны, у этого маршрута явный плюс, это самый безопасный маршрут пока, во всяком случае. Логистика из Балтики вполне может быть конкурентоспособна, но опять-таки ситуативно не всегда. С другой стороны, по Балтике есть свои минусы и свои сомнения. Ну, во-первых, исторически доля экспорта пшеницы через Балтику, ну, небольшая. И для какого-то масштабного перенаправления потоков сюда нужно главное время, а его у нас нет. Экспортировать нужно уже сейчас и буквально вчера. И инвестиции в инфраструктуру. Это тоже финансы, это тоже затрата по времени. Во-вторых, для традиционных, а самых больших для России рынков экспортных, это Египет, напомню, Турция, Ближний Восток и Северная Африка, но всегда черноморский маршрут используется, потому что он оптимален географически, он короче, он дешевле, он уже накатанный и привычный для всех. Ну, таким образом, переход на Балтику заведомо увеличивает логистические издержки, увеличит время оборота судов, что снижает рентабельность экспортных операций, ну, а часть из них вообще стоит, на мой взгляд, под сомнение. И как бы мы не смотрели, полностью заменить черноморский агротранспортный хаб в краткосрочной минус-перспективе не получится.
1: Николай Лычев, мастерская агротренда. В последнее время Россия резко нарастила атаки на портовую транспортную инфраструктуру Украины. На прошлой неделе Минобороны сообщала о поражении высокоточным оружием объектов в портах Одессы, Южного и Николаева. Это грозит серьезными потерями украинским аграриям и другим отраслям экономики, говорят эксперты. Так уже приостановил работу один из крупнейших производителей железной руды «Южный ГУК». Перечень разрешенных автомобилей для работы в такси снова расширен. Минпромторг дополнил список еще шестью марками. Это Jetour Dashin, Tenet T4L, T8A8, также Amoda C7 и G-Land G6. Все эти автомобили подпадают под требования закона о локализации такси. Их производство локализовано в России, сообщили в Минпромторге. Ранее в перечне находилось 30 автомобильных марок. Это Лада, конечно же, Solers, Evolute, Voya, Москвич, Ума, Havail, Tenet и другие. Теперь список вполне себе адекватный, считает автор телеграм-канала про такси, учредитель Центра развития таксопарков Егор Рябков.
16: Вообще эти добавления, это скорее, наверное, ответ на запросы таксопарков, потому что компания Cherry, а вот все названные марки, это суббренды компании Cherry, это второе по популярности, наверное, вторая марка после Havail. И у парков, естественно, есть все запчасти, уже наработанные алгоритмы ремонта, знают, где брать кузовные элементы и все такое. И, конечно, они хотели бы и дальше покупать Cherry Ariza 8, но запретили. А вот Tenet A8, например, есть та самая Cherry Ariza 8. T7 — это Cherry Tiggo 7. И G-Land, G-Tour — это все тоже, по сути, Cherry Tiggo 7. То есть я думаю, что расширение списка реально теперь позволит обновлять таксопарки вот точно так же, как обновляли их раньше. Покупать ровно те модели, которые уже заслужили популярность и показали надежность свою.
17: Все-таки поможет ли добавление этих моделей избежать дефицита машин в такси и роста цен на поездки, особенно в крупных городах?
16: Да, конечно. Ну, потому что парки быстро стареют. К тому же компания Яндекс, она у нас занимает доминирующее положение, очень любит понижать каждый год, скажем так, уровень тарифа, да, автомобилей. То есть пятилетний автомобиль Комфорт Плюс становится комфортом, комфорт экономом, а эконом пятилетний вообще выбывает. Обновлять было, по сути, не на что, потому что отечественных марок хороших, премиальных тарифов, да, или хотя бы высоких тарифов просто не было. И теперь они снова появились. Якобы отечественные, но все уже знакомые автомобили. То есть, конечно, дефицита не будет. Парки будут обновляться вот так, как хотели до принятия этого закона.
1: Егор Рябков, канал про такси. Минтранс разрабатывает поправки для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. В ведомстве заявили РИА Новости о подготовке изменений в закон о такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа пока согласуется. Работа над дорожной картой ведется совместно с Яндекс.Такси, отметили в Минтрансе. Вместе с тем в России заработал ГОСТ по оформлению автомобилей. Такси машина должна иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Госзнак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины. Справа и слева надпись должна быть выполнена крупным и четким шрифтом. Знаменитые шашечки также теперь в ГОСТе. Знак должен быть нанесен на боковые поверхности кузова и на фонарь. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказов была меньше 0,5%, то теперь она на уровне в 2-2,5% от общего числа заявлений. Отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. С чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина.
18: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток к себе. Потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
1: София Дефасе-Аксютина, еврорезидент Изи-Виза. По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и место работы. По данным за прошлый год, Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Paradas FM. Контекст. Мультимедиа арт-музей. Вторая международная биеннале искусства будущего. В экспозиции представлено 38 проектов российских и зарубежных художников, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, робототехники и 3D-печати. Биеннале объединяет искусство, науку и цифровые медиа, а ее программу дополняют лекции, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные занятия для детей и мероприятия на крыше музея. Подробнее на mam.art 12+. Валюты. Южноафриканский рент был введен в обращение в 1961 году, заменив южноафриканский фунт. Признан как платежное средство в Лесото, Намибии и Эсватине. Валюта названа в честь горной цепи, где было найдено крупнейшее месторождение золота. Из недр ренда к этому моменту извлекли 40% всего золота, когда-либо добытого человечеством. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
19: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
19: Яндекс отчитался о росте финансовых показателей во втором квартале. Выручка компании увеличилась на 16% и достигла 386 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла сразу на 56% до 48 миллиардов рублей, а показатель EBITDA прибавил 35%. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. При этом Яндекс сохранил прогноз на весь год. Компания рассчитывает увеличить выручку примерно на 20%. Немецкий автоконцерн BMW до конца 2027 года планирует сократить около 8 тысяч сотрудников по всему миру. По данным Bloomberg, большая часть увольнений придется на Германию. Компания предлагает работникам компенсации за добровольный уход. Сокращения затронут сотрудников, занятых в разработке, исследованиях и управлении, но не коснутся специалистов производственных подразделений. Программа стартует в октябре и станет частью мер по оптимизации бизнеса на фоне ухудшения финансового прогноза. Дисней может вернуть на экраны культовую франшизу «Один дома». По данным Daily Mail, компания обсуждает новый фильм с Макалеем Калкиным, который вновь может принять участие в проекте. Сообщается, что актер уже встречался с руководством Walt Disney Studios, чтобы обсудить возможное продолжение истории. Официально проект пока не анонсирован, но источники называют идею перезапуска очень удачной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «16:46 в Москве. Центробанк предлагает страховым компаниям быстрее проверять водителей при продаже им полисов ОСАГО. Срок, в который страховая может отказать клиенту, будет ограничен 2 неделями. Регулятор направил в Российский союз автостраховщиков свои предложения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. В течение 14 дней или периода охлаждения страховщик сможет договор расторгнуть, но будет обязан вернуть страховую премию с учетом расходов на ведение дела. Это около 22%. По истечении 2 недель договор можно будет разорвать только через суд. Для чего ЦБ выдвинул такие предложения, поясняет член Совета директоров группы содействия «Дельфта» Глеб Веленский.
20: Если бы мой полис ОСАГО вдруг неожиданно оказался недействительным через полгода, для меня это было бы очень неприятно, потому что я ведь все это время ездил, будучи уверенным, что я застрахован. И для обычного рядового водителя, владельца машины, такое вот право страховщика в любой момент признать страховку недействительной, ну, воспринимается как какое-то злоупотребление правом. И раньше можно было объяснить, потому что не было объединения всяких информационных систем и так далее. Но сейчас это у страховых компаний. И их данные все попадают в общую информационную систему. И данные из других источников, например, о регистрации транспортных средств, об использовании в качестве такси, они все должны быть доступны. Но вот в такой ситуации сделать это правило более сбалансированным и защитить обычных автовладельцев, по-моему, совершенно уместно. И то, что у Центробанка до этого дошли руки, ну, я лично только приветствую. Страховщиков тоже можно понять, потому что у них как бы усложняется жизнь с точки зрения борьбы с мошенничествами. Ну, мы все знаем, наверное, да, что, например, таксисты часто пытаются купить страховку не для такси, а как будто они обычные водители. Это в несколько раз дешевле. И страховщикам, конечно, было бы спокойнее и проще жить, думая, что они в любой момент такой полис могут признать недействительным. Но вот теперь будет сложнее. Но в этом вопросе и так надо наводить порядок, независимо от того, какое правило действует по периоду охлаждения.
1: Глеб Веленский, группа содействия «Дельта». По данным ЦБ, в 2025 году объем собранных премий по ОСАГО достиг 330 миллиардов рублей. Было заключено 40 миллионов электронных договоров и 14,5 миллионов бумажных. Объем выплат за прошлый год при этом увеличился на 18,5% до 221 миллиарда рублей. Финляндия намерена прекратить обслуживание опор линий связи с Россией. Энергетическая компания «Фингрид» предупредила об этом российских операторов на ЛЭП, подвешенные волоконно-оптические линии связи. Ну, после прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно ни «Фингрид», ни «Россетям», пишет «Коммерсант». Как эти линии связывают Россию с международным интернетом и насколько критична для нас эта потеря этих объектов, мы спросили гендиректора ТМТ «Консалтинг» Константина Ангелова.
0: Сеть интернет построена на оптоволоконных каналах. Есть несколько способов его провести. Самый надежный, но достаточно дорогостоящий, это его закопать вдоль дороги. Есть более бюджетный способ, которым активно пользуются. Это подвешивание кабеля. Как правило, он подвешивается к существующей инфраструктуре, а существующая инфраструктура, наиболее развитая у нас, это электрические сети. В частности, каналы на Финляндию, у нас в том числе часть из них идет именно по линии электропередач. Финская сторона говорит о том, что ей сейчас эти мачты не нужны, давайте прекращать вот такое взаимодействие, вот что произойдет. Исчезнет часть связанности России, российского сегмента интернет с миром, поскольку Финляндия является важной, во многом транзитной зоной, по которой идет соединение с Европой и далее со всем миром. В такой ситуации просто будет перераспределен трафик на другие направления. Больше он пойдет по другим каналам. Это дополнительная задача для операторов. Но здесь мы каких проблем, скорее всего, как пользователи, не заметим. Просто продолжится работа. Часть нашего трафика будет идти немножко по-другому. Поэтому сеть, как правило, строится из двух ног, это прям терминология. А здесь у нас даже не две ноги, а их много. С точки зрения физической инфраструктуры, именно кабеля, это такая вот многоножка. И, ну, так немножко споткнется, но выправится, научится ходить на оставшихся. Мы, как пользователи, особо этого не заметим. Какие-то локальные истории возможны. То есть какой-то ресурс, доступ к которому в моменте в основном шел через именно вот этот финский сегмент, и там можно будет испытать замедление.
1: Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг. Прекращение эксплуатации части линии означает снижение уровня резервирования сети и потребует перенастройки маршрутизации. По словам экспертов, существуют альтернативные каналы через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабельные системы Балтийского моря. Это позволит операторам частично перераспределить международный трафик в случае снижения пропускной способности на финском направлении. По данным Forbes, объем зарубежного трафика в российских сетях за прошлый год увеличился на 15-20%, а сейчас его доля, согласно экспертным оценкам, составляет уже около трети. Россияне взялись за джойстики. Спрос на игровые приставки в первом полугодии вырос более чем на 20%, пишет «Ведомости». Средняя цена при этом консоли снизилась примерно на 1,5% год-году, составляет 18 тысяч рублей. Основную выручку на рынке игровых консолей обеспечивают устройства Sony. На них приходится 3/4 продаж. При этом более половины реализованных количественным выражением устройств приходится на консоли вообще без бренда. Чем вызван повышенный спрос на игровые приставки в России, какую консоль можно купить за 18 тысяч рублей, рассказывает эксперт в сфере игровой индустрии Михаил Пименов.
21: Здесь одновременно работают сразу несколько факторов. Во-первых, потребители понимают, что игровые консоли продолжают планомерно дорожать, поэтому многие предпочитают приобретать устройство сейчас и не откладывать покупку. Во-вторых, рынок постепенно начинает отказываться от физических носителей, цифровые библиотеки становятся основным способом покупки игр, и это также стимулирует пользователей раньше входить в экосистему консолей. При этом нельзя недооценивать влияние ретро-гейминга, потому что сегодня уже сформировано огромное огромная библиотека из классических игр, которая продолжает пользоваться спросом. Что касается средней стоимости в 18 тысяч рублей, здесь в основном речь идет о ретро-консолях и тех устройствах, которые предназначены для запуска игр с классических игровых систем. Многие как раз выпускаются сейчас небольшими производителями, не имеют известных мировых брендов. При этом такие устройства уже адаптированы под современные форматы благодаря HDMI и часто выпускаются в удобном, в том числе портативном виде. Все больше покупателей обращают внимание на максимально доступные решения. За небольшую сумму можно получить устройство, способное запускать игры с классических платформ, таких как Nintendo прошлых поколений или Sega, например. Целевая аудитория здесь достаточно широкая. Это и взрослые, которые хотят вернуться к играм своего детства, родители, приобретающие недорогие приставки детям в качестве первого знакомства с видеоиграми, ну и просто пользователи, которым интересны классические проекты.
1: Михаил Пименов, эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта. Из-за дефицита памяти производители игрового железа уже объявили о пересмотре ценовой политики. Sony со 2 апреля повысила рекомендованные цены на PlayStation 5 на крупнейших рынках, а Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox с 1 августа.
5: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин в четверг после 17 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей.
2: Особая пенсия на Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они, другие, актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрия проходит все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 ИИ уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так: чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном. Не совсем понимаю, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 33-й – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом «искусственный интеллект» нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой звуковизуальной работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Наизусть. Мольер.
4: Кто выиграл время, тот выиграл все.
2: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 16:58, студия Олеся Потапова. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у японского острова Кюсю, где накануне были мощные подземные толчки. О последствиях не сообщается. Число погибших при землетрясении во вторник выросло до 18. Пострадали более 60 человек. Выработка электроэнергии на одном энергоблоке венгерской атомной электростанции ПАКШ приостановлена из-за рекордного обмеления Дуная. Об этом сообщает Рейтер. Обмеление реки связано с длительной засухой и жарой, а вода Дуная используется на станции для охлаждения. Министр энергетики Венгрии заявлял, что система энергоснабжения страны надежная, но были приняты решения по сокращению выработки электричества на первом и третьем энергоблоках АЭС. Уровень воды в Дунае снизился на всем протяжении реки, в том числе в Словакии, Сербии и Румынии. Выборы главы Удмуртии пройдут в единый день голосования в сентябре 2027 года. Об этом сообщила председатель региональной избирательной комиссии Светлана Пальчик. Ранее сегодня в отставку ушел глава республики Александр Бричалов. Президент Владимир Путин назначил вместо него советника главы Минсельхоза Ольгу Абрамову. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов. Прежде всего, диалог получился, поскольку долго говорили, сказал Пашинян журналистам. При этом он отметил, что Армении должны быть альтернативы во всем. Он допустил проведение в стране референдума по вступлению в Евросоюз после официальной заявки в ЕС. Телефонный разговор между лидерами России и Армении состоялся в понедельник. В Кремле сообщали, что стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних экономических отношений. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:00 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. ФСБ сообщает, что начата процедура объявления его в международный розыск. Ведомство указывает, что администрация Telegram не удалила каналы и чат-боты, используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями. Пожар на складе «Вайлбрис» в Рязани локализовали, сообщила компания. Ранее сообщалось о том, что комплекс временно не принимает поставки. Там была эвакуация. Утром в регионе, как сообщал губернатор Рязанской области, была атака беспилотников. Адские санкции стали ближе. Группа сенаторов США согласовала законопроект, который направлен против экспорта российских газа и нефти и дает президенту право вводить тарифы против 5 крупнейших покупателей этих энергоресурсов. Подробнее в эфире Business FM. ФСБ предъявило обвинение основателю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. Дурова могут объявить в международный розыск. Решение в процессе принятия, уточнили в ФСБ. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты, боты, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии и вербовки людей. Называется один конкретный чат-бот под названием «Дайвинчик». Он использовался для знакомства у бота почти 14 миллионов пользователей. пользователей. С прошлого декабря «Дайвинчик» находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Через него оказались втянуты в терроризм 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, уточнили в ФСБ. В ведомстве назвали распространенные схемы украинских спецслужб знакомство с молодыми людьми под видом девушек в чат-боте. СК устанавливает сотрудников спецслужб Украины, вербовавших подростков. Сам Дуров новость пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram отреагировали, выложив старое фото создателя Telegram, где он показывает средний палец. Можно предположить, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram пойдут дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
7: Любая новость, вообще, мне кажется, которая касается нашего сектора экономики, где возбуждаются разнообразные дела и где продолжаются внутренние конфликты между государствами, всегда в этом плане не очень хорошая. Да? То есть идет дискуссия, и эта новость является в некотором роде ответом. У нас редко дают правильные ответы прямые государства, но у нас в последнее время появился достаточно такой тренд на коммуникацию. Давайте вернем Telegram, давайте освободим Telegram от ограничений, что это может быть не очень правильно. Ну, вот ответ мы такой получили, потому что вести переговоры с человеком, находящимся в международном розыске по такой статье, никто, естественно, юридически не может. Очевидно, что до окончания СВО никаких обратных процессов не будет. Некоторые чудеса, возможно, мелкие. Кого-то вернут из иноагентов, может быть, одного-двух. То есть были такие прецеденты. Но в целом разблокировки и какие-то иные вопросы до окончания СВО физически, наверное, на мой взгляд, невозможно. И вот сегодня мы получили с вами такой ответ государства. Ответ простой. Нет, никакие переговоры невозможны. И в ближайшее время ни о каких, скажем так, послаблениях в пользу Телеграмма. Смысла нет. Ну и здесь даже другой, наверное, вопрос. На текущий момент сам Телеграм не является экстремистским сервисом. И тут вопрос такой философский. Если Павел будет признан экстремистом и террористом, или способником террористов, экстремистов, извините, что за терминологию, то не попадет ли туда же и сам Телеграм. Потому что на текущий момент мы им вроде бы как бы пользуемся, нам им вроде пользоваться не запрещено. И тоже возникает вопрос, а что будет с теми каналами, которые создавали многие СМИ и медиа в разных историях, потратили туда много денег достаточно. Ну и к вопросу еще и о рекламодателях. Там сразу же возникают риски размещения рекламы, потому что мы с вами помним, как это было на примере экстремистской Меты, что одним из самых таких серьезных методов влияния — это денежное влияние, это запрет размещения на подобных ресурсах рекламы. Поэтому мы

0: обвинения о содействии терроризму нет в базе Интерпола, и этого также не произошло после уголовного дела, открытого против него во Франции. Адвокат Дурова прокомментировал предъявленное обвинение. По его словам, Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны, и это прямо запрещено законом, заявил ТАСС Филипп Девель. Он добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, ни Эмираты, ни тем более Франция, Россия его не выдадут, говорит юрист, эксперт в области международного права Александр Трещев.
1: По двустороннему соглашению выдаются только люди, не являющиеся жителями Арабских Эмиратов и гражданами. У Павла Дурова есть гражданство Арабских Эмиратов. Он его получил лично от Хамдама, наследного принца. Поэтому это исключает любую вероятность его выдачи. Он также является гражданином Франции. Но и Франция его никогда не выдаст России, потому что она сама его преследует. И недавно Павел Дуров был там на 4-м допросе. Но уголовное дело во Франции идет очень жидко. И сейчас адвокат Дурова перешли в наступление и обжалуют сам факт возбуждения уголовного дела через европейские вышестоящие суды. Поэтому, да, это, скорее всего, мы сталкиваемся с таким политико-правовым гибридом, когда повестки посылают ему по старому месту жительства, где он не живет 20 лет, его объявляют в международный розыск, вменяют очень серьезные статьи, которые предусматривают наказание там от 10 до 15 лет лишения свободы, а в принципе может еще и больше, но при этом понятно, что здесь больше торг, и все сводится к тому, что он отказывается закрыть канал, через который украинские спецслужбы и подразделения вербуют российских малолетних людей для совершения терактов за деньги или запугивая их. Буквально несколько дней назад были такие благожелательные комментарии без пяти минут уже о имеющихся договоренностях. Но, видимо, это очередная фаза, почему я и называю, что это политико-правовой гибрид. Как раз именно поэтому, потому что, да, сейчас вот добрый, злой полицейский, сейчас новая стадия, очень тяжкие обвинения с такими грозными перспективами. Но я думаю, что у Дурова есть уже иммунитет, он пугался, запугивался в разных странах и только от этого становился более богатым, обеспеченным. Его больше признавали международные сообщества и такие международные лидеры, как Илон Маск. Поэтому я думаю, что эффект будет обратным, Дуров будет рад и еще больше взгромоздиться в самопровозглашенный пьедестал лидера борьбы за свободный мир. Таковым он, конечно, не является. Он циничный, прагматичный коммерсант, который выживает, пытается привлечь как можно больше денег, потому что тратит много, и не более того. Я думаю, что через какое-то время мы увидим, что переговорный процесс сменит градус, и мы опять вернемся к тому, что он все-таки удалит эти каналы.
0: Александр Трещев, эксперт в области международного права. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. На фоне обвинений ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Пожар на складе «Вайлберис» в Рязани локализован, сообщили в компании. Большую часть товаров удалось сохранить. Как заявляется, зона хранения товаров практически не затронута. Пресс-служба маркетплейса опубликовала видео, снятое внутри. На этой записи видно, что большие коробки лежат целыми на стеллажах, но на полу небольшие лужи. Это, видимо, последствия тушения. Сегодня утром логистический комплекс был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Селлеры обеспокоены, они не понимают, что сейчас с их товаром, который находился на складе в Рязани, что они видят в своих личных кабинетах, рассказал Бизнес FM Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, автор телеграм-канала Максим Попов, система и масштабирование на маркетплейсах.
2: Был ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром?
3: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товар лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, с Рязани сейчас отключены, поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
2: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
3: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, что-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно

0: сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
1: Большой и популярный получается склад?
0: Ну, в последнее время был, да, достаточно хороший склад. Что такое, очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
2: Максим Попов, селлер на Wildberries. У Глеба, который продает товары для сада и дачи, во время предыдущих атак сгорело 50% всех запасов на складах Marketplace. Выплат при этом не было. Wildberries пока выплачивает компенсации только мелким продавцам. А в Рязани у Глеба тоже был товар.
3: Да, у нас был товар, себестоимость 1,5 миллиона. Это не основной склад, но при этом мы рассчитывали, что это один из самых безопасных складов.
1: Что касается товара, который был в Рязани, можно ли его посмотреть в личном кабинете, есть ли карточки?
3: Ну, у нас есть, мы специально сделаем сервис, который специально показывает остатки по каждому дню, по всем складам. Чтобы если сама площадка скрывает остатки, то у нас эта информация есть. Сейчас, что ВБ прислал информацию, которую они отправляют, это только то, что склад Рязань временно не принимает товары. Вот ту информацию мы получаем непосредственно от площадки.
2: Склад Wildberries в Удмуртском Сарапуле также приостановил прием товара, указанного в объявлении на портале селлеров. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечается в этом сообщении. Сегодня беспилотники вновь атаковали Удмуртию. Как сообщали власти региона, пострадавших и разрушений нет. После массовых атак беспилотников Wildberries ищет свободные склады в Казахстане, пишет Коммерсант. По данным источников издания, собственники склада в России опасаются сдавать их площадки из-за слишком высоких рисков. Однако в Минторговле Казахстана заявили, что на официальных обращений от Wildberries не поступало.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Экологический, зеленый, мягкий или природный туризм – это посещение относительно нетронутых цивилизацией мест для единения с природой, часто с минимальным комфортом. Этот вид туризма появился почти одновременно и на Западе, и в СССР примерно в середине 1980-х годов. Тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ разработало первые экологические маршруты на Байкале. В специальной брошюре интуристам и советским путешественникам объяснялось, что цель тура – это наслаждение красотой первозданной природы, а девиз – «Не навреди». Сегодня среди мировых лидеров этого направления туризма страны, в которых количество нетронутых цивилизаций мест составляет большую часть их территорий. Танзания, Кения, Лаос, Коста-Рика, Непал, ЮАР, Новая Зеландия. Доля экотуризма во всей отрасли неизменно растет уже два десятка лет.
5: Тоже отдых на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Более 100 российских компаний из разных регионов подтвердили участие в акселераторе «Новый национальный бренд». За 3 месяца они разработают коллекции одежды, мебели, аксессуаров, текстилей и товаров для дома, объединенные современной российской идентичностью. Основой для работы станут концепции 7 брендинговых агентств. Команды предложили строить новый образ вокруг качества, честности, изобретательности, связи поколений, уважения к ремеслу и регионального разнообразия. Часть проектов опирается на повседневные привычки и уклад жизни, другие – на природные образы, технологичность и способность создавать собственные решения. Будущий национальный бренд планируют сделать зонтичным знаком качества, с которым смогут работать компании из разных отраслей. Он должен помогать российским производителям формировать узнаваемый образ продукции, объединять региональные традиции и современные подходы к дизайну. Сначала участники протестируют идеи на внутреннем рынке, после чего наиболее успешные решения смогут использовать для продвижения за рубежом. Итоги акселератора представят в конце октября на днях креативной экономики в Санкт-Петербурге. Старшеклассники с сентября следующего года будут изучать 5 предметов по обновленным практико-ориентированным программам, сообщили в Минпросвещение. Программы по физике, химии, биологии, математике и информатике актуализировали в соответствии с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. ЦБ собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести 2-недельный период охлаждения на выявление недостоверных данных от страхователя. По его завершении страховщик утратит право отказа от договора и удержания премии, как в настоящее время, и будет вынужден обращаться в суд. Предложение Банка России в большей степени нацелено на защиту автовладельцев, считают правозащитники. Однако для страховых компаний это может обернуться ростом операционных издержек. В Нижнем Новгороде метростроевцы запустили второй тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону площади Свободы. Назвать щит решили в честь народной героини Алены, которая, по легенде, в 16 веке вступила в бой с вражеским отрядом, вооруженной лишь коромыслом. Началась прокладка уже 4-го тоннеля. В этом году планируется полностью завершить подземные работы и начать возведение самих станций и вестибюлей. Первый в России музей о фальшивых деньгах «Двойное дно» открылся в Нижнем Новгороде на улице Минина. Он посвящен истории фальшивомонетничества и развитию технологии защиты денежных знаков. В музее представлены подлинные и поддельные монеты и банкноты разных стран и эпох, документы, защитные элементы денежных знаков, а также предметы, связанные с историей изготовления фальшивых денег. Часть экспонатов размещена в настоящих банковских сейфах. Экспозиция рассказывает о многовековом противостоянии между изготовителями подделок и специалистами, разрабатывавшими способы защиты денег. Для посетителей старше 6 лет. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
5: Валюта.
7: На 29 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 59 копеек. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
6: Задолженность мессенджера Telegram по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российских законов выросла почти до 38 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Как следует из судебных и других материалов, в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств. Напомню, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. В феврале в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 16 проектов на сумму в 8 миллиардов рублей. Среди самых крупных – производство льного волокна в Шарангском округе на 2,7 миллиарда. Это масштабный проект в несколько очередей и на нескольких территориях. Ранее инвестор уже получил участок в Шахунье. Ожидается, что ежегодно на предприятии будет выпускаться не менее 3000 тонн льного волокна, применяемого в производстве пряжи и тканей. Заявителем выступает ООО «Катанин». Компания уже возделывает лен «Долгунец» в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Компания «Водолет» планирует расширить флот в этом году за счет 2 судов на подводных крыльях «Метеор». Они будут носить имена губернатор Баранов и купец Сироткин. Сейчас в парке перевозчика 2 метеора, 5 судов на подводных крыльях «Валдай» и 2 судна на воздушной подушке «Спутник». В компании уточнили, что вопрос о возобновлении регулярных рейсов судна «Саталия» не рассматривается. Его передавали Нижегородской области для тестовой эксплуатации, после чего вернули заводу-изготовителю. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
9: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
11: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+. Плюс. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
12: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО SZ Level Волга. Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
14: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагара в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году перед Первой мировой войной годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в полтора раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 15 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дело. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
13: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Этьен де Силуэт был генеральным контролером финансов во Франции Людовика XV. Монарх Транжира не давал казне шанса закрыть даже самые насущные потребности королевства, и Силуэту приходилось демонстрировать верх креативности, изобретая новые и новые налоги. Податью стали облагаться любые приметы наличия денег. Архитектурные излишества домов, вплоть до окон и лишних дверей, прислуга, кареты, даже портреты. Этьена не просто не любили. Над ним смеялись, о нем слагали памфлеты и анекдоты. И самое обидное, его имя связали с так называемой «дешевой живописью». Французские шаржи той поры представляли собой гипертрофированные смешные профили, набросанные на скорую руку черной краской или просто вырезанные из бумаги. И Силуэт в какой-то момент стал главным героем этого дешевого и быстрого жанра уличного искусства. А со временем любую подобную картинку стали называть именем якобы жадного контролера финансов – Силуэт.
10: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Россия сейчас испытывает на прочность, в том числе с экономической точки зрения, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что количество санкций, введенных против России, запредельное. Около 30 тысяч санкций введено против нашей страны. Давление идет со всех углов, подчеркнул председатель партии «Единая Россия». Правительство Молдавии ограничило экспорт и реэкспорт нефтепродуктов в рамках режима повышенной готовности в энергетическом секторе, введенного на 30 дней, разъяснило Минэнерго страны правила этого режима. Потребление дизельного топлива в госучреждениях должно быть сокращено на 20%, за исключением служб жизнеобеспечения. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост примерно до 6% после обещания президента США Дональда Трампа ударить по Ирану, свидетельствуют данные торгов. В среду Трамп пообещал журналисту Fox News Трей Ингст, комментируя атаку Ирана на авиабазу в Иордании, цитата, «отметелить их по полной программе». Морское сообщение на скоростном судне «Комета» стартовало между «Сириусом» и «Сочи», заявил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин. По его словам, «Комета» будет ходить из «Сириуса» в Сочи обратно 4 раза в неделю. Поездка из «Сириуса» в Сочи займет около часа 20 минут, учитывая заход в «Адлер». Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который открылся в Астане, всегда был и будет свободным от политической конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам мероприятия. Он отметил, что география игр расширяется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Против России получился весь мир. Сергей Лавров заявил об этом в интервью ТАСС. Россия сейчас переживает непростой период, говорит глава МИДа. На западные страны боятся честной конкуренции, хотят возбудить российское общество против власти. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Агентство сообщает, что Россия ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские дроны атаковали российские зерновозы. Работать в такси в России разрешили еще на нескольких авто. В список добавили 6 китайских моделей. Это G-Tour Dashing, Amoda C7, 3 модели Tenet, а также G-Land G6. Эксперты теперь говорят, что список вполне рабочий. Подробнее в нашем эфире. Против России получился весь западный мир, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявил он об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. В начале разговора собеседники отметили, что Сергей Лавров во второй раз оказался в предвыборной федеральной пятерке «Единой России». Глава российского МИДа посчитал такое решение руководства проявлением доверия и заявил, что ценит это. По его мнению, это отражает обстоятельства, связанные с очень непростым периодом, который сейчас переживает Россия. За этот период, по словам Лаврова, решающей степени зависит от того, как Россия ведет специальную военную операцию. И в ходе беседы министр иностранных дел России отметил, что западные страны боятся честной конкуренции и хотят возбудить российское общество против власти.
3: Сейчас, когда они опять заговорили о стратегическом поражении, когда они поддерживают активно наших релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества, собирающие средства на продолжение какой-то подпольной борьбы за раскол Российской Федерации, они уже этого абсолютно не скрывают. У нас центральные каналы показывают все, что Запад замышляет. И, наверное, это важно видеть всем, чтобы понимать, что ситуация не шуточная, президент этого не скрывает. На нас ополчился весь цивилизованный, так сказать, мир, который так себя сам называет. И президент Путин, он, когда пришел к власти, он же был абсолютно открыт к равноправному стратегическому партнерству с Западом. То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости, Лондон больше, США чуть поменьше, воюют против нас через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы. Просто ведь такого не было никогда. Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти и готовили провокации. Они не могут конкурировать честно. Они боятся честной конкуренции во всем. В том числе и отсюда санкции, чтобы удержать позиции, которые безвозвратно ускользают после 500-летнего доминирования Запада. Поэтому, конечно, они хотят смуту здесь соорудить.
2: Также российский министр иностранных дел в ходе интервью заявил, что национальные интересы на внешней арене заключаются в том, чтобы Россия была самостоятельной державой, чтобы границы страны были надежно обеспечены и чтобы народы России продолжали иметь гарантированные Конституцией права. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом из-за растущих рисков для судоходства. Как пишет агентство Рейтер, речь о новороссийском зерновом терминале, глубоководном зерновом терминале КСК, а также зерновом терминальном комплексе «Тамань». Они способны отгружать более 20 миллионов тонн зерна в год. При этом общий годовой объем морского экспорта зерна из России составляет около 50 миллионов тонн. Подробности приводят журналисты Рейтер.
4: Россия, как крупнейший в мире экспортер пшеницы, в этом месяце ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновых судов на маршруте, по которому проходит около четверти экспорта зерна из страны. Власти перенаправили зерно из плодородных южных регионов на глубоководные зерновые терминалы в Черном море, автомобильным и ЖД-транспортом. Однако участились нападения и на черноморские порты. Примерно треть зерна, обрабатываемого двумя терминалами в Новороссийске, доставляется автотранспортом, в то время как терминальный комплекс «Тамань» принимает зерно только автотранспортом. Терминалы осуществляют поставки основным российским покупателям зерна, включая Турцию и Египет. Источники Рейтер сообщили, что Россия стремится к дальнейшей диверсификации своего экспорта. В ближайшем будущем приоритетом станут порты Балтийского региона, как наиболее безопасный альтернативный маршрут. Каспий также является вариантом, но он в основном используется для поставок в Иран, а риски возрастают из-за войны на Ближнем Востоке и совсем недавнего нападения Украины на иранское судно.
2: Насколько критичны для России и поставки зерна через Черное море, каковы перспективы альтернативных маршрутов, бизнес ФМ, рассказал эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
5: По разным оценкам, через Азово-Черноморский бассейн отгружается от 80 до 90% всего российского экспорта зерна. А конкретно глубоководные терминалы Черного моря, это Новороссийск, Тамань и Туапсе, они только одни обеспечат порядка 50% общего объема отправок зерновых на экспорт по морю морским путем. Поэтому любые сбои или частично временная остановка работы даже части этих экспортных хабов сразу создают серьезное напряжение не только в российской логистике, но и на мировом рынке. Какие есть альтернативы? Балтийские порты, Высоцк и Услуга, это основные порты. Балтийские порты рассматриваются рынком и регуляторами как альтернатива, но только частичная альтернатива. Полностью они Черное море не заменят. А во-вторых, есть нюансы. С одной стороны, это маршрут явный плюс, это самый безопасный маршрут пока, во всяком случае, логистика из Балтики вполне может быть конкурентоспособна, но опять-таки ситуативно не всегда. С другой стороны, по Балтике есть свои минусы и свои сомнения. Ну, во-первых, исторически доля экспорта пшеницы через Балтику, ну, небольшая. И для какого-то масштабного перенаправления потоков сюда нужно главное время, а его у нас нет. Экспортировать нужно уже сейчас и буквально вчера. И инвестиции в инфраструктуру. Это тоже финансы, это тоже затраты по времени. Во-вторых, для традиционных и самых больших для России рынков экспортных, это Египет, я помню, Турция, Ближний Восток и Северная Африка, но всегда черноморский маршрут используется, потому что он оптимален географически, он короче, он дешевле, он уже накатанный и привычный для всех. Ну, таким образом, переход на Балтику заведомо увеличивает логистические издержки, увеличит время оборота судов, что снижает рентабельность экспортных операций, ну, а часть из них вообще стоит, на мой взгляд, под сомнение. И как бы мы ни смотрели, полностью заменить черноморский агротранспортный хаб в краткосрочной именно перспективе не получится.
2: Николай Лычев, «Мастерская агротранспортная». мегатрендов. В последнее время Россия резко нарастила атаки на портовую транспортную инфраструктуру Украины. На прошлой неделе Минобороны сообщало о поражении высокоточным оружием объектов в портах Одессы, Южного и Николаева. Это грозит серьезными потерями украинским аграриям и другим отраслям экономики, говорят эксперты. Так уже приостановил работу один из крупнейших производителей железной руды «Южный ГОК». Перечень разрешенных автомобилей для работы в такси снова расширен. Минпромторг дополнил список еще 6 марками. Это Jet Urdashin, Tenet T4L, T8A8, также Amoda C7 и G-Land G6. Все эти автомобили подпадают под требования закона о локализации такси. Их производство локализовано в России, сообщили в Минпромторге. Ранее в перечне находилось 30 автомобильных марок. Это Лада, конечно же, Solers, Evolut, Voya, Москвич, Ума, Havail, Tenet и другие. Теперь список вполне себе адекватный, считает автор телеграм-канала про такси, учредитель Центра развития таксопарков Егор Рябков.
6: Вообще, эти добавления, это скорее, наверное, ответ на запросы таксопарков, потому что компания Cherry, а вот все названные марки, это суббренды компании Cherry, это второе по популярности, наверное, вторая марка после Havail. И у парков, естественно, есть все запчасти, уже наработанные алгоритмы ремонта, знают, где брать кузовные элементы и все такое. И, конечно, они хотели бы и дальше покупать Cherry Ariza 8, но запретили. А вот Tenet A8, например, есть та самая Cherry Ariza 8. T7 — это Cherry Tiggo 7, и Zeeland, G-Tour — это все тоже, по сути, Cherry Tiggo 7. То есть я думаю, что расширение списка реально теперь позволит обновлять таксопарки вот точно так же, как обновляли их раньше. Покупать ровно те модели, которые уже заслужили популярность и показали надежность свою.
7: Все-таки поможет ли добавление этих моделей избежать дефицита машин в такси и роста цен на поездки, особенно в крупных городах?
6: Да, конечно. Ну, потому что парки быстро стареют, к тому же компания Яндекс, она у нас занимает доминирующее положение, очень любит понижать каждый год, скажем так, уровень тарифа, да, автомобилей. То есть пятилетний автомобиль Комфорт Плюс становится комфортом, комфорт экономом, а эконом пятилетний вообще выбывает. Обновлять было, по сути, не на что, потому что отечественных марок хороших премиальных тарифов, да, или хотя бы высоких тарифов просто не было. И теперь они снова появились. Якобы отечественные, но все уже знакомые автомобили. То есть, конечно, дефицита не будет. Парки будут обновляться вот так, как хотели до принятия этого закона.
2: Егор Рябков, канал про такси. Минтранс разрабатывает поправки для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. В ведомстве заявили РИА Новости о подготовке изменений в закон о такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа пока согласуется. Работа над дорожной картой ведется совместно с Яндекс.Такси, отметили в Минтрансе. Вместе с тем в России заработал ГОСТ по оформлению автомобилей. Такси машина должна иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Госзнак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины. Справа и слева надпись должна быть выполнена крупным и четким шрифтом. Знаменитые шашечки также теперь в ГОСТе. Знак должен быть нанесен на боковые поверхности кузова и на фонарь. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказов была меньше 0,5%, то теперь она на уровне в 2-2,5% от общего числа заявлений. Отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. С чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина.
8: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток себе. Потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
2: София Дефасе-Аксютина, еврорезидент Изи-Виза. По одной из версий, при проверки документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и место работы. По данным за прошлый год, Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Грит». Белинского, 11/66.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Курс истории. Или история курса. На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через два года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских. Курс истории или история курса на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Яндекс отчитался о росте финансовых показателей во втором квартале. Выручка компании увеличилась на 16% и достигла 386 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла сразу на 56% до 48 миллиардов рублей, а показатель EBITDA прибавил 35%. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. При этом Яндекс сохранил прогноз на весь год. Компания рассчитывает увеличить выручку примерно на 20%. Немецкий автоконцерн BMW до конца 2027 года планирует сократить около 8 тысяч сотрудников по всему миру. По данным Bloomberg, большая часть увольнений придется на Германию. Компания предлагает работникам компенсации за добровольный уход. Сокращения затронут сотрудников, занятых в разработке, исследованиях и управлении, но не коснутся специалистов производственных подразделений. Программа стартует в октябре и станет частью мер по оптимизации бизнеса на фоне ухудшения финансового прогноза. Дисней может вернуть на экраны культовую франшизу «Один дома». По данным Daily Mail, компания обсуждает новый фильм с Макалеем Калкиным, который вновь может принять участие в проекте. Сообщается, что актер уже встречался с руководством Walt Disney Studios, чтобы обсудить возможное продолжение истории. Официально проект пока не анонсирован, но источники называют идею перезапуска очень удачной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Центробанк предлагает страховым компаниям быстрее проверять водителей при продаже им полисов ОСАГО. Срок, в который страховая может отказать клиенту, будет ограничен двумя неделями. Регулятор направил в Российский союз автостраховщиков свои предложения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. В течение 14 дней или периода охлаждения страховщик сможет договор расторгнуть, но будет обязан вернуть страховую премию с учетом расходов на ведение дела. Это около 22%. По истечении двух недель договор можно будет разорвать только через суд. Для чего ЦБ выдвинул такие предложения, поясняет член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
11: Если бы мой полис ОСАГО вдруг неожиданно оказался недействительным через полгода, для меня это было бы очень неприятно, потому что я ведь все это время ездил, будучи уверенным, что я застрахован. И для обычного рядового водителя, владельца машины, такое вот право страховщика в любой момент признать страховку недействительной, ну, воспринимается как какое-то злоупотребление правом. И раньше можно было объяснить, потому что не было и объединения всяких информационных систем и так далее. Но сейчас это у страховых компаний и их данные все попадают в общую информационную систему. И данные из других источников, например, о регистрации транспортных средств, об использовании в качестве такси, они все должны быть доступны. Но вот в такой ситуации сделать это правило более сбалансированным и защитить обычных автовладельцев, по-моему, совершенно уместно. И то, что у Центробанка до этого дошли руки, ну, я лично только приветствую. Страховщиков тоже можно понять, потому что у них как бы усложняется жизнь с точки зрения борьбы с мошенничествами. Ну, мы все знаем, наверное, да, что, например, таксисты часто пытаются купить страховку не для такси, а как будто они обычные водители. Это в несколько раз дешевле. И страховщикам, конечно, было бы спокойнее и проще жить, думая, что они в любой момент такой полис могут признать недействительным. Но вот теперь будет сложнее. Но в этом вопросе и так надо наводить порядок, независимо от того, какое правило действует по периоду охлаждения.
2: Глеб Веленский, группа «Содействие Дельта». По данным Центробанка, в 2025 году объем собранных премий по ОСАГО достиг 330 миллиардов рублей. Было заключено 40 миллионов электронных договоров и 14,5 миллионов бумажных. Объем выплат за прошлый год при этом увеличился на 18,5% до 221 миллиарда рублей. Финляндия намерена прекратить обслуживание опор линий связи с Россией. Энергетическая компания «Фингрид» предупредила об этом российских операторов. На ЛЭП подвешены волоконно-оптические линии связи, но после прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно ни «Фингрид», ни «Россетям», пишет «Коммерсант». Как эти линии связывают Россию с международным интернетом и насколько критична для нас потеря этих объектов, мы спросили гендиректора ТНТ «Консалтинг» Константина Анкилова.
12: Сеть интернет построена на оптоволоконных каналах. Есть несколько способов его провести. Самый надежный, но достаточно дорогостоящий, это его закопать вдоль дороги. Есть более бюджетный способ, которым активно пользуются. Это подвешивание кабеля. Как правило, он подвешивается к существующей инфраструктуре, а существующая инфраструктура, наиболее развитая у нас, это электрические сети. В частности, каналы на Финляндию, у нас в том числе часть из них идет именно по линии электропередач. Финская сторона говорит о том, что ей сейчас эти мачты не нужны, давайте прекращать вот такое взаимодействие, вот что произойдет. Исчезнет часть связанности России, российского сегмента интернет с миром, поскольку Финляндия является важной, во многом транзитной зоной, по которой идет соединение с Европой и далее со всем миром. В такой ситуации просто будет перераспределен трафик на другие направления. Больше он пойдет по другим каналам. Это дополнительная задача для операторов. Но здесь мы каких проблем, скорее всего, как пользователи, не заметим. Просто продолжится работа. Часть нашего трафика будет идти немножко по-другому. Поэтому сеть, как правило, строится из двух ног, это прям терминология. А здесь у нас даже не две ноги, а их много. С точки зрения физической инфраструктуры, именно кабеля, это такая вот многоножка. И, ну, так немножко споткнется, но выправится, научится ходить на оставшихся. Мы, как пользователи, особо этого не заметим. Какие-то локальные истории возможны. То есть какой-то ресурс, доступ к которому в моменте в основном шел через именно вот этот финский сегмент, и там можно будет испытать замедление.
2: Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг. Прекращение эксплуатации части линии означает снижение уровня резервирования сети и потребует перенастройки маршрутизации. По словам экспертов, существуют альтернативные каналы через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабельные системы Балтийского моря. Это позволит операторам частично перераспределить международный трафик в случае снижения пропускной способности на финском направлении. По данным Forbes, объем зарубежного трафика в российских сетях за прошлый год увеличился на 15-20%, а сейчас его доля, согласно экспертным оценкам, составляет уже около трети. Россияне взялись за джойстики. Спрос на игровые приставки в первом полугодии вырос более чем на 20%, пишут «Ведомости». При этом средняя цена консолей снизилась примерно на 1.5% год года, составляет 18 тысяч рублей. Основную выручку на рынке игровых консолей обеспечивает устройство Sony. На них приходится 3/4 продаж. При этом более половины реализованных количественном выражении устройств приходится на консоли вообще без бренда. Чем вызван повышенный спрос на игровые приставки в России и какую консоль можно купить за 18 тысяч рублей, рассказывает эксперт в сфере игровой индустрии киберспорта Михаил Пименов.
13: Здесь одновременно работают сразу несколько факторов. Во-первых, потребители понимают, что игровые консоли продолжают планомерно дорожать, поэтому многие предпочитают приобретать устройство сейчас и не откладывать покупку. Во-вторых, рынок постепенно начинает отказываться от физических носителей, цифровые библиотеки становятся основным способом покупки игр, и это также стимулирует пользователей раньше входить в экосистему консолей. При этом нельзя недооценивать влияние ретро-гейминга, потому что сегодня уже сформировано огромная библиотека из классических игр, которая продолжает пользоваться спросом. Что касается средней стоимости 18 тысяч рублей, здесь в основном речь идет о ретро-консолях и тех устройствах, которые предназначены для запуска игр с классических игровых систем. Многие как раз выпускаются сейчас небольшими производителями, не имеют известных мировых брендов. При этом такие устройства уже адаптированы под современные форматы благодаря HDMI и часто выпускаются в удобном, в том числе, портативном виде. И все больше покупателей обращают внимание на максимально доступные решения. За небольшую сумму можно получить устройство, способное запускать игры с классических платформ, таких как Nintendo прошлых поколений или Sega, например. Целевая аудитория здесь достаточно широкая. Это и взрослые, которые хотят вернуться к играм своего детства, родители, приобретающие недорогие приставки детям в качестве первого знакомства с видеоиграми, ну и просто пользователи, которым интересны классические проекты.
2: Михаил Пименов, эксперт в сфере игровой индустрии киберспорта. Из-за дефицита памяти производители игрового железа уже объявили о пересмотре ценовой политики. Sony со 2 апреля повысила рекомендованные цены на PlayStation 5 на крупнейших рынках, а Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox с 1 августа.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам. Летом на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Может ли модель искусственного интеллекта быть вашей копией? Пока мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, отвечает соседу по столу, мы сидим в ресторане, он присоединяется к нашему разговору. Я медленно и с удовольствием выдыхаю. Так может ли модель повторить человека?
15: Ну, мы говорим вот сейчас о элементах искусственного интеллекта, как языковые модели. Никакого искусственного интеллекта не существует. Существуют элементы искусственного интеллекта. В частности, существуют языковые модели. Сетки, они бывают разные. Одна из категорий сеток – это языковые модели. В принципе, можно было бы натренировать такую сеть, но она должна быть со мной 24 часа каждый день. И она должна быть со мной с момента рождения. Вот тогда у нее есть шансы воспроизвести меня, и вы тогда будете с ней разговаривать, вы получите впечатление, что вы говорите со мной. Потому что если, вот, допустим, прямо сейчас она начнет за мной наблюдать, ну, она кусочек какой-то вот моей жизни наблюдает, но весь остальной опыт она мой не знает. Поэтому, когда вы с ней начнете говорить, она будет использовать очень ограниченную информацию для вот этого разговора. Но И здесь, скорее всего, шансов нет. Потому что помимо моего разговора есть взгляд, есть мимика. В общем, можно как бы потрудиться и одну какую-то личность, может быть, как-то окружить микрофонами, там всякой видеосъемкой. Но надо непрерывно, потому что какие-то куски опыта, если вырываются, то модель построится неадекватно. Она построится без этого куска. А значит, уже будет довольно серьезный кусок. Не просто это вот место, но и это место влияет же на все, на другое еще. Это все не будет учтено. А таких мест будет очень много.
16: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. В Керчи умер 9-летний мальчик, пострадавший накануне после удара украинского дрона по частному дому, сообщили РИА Новости в Минздраве Республики. А в белгородском городе Шебекино был ранен мирный житель, тоже в результате удара украинского дрона по автомобилю, сообщает оперштаб региона. Российская армия поразила резервуар с горючим в порту Одессы, 2 сухогруза в порту Южный, сухогруз недалеко от острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны России. Житель Екатеринбурга Александр Реберук, который стал фигурантом дела об избиении уральского ученого Никиты Зезина, накопил долги по кредитам, коммунальным платежам и другим производствам на сумму более 400 тысяч рублей. Это следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилась РИА Новости. Венгерская атомная станция ПАКШ остановит выработку электроэнергии на третьем энергоблоке из-за продолжающегося падения уровня воды в Дунае, сообщила венгерская управляющая компания. Понедельник и вторник рекордное снижение уровня воды в реке в районе венгерского города вынудило компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков на 254 и 237 мегаватт соответственно. Сейчас на АЭС ПАКШ, состоящей из 4 энергоблоков, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 6 вечера в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. ФСБ сообщает, что начата уже процедура объявления его в международный розыск. Ведомство указывает, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями. Пожар на складе Вайлпресс в Рязани локализовали, сообщила компания. Ранее сообщалось о том, что комплекс временно не принимает поставки, и там была эвакуация. А утром в регионе, как сообщил губернатор Рязанской области, была атака беспилотников. Адские санкции. На шаг ближе группа сенаторов США согласовала законопроект, который направлен против экспорта российских газа и нефти, и дадут президенту право вводить тарифы против крупнейших покупателей этих энергоресурсов. Это Индия и Китай. Подробнее в эфире Бизнес ФМ. ФСБ предъявило обвинение основателю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. Дурова могут объявить в международный розыск. Решение в процессе принятия уточнили в ФСБ. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты, боты, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсии и вербовки людей. Называется один конкретный чат-бот под названием «Дайвинчик». Он использовался для знакомства у бота почти 14 миллионов пользователей. С прошлого декабря Дайвинчик находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Через него оказались втянуты в терроризм 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, уточнили в ФСБ. В ведомстве назвали распространенные схемы украинских спецслужб знакомство с молодыми людьми под видом девушек в чат-боте. СК устанавливает сотрудников спецслужб Украины, вербовавших подростков. Сам Дуров новость пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram отреагировали, выложив старое фото создателя
2: для Telegram, где он показывает средний палец. Можно предположить, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram пойдут дальше и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
17: Любая новость, вообще, мне кажется, которая касается нашего сектора экономики, где возбуждаются разнообразные дела и где продолжаются внутренние конфликты между государствами, всегда в этом плане не очень хорошая. Да? То есть идет дискуссия, и эта новость является в некотором роде ответом. У нас редко дают правильные ответы прямые государства, но у нас в последнее время появился достаточно такой тренд на коммуникацию. Давайте вернем Telegram, давайте освободим Telegram от ограничений, что это может быть не очень правильно. Ну, вот ответ мы такой получили, потому что вести переговоры с человеком, находящимся в международном розыске по такой статье, никто, естественно, юридически не может. Очевидно, что до окончания СВО никаких обратных процессов не будет. Некоторые чудеса, возможно, мелкие. Кого-то вернут из иноагентов, может быть, одного-двух. То есть были такие прецеденты. Но в целом разблокировки и какие-то иные вопросы до окончания СВО физически, наверное, на мой взгляд, невозможно. И вот сегодня мы получили с вами такой ответ государства. Ответ простой. Нет, никакие переговоры невозможны. И в ближайшее время ни о каких, скажем так, послаблениях в пользу Телеграма смысла нет. Ну и здесь даже другой, наверное, вопрос. На текущий момент сам Телеграм не является экстремистским сервисом. И тут вопрос такой философский. Если Павел будет признан экстремистом и террористом, или способником террористов, экстремистов, извините, что-то за терминологию, то не попадет это даже и сам Телеграм. Потому что на текущий момент мы им вроде бы как бы пользуемся, нам им вроде пользоваться не запрещено. И тоже возникает вопрос, а что будет с теми каналами, которые создавали многие СМИ и медиа в разных историях, потратили туда много денег достаточно. Ну и к вопросу еще и о рекламодателях. Там сразу же возникают риски размещения рекламы, потому что мы с вами помним, как это было на примере экстремистской Меты, что одним из самых таких серьезных методов влияния, это денежное влияние, это запрет размещения на подобных ресурсах рекламы. Поэтому мы наблюдаем за процессом. Это достаточно такой серьезный факт, который, видимо, сейчас переведет отношение государства с Телеграмом в такое достаточно более жесткое русло, чем было до этого.
2: Герман Клименко, Фонд развития цифровой экономики. Пользователи в сети обратили внимание, что, несмотря на то, что чат-бот Дайвинчик давно находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, он по-прежнему доступен на площадках ВК и в мессенджере Макс. При этом скриншот переписок, который фигурирует в видео Следственного комитета как доказательство вербовки молодых людей, был сделан не в Телеграм, а в мессенджере ВК. Обратили внимание СМИ. Пока информация о международном розыске основателя Телеграм Павла Дурова после предъявленных ему ФСБ обвинений о содействии терроризму нет в базе Интерпола, и этого также не произошло после уголовного дела, открытого против него во Франции. Адвокат Дурова прокомментировал предъявленные обвинения. По его словам, Франция не может экстрадировать собственных граждан других.

0: Адвокаты Дурова перешли в наступление и обжалуют сам факт возбуждения уголовного дела через европейские вышестоящие суды. Поэтому, да, это, скорее всего, мы сталкиваемся с таким политико-правовым гибридом, когда повестки посылают ему по старому месту жительства, где он не живет 20 лет, его объявляют в международный розыск, вменяют очень серьезные статьи, которые предусматривают наказание там от 10 до 15 лет лишения свободы, а в принципе, может еще и больше, но при этом понятно, что здесь больше торг, и все сводится к тому, что он отказывается закрыть канал, через который украинские спецслужбы и подразделения вербуют российских малолетних людей для совершения терактов за деньги или запугивая их. Буквально несколько дней назад были такие благожелательные комментарии без пяти минут уже о имеющихся договоренностях. Но, видимо, это очередная фаза, почему я и называю, что это политико-правовой гибрид. Как раз именно поэтому, потому что да, сейчас вот добрый, злой полицейский, сейчас новая стадия, очень тяжкие обвинения, с такими грозными перспективами. Но я думаю, что у Дурова есть уже иммунитет. Он пугался, запугивался в разных странах и только от этого становился более богатым, обеспеченным. Его больше признавали международные сообщества и такие международные лидеры, как Илон Маск. Поэтому я думаю, что эффект будет обратным. Дуров будет рад и еще больше взгромоздится в самопровозглашенный пьедестал лидера борьбы за свободный мир. Таковым он, конечно, не является. Он ценит прагматичный коммерсант, который выживает, пытается привлечь как можно больше денег, потому что тратит много, и не более того. Я думаю, что через какое-то время мы увидим, что переговорный процесс сменит градус, и мы опять вернемся к тому, что он все-таки удалит эти каналы.
1: Александр Трещев, эксперт в области международного права, зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. На фоне обвинений ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Пожар на складе «Вайлдберриз» в Рязани локализован, сообщили в компании. Большую часть товаров удалось сохранить. Как заявляется, зона хранения товаров практически не затронута. Пресс-служба маркетплейса опубликовала видео, снятое внутри. На этой записи видно, что большие коробки лежат целыми на стеллажах, но на полу небольшие лужи. Это, видимо, последствия тушения. Сегодня утром логистический комплекс был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Селлеры обеспокоены, они не понимают, что сейчас с их товаром, который находился на складе в Рязани, что они видят в своих личных кабинетах, рассказал Бизнес FM Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, автор телеграм-канала Максим Попов, система и масштабирование на маркетплейсах.
2: Были ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром?
3: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товара лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, по Рязани сейчас отключены. Поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
2: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
3: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, что-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
2: Большой и популярный получается склад?
3: В последнее время был, да, достаточно хороший склад. Что такое, очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
1: Максим Попов, селлер на Wildberries. У Глеба, который продает товары для сада и дачи, во время предыдущих атак сгорело 50% всех запасов на складах маркетплейса. Выплат при этом не было. Wildberries пока выплачивает компенсации только мелким продавцам. А в Рязани у Глеба тоже был товар.
4: Да, у нас был товар, себестоимость 1,5 миллиона. Это не основной склад, но при этом мы рассчитывали, что это один из самых безопасных складов.
2: Что касается товара, который был в Рязани, можно ли его посмотреть в личном кабинете, есть ли карточки?
4: Ну, у нас есть, мы специально сделаем сервис, который специально показывает остатки по каждому дню, по всем складам, чтобы если сама площадка скрывает остатки, то у нас эта информация есть. Но сейчас сейчас что ВБ прислал информацию, которую они отправляют, это только то, что склад Рязань временно не принимает товары. Вот ту информацию мы получаем непосредственно от площадки.
1: Склад Wildberries в Удмуртском Сарапуле.

0: Также приостановил прием товара, указанного в объявлении на портале селлеров. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечается в этом сообщении. Сегодня беспилотники вновь атаковали Удмуртию. Как сообщали власти региона, пострадавших и разрушений нет. После массовых атак беспилотников Wildberries ищет свободные склады в Казахстане, пишет Коммерсант. По данным источников издания, собственники склада в России опасаются сдавать их площадки из-за слишком высоких рисков. Однако в Минторговле Казахстана заявили, что официальных обращений от Wildberries не поступало.
1: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues. Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Все золото мира. В истории медицины были периоды, когда золото считали панацеей от всех болезней. Египтяне использовали его для телесного и духовного очищения, употребляя эликсиры с так называемым питьевым золотом. Утверждают, что Клеопатра каждый вечер принимала ванны с золотом и использовала золотые маски для лица. В средние века золото добавляли практически в любые препараты. Основатель современной фармакологии Парацельс прописывал пациентам съедобное золото в таблетках и порошках. В 19 веке золотом лечили нервные расстройства, мигрень, импотенцию и алкоголизм. А в некоторых формах альтернативной медицины желтый металл до сих пор считается источником недюжинной целебной силы. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Доходы в бюджет за первые 6 месяцев этого года составили 426 миллиардов рублей. Это произошло за счет повышения ставки НДС с 20 до 22%, заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. На рост отчислений в бюджет также повлияло снижение порога выручки малого бизнеса для перехода к упрощенной системе налогообложения. Предприниматели с доходом от 20 миллионов до 60 миллионов рублей уплатили 108 миллиардов рублей НДС. С доходом от 60 до 450 миллионов – 415 миллиардов. Поступления по НДФЛ и страховым взносам выросли за полгода на 13%. Общая сумма поступления в бюджет по итогам первого полугодия выросла на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 31 триллион рублей. Несырьевые доходы составили 90% бюджета. Нижегородская область входит в топ-10 регионов по подаче заявок в вузы через госуслуги. В этом году таким образом подано около 50 тысяч заявок от абитуриентов на различные направления. В числе самых востребованных специальностей в этом году информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция, педагогическое образование. Зампредседателя правительства области Екатерина Солнцева сообщила, что всего в этом году в нижегородские вузы будет принято 9675 новых студентов. В Минцифры России отметили, что после зачисления все студенты смогут перейти с госуслуг в чат своего курса в мессенджере «Макс», а также на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и зачетка. Жители Нижегородской области с 1 августа смогут экономить на проезде в общественном транспорте. До конца ноября стоимость будет снижена на 10 рублей при оплате поездок картой «Мир», загруженной в телефон. Скидка применится автоматически даже при ограничениях интернета. По пластиковым картам скидка на проезд не предоставляется. С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте вампривет.ру. Более 70% опрошенных россиян выходят за рамки запланированного бюджета на отпуск. Об этом говорится в исследовании, которое публикует ТАСС. Лишь 28% респондентов удается полностью уложиться в заранее запланированный бюджет. Чаще всего перерасход во время отпуска приходится на такие категории, как экскурсии, сувениры, посещение ресторанов и даже прием пищи в аэропорту. Согласно исследованию, почти четверть опрошенных обычно тратит на отпуск сумму не более чем 20 тысяч рублей сверх запланированной. Еще 19% превышают бюджет на 20-50 тысяч рублей, а каждый десятый россиянин выходит за рамки бюджета более чем на 100 тысяч. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
1: Валюта.
4: На 30 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 72 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
3: Гостиничный комплекс планируют построить в Приокском районе Нижнего Новгорода. Для реализации проекта инвестору ООО «Тепловая эстетика» одобрили участок возле Мызинского моста. Предполагается, что гостиничный комплекс разместится в районе пересечения проспекта Гагарина и трассы Москва-Казань. Под строительство компания получила землю площадью почти 23 тысячи квадратных метров. По расчетам инвестора, объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей. Строительство должно занять 52 месяца или чуть более 4 лет. По 5 миллионов рублей грантовой поддержки получили 6 нижегородских компаний, победители конкурсов Фонда содействия инновациям «Старт искусственный интеллект» и «Старт цифровые технологии». Гранты получили разработки в самых разных направлениях. Среди них сервис автоматической транскрибации и анализа аудио и видеозаписей, ИИ-комплекс для обучения персонала и обслуживания оборудования на промышленных предприятиях, система диагностики патологии позвоночника по рентгеновским снимкам, платформа аналитики цифровых данных персонала, решение для интеграции различных информационных систем, а также проект по созданию станка для фигурной резки металлопроката. НБД-банк продолжает серию образовательных мероприятий для представителей малого и среднего бизнеса. 5 августа состоится дискуссия и нетворкинг «Где брать работников, пока не пришли роботы?». Своим опытом поделится предприниматель Андрей Фуфаев. Он решил кадровый вопрос для своего бизнеса, наняв временных работников из Индии. Спикер расскажет, как грамотно организовать поездку за работниками в другую страну, как провести все процессы оформления и обустройства рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла минимум вдвое. Подробности на портале НБД-банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
5: от 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
8: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Абрикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
7: Через век.
9: Главные капиталы России на Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: С 13 лет Рудольф Дизель жил самостоятельно. Из родного Парижа он уехал учиться в Германию, в реальном училище, политехнической школе, Мюнхенской высшей технической школе, везде он был одним из лучших учеников. А о создании нового вида моторов Дизель задумался, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа, и Рудольф сконструировал его в 1897 году. Новый двигатель сразу же заинтересовал промышленников, ведь его КПД вдвое превышал КПД паровой машины. С 1903 года его ставят на корабли, с 1908 на грузовики и локомотивы. Увековечить свое имя в собственном сверхпопулярном изобретении мечта Рудольфа Дизеля стала реальностью и остается ею поныне.
9: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Hunting elephants. Дословно с английского «охота на слонов». Эта фраза означает «погоню за крупными сделками». В 2011 году Уоррен Баффет в своем письме к совладельцам Berkshire Hathaway, презентуя стратегию дальнейшего развития компании, писал: «Наша пушка для охоты на слонов заряжена, и палец уже на курке». Спустя два года Баффет заключил сделку по приобретению компании Heinz, после чего заявил в интервью CNBC: «Я готов к охоте на следующих слонов. Если увидите их поблизости, пожалуйста, позвоните мне». С тех пор выражение стало устойчивым и теперь постоянно используется на Уолл-стрит. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12. Business FM. Новости. Коротко.
11: 18 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Армия России установила контроль над населенными пунктами Светлое в ДНР и Новая Сечь в Сумской области, сообщила в среду Минобороны России. Два британских самолета-разведчика летают вблизи российских границ, выяснила РИА Новости на основе анализа полетных данных. Первый самолет поднялся в воздух с авиабазы Уоттингтон королевских ВВС Великобритании и кружит в восточной части Черного моря. По проекциям крайних точек траектории борта находятся российские города Керчь и Геленджик. Второй британский разведчик вылетел с аэродрома Лоссимут в Шотландии и взял курс на Балтийское море. Впоследствии он сделал несколько кругов над его нейтральными водами в районе Калининграда. Цены на нефть прибавляют более 7% на торгах в среду. Brent торгуется выше отметки в $90 за баррель. Подъем рынка ускорился на заявлениях президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по Иордании. Суд рассмотрел первое в Петербурге уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов в интересах дистанционных мошенников. Осужденный 17-летний сирота из Амурской области получил условный срок, сообщил руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Она добавила, что фигурант дела приехал в Петербург из Амурской области для работы, которую он нашел по объявлению в интернете. Засуха была объявлена на половине территории Англии на фоне четвертой волны жары за лето. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды Британии. В министерстве отметили, что в июле выпало лишь 7% от ожидаемого объема осадков, а на юге Англии этот показатель составил всего процент. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18.30 в российской столице. В студии Елизавета Сглавуза. Здравствуйте. Против России получился весь западный мир. Сергей Лавров заявил об этом интервью ТАСС. Россия сейчас переживает непростой период, говорит глава МИДа. А западные страны боятся честной конкуренции, хотят возбудить российское общество против власти. Три российских терминала в Черном море ограничили прием зерна, доставляемого автотранспортом, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. В сообщении говорится, что Россия ограничила судоходство через Азовское море после того, как украинские дроны атаковали российские зерновозы. России работать такси разрешили на нескольких авто еще. В список добавили 6 китайских моделей Tajetour Dashing, Amuda C7, 3 модели Tenet и также G-Land G6. И теперь, говорят таксисты, список вполне рабочий. Эти и другие темы в нашем эфире.
12: Реклама.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
0: Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетиями. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором российского агентства международного проекта «Интер» Анатолием Красильниковым.
16: Бизнес FM с теми, кто в теме.
17: Тема термоядерная. Словосочетание «термоядерный реактор», оно вот в устах ученых часто звучит как почти синоним вечного двигателя. Вот вначале поясните, пожалуйста, почему решение контролируемого термоядерного синтеза – это действительно архиважный вопрос для человечества?
18: Человечеству в будущем нужен неисчерпаемый источник энергии. А термоядерная энергетика, в ней топливом будет являться дейтерий третий. Дейтерий неисчерпаем из воды Мирового океана, есть технологии его извлечения. А третий есть технологии, как третий изготавливать из лития ядерными методами. Тоже неисчерпаем, потому что лития достаточно на Земле. Поэтому неисчерпаемый источник энергии раз, абсолютно безопасная, потому что отсутствуют внутренние механизмы для какого-нибудь взрыва. Самое большая авария на термоядерном реакторе – то, что он просто потухнет. Третья важная вещь – это большая плотность выделения энергии в одном конкретном реакторе может быть достигнута. Это не так, как в солнечных батареях, где надо огромные площади покрывать солнечными экранами. Эта установка вполне может быть в космосе или там под водой Мирового океана располагаться. И в этом смысле мы получаем источник энергии в труднодоступных местах, куда мы сегодня с трудом вступаем. Но с освоением термоядерной энергетики для нас эти пути будут открыты, конкретно на соседние планеты и в места, где другие источники энергии просто отсутствуют. Поэтому вот такой бум сейчас, он и проектом ИТР инициирован, потому что технологически развитые страны, они сегодня реализовывают проект ИТР, разрабатывают технологии ИТР, и эти технологии для того и разрабатываются, чтобы потом эти нации, участвующие в проекте ИТР, реализовывали эту термоядерную энергетику на национальной почве.
17: Правильно понимать, что ИТР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали сейчас с их магнитами?
18: Нет, в Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле, которое нужно для будущего термоядерного реактора.
17: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не как дату начала функционирования реактора.
18: Оптимизм, он всегда нужен ученым, и оптимизм движет прогресс. Но есть еще реализм. С учетом вот того опыта, который у меня есть, не думаю, что так все быстро реализуется. Скорее всего, это займет более длительный отрезок времени создания именно термоядерного реактора. Понимаете, у термоядерного реактора есть несколько стадий создания. Первое – создать, чтобы термоядерная реакция потекла. А потом еще надо научиться ту энергию, которую выделяется в рамках термоядерных реакций в плазме, ее преобразовывать в ток. Вот реактор, он тогда реактор, когда он ток производит. До 30-го года не успеют.
17: ИТР ближе к цели стоит, чем Китай?
18: Конечно, ИТР ближе с точки зрения реализации термоядерного горения в плазме. Я думаю, что оно в ИТРе будет раньше, чем у китайцев. А может быть и относительно близко друг к другу. Не знаю, как успешно они будут реализовывать. Ясно, что опыт ИТРа китайцам доступен. Они участники проекта ИТР в этом смысле. Но то, что вам дали высшее образование, не значит, что вы его взяли. В термоядерном реакторе очень много надо чего уметь. кроме того, что делать хорошо магниты. Хотя Си Цзиньпин среди технологий, важнейших для Китая, термоядерную энергетику поставил на первое место. В нашей стране тоже хорошие отношения. Вот у нас недавно наш министр Фальков, министр науки и образования, посетил ИТЭР и посмотрел, как сооружается этот самый большой в мире реактор. Он больше всех китайских проектов. А в токамаке размер имеет значение, потому что важнейшей характеристикой является удержание энергии в этом плазменном образовании, которое создается. И вот это время удержания энергии, оно по сегодняшнему опыту пропорционально объему плазмы и размеру установки. ИТЭР в этом смысле самый большой и самый обещающий реактор из того, что сегодня есть в мире. ИТЭР в 1934 году начнет работать. Задача по преобразованию энергии альфа-частицы нейтронов уже в электрический ток – это задача следующей установки, следующего реактора уже после ИТЭРа.
17: Это не конец 30-х, а это по-прежнему абстрактное будущее?
18: Это 40-е года, но это тоже, кстати, оптимистичный прогноз, потому что очень сложная задача. Термоядерный реактор оказался очень сложной задачей.
17: Когда в конце 50-х, начале 60-х годов советские ученые Там и Сахаров предложили концепцию токамака и начались разработки. Да. Тогда была совершенно прорывная концепция, и надежда была тоже, что вот при их поколении в полную силу термоядерный реактор может начать работать. Этого не произошло, не происходит этого и в наши дни.
18: Очень сложная задача. Понимаете, плазма, она удерживается магнитным полем. В ней столько энергии внутри, в плазменном шнуре, что она постоянно, как бы плещется из этого бублика. И научиться создать такие методы, которые расплескивание, что ли, плазмы, я вот так образно говорю, научатся удерживать обратные связи, управление удержанием этой плазмы. Это настолько много параметрическая задача. Реактор-то должен не одну секунду показать, что он такой вот красавец, да, что в нем хорошо все происходит. А он должен гореть 1000 секунд, вытери разряд 1000 секунд. Я вам так скажу, что есть график сооружения ИТЭР сегодня. Если он будет соблюдаться, в 34-м году мы запустим ИТЭР, в 37-м или 8-м мы перейдем к дейтериотритиевому разряду, где-нибудь в 39-м мы научимся его или 40-м держать. Примерно к этому сроку очень реалистичный прогноз я сейчас делаю, что люди научатся с этой горячей плазмой ее удерживать и получать из нее большую термоядерную мощность. А им еще надо научиться, что очень непростая задача, эту термоядерную мощность превратить в ток.
17: Сколько это стоит? О каких бюджетных вливаниях идет речь? Все, что касается токамака со стороны России.
18: Масштабы 10 миллиардов рублей. Какая-то такая цифра. Она варьируется от года к году.
17: А 10 миллиардов это в год, да? Именно на проект ИТЭРа со стороны России?
18: Со стороны России, да. Такой масштаб.
17: Мне кажется, показательно, что в нынешний век геополитического противостояния, тем не менее, проект ИТЭР, это Россия и страны Запада, и не только Япония, продолжают сотрудничество по этому направлению.
18: Да, конечно. Понимаете, я к этому так отношусь. Настолько сложная задача, вызывающая, что она выше тех проблем, которые сегодня есть между странами, и страны это понимают. Конъюнктура политическая когда-нибудь поменяется, будет другой, а задача освоения термоядерной энергетики, она фундаментальная для всех.
17: Мне кажется, увековечил в массовой культуре Высоцкий, в его песне «Марш физиков». Да, он спел «Жидкий, твердый, газообразный, просто, понятно, вольготно, а с этой плазмой дойдешь до маразма», и это довольно почетно.
18: Нет, в плазме пока маразма нет. В той сфере науки, которая физика плазмы, термоядерное горение, идет поступательное продвижение вперед, понимание с каждым годом нарастает, и в этом смысле мы приближаемся к реактору, и он когда-нибудь точно будет создан. Физико-технические процессы ясны сегодня, по большому счету. Что делать, понятно. И в этом смысле маразма нет. Мы, допустим, сейчас в этом 26-м году в России закончим технический проект токамака с реакторными технологиями. Мы знаем, из чего он состоит в деталях. Дальше решение должно быть о его строительстве.
17: Актуальная тема для будущего всей планеты.
16: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С директором Российского агентства международного проекта ИТЭР Анатолием Красильниковым беседовал Рамиль Киселев. К другим темам. Перечень разрешенных автомобилей для работы в такси снова расширен. Минпромторг пополнил список еще 6 марками. Этот же тур Дашин, Теннет Т4Л, Т8 и А8, также Амода С7 и Джиленд G6. Все эти автомобили подпадают по требованию закона о локализации такси. Их производство локализовано в России, сообщили в Минпромторге. Ранее в перечне находились 30 автомобилей марок Лада, Солярс, Эволют, Воя, Москвич, Умо, Хавейл, Теннет и других. Теперь список вполне себе адекватный, считает автор телеграм-канала про такси и учредитель Центра развития таксопарков Егор Рябков.
19: Вообще, это добавление, это скорее, наверное, ответ на запросы таксопарков, потому что компания «Черри», а вот все названные марки – это суббренды компании «Черри», это второе по популярности, наверное, вторая марка после «Хавейл». И у парков, естественно, есть все запчасти, уже наработаны алгоритмы ремонта, знают, где брать кузовные элементы и все такое. И, конечно, они хотели бы и дальше покупать «Черри Ариза 8», но запретили. А вот «Теннет А8», например, есть та самая «Черри Ариза 8». Т7 – это «Черри Тига 7», и «Зеланд», «Джетур» – это все тоже, по сути, «Черри Тига 7». То есть я думаю, что расширение списка реально теперь позволит обновлять таксопарки вот точно так же, как обновляли их раньше. Покупать ровно те модели, которые уже заслужили популярность и показали надежность свою.
20: Все-таки поможет ли добавление этих моделей избежать дефицита машин в такси и роста цен на поездки, особенно в крупных городах?
19: Да, конечно. Ну, потому что парки быстро стареют. К тому же компания «Яндекс», она у нас занимает доминирующее положение, очень любит понижать каждый год, скажем так, уровень тарифа, да, автомобилей. То есть пятилетний автомобиль «Комфорт Плюс» становится комфортом, комфорт экономом, а эконом пятилетний вообще выбывает. Обновлять было по сути не на что, потому что отечественных марок хороших премиальных тарифов, да, или хотя бы высоких тарифов просто не было. И теперь они снова появились. Якобы отечественные, но все уже знакомые автомобили. То есть, конечно, дефицита не будет. Парки будут обновляться вот так, как хотели до принятия этого закона.
0: Егор Рябков, Центр развития таксопарков. Минтранс разрабатывает поправки для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. Ведомство заявили РИА Новости о подготовке изменений в закон о такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа пока еще согласуется. Работа над дорожной картой ведется совместно с Яндекс.Такси, отметили в Минтрансе. Вместе с тем в России заработал ГОСТ по оформлению автомобилей такси. Машина должна иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Гузнак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным и четким шрифтом. А знаменитые шашечки теперь тоже в ГОСТе. Знак должен быть нанесен на боковые поверхности кузова и фонарь.
21: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
23: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, Украина, 121-7700-253-671.
24: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Науки юношей питают, отраду старым подают. В счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. Это строки из оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества, государыни императрицы Елизаветы Петровны 1747 года. В награду за эту оду автору Михаилу Васильевичу Ломоносову было пожаловано 2000 рублей. Поскольку на тот момент в обращении оставались только медные деньги, то всю сумму премии казна отсчитала Ломоносову медью. Гонорар, состоявший из пятаков, копеек и полушек, общим весом около 2 тонн, был доставлен поэту на нескольких подводах. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM.
1: компании и корпорации.
2: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит-маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения магнит-маркета с e-commerce с контуром магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк Онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк Онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Восемнадцать сорок семь в Москве. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказов была меньше 0,5%, то теперь она на уровне в 2-2,5% от общего числа заявлений. Отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. С чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина.
4: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток к себе. Потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
0: София Дефасе-Аксютина, еврорезидент Изи-Виза. По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и место работы. По данным за прошлый год, Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз. Центробанк предлагает страховым компаниям быстрее проверять водителей при продаже им полисов ОСАГО. Срок, в который страховая может отказать клиенту, будет ограничен двумя неделями. Регулятор направил в Российский союз автостраховщиков свои предложения, пишет Коммерсант со ссылкой на источники на рынке. В течение 14 дней или периода охлаждения страховщик сможет договор расторгнуть, но будет обязан вернуть страховую премию с учетом расходов на ведение дела. Это около 22%. По истечении двух недель договор можно будет разорвать только через суд. Для чего ЦБ выдвинул такие предложения, поясняет член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
5: Если бы мой полис ОСАГО вдруг неожиданно оказался недействительным через полгода, для меня это было бы очень неприятно, потому что я ведь все это время ездил, будучи уверенным, что я застрахован. И для обычного рядового водителя, владельца машины, такое вот право страховщика в любой момент признать страховку недействительной, ну, воспринимается как какое-то злоупотребление правом. И раньше можно было объяснить, потому что не было объединения всяких информационных систем и так далее. Но сейчас это у страховых компаний и их данные все попадают в общую информационную систему. И данные из других источников, например, о регистрации транспортных средств, об использовании в качестве такси, они все должны быть доступны. Но вот в такой ситуации сделать это правило более сбалансированным и защитить обычных автовладельцев, по-моему, совершенно уместно. И то, что у Центробанка до этого дошли руки, ну, я лично только приветствую. Страховщиков тоже можно понять, потому что у них как бы усложняется жизнь с точки зрения борьбы с мошенничествами. Ну, мы все знаем, наверное, да, что, например, таксисты часто пытаются купить страховку не для такси, а как будто они обычные водители. Это в несколько раз дешевле. И страховщикам, конечно, было бы спокойнее и проще жить, думая, что они в любой момент такой полис могут признать недействительным. Но вот теперь будет сложнее. Но в этом вопросе и так надо наладить порядок, независимо от того, какое правило действует по периоду охлаждения.
0: Глеб Филинский, группа «Содействие Дельта». По данным Центробанка, в 2025 году объем собранных премий по ОСАГО достиг 330 миллиардов рублей. Было заключено 40 миллионов электронных договоров и 14,5 миллионов бумажных. Объем выплат за прошлый год при этом увеличился на 18,5% до 221 миллиарда рублей. Финляндия намерена прекратить обслуживание опор линий связи с Россией. Энергетическая компания «Фингрид» предупредила об этом российских операторов. На ЛЭП подвешены волоконно-оптические линии связи, но после прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно ни «Фингрид», ни «Россетям», пишет «Коммерсант». Как эти линии связывают Россию с международным интернетом и насколько критична для нас потеря этих объектов, мы спросили гендиректора ТМТ «Консалтинг» Константина Анкилова.
3: Сеть интернет построена на оптоволоконных каналах. Есть несколько способов его провести. Самый надежный, но достаточно дорогостоящий, это его закопать вдоль дороги. Есть более бюджетный способ, которым активно пользуются. Это подвешивание кабель. Как правило, он подвешивается к существующей инфраструктуре, а существующая инфраструктура, наиболее развитая у нас, это электрические сети. В частности, каналы на Финляндию, у нас в том числе часть из них идет именно по линии электропередач. Финская сторона говорит о том, что ей сейчас эти мачты не нужны, давайте прекращать вот такое взаимодействие, вот что произойдет. Исчезнет часть связанности России, российского сегмента интернет с миром, поскольку Финляндия является важной во многом транзитной зоной, по которой идет соединение с Европой и далее со всем миром. В такой ситуации просто будет перераспределен трафик на другие направления. Больше он пойдет по другим каналам. Это дополнительная задача для операторов. Но здесь мы каких проблем, скорее всего, как пользователи, не заметим. Просто продолжится работа. Часть нашего трафика будет идти немножко по-другому. Поэтому сеть, как правило, строится из двух ног, это прям терминология. А здесь у нас даже не две ноги, а их много. С точки зрения физической инфраструктуры, именно кабели, это такая вот многоножка. И, ну, так немножко споткнется, но выправится, научится ходить на оставшихся. Мы, как пользователи, особо этого не заметим. Какие-то локальные истории возможны. То есть какой-то ресурс, доступ к которому в моменте в основном шел через именно вот этот финский сегмент, и там можно будет испытать замедление.
0: Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг. Прекращение эксплуатации части линии означает снижение уровня резервирования сети и потребует перенастройки маршрутизации. По словам экспертов, существуют альтернативные каналы через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабельные системы Балтийского моря. Это позволит операторам частично перераспределить международный трафик в случае снижения пропускной способности на финском направлении. По данным Forbes, объем зарубежного трафика в российских сетях за прошлый год увеличился на 15-20%, а сейчас его доля, согласно экспертным оценкам, составляет уже около трети.
26: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин в четверг после 17 на Бизнес ФМ.
25: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия.
26: Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно $500,000. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей.
6: Особая пенсия на Бизнес FM.
26: Другим наука с Сергеем Корзуном.
7: Автор булевой алгебры, англичанин Джордж Буль, был самоучкой. В 16 лет после краха отцовского дела ему пришлось взять на себя содержание родителей и троих младших детей в семье. До этого он хотел быть священником, но устроился помощником учителя, а уже в 19 открыл свою собственную школу. Членом Лондонского королевского общества он станет в 1857 году, так и не получив университетского образования. Джордж Буль одним из первых увидел в логике алгебру. Утверждения и классы объектов предложил обозначать символами и преобразовывать по формальным правилам. Булева алгебра работает с переменными, принимающими два значения – истина и ложь. В цифровой технике им условно соответствуют 1 и 0 или наличие и отсутствие сигнала. Основные операции «не», которые меняют значение на противоположное, «и», требующие выполнения обоих условий, и «или», для которого достаточно одного из двух. В 1930-е годы Клод Шеннон, еще до появления информатики, применил булеву алгебру к релейным электрическим схемам. Джордж Буль увлекался не только математикой, он писал и переводил стихи, участвовал в создании приюта для женщин, желавших порвать с проституцией. Поддерживал движение за сокращение до 10 часов рабочего дня продавцов и учеников. Женился на своей ученице Мэри Эверест, а младшая из его пятерых дочерей, это Лильян Войнич, станет автором революционно-романтического романа «Овод». В Советском Союзе он был в рекомендациях для внеклассного чтения. Умер Буль в 49 лет от пневмонии. В поздних биографиях родилась легенда о том, что жена лечила его холодной водой по принципу «подобное подобным». Но достоверных свидетельств тому нет.
26: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. В Керчи умер 9-летний мальчик, пострадавший накануне после удара украинского дрона по частному дому, сообщили РИА Новости в Минздраве Республики. Мобильные огневые группы для защиты от атак ВСУ, объектов критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность, намерены сформировать в Краснодарском крае. Из работников таких предприятий они смогут подписать контракт с Министерством обороны России. Об этом сообщили журналистам в администрации Краснодарского края. Уточняется, что власти края будут ежемесячно выплачивать участникам таких мобильных огневых групп по 50 тысяч рублей. 5 месяцев войны на Ближнем Востоке стоили странам Южной Азии не менее $1 миллиарда дополнительных расходов на импорт сжиженного природного газа. Как посчитал Bloomberg, только Пакистан и Бангладеш с начала конфликта потратили почти $2 миллиарда на закупку минимум 30 спотовых партий СПГ для замены отмененных контрактных поставок и предотвращения энергетического коллапса. Для сравнения, по долгосрочным контрактам с Катаром аналогичные объемы обошлись бы примерно в $900 миллионов. Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в предстоящей в 27-м году церемонии вручения музыкальной премии Грэмми из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих соцсетях. «Мы решили в этом году не выдвигать свою кандидатуру на Грэмми. Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе», написали все 7 участников группы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. ФСБ обвинила основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и бот, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани локализован. Большая часть товаров удалось сохранить. Сегодня утром логистический комплекс был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Склад «Валберес» в Сарапуле. А также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Селлеры обеспокоены. Они не понимают, что сейчас с их товарами. Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде, в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинения против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перечук подробнее.
10: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере «Макс». А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно. Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
11: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает. Означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
10: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурова могут быть элементом давление на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности гендиректор редактор «Фишман» Алексей Горелкин.
12: Телеграм уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Телеграм. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Телеграма, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
10: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова,

0: формы для блокировки последующих Telegram, потому что сложности ограничений в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
1: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой. Что неудивительно, депутаты завершили работу два дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе «Стас» рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Отмечу, что на фоне обвинений ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Пожар на складе «Валберис» в Рязани локализован, сообщили в компании. Большую часть товаров удалось сохранить, как заявляет сезон хранения, а товары практически не затронуты. Пресс-служба Marketplace опубликовала видео, снятое внутри. На записи видно, что большие коробки лежат целыми на стеллажах, но на полу небольшие лужи, видимо, последствия тушения. Сегодня утром логистический комплекс был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Селлеры обеспокоены, они не понимают, что сейчас их товаром, который находится на складе в Рязани. Что они видят в своих личных кабинетах, рассказал бизнес-фэм Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Валберис», автор телеграм-канала Максим Попов «Системы и масштабирование на маркетплейсах».
3: Были ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром?
4: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товара лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, в Рязани сейчас отключены. Поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
3: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
4: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, какое-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
3: А большой и популярный получается склад?
4: Ну, в последнее время был, да, достаточно хороший склад. Что такое, очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
2: Максим Попов, селлер на «Валберис» у Глеба, который продает товары для сада и дачи. Во время предыдущих атак сгорело на 50% всех запасов на складах маркетплейса. Выплат не было. «Валберис» пока выплачивает компенсации только мелким продавцам. А в Рязани у Глеба тоже был товар.
5: Да, у нас был товар, себестоимость 1,5 миллиона. Это не основной склад, но при этом мы рассчитывали, что это один из самых безопасных складов.
3: Что касается товара, который был в Рязани, можно ли его посмотреть в личном кабинете, есть ли карточки?
5: Ну, у нас есть, мы специально сделаем сервис, который специально показывает остатки по каждому дню, по всем складам. Чтобы если сама площадка скрывает остатки, то у нас эта информация есть. Но сейчас то ВБ прислал информацию, которую они отправляют, это только то, что склад Рязань временно не принимает товары. Вот ту информацию мы получаем непосредственно от площадки.
2: Глеб Селлер. Склад «Валберис» в Удмуртском Сарапуле также приостановил прием товара, указанного в объявлении на портале селлеров. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечается в сообщении. Сегодня беспилотники вновь атаковали Удмуртию. Как сообщали власти региона, пострадавших разрушений нет. После массовых атак беспилотников «Валберис» ищет свободные склады в Казахстане, пишет «Коммерсант». По данным источников издания, собственники складов в России опасаются сдавать их площадки из-за слишком высоких рисков. Однако Минторговли Казахстана заявили, что официальных обращений от «Валберис» не поступало, однако, если они поступят, их рассмотрят с учетом национальных интересов и в соответствии с законодательством Казахстана.
6: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ. OTX.ru 16+.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк.

0: запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги.
4: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
3: История денег на Business FM.
2: Все золото мира. Ирендыкский медведь – это золотой самородок массой 4 килограмма и почти 800 граммов. Формы действительно напоминающие медведя. Хранится в Национальном банке Республики Башкортостан. Был найден в 1992 году трактористом Радиком Утигуловым на поле во время вспашки. По одной из версий, происхождение самородка – это добытый в середине 16 века золотой камень, башкиры хотели преподнести в дар Ивану Грозному и везли в Москву, когда на них напали грабители. Закопать подарок в землю башкиры успели, а спасти своей жизни уже нет. Вознаграждение за находку Радику выплатили только 2 года спустя, благодаря публикации местного журналиста, который вспомнил о везучем трактористе в годовщину события. Премии хватило на новый телевизор и сильно подержанные «Жигули».
3: Все золото мира на Business FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Годовая инфляция в Нижегородской области в июне ускорилась до 5,5%, сообщили в Волговятском управлении Центробанка. Цены увеличились за месяц на 0,4%. ЦБ объяснил рост повышенным спросом и дефицитом топлива из-за снижения производства и перебоев с поставками. При этом в июне снизились цены на подержанные иномарки, холодильники и стиральные машины в связи с укреплением рубля и сдержанным спросом в условиях высоких ставок по кредитам. Также подешевел отдых за рубежом в связи с запуском новых прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду. Программу обязательного медицинского страхования с этого года входит исследование по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах, в том числе в Нижегородской области, уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Спрос на психологическую поддержку при трудоустройстве в Нижегородской области вырос на 40% с начала года. В кадровый центр работы России обратились за психологической поддержкой при трудоустройстве 681 безработный гражданин. Чаще всего за поддержкой приходят женщины в возрасте 35-54 лет, граждане предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, а также соискатели, воспитывающие несовершеннолетних детей. Именно эти категории испытывают повышенную эмоциональную нагрузку, связанную с поиском работы, сменой профессионального пути или необходимостью совмещать семейные обязанности с трудовой деятельностью. После получения психологической поддержки в первом полугодии уже трудоустроились 173 человека. Часть соискателей после консультации была направлена на программы переобучения и повышения квалификации. Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась. Выросли сроки рассмотрения и число отказов в получении виз, сообщает Ассоциация туроператоров России. Как отметили в ассоциации, определить единую причину отказов пока невозможно. В полученных заявителями уведомлениях, как правило, используется стандартная формулировка. Предоставленные документы недостаточно подтверждают цель и условия предполагаемой поездки. Подробных пояснений по конкретным заявлениям консульства не предоставляет. Особенно неожиданными туроператоры называют отказы туристам, у которых полностью оплачены туры, а проживание подтверждено принимающими компаниями в Греции. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
8: Валюта.
9: На 30 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 72 копейки. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
6: Гостиничный комплекс планируют построить в Приокском районе Нижнего Новгорода. Для реализации проекта инвестору ООО «Тепловая эстетика» одобрили участок возле Мызинского моста. Предполагается, что гостиничный комплекс разместится в районе пересечения проспекта Гагарина и трассы Москва-Казань. Под строительство компания получила землю площадью почти 23 тысячи квадратных метров. По расчетам инвестора объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей. Строительство должно занять 52 месяца или чуть более 4 лет. По 5 миллионов рублей грантовой поддержки получили 6 нижегородских компаний, победители конкурсов Фонда содействия инновациям «Старт искусственный интеллект» и «Старт цифровые технологии». Гранты получили разработки в самых разных направлениях. Среди них сервис автоматической транскрибации и анализа аудио и видеозаписей, ИИ-комплекс для обучения персонала и обслуживания оборудования на промышленных предприятиях, система диагностики патологии позвоночника по рентгеновским снимкам, платформа аналитики цифровых данных персонала, решение для интеграции различных информационных систем, а также проект по созданию станка для фигурной резки металлопроката. НБД-банк продолжает серию образовательных мероприятий для представителей малого и среднего бизнеса. 5 августа состоится дискуссия и нетворкинг «Где брать работников, пока не пришли роботы?». Своим опытом поделится предприниматель Андрей Фуфаев. Он решил кадровый вопрос для своего бизнеса, наняв временных работников из Индии. Спикер расскажет, как грамотно организовать поездку за работниками в другую страну, как провести все процессы оформления и обустройства рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла минимум вдвое. Подробности на портале НБД-банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Британские ученые доказали.
14: О чем сплетничают мужчина и женщина, узнали канадские ученые. В исследовании приняли участие 300 студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Результаты не удивили. Женщинам больше нравилось сплетничать. И они видели в этом больше смысла по сравнению с мужчинами. Дамы чаще обсуждали внешний вид других представительниц прекрасного пола, а мужчины – чужие достижения. Кроме того, для женщин сплетни были способом обмена социальной информацией. Выявили и практический смысл. Благодаря сплетням женщины узнавали больше о потенциальных соперницах и могли испортить им репутацию. Специалисты уверены, сплетни помогают людям сблизиться. Причем сплетничать полезно всем, независимо от типа личности. Оказалось, в процессе такого информационного обмена вырабатывается много окситоцина, гормона любви.
13: Британские ученые доказали.
14: Ну и ладно.
15: молодцы.
16: Через век. Главные капиталы России.
17: Эммануил Людвигович Нобель.
18: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
16: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес FM. Потомственный кондитер Энрик Бернат всегда обращал внимание, что детям совершенно неудобно есть карамельные конфеты. Ладошки и пальцы становились липкими. Дети, недолго думая, вытирали их об одежду и получали за это от родителей. Энрик решил уберечь своих главных потребителей от лишних проблем.
15: «карамель на палочке». Свое творение он назвал «чупсом» от испанского глагола «чупар», то есть «сосать». Первая партия чупсов появилась в 1950 году. Чтобы новинку легко узнавали в любом уголке мира, Бернат обратился к знаменитому Сальвадору Дали с просьбой нарисовать запоминающийся логотип. Меньше часа понадобилось гению, чтобы создать знакомую теперь любому ребенку стилизованную ромашку. Идею леденца на палочке подхватили и другие производители. Но оригинал был настолько популярен, что все похожие конфеты называли «чупа-чупс». Хотя отечественное решение проблемы, российский петушок на палочке, появился на несколько веков раньше.
19: Имя нарицательное на Business FM.
20: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на территории смысла. Руководитель общественной организации Марата Азиева, который подозревается в том, что под видом оказания помощи участникам специальной военной операции обеспечивал незаконное пребывание мигрантов, арестовали в Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Верховный суд Республики Крым вынес приговор двум местным жителям по делу о государственной измене и незаконном хранении оружия и взрывного устройства, сообщает прокуратура региона. Один из них приговорен к 21 году колонии строгого режима, второй – к 22 годам. Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 июля составила 5,94%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. По данным Росстата, инфляция в стране с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, отмечает Интерфакс. С начала месяца рост потребительских цен к 27 июня составил 0,64% по данным Росстата, с начала года 4,86%. Замедление инфляции объясняется торможением роста цен на бензин до 56% с процента и 66% недели ранее и снижением цен на дизельное топливо на 0,06% после роста на процент и 0,87% недели ранее. Таинственный обратный отчет на сайте музыкальной группы «Битлз» завершился. Группа выпустила специальное издание альбома 1965 года «Rubber Soul» с ранее не издававшимися песнями. Во вторник обратный отчет до необъявленного события появился на сайте музыкальной группы. Комментируя отчет, заявляет, что фанатов ждут захватывающие новости. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» Игорю Орунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерибаски. Основателя «Битривер» перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. Нефть подскочила в среду на 7% с лишним. Brent торгуется выше отметки в $90 за баррель. Все это после угроз Трампа дать жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на 1%. Курс юаня на бирже итоговый 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2% с лишним на основных торгах. Перечень разрешенных автомобилей для работы в такси снова расширен. Минпромторг пополнил списки еще 6 марками. Это J-Tour Dashen, Tenet T4L, T8 и A8, а также Amoda C7 и Jelland J6. Все эти автомобили подпадают по требованию закона о локализации. Производство локализовано в России, сообщили Минпромторге. Как это оценивают владельцы таксопарков и сами таксисты? Подробности на Business FM. Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. Речь идет об Игоре Орунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олег Дерипаски. Ранее Орунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя «Битривера» перевели под стражу. Валерию Бадоев продолжит.
3: Игорь Рунец основал «Битривер» в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура «Битривер» проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+, Олега Дерипаски, Аляске. Договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у Bitriver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
4: Без преувеличения компанию Bitriver можно отнести, если не к первопроходцам, то к ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
3: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Bitriver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Bitriver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении, комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
5: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
3: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Перечень разрешенных автомобилей для такси снова расширен. Минпромторг пополнил список еще 6 марками. Это J-Tour Dashen, Tenet T4L, T8 и A8, также Amoda C7 Geland J6. Все эти автомобили подпадают по требованию закона о локализации такси. Их производство локализовано в России, сообщили Минпромторге. Ранее в перечне находились 30 автомобилей марок Lada, Solers, Evolute, Voya, Москвич, Havel, Tenet и другие. А теперь список вполне себе адекватный, считает автор телеграм-канала ProTaxius, учредитель Центр развития таксопарков Егор Нарибков.
6: Вообще эти добавления, это скорее, наверное, ответ на запросы таксопарков, потому что компания Cherry, а вот все названные марки, это суббренды компании Cherry, это второе по популярности, наверное, вторая марка после Havel. И у парков, естественно, есть все запчасти, уже наработанные алгоритмы ремонта, знают, где брать кузовные элементы и все такое. И, конечно, они хотели бы и дальше покупать Cherry Ariza 8, но запретили. А вот Tenet A8, например, есть та самая Cherry Ariza 8. T7 это Cherry Tiggo 7, и Land G-Tour — это все тоже, по сути, Cherry Tiggo 7. То есть я думаю, что расширение списка реально теперь позволит обновлять таксопарки вот точно так же, как обновляли их раньше. Покупать ровно те модели, которые уже заслужили популярность и показали надежность свою.
7: Все-таки поможет ли добавление этих моделей избежать дефицита машин в такси и роста цен на поездки, особенно в крупных городах?
6: Да, конечно. Ну, потому что парки быстро стареют, к тому же компания Яндекс, она у нас занимает доминирующую положение, очень любит понижать каждый год, скажем так, уровень тарифа, да, автомобилей. То есть пятилетний автомобиль Комфорт Плюс становится комфортом, комфорт экономом, а эконом пятилетний вообще выбывает. Обновлять было, по сути, не на что, потому что отечественных марок хороших премиальных тарифов, да, или хотя бы высоких тарифов просто не было. И теперь они снова появились. Якобы отечественные, но все уже знакомые автомобили. То есть, конечно, дефицита не будет. Парки будут обновляться вот так, как хотели до принятия этого закона.
2: Егор Рябков, автор телеграммы канала «Про такси». Минтранс разрабатывает поправки для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. В ведомстве заявили РИА Новости, что подготовили изменения в закон о такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа пока согласуется. Работа над дорожной картой ведется совместно с Яндекс.Такси, отметили в Минтрансе. Вместе с тем в России заработал ГОСТ по оформлению автомобилей такси. Машина должна иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Госзнак транспортного средства должен дублироваться на кузове машин справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом. А знаменитые шашечки также теперь в ГОСТе. Знак должен быть нанесен на боковые поверхности кузова и фонарь. Пользователи мессенджеров Бип и Какао Толк жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к многообразию мессенджеров адаптируется бизнес, об этом Ольга Кашинская.
8: Мессенджеры Бип и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Telegram и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкие Бип и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Link, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
9: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
8: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locar Aero Development Залина Плеханова.
10: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее, это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент — это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юрист юристу мне нужно это переслать, в другом – собственнику, в третьем.
8: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
0: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит Маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения Магнит Маркета с e-commerce контуром Магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы Магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 19:47 в Москве вы слушаете Business FM. Российский фондовый рынок в среду продолжил рост. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил чуть более 2%, остановившись на отметке 2237 пунктов. В вечернюю сессию даже немного усилился. Рост среди главного сегодняшний день также рост нефти. Нефть сейчас растет почти на 7,5%, перешагнула $90 за баррель, $90.30 сейчас торгуется марка Brent. При этом рубль, несмотря на такой рост нефти, сегодня ослаб более чем на процент к юаню, ну и также на к доллару через кросс-курс. Все это мы обсудим. У нас на прямой связи Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ария Капитал». Сергей, здравствуйте.
13: Да, добрый вечер.
2: Ну, то, что у нас на рынке происходит много необычного, интересного, мы уже как бы привыкли. Ну, среди самого необычного, интересного сегодня это вот рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
13: Ну, рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами, и есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в Маб-Магрибском проливе, который, в общем, является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет углеводороды на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. То есть конфликт разрастается, эскалация усиливается, на этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые, и не факт, что вновь не будет сигнал каким-то очередным мирным переговорам, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Поэтому цена на нефть очень волатильна. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупками Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Этот фактор является тоже важным. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России, это тоже может быть одной из причин ослабления рубля. В общем, поэтому действительно такая нелогичная вся ситуация, когда нефть растет, а российский рубль ослабевает.
2: Угу. Ну вот фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. Вот сейчас на чем растем? Как бы про 25 базисных пунктов, которые нам подарил Центробанк, уже вроде бы как должны были забыть. Тем не менее, рост продолжается. На чем?
13: Ну, на самом деле, во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть. Это главная новость сегодняшнего дня. Но и также корпоративная отчетность выходит, в общем, достаточно сильная. Так, сегодня Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Прибыль, рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении. И рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. В общем, Сбербанк заработал за первое полугодие $1 триллион. И поэтому инвесторы ожидают, в общем-то, тоже рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс, и растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Poster Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45%, и беда вышла в положительную сторону. То есть, в общем, корпоративные отчеты — еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку — это достаточно долгосрочный эффект, потому что он не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики, и поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также, в общем-то, естественно, положительный такой сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Поэтому, в общем, ожидание прихода дивидендов, наверное, также способствует росту рынка в ожидании дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
2: Ну, хотя надо сказать, что Сбербанк сегодня растет довольно скромно, чуть более процент он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. То есть, может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже как бы уже не настолько он восхитительный. Но сегодня...
13: Ну, на самом деле, все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт, вот такая хорошая отчетность. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага, нужно достаточно большой притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
2: Ну, и надо сказать, что по реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше, хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально, фондового рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется по другим направлениям, как вы считаете?
13: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть инвестирования дивидендов в абсолютном выражении – это достаточно приличная сумма. Это сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, по самым скромным данным. Поэтому даже, возможно, даже может речь о 200 миллиардов рублей для фондового рынка. Это большое поспорье, это, в общем-то, большие деньги. Хотя, действительно, в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. В абсолютном выражении это, в общем-то, достаточно крупная сумма, согласитесь.
2: Да, хорошо, спасибо. Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укария Капитал, был у нас на прямой связи. Сейчас вечернюю сессию рост на российском рынке продолжается. 2,5% прибавляет индекс Мосбиржи, 2245 пунктов среди лидеров роста. Самолет почти 10%, а также нефтяники Руснефть и Газпромнефть порядка 7%. Ну и также металлурги сегодня неплохо подрастают, НЛМК, ММК на более 5%.
11: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «Азия» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
14: Образование – надежный актив. Что дает бакалавриат школы коммуникации НИУФШЕ? Диплом по двум направлениям – реклама и связи с общественностью и медиакоммуникации. Старт карьеры во время учебы и практики у сотен партнеров. Выбор – учиться в Москве или онлайн. А еще бизнес-компетенции, в основе которых социогуманитарные знания, креатив и инструменты ИИ. Приемная кампания началась. Подробнее на сайте школы коммуникации. Коммуникации НИУФШЕ.
11: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
14: Знай меру. Калория – единица количества теплоты, изначально энергия, необходимая для нагрева 1 грамма воды на 1 градус. В реальности количество этой энергии зависит от давления и начальной температуры, поэтому со временем калорию переопределили в джоулях. Одна калория – это 4 и почти 2 десятых джоуля. В диетологии под калории часто подразумевают большую, то есть килокалорию. Знай меру на Business FM.
11: Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Еще совсем недавно считалось, что карьерный путь всегда выглядит одинаково. Старшие учат младших. Но сегодня на рынке труда впервые одновременно работают 4, а иногда и 5 поколений сотрудников. От бэби-бумеров до альфа. И оказалось, что опыт по-прежнему бесценен. Но скорость освоения новых технологий чаще всего выше у молодых специалистов. Поэтому все больше компаний внедряют реверсивный менторинг. Это формат, в котором наставником становится младший сотрудник. Давайте обсудим этот тренд. Мы привыкли думать, что ментор – это опытный руководитель, который помогает менее опытному коллеге строить карьеру, принимать решения и избегать ошибок. Но сегодня все чаще происходит наоборот. Молодые сотрудники становятся наставниками для топ-менеджеров. Они помогают разобраться в искусственном интеллекте, новых цифровых инструментах, социальных сетях – и современных способах коммуникации. Получается интересный обмен. Старший делится стратегическим мышлением и опытом, а младший – скоростью адаптации и новым взглядом. Почему же крупнейшие компании, вроде Microsoft, Estee Lauder, Unilever, Johnson & Johnson, уже много лет используют программы обратного наставничества для развития руководителей? По данным международных исследований, скорость изменений в технологиях сегодня настолько высока, что знания устаревают значительно быстрее, чем раньше. Ни один руководитель уже не может позволить себе сказать «я и так все знаю». Именно поэтому обучение перестает быть движением только сверху вниз. Лучшие идеи могут прийти от сотрудника, который работает в компании всего несколько месяцев. Сегодня обратное обучение помогает преодолеть разрыв между поколениями. Старшие начинают лучше понимать, чем живут молодые сотрудники, что их мотивирует и почему они иначе относятся к работе. А молодые получают возможность напрямую общаться с руководителями, понимать, как принимаются решения и быстрее развивать лидерские качества.
11: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Рост ВВП России в июне ускорился до 1% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия нынешнего года экономика выросла тоже на 0,3% год к году, отмечается в документе. Каждый день простой портов Одессы, Черноморска до 16-го года он назывался Ильичевском, и Южного, это порты Большой Одессы, Украина теряет около 70 миллионов долларов. Об этом, основываясь на своих подсчетах, пишет украинское издание «Экономическая правда». Министерство обороны России регулярно сообщает о нанесении ударов по портам Украины, используемым для доставки военных грузов в ВСУ, а также по судам с грузами для украинской армии в Черном море. Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кашербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве. Взрыв прогремел в среду на СПГ-терминале в порту Думьят в Египте во время разгрузки судов, сообщает Аль-Арабия со ссылкой на британскую компанию Inchcape Shipping Services. По ее данным, затронутые взрывом суда вывели за пределы порта. Ожидается, что операции в порту продолжатся в ночное время на других причалах и терминалах. Один из танкеров с СПГ принадлежит Соединенным Штатам и был атакован дроном неизвестного происхождения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию «Эмбрей». По данным агентства, после инцидента горят два танкера. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантереев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризма. Его могут и объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и бот, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани локализован. Большая часть товаров удалось сохранить. Сегодня утром логистические комплексы были эвакуированы из-за атаки беспилотников. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Селлеры обеспокоены, они не понимают, что сейчас с их товарами. Не на самолете или автомобиле, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде, в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. Сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram России после обвинения против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревает в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перечук подробнее.
16: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно! Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают впоследствии, говорит адвокат Александр Забейда.
17: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
16: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено, и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
18: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
16: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
19: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующих тысяч Telegram, потому что сложности ограничений в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию,

0: Ты почти на 5%. Пожар на складе «Валберес» в Рязани локализован, сообщили в компании. А большая часть товаров удалось сохранить. Как заявляется, зона хранения товара практически не затронута. Пресс-служба Marketplace опубликовала видео, снятое внутри. На записи видно, что большие коробки лежат целыми на стеллажах, но на полу небольшие лужи, видимо, последствия тушения. Сегодня утром логистический комплекс был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Селлеры обеспокоены, они не понимают, что сейчас их товаром, который находился на складе в Рязани, что они видят. В своих личных кабинетах рассказал бизнесмен Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Валберес, автор телеграм-канала Максим Попов «Системы и масштабирование на маркетплейсах».
1: Были ли у вас там товары, что в карточках сейчас написано, чтобы понимать, да, что именно происходит с товаром?
2: Товар у нас там был, сумма у нас, как я понимаю, примерно от 5 до 7 миллионов. Суммарно там у нас товар лежало. На текущий момент видим, что остатки, судя по всему, с Рязани сейчас отключены. И поскольку все серьезно, пока сами не понимаем. Сейчас на складе Рязани у нас остатков не отображается.
1: А приходили ли сообщения, принимает ли склад товар или нет?
2: Да, конечно, в кабинете написано уже, что Рязань товара не принимает. Но это мгновенно, как только любое на складе происходит какое-то ЧП, что-то нестандартное, нештатное, сразу же склад прекращает принимать товары. Тут важно, что, к сожалению, склад Рязани, он достаточно сейчас значимый был для селлеров, потому что оттуда много отгрузок шло, оттуда много поставок шло.
1: А большой и популярный получается склад?
2: Ну, в последнее время был, да, достаточно хороший склад. Что такое, очень сложное время сейчас для всех продавцов на маркетплейсах. Надеемся, что поскорее это прекратится.
0: Максим Попов, селлер на Валберес. У Глеба, который продает товары для сада и дачи, во время предыдущих атак сгорела половина всех запасов на складах маркетплейса. Выплат не было, Валберес пока выплачивает компенсации только мелким продавцам. А в Рязани у Глеба тоже был товар.
3: Да, у нас был товар, себестоимость 1,5 миллиона. Это не основной склад, но при этом мы рассчитывали, что это один из самых безопасных складов.
1: Что касается товара, который был в Рязани, можно ли его посмотреть в личном кабинете, есть ли карточки?
3: Ну, у нас есть, мы специально сделаем сервис, который специально показывает остатки по каждому дню, по всем складам, чтобы если сама площадка скрывает остатки, то у нас эта информация есть. Сейчас, что ВБ прислал информацию, которую они отправляют, это только то, что склад Рязань временно не принимает товары. Вот ту информацию мы получаем непосредственно от площадки.
0: Глеб Селлер. Склад «Валберес» в Удмуртском Сарапуле также приостановил прием товара, указанного в объявлении на портале селлеров. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечает сообщение. Сегодня беспилотники вновь атаковали Удмуртию. Как сообщали власти региона, а пострадавших и разрушений нет. После массовых атак беспилотников «Валберес» ищет свободные склады в Казахстане, пишет «Коммерсант». По данным источников издания, собственники складов России опасаются сдавать их площадки из-за слишком высоких рисков. Однако Минторговли Казахстана заявили, что официально обращений от «Валберес» не поступало, однако, если они поступят, их рассмотрят с учетом национальных интересов и в соответствии с законодательством Казахстана.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
5: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
6: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл Бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
7: «Вкусвилл Бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-571.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Для покрытия расходов на войну с Турцией при Екатерине II в России впервые были выпущены ассигнации. Эмиссию и обмен ассигнаций производили банки в Петербурге и Москве. Ассигнации выпускались достоинством 100, 75, 50, 25 рублей и обеспечивались медными монетами, которые передавались банкам. Постепенно ассигнации обесценились. а в 1849 году их вывели.

0: после извращения.
1: История денег на Business FM. Все золото мира. Круглое озеро Гуатавита в колумбийских Андах веками привлекало золотоискателей. По легенде, древние индейцы Южной Америки, принося жертвы богам, бросали в воды озера золото и драгоценные камни. Первые проекты по осушению водоема разрабатывали еще конкистадоры. Воду носили ведрами, высекали в скалах каналы, но добыча, найденная на дне, расходов не покрывала. Самую серьезную попытку достать сокровища предприняли англичане в начале 20 века. За 8 лет, пользуясь паровым насосом, они почти полностью осушили водоем. Итогом экспедиции стали 22 золотых артефакта стоимостью 10 тысяч долларов при общих затратах в 160 тысяч долларов. В 1965 году правительство Колумбии запретило все работы на озере, объявив его национальным достоянием. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Российские власти определили меры по дополнительному насыщению топливом сибирских и дальневосточных регионов страны, рассчитывают на их незамедлительную реализацию, сообщил журналистам первый замминистра энергетики Павел Сорокин по итогам заседания штаба по топливу. Он отметил, что в первую очередь в фокусе совещания было снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз, а также снабжение сибирских и дальневосточных регионов. Россия наращивает поставки сырой нефти через Арктику в страны Азии, избегая проблем с судоходством в Красном море, сообщает Bloomberg. По данным журналистов, экспорт сырой нефти из России пятую неделю подряд оставался выше 4 миллиардов баррелей в сутки. Власти Востока Ливии предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории этой арабской страны и заняться продажей нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости министр по инвестициям, назначенного парламентом правительства Ливии Али Аль-Кайди. По словам министра, на данный момент российские компании не инвестируют в ливийский рынок. В целом, международные игроки до сих пор опасаются инвестировать из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Банки Узбекистана вместе с сервисом быстрых денежных переводов «Золотая корона» работают над переходом на нового технического оператора после введения санкций Евросоюза против банка-корреспондента сервиса, заявил руководитель Департамента валютного регулирования и надзора Центробанка Узбекистана Отабек Тажетдинов. Сейчас руководство «Золотой короны» находится в Ташкенте для завершения переговоров. Переход на нового оператора, как ожидается, может состояться уже на следующей неделе. После этого система продолжит работать в обычном режиме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 17, слабый дождь практически по всей Москве, ночью плюс 15, завтра днем до 22 градусов, облачно временами. Дождь, ну, прояснится должно в пятницу, дожди уже не ожидаются, а температура поднимется до 26 градусов. 20.17 в Москве, вы слушаете Business FM. Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. А продолжит Наталья Шашина.
4: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти 2 недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
0: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решение об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что в круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно... Да, конечно, круизный корабль — это транспорт, но, в принципе, он... Этот транспорт не подвержен сбоям, он ходит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
4: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
5: В Елабугу мы ехали, это большой круиз. И был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Краснодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству? Конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины, мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
4: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека, люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
6: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней, 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимация на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
4: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Студенты-айтишники выбирают работу в доставке. Каждый пятый студент, подрабатывающий курьером, учится на IT-специальности, проанализировали в компаниях Купер и Авито подработка. На втором месте студенты гуманитарных направлений, а также медицины и фармацевтики. Привлекает учащихся вузов гибкий график, возможность работать рядом с домом и быстрый старт без опыта. Отмечает, что каждый десятый курьер совмещает работу с учебой, и спрос на такую подработку у молодежи лишь растет. Спрос на таких специалистов всегда высокий, в том числе из-за большой текучки, говорит гендиректор и основатель сервиса Life Cargo Карен Гамцкян.
7: Профессия курьера всегда была молодой, потому что это такая базовая профессия, на которую можно пойти без какой-либо подготовки и получать доход. Курьером ты можешь выйти вечером на 2-3 часа. Помимо того, что есть крупные сервисы, такие как Яндекс.Доставка, Купер, Авито подработка, практически у каждого онлайн-сервиса, будь то Wildberries или Озон, есть возможность как самозанятому подключиться к сервису и выполнять заказы. Поэтому это такой простой способ получить официальный доход. И в чем плюс курьеров? У них выплаты более регулярные. То есть это не два раза в месяц. Кто-то платит вообще моментально. То есть ты заказ выполнил и, грубо говоря, через 5 минут ты уже деньги получил. Кто-то платит еженедельно. У всех разная структура оплаты. Среди молодежи сейчас вообще есть такой тренд на рабочие профессии, потому что еще 10-15 лет назад нам говорили о необходимости высшего образования, работы в офисе, каких-то специальностях. А сейчас, особенно поколение поколение зумеров проще относится к работе, и для них это просто способ быстро заработать деньги и получить их здесь сейчас. Поэтому тезис о том, что профессия молодеет, актуален. Спрос на курьеров всегда высокий, особенно на курьеров на автомобилях. Их всегда не хватает. Плюс из-за того, что это формат подработки, высокая текучка кадров. Сегодня человек, например, работает 1-2 недели, а потом у него началась активная учеба, какие-то личные обстоятельства, он не работает. А у сервисов постоянный поток заказов, поэтому они находятся в постоянном поиске курьеров и исполнителей, которые будут эти заказы выполнять.
3: Карен Гамскиан, основатель сервиса LifeCargo. Почему студенты таких направлений, как IT и медицина, не выбирают качества подработки и вакансии по специальности? Найти их не так просто, говорит профессор Института образования НИОУШИ Ирина Банкина.
8: Устроиться по специальности не так-то просто. Тут имеет значение возраст. По некоторым ограничениям, даже международной, скажем так, организации труда довольно серьезной. Нужно и совершеннолетие, и некоторые так или иначе навыки тоже уже профессиональные. Поэтому студенты, которые на ранних курсах учатся, иногда кому-то и 18 лет нету, другие на самом деле не имеют тех профессиональных навыков, которые требуются, если они хотят, допустим, те же медики устроятся даже медбратом или медсестрой. Там есть требования к профессиональным навыкам довольно серьезные. С точки зрения там, где не требуется навыков, там тоже более-менее серьезные ограничения по времени работы, по графику работы. Поэтому работа курьером выглядит как работа, из которой точно могут справиться студенты. Она выглядит гибкой очень по графику, по времени. И на самом деле, конечно, таких профессиональных навыков, как по тем направлениям, где они учатся, сделать это довольно сложно. Раньше очень много специалистов IT-направлений работали и вот делали коды, программировали. Но сегодня очень многие из этих функций заменяются искусственным интеллектом. И спроса уже такого на кодировщиков нету. Поэтому на самом деле, конечно, вот эта профессия курьера, она доступна, она дает достаточные заработки соразмерно тем усилиям и по времени, и по возможностям, которые есть у молодежи. Поэтому, конечно, это, наверное, очень эффективная занятость для студентов.
3: Ирина Абанкина, НИОУШ. Спрос на курьеров в России за год увеличился практически в 3 раза, а число предложений почти достигло 32 тысяч, подсчитали в мае в ХХРУ. В топ-7 регионов с небольшим числом вакансий служб доставки по данным Суперджоп вошли Москва и Подмосковье, Петербург, Республика Татарстан, также Ростовская, Свердловская и Новосибирская области. Цены на арбузы и дыни взлетели, в том числе из-за сокращения посевных площадей. Арбузы за год подорожали на 39%, до 66 рублей за килограмм, дыни на 42%, до 151 рубля. Это подсчитали аналитики компании «Интак». Одна из причин – погодные условия в регионах, где производят бахчевые, Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, затяжные дожди сдвинули сроки созревания. И по мере того, как будет поступать новый урожай, цены все-таки опустятся. Но проблема в том, что снижение самого производства арбузов и дынь снизилось, объясняет гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
9: Действительно, в этом году сильно повысилась цена на арбузы и дыни. Связано это в первую очередь с тем, что уменьшилось число посевных площадей, в основном из-за очень большой налоговой нагрузки, больших расходов на логистику, которые заставляют фермеров закрываться и сокращать объемы в связи с нерентабельностью бизнеса.
3: Руслан Сулейманов, гендиректор компании «Фруктовиков». Он отмечает, что на фоне налоговой реформы многие производители стали поднимать цены. Но торговые сети диктуют свои условия, устанавливают цены, по которым они готовы принимать товар. Как пишет «Известия», по подсчетам агроэкспертов, за 5 лет посевные площади сократились примерно на 20%. Насколько были вынуждены поднять цены сами фермеры и выгодно ли сейчас заниматься бахчевыми, «Бизнес ФМ» спросил у совладельца фермы Пономарева в Ставропольском крае Романа Пономарева.
10: Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 20%. Состояние, конечно же, неопределенности и желание сработать хотя бы в ноль в этом году. По поводу уменьшения посевных площадей, это действительно так, так как я являюсь админом группы «Бахчеводы.ру» и «Бахчеводы России». Я хочу сказать, что произошло не на 20%, процентов на 30, наверное, даже сокращение площадей по Бахчево. просто дороже все стало. Начиная от дизельного топлива, также пленка, кто на пленке выращивает, семенной материал стал дороже. Дороже, наверное, за последние 3 года он увеличился на 100%. Капельные ленты, все это возросло в разы. Да, и, конечно же, людской труд подорожал. Потому что фермер всегда смотрит не на то, что как кто платит, а как работник может ли обеспечить свою семью, работая у фермера.
3: Роман Пономарев, совладелец фермы Пономарева в Ставропольском крае. В целом урожай ожидается хорошим, в том числе и в Астраханской области, одном из основных регионов поставщиков, как считают эксперты. В августе розничные цены будут снижаться, но все равно останутся выше прошлогодних.
11: Наизусть. Николай Бердяев. Народу кажется, что он становится свободен в революциях. Это страшный самообман. Революция всегда враждебна духу свободы. Революция случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Вооруженные силы России авиабомбами поразили пункты управления временной дислокации ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, сообщила Минобороны России. Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 июля составила 5,94%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. По данным Росстата, инфляция в стране с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, отмечает Интерфакс. С начала месяца рост потребительских цен к 27 июля составил 0,64%. С начала года, по данным Росстата, 4,86%. Замедление инфляции объясняется торможением роста цен на бензин до 0,56% с 0,66% недели ранее и снижением цен на дизель на 0,06% после роста на 0,87% недели ранее. Франция решила выслать бывшего главреда RT France Ксению Федорову. Как пишет политика, постановление было подписано во вторник. По данным Либерасьон, в документе говорится, что деятельность Федоровой посягает на фундаментальные интересы государства. По информации политика, сейчас Федорова находится под домашним арестом, не имеет права работать во Франции. В Москве были эвакуированы посетители торгового центра «Павелецкая Плаза», сообщает в телеграм-канале торгового центра. Там призвали следить за обновлениями, сообщения об открытии появится своевременно. Лесной пожар на юго-западе Франции привел к перекрытию автомобильной дороги между городами Бордо и Байона, сообщает префектура департамента Атлантические Пиренеи. Ранее телеканал BFM-TV сообщал, что восстановление железнодорожного сообщения к югу от Бордо, прерванного из-за лесных пожаров, займет не менее 3 дней, даже после того, как власти дадут разрешение на возобновление движения. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Основателем крупнейшей российской майнинговой компании Bitrefill Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+ в Дерипаске. Основателя Bitrefill перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. Нефть подскочила в среду на 7% с лишним. Брент торгуется выше отметки в $90 за баррель. Все это после угроз Трампа в ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2% с лишним на основных торгах. И перечень разрешенных автомобилей для такси снова расширен. Минпромторг пополнил список еще 6 марками. Это Jetour Dacian, Tenet T4L, T8 и A8, а также Amoda C7 и Jelan J6. Все эти автомобили подпадают под требования закона о локализации. Как это оценивают владельцы таксопарков и сами таксисты, подробности на Бизнес ФМ. основателю крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. Речь идет об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+ Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов, а сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерий Убадоев продолжит.
13: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+ Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
14: Без преувеличения компанию BitRiver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
13: Ранее РБК писал, что огромным ударом для BitRiver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры BitRiver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему BitRiver оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
15: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с BitRiver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка, это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
13: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю BitRiver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Как с вами связаться? Пользователи мессенджеров Бипа и Какао Толк жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к многообразию мессенджеров адаптируется бизнес, об этом Ольга Кашинская.
16: Мессенджеры Бип и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Telegram и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкие Бип и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
17: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсии по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
16: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
18: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику в третьем.
16: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, «Бизнес-ФМ».
3: Перечень разрешенных автомобилей для работ в такси снова расширен. Минпромторг пополнил список еще 6 марками. Это J-Tour Dashen, Tenet T4L, T8A8, также Moda C7 и Jelan J6. Все эти автомобили подпадают под требования закона о локализации такси. Их производство локализовано в России, сообщили в Минпромторге. Ранее в перечне находились 30 автомобилей марок Lada, Solers, Evolute, Voya, Москвич, Uma, HVL, Tenet и других. Теперь список вполне себе адекватный, считает автор телеграм-канала про такси, учредитель Центра развития таксопарков Егор Рябков.
19: Вообще, это добавление, это скорее, наверное, ответ на запросы таксопарков, потому что компания «Черри», а вот все названные марки – это суббренды компании «Черри», это второе по популярности, наверное, вторая марка после «Хавейл». И у парков, естественно, есть все запчасти, уже наработанные алгоритмы ремонта, знают, где брать кузовные элементы и все такое. И, конечно, они хотели бы и дальше покупать «Черри Ариза 8», но запретили. А вот «Теннет А8», например, есть та самая «Черри Ариза 8». «Т7» – это «Черри Тига 7», и «Зеланд», «Джетур» – это все тоже, по сути, «Черри Тига 7». То есть я думаю, что расширение списка реально теперь позволит обновлять таксопарки вот точно так же, как обновляли их раньше. Покупать ровно те модели, которые уже заслужили популярность и показали надежность.
20: Все-таки поможет ли добавление этих моделей избежать дефицита машин в такси и роста цен на поездки, особенно в крупных городах?
19: Да, конечно. Ну, потому что парки быстро стареют, к тому же компания «Яндекс», она у нас занимает доминирующую положение. приложения очень любят понижать каждый год, скажем так, уровень тарифа, да, автомобилей. То есть пятилетний автомобиль Комфорт Плюс становится комфортом, комфорт экономом, а эконом пятилетний вообще выбывает. Обновлять было, по сути, не на что, потому что отечественных марок с хороших премиальных тарифов, да, или хотя бы высоких тарифов просто не было. И теперь они снова появились. Якобы отечественные, но все уже знакомые автомобили. То есть, конечно, дефицита не будет. Парки будут обновляться вот так, как хотели до принятия этого закона.
3: Егор Рябков, автор телеграм-канала про такси. Минтранс разрабатывает поправки для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. В ведомстве заявили РИА Новости о подготовке изменений в закон такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа пока согласуется. Работа над дорожной картой ведется совместно с Яндекс.Такси, отметили в Минтрансе. Вместе в России заработал ГОСТ по оформлению автомобилей и такси. Машина должна иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Госзнак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом. Знаменитые шашечки теперь также в ГОСТе. Знак должен быть нанесен на боковые поверхности кузова и фонарь. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказов была меньше 0,5%, то теперь она на уровне 2-2,5% от общего числа заявлений. А отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. Чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасек-Сютина.
2: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток к себе. Потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы. И часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
3: София Дефасек-Сютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и место работы. По данным за прошлый год, Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из зацарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам. Летом на бизнес FM. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники,
1: чиновники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
21: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
21: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит-маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения магнит-маркета с e-commerce контуром магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк Онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк Онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Двадцать 48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Цены на нефть прибавляют более 7% на торгах в среду. Brent торгуется выше отметки в $90 за баррель. Роснефть ускорился на заявлениях президента США Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос сегодня выше отметки 2230 пунктов, прибавив более 2%. Рубль при этом упал более чем на процент. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом Укари Капитал Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
22: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами. И есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каким-то очередным мирным переговорам, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупками Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России, это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
3: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем мы растем?
22: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильная. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении, и рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 рублей, и поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс, и растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Positive Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45%, EBITDA вышел в положительную сторону. То есть корпоративный отчет – еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку – это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Это было ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
3: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процента он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
22: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага, нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
3: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше, хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
22: Я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть инвестирования дивидендов в абсолютном выражении – это достаточно приличная сумма. Это сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, по самым скромным данным. Поэтому даже, возможно, может речь о 200 миллиардов рублей для фондового рынка. Это большое поспорье, это, в общем-то, большие деньги. Хотя, действительно, в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. Но в абсолютном выражении это, в общем-то, достаточно крупная сумма, согласитесь.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Но отметить, что вечернюю сессию индекс Мосбиржи продолжил рост. Сейчас прибавляет 2,6% и торгуется вплотную у отметки 2250 пунктов по индексу Мосбиржи. Косметика из Азии штурмует российский рынок. Об этом в ближайшее время на Бизнес ФМ. А сейчас Центробанк предлагает страховым компаниям быстрее проверять водителей при продаже им полисов ОСАГО. Срок, который страховая может отказать клиенту, будет ограничен 2 неделями. Регулятор направил Российский союз автостраховщиков свои предложения, пишет Коммерсант со ссылки на источники. В течение 14 дней или периода охлаждения страховщик сможет договор расторгнуть, но будет обязан вернуть страховую премию с учетом расходов на ведение дела. Это около 22%. По истечении 2 недель договор можно будет разорвать только через суд. Для чего ЦБ выдвинул такие предложения, поясняет член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
0: Если бы мой полис ОСАГО вдруг неожиданно оказался недействительным через полгода, для меня это было бы очень неприятно, потому что я ведь все это время ездил, будучи уверенным, что я застрахован. И для обычного рядового водителя, владельца машины, такое вот право страховщика в любой момент признать страховку недействительной, воспринимается как какое-то злоупотребление правом. И раньше можно было объяснить, потому что не было объединения всяких информационных систем и так далее. Но сейчас это у страховых компаний. И их данные все попадают в общую информационную систему. И данные из других источников, например, о регистрации транспортных средств, об использовании в качестве такси, они все должны быть доступны. Но вот в такой ситуации сделать это правило более сбалансированным и защитить обычных автовладельцев, по-моему, совершенно уместно. И то, что у Центробанка до этого дошли руки, я лично только приветствую. Страховщиков тоже можно понять, потому что у них как бы усложняется жизнь с точки зрения борьбы с мошенничествами. Мы все знаем, наверное, что, например, таксисты часто пытаются купить страховку не для такси, а как будто они обычные водители. Это в несколько раз дешевле. И страховщикам, конечно, было бы спокойнее и проще жить, думая, что они в любой момент такой полис могут признать недействительным. Теперь будет сложнее. Но в этом вопросе и так надо наводить порядок, независимо от того, какое правило действует по периоду охлаждения.
3: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». По данным ЦБ, в 2025 году объем собранных премий по ОСАГО достиг 330 миллиардов рублей. Было заключено 40 миллионов электронных договоров и 14,5 миллионов бумажных. Объем выплаты за прошлый год при этом увеличился на 18,5% до 221 миллиарда рублей.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них, почти 100-метровая, Лисистрата. В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транжиры. На Бизнес FM. Все золото мира. Искусственное получение золота из других металлов всегда было одной из главных целей алхимии. В реальности это стало возможным лишь в 20 веке в ускорителях частиц и в ядерных реакторах. В лаборатории имени Лоуренса в калифорнийском городе Беркли в 1980 году ядра изотопов свинца бомбардировали углеродом и неоном, получив в итоге несколько атомов золота. Чуть больше, несколько тысяч атомов получили из висмута. Подходит для трансмутации в желтый металл и ртуть. Ученые предполагают, что методом холодного синтеза в золото можно преобразовать даже вольфрам. Но осуществить это пока не удалось. Да и стоимость такой трансмутации в миллиарды раз превышает более простые и уже известные методы добычи золота. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Российское ПВО в течение дня уничтожило над 11 регионами и Черным морем 150 украинских беспилотников. Об этом сообщила Минобороны России. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении после 0,3% в мае. По итогам первого полугодия вырос на 0,3%, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В министерстве также указали, что по итогам второго квартала, по оценке ведомства, рост ВВП составил 0,9% в годовом выражении. Израильский премьер Бениамин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом во вторник заявил, что военные Израиля не уйдут из Сирии, пока с территории этой страны для Израиля сохраняются угрозы. Об этом сообщает в среду портал Эксия со ссылкой на источник. Пожар охватил два судна у порта египетской Демиеты. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщило в среду Министерство нефти и природных ресурсов Египта. Пожар вспыхнул на регазификационном судне и на плавучем хранилище СПГ, сообщила пресс-служба министерства. Сообщение об атаке беспилотников на египетский порт Демиета не соответствует действительности, заявили ранее источники в органах безопасности телеканалу «Аль-Хадат». Автомобиль въехал на одну из лестниц, ведущих подземный переход возле станции метро Домодедовская в Москве. Пострадавших нет. Для пассажиров временно ограничен выход номер 4, сообщает столичный департамент транспорта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Москва. Московские 9 вечера в студии. Алексей Пантелеев, здравствуйте. ФСБ обвинила основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла канал, учет и бот, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Вальберис» в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить. Сегодня утром логистический комплекс был эвакуирован из-за атаки беспилотников. Склад «Вальберис» в Сарапуле также приостановил прием товаров. После повторной атаки на Удмуртию селлеры обеспокоены. Они не понимают, что сейчас с их товарами. И дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее об этой проблеме говорили в ВТБ. Есть ли другие причины дефицит ликвидности и чем он грозит? Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов на разные мнения. Евгений Перечук подробнее.
5: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно! Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
6: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
5: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурова могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
7: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Телеграма, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
5: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Telegram, потому что сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, там, квартира Интерпола не начнет реализацию данного запроса, он ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
5: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram.

0: Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Бизнес-ФМ, что основной удар пришелся на зону приемки и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
1: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
0: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
2: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
0: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
3: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
4: Что планируете делать с товаром?
3: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент. Ветровка расставлена со своего склада. И эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
0: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
5: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в Электростали. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
4: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
5: Нет. Я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до разбора этих остатков, еще пройдет немало времени.
4: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
5: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой потрачен. И после этого в любом случае подождем какого-то решения со стороны Wildberries и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть все отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет, именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
0: Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Business FM.
6: Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
7: Все золото мира на бизнес.

0: FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом. Страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Глава ФНС отметил в ходе доклада премьера, что не нефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России. Банк России установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций их клиента, совершать короткие продажи. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Банка России, заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операций с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России. Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект развития строительного рынка, создания логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В Москве плюс 17, идет дождь, он закончится только ночью. Температура ночью плюс 15, завтра днем до 22 градусов, облачно, временами дождь. Распогодится только в пятницу, дожди должны прекратиться, температура поднимется до 26 градусов. В субботу будет еще теплее, плюс 28. В Москве вы слушаете Бизнес FM. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее о проблеме с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадуев продолжит.
3: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
4: Процентов на 30 покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно, значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
5: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
4: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы, мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на Фудсити.
3: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же, некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%, продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
5: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
3: Какова доля налички примерно?
5: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, а QR-коду это составляет 1%.
3: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Ранхикс Алексей Войлуков.
6: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года. И в попытках оптимизации отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается. И, скорее всего, это будет и дальше.
3: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бодоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию или на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
7: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
8: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или из твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно... Да, конечно, круизный корабль — это транспорт, но в принципе он, этот транспорт не подвержен сбоям, он ходит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
7: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
9: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. И был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Космодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству? Конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины. мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Тут все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
7: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека, люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
10: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней и 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, средняя Волга с направлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимация на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
7: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: BTS отказалась от участия в церемонии Грэмми. Такое решение кей-поп-группа приняла после того, как руководство премии выделило отдельную номинацию для азиатских поп-групп. В ответ на это музыканты в своих соцсетях выразили надежду, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Грэмми BTS никогда не выигрывала, при этом была неоднократно на нее номинирована. Ранее группа называла победу на премии одной из главных целей в карьере. Но теперь отказались от этой цели из принципа, комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
11: Там же есть номинация, посвященная латино-музыке. И никто вроде бы не говорит о том, что она каким-то образом изолирована. Ну, возможно, для самих академиков просто так удобнее. Вообще, в принципе, на Грэмми очень много разных номинаций, которые вроде бы схожи по стилю музыки, тоже делят на какие-то подвиды и поджары, поэтому, наверное, вот такой стиль у них работает. Я не думаю, что это какая-то трагедия будет, если кей-поп вдруг выделит в какую-то отдельную категорию. Хотя, конечно, с учетом глобализации всех этих процессов, потому что все-таки кей-поп довольно успешно продается на всех континентах, и BTS, которые сейчас в туре, они, в общем, выступают во многих странах и с довольно большим успехом. Наверное, им хотелось бы играть на общих основаниях. Но пока, видимо, у академиков немножко другие взгляды.
12: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
11: На мой взгляд, вообще в современных медиа топанье ногой оно воспринимается гораздо эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хлопаете дверью, это моментально попадает в заголовки. Когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. То есть у них есть, очевидно, какие-то взгляды на жизнь, взгляды на музыку, взгляды на то, как это должно отмечаться и систематизироваться. И, мне кажется, нет никаких причин для того, чтобы они как-то прислушивались к тому, что по этому поводу говорят даже популярные артисты. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми-то, на мой взгляд, любят абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу. Так что, мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать, в очередной раз ничего не получить и даже не попасть в номинации, а здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
2: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственная в истории кей-поп трекс, выигравший премию, это песня «Голден» из мультфильма «Кей-поп. Охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
0: Все золото мира. Первое золото в Калифорнии нашел в 1848 году Джеймс Маршалл. Он был плотником, которого землевладелец Джон Саттер подрядил руководить строительством водяной мельницы. Когда Джеймс решил углубить отводной канал мельницы, он и обнаружил на дне русла несколько золотых самородков. Новость облетела округу, и на разведку золотых жил бросились все работники со всех окрестных ферм. Мельницу забросили, а Маршалл, которому все происходящее показалось
13: бесперспективном безумии уехал. Джон Саттер тоже не обогатился. Немного заработал на товарах для золотоискателей, но больше потерял из-за набегов старателей на его земли. Позже сын Джона основал город Сакраменто, и сегодня территория бывшего ранчо Саттера входит в границы полиса.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Запорожской области. Ранен водитель, сообщил Минздрав региона. Каждый день простой порт в Одессе, Черноморска до 16 года. Этот порт назывался Ильичевском и Южного. Все это порты Большой Одессы. Украина теряет около 70 миллионов долларов. Об этом, основываясь на своих подсчетах, сообщает украинское издание «Экономическая правда». Минобороны России регулярно сообщают о нанесении ударов по портам Украины, используемым для доставки военных грузов в ВСУ, а также по судам с грузами для украинской армии в Черном море. Задержан второй фигурант дела об избиении в Екатеринбурге известного ученого Никиты Зезина. Ему предъявлено обвинение по делу о хулиганстве. Следствие будет ходатайствовать об аресте, сообщили в главке Следственного комитета России по региону. Первый подозреваемый уже арестован. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне от 3,5 до 3,75% годовых, следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Единственная румынская АЭС в Черноводье, это уезд Констанца на юге-востоке страны, будет полностью остановлена из-за понижения уровня воды в Дунае. Об этом сообщила компания-оператор АЭС. Этот шаг позволит предотвратить повреждение системы охлаждения атомной станции. Венгерская АЭС ПАКШ также остановит выработку электроэнергии на третьем энергоблоке из-за продолжающегося падения уровня воды в Дунае, сообщила венгерская управляющая компания. Сейчас на АЭС ПАКШ, состоящей из четырех энергоблоков, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30, студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Основатель крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+ Дерипаски. Основателя «Битривера» перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. Нефть подскочила в среду на 7 с лишним процентов. Брент торгуется выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа в ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 1,79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2 с лишним процента на основных торгах. И перечень разрешенных автомобилей для такси снова расширен. Минпромторг пополнил список еще 6 марками. Это J-Tour Dashen, Tenet T4L, T8 и A8, а также Moda C7 и GLN J6. Все эти автомобили подпадают под требования закона о локализации. Как это оценивают владельцы таксопарков и сами таксисты, подробности на Business FM. Основателю крупнейшей российской майнинговой компании «Битривера» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. Речь идет об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+ Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов, а сейчас основателя «Битривера» перевели под стражу. Валерий Убадоев продолжит.
3: Игорь Рунец основал «Битривер» в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура Bitriver проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 23-м году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N плюс Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО, минимум на 2 месяца. В 2024 году у Bitriver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
14: Без преувеличения компанию Bitriver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
3: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Bitriver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Bitriver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
15: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
3: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Как с вами связаться? Пользователи мессенджеров Бипа и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к многообразию мессенджеров адаптируется бизнес, об этом Ольга Кашинская.
16: Мессенджеры Бип и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться. Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Бип и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
17: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же, и наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
16: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
18: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме. И им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику – в третьем.
16: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
2: Перечень разрешенных автомобилей для работ в такси снова расширен. Минпромторг пополнил список еще шестью марками. Это Jetour Dacian, Tenet T4L, T8A8, также Moda C7 и Jelan J6. Все эти автомобили подпадают под требования закона о локализации такси. Их производство локализовано в России, сообщили в Минпромторге. Ранее в перечне находились 30 автомобилей марок Lada, Solers, Evolut, Voya, Москвич, Uma, HVL, Tenet и других. Теперь список вполне себе адекватный, считает автор телеграм-канала про такси, учредитель Центра развития таксопарков Егор Рябков.
19: Вообще эти добавления – это скорее, наверное, ответ на запросы таксопарков, потому что компания Cherry, а вот все названные марки – это суббренды компании Cherry, это второе по популярности, наверное, вторая марка после HVL. И у парков, естественно, есть все запчасти, уже наработанные алгоритмы ремонта, знают, где брать кузовные элементы и все такое. И, конечно, они хотели бы и дальше покупать Cherry Ariza 8, но запретили. А вот Tenet A8, например, есть та самая Cherry Ariza 8. T7 – это Cherry Tiggo 7. И Zeeland, Jetour – это все тоже, по сути, Cherry Tiggo 7. То есть я думаю, что расширение списка реально теперь позволит обновлять таксопарки вот точно так же, как обновляли их раньше. Покупать ровно те модели, которые уже заслужили популярность и показали надежность свою.
20: Все-таки поможет ли добавление этих моделей избежать дефицита машин в такси и роста цен на поездки, особенно в крупных городах?
19: Да, конечно. Ну, потому что парки быстро стареют. К тому же компания Яндекс, она у нас занимает доминирующую положение, очень любит понижать каждый год, скажем так, уровень тарифа, да, автомобилей. То есть пятилетний автомобиль Комфорт Плюс становится комфортом, комфорт экономом, а эконом пятилетний вообще выбывает. Обновлять было, по сути, не на что, потому что отечественных марок хороших премиальных тарифов, да, или хотя бы высоких тарифов просто не было. И теперь они снова появились. Якобы отечественные, но все уже знакомые автомобили. То есть, конечно, дефицита не будет. Парки будут обновляться вот так, как хотели до принятия этого закона.
2: Егор Рябков, автор телеграм-канала про такси. Минтранс разрабатывает поправки для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. В ведомстве заявили РИА Новости о подготовке изменений в закон о такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа пока согласуется. Работа над дорожной картой ведется совместно с Яндекс.Такси, отметили в Минтрансе. Вместе в России заработал ГОСТ по оформлению автомобилей и такси. Машина должна иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Госзнак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом. Знаменитые шашечки теперь также в ГОСТе. Знак должен быть нанесен на боковые поверхности кузова и фонарь. А Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказов была меньше 0,5%, то теперь она на уровне 2-2,5% от общего числа заявлений. А отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. Чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Евро-резидент Изи-Виза София Дефасек-Сютина.
4: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток себе, потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
2: София Дефасек-Сютина, агентство Евро-резидент Изи-Виза. По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и места работы. По данным за прошлый год, Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
24: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит Маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения Магнит Маркета с e-commerce с контуром Магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы Магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Business FM. Цены на нефть прибавляют более 7,5%. На торгах в среду Brent торгуется выше отметки в $90.5 за баррель. Роснефть ускорился на заявлениях президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи на основных торгах вырос почти до 2240 пунктов, прибавив более 2%. Рубль при этом умеренно снизился к мировым валютам. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,76, что более чем на процент выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар на межбанке приблизился к отметке 80. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УКАРИ «Капитал» Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
5: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами. И есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского проливе. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каким-то очередным мирным переговорам, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупками Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России, это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
2: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем мы растем?
5: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильная. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении, и рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 рублей, и поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс, и растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Poster Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45% и беда вышла в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку, это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще один немаловажный фактор, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Поэтому ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
2: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процент он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
5: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага, но нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
2: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше. Хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
5: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть инвестирования дивидендов в абсолютном выражении это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным, даже может речь о 200 миллиардов рублей для фондового рынка, это большой поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. В абсолютном выражении это достаточно крупные суммы, согласитесь.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал», но отметить, что вечернюю сессию индекс Мосбиржи продолжил рост, сейчас прибавляет 2,6% и торгуется вплотную у отметки 2250 пунктов по индексу Мосбиржи. Студенты-айтишники выбирают работу в доставке. Каждый пятый студент, подрабатывающий курьером, учится на IT-специальности, проанализировали в компаниях Купер и Авито подработка. На втором месте студенты гуманитарных направлений, а также медицины и фармацевтики. Привлекает учащихся вузов гибкий график, возможность работать рядом с домом и быстрый старт без опыта. Отмечает, что каждый десятый курьер совмещает работу с учебой, и спрос на такую подработку у молодежи лишь растет. Спрос на таких специалистов всегда высокий, в том числе из-за большой текучки, говорит гендиректор и основатель сервиса Life Cargo Карен Гамцкян.
6: Профессия курьера всегда была молодой, потому что это такая базовая профессия, на которую можно пойти без какой-либо подготовки и получать доход. Курьером ты можешь выйти вечером на 2-3 часа. Помимо того, что есть крупные сервисы, такие как Яндекс.Доставка, Купер, Авито Подработка, практически у каждого онлайн-сервиса, будь то Wildberries или Озон, есть возможность как самозанятому подключиться к сервису и выполнять заказы. Поэтому это такой простой способ получить официальный доход. И в чем плюс курьеров? У них выплаты более регулярные. То есть это не два раза в месяц. Кто-то платит вообще моментально. То есть ты заказ выполнил и, грубо говоря, через 5 минут уже деньги получил. Кто-то платит еженедельно. У всех разная структура оплаты. Среди молодежи сейчас вообще есть такой тренд на рабочие профессии, потому что еще 10-15 лет назад нам говорили о необходимости высшего образования, работы в офисе, каких-то специальностях. А сейчас особенно поколение зумеров проще относятся к работе, и для них это просто способ быстро заработать деньги и получить их здесь сейчас. Поэтому тезис о том, что профессия молодеет, актуален. Спрос на курьеров всегда высокий, особенно на курьеров на автомобилях. Их всегда не хватает. Плюс из-за того, что это формат подработки, высокая текучка кадров. Сегодня человек, например, работает 1-2 недели, а потом у него началась активная учеба, какие-то личные обстоятельства, он не работает. А у сервисов постоянный поток заказов. Поэтому они находятся в постоянном поиске курьеров и исполнителей, которые будут эти заказы выполнять.
2: Карен Гамскян, основатель сервиса Life Cargo. Почему студенты таких направлений, как IT и медицина, не выбирают качества подработки вакансии по специальности? Найти их не так просто, говорит профессор Института образования НИО УШИ Ирина Банкина.
7: Устроиться по специальности не так-то просто. Тут имеет значение возраст. По некоторым ограничениям, даже международные, скажем так, организации труда довольно серьезный. Нужно и совершеннолетие, и некоторые так или иначе навыки тоже уже профессиональные. Поэтому студенты, которые на ранних курсах учатся, иногда кому-то и 18 лет нету, другие на самом деле не имеют тех профессиональных навыков, которые требуются, если они хотят, допустим, те же медики устроиться даже медбратом или медсестрой, там есть требования к профессиональным навыкам довольно серьезные. С точки зрения там, где не требуются навыков, там тоже более-менее серьезные ограничения по времени работы, по графику работы. Поэтому работа курьером выглядит как работа, из которой точно могут справиться студенты. Она выглядит гибкой очень по графику, по времени. И на самом деле, конечно, таких профессиональных навыков, как по тем направлениям, где они учатся, сделать это довольно сложно. Раньше очень много специалистов IT-направлений работали и вот делали коды, программировали. Но сегодня очень многие из этих функций заменяются искусственным интеллектом, и спроса уже такого на кодировщиков нету. Поэтому на самом деле, конечно, вот эта профессия курьера, она доступна, она дает достаточные заработки, соразмерно тем усилиям и по времени, и по возможностям, которые есть у молодежи. Поэтому, конечно, это, наверное, очень эффективная занятость для студентов.
2: Ирина Абанкина, НИО УШИ. Спрос на курьеров в России за год увеличился практически в 3 раза, а число предложений почти достигло 32 тысяч, подсчитали в мае ХХРУ. В топ-7 регионов с небольшим числом вакансий служб доставки по данным Суперджоп вошли Москва и Подмосковье, Петербург, Республика Татарстан, также Ростовская, Свердловская и Новосибирская области.
8: Между делом с Кирой Альтман.
9: Может ли модель искусственного интеллекта быть вашей копией? Пока мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, отвечает соседу по столу, мы сидим в ресторане, он присоединяется к нашему разговору, я медленно и с удовольствием выдыхаю. Так может ли модель повторить человека?
1: Ну, мы говорим вот сейчас о элементах искусственного интеллекта, как языковые модели. Никакого искусственного интеллекта не существует. Существуют элементы искусственного интеллекта. В частности, существуют языковые модели. Сетки, они бывают разные. Одна из категорий сеток – это языковые модели. В принципе, можно было бы натренировать такую сеть, но она должна быть со мной 24 часа каждый день. И она должна быть со мной с момента рождения. Вот тогда у нее есть шансы воспроизвести меня, и вы тогда будете с ней разговаривать, вы получите впечатление, что вы говорите со мной. Потому что если, вот, допустим, прямо сейчас она начнет за мной наблюдать, ну, она кусочек какой-то вот моей жизни наблюдает, но весь остальной опыт она мой не знает. Поэтому, когда вы с ней начнете говорить, она будет использовать очень ограниченную информацию для вот этого разговора. Но и здесь, скорее всего, шансов нет. Потому что помимо моего разговора есть взгляд, есть мимика. В общем, можно как бы потрудиться и одну какую-то личность, может быть, как-то окружить микрофонами, там, всякой видеосъемкой. Но надо непрерывно, потому что какие-то куски опыта, если вырываются, то модель построится неадекватно. Она построится без этого куска. А значит, уже будет довольно серьезный кусок. Не просто это вот место, но и это место влияет же на все, на другое еще. Это все не будет учтено. А таких мест будет очень много.
10: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
11: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Мобильные огневые группы для защиты атак ВСУ объектов критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность, намерены сформировать в Краснодарском крае из работников таких предприятий. Они смогут подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в администрации Краснодарского края. Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 июля составила 5,94%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. По данным Росстата, инфляция в стране с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, отмечает Интерфакс. С начала месяца рост потребительских цен к 27 июля составил 0,64%, с начала года, по данным Росстата, 4,86%. Пожар охватил два судна у порта египетской Домиетте. Погибших и пострадавших нет, сообщило в среду Министерство нефти и природных ресурсов Египта. Сообщение об атаке беспилотника на порт не соответствует действительности, заявили источники в органах безопасности телеканалу «Аль-Хадад». Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в 27-м году в церемонии вручения премии Грэмми из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих соцсетях. «Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе», написали все 7 участников группы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и бот, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани после атаки беспилотников локализован. Большую часть товаров удалось сохранить. Сотрудники не пострадали. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Многие селлеры не понимают, что сейчас с их товарами. Каков примерный масштаб ущерба и на что надеются продавцы? Сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на выплаты по рискам терроризма превысила 100 миллиардов рублей. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросли. И не все страховые компании берутся за такие риски, но застраховаться можно. Каковы условия? Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перельчук подробнее.
3: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Джерри Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно. Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
14: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
3: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
3: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции в выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
16: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующих Телеграм, потому что сложности, ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Телеграм-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
3: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой. Что неудивительно, депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе «Стас» рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Последние события вокруг Павла Дурова и мессенджера Telegram никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал в интервью Business FM председатель

0: нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
1: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
0: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
2: Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Как селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries? И каков примерный масштаб ущерба от пожара на складе в Рязани? Об этом мы поговорили с маркетплейсом и с продавцами Wildberries. Иван Медведев подробнее.
3: Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
4: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
3: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
5: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
3: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
6: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
7: Что планируете делать с товаром?
6: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на Детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент, ветровка расставлена со своего склада, и эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
3: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
8: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в Электростали. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
7: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
8: Нет. Я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до сбора этих остатков еще пройдет немало времени.
7: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
8: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой потрачен. И после этого, в любом случае, подождем какого-то решения со стороны Wildberries и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет. Именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
3: Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Business FM.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Те,

0: что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Увлекулиев. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом. Страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Глава ФНС отметил в ходе доклада премьера, что не нефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России. Банк России установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций их клиента, совершать короткие продажи. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Банка России, заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операций с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России. Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори, и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект, развитие строительного рынка, создание логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее проблемы с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-фэм-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжит.
3: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
4: 30% покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно, значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
5: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
4: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как субсидия, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы, мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на субсидии.
3: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%, продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
6: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
5: Какова доля налички примерно?
6: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, а QR-коду это составляет 1%.
3: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Ранхикс Алексей Войлуков.
7: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года и попытках оптимизации отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается, и скорее всего это будет и дальше.
3: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
8: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
9: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одно. Ну, что круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или из твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно... Да, конечно, круизный корабль – это транспорт, но, в принципе, он, этот транспорт не подвержен сбоям, он ходит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
8: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
10: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. И был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Казнодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству? То, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины. Мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
8: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека, люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круиза. Круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса «Люкс» «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
11: В этом сегменте также наблюдается рост в люксовый сегмент.

0: Британские ученые доказали.
1: Люди с высшим образованием чаще обманывают, выяснили британские ученые. К такому выводу они пришли, проанализировав данные 6 тысяч человек. Оказалось, что самые образованные люди лгут чаще других. А самыми честными оказались те, кто даже не закончил среднюю школу. Они обманывают в 2 раза реже тех, кто закончил аспирантуру. Специалисты считают, дело в том, что более образованные люди лучше умеют предсказывать последствия лжи. Попутно выяснилось, что в целом мужчины лгут чаще женщин. Но от возраста уровень честности не зависит.
0: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
1: Российское разноденежье времен гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, на моржовке.
3: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
4: На мой взгляд, вообще в современных медиа топанье ногой оно воспринимается гораздо эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хватает заголовки, когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми-то, на мой взгляд, любит абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу. Так что, мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать, в очередной раз ничего не получить и даже не попасть в номинации. А здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
5: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственный в истории кей-поп трек, выигравший премию, это песня «Golden» из мультфильма «Кей-поп охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
1: Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верный, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Эвлекули. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает РИА Новости. Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, Базарова ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбы на сроки более 10 лет. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия экономика выросла на 0,3% год-году, говорится также в документе. В министерстве указали, что по итогам второго квартала нынешнего года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского Центробанка Кевин Уорш журналистам по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Уорш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Визит Зеленского в Вашингтон завершился потеплением в отношениях с Трампом, отмечает Wall Street Journal, а также процедурным одобрением Сенатом законопроекта об адских санкциях против России. Axios пишет, что Трамп фактически отказался от прежних анкорических договоренностей с Москвой. Комментарии Георгия Бофта. Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерипаски. Основателя «Битривера» перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. И нефть подскочила в среду на 7 с лишним %. Brent торговалась выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа жестко ответить на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2 с лишним % на основных торгах. Подробности на Business FM. Визит Зеленского в Вашингтон 28 июля завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкции против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования, и сама поездка была приурочена к прощению с сенатором Линдси Грэмом. Он, напомню, в реестре экстремистов и террористов в России. Wall Street Journal отмечает резкий поворот от былой напряженности в отношениях лидеров. Axios пишет, что Трамп допустил возможность отказа от прежних анкорических договоренностей по Донбассу из-за разочарований в действиях Москвы. На что еще стоит обратить внимание? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
8: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12, но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет, как поправку к чужому основному билю, Палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше 0 и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор билля, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты — Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлевается до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюции неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. К счастью, поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставок критических компонентов из США, либо переход к более простому.
6: Курс истории. Проверено практикой.
9: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации.
10: В ходе от налогов сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерию Бадоев продолжит.
11: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N плюс Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
12: Без привлечения компанию BitRiver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, кажется, все идет к консолидации крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
11: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Bitriver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Bitriver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
13: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
11: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
14: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность.
15: Пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
14: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Telegram и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкие Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Link, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
16: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
14: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. В Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
17: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме. И им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику – в третьем.
14: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
6: Реклама.
18: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
19: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
20: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
21: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
6: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
23: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит Маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения Магнит Маркета с e-commerce контуром Магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы Магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк Онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк Онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
15: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Цены на нефть в среду превысили $90 за баррель Brent, рост более 7%. Нефть подскочила на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос почти до 2240 пунктов на основных торгах, прибавив более 2%. Рубль при этом снизился к мировым валютам более чем на процент. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,79, а доллар на межбанке приблизился к отметке 80 рублей. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
0: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами. И есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каким-то очередным мирным переговоров, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупкой Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
15: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем растем?
0: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильная. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении. И рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 рублей. И поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс. И растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Poster Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45% и беда вышла в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку – это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще один немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Это было ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
15: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процента он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
0: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага. Нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
15: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше. Хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
0: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть инвестирования дивидендов в абсолютном выражении это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным, даже может еще речь о 200 миллиардов рублей для фондового рынка, это большое поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. Но в абсолютном выражении это достаточно крупная сумма, согласитесь.
15: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Вечернюю сессию рост на бирже продолжился. Индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку в 2250 пунктов.
5: 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснил эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
1: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающие тарифы. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, то же страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризма. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
5: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год, но если в страховой полис исключается пункт «военные действия», то страховка увеличивается стоимостью на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсий, включающий аэропорт БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам о перестраховании таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказа была меньше 0,5%, то теперь она на уровне 2-2,5% от общего числа заявлений. А отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. С чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Ксютина.
3: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток себе, потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
5: София Дефасе Ксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и места работы. По данным, за прошлый год Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
22: Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов.
22: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Гликулеев. Мобильные огневые группы для защиты от атак ВСУ объектов критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность, намерены сформировать в Краснодарском крае. Из работников таких предприятий они смогут подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в администрации Краснодарского края. Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 июля составила 5,94%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. По данным Росстата, инфляция в стране с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, отмечает Интерфакс. С начала месяца рост потребительских цен к 27 июля составил 0,64%. С начала года, по данным Росстата, 4,86%. Пожар охватил два судна у порта египетской Домиетте. Погибших и пострадавших нет, сообщило в среду Министерство нефти и природных ресурсов Египта. Сообщение об атаке беспилотника на порт не соответствует действительности, заявили источники в органах безопасности телеканалу «Аль-Хадат». Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в 27-м году в церемонии вручения премии Грэмми из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих соцсетях. «Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе», написали все 7 участников группы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и бот, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани после атаки беспилотников локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, сотрудники не пострадали. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Многие селлеры не понимают, что сейчас с их товарами. Каков примерный масштаб ущерба и на что надеются продавцы? Сумма резервов Российской национальной перестраховочной компании на выплаты по рискам терроризма превысила 100 миллиардов рублей. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросли. И не все страховые компании берутся за такие риски, но застраховаться можно. Каковы условия? Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перельчук подробнее.
20: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду.
5: аренду.
20: Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств Дайвинчик присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как Дайвинчик и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота Дайвинчик в Telegram уже принимаются. Важно! Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
8: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
20: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено, и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
9: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
20: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Telegram, потому что сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
20: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу два дня назад.
11: зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе Стас рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
15: Последние события вокруг Павла Дурова и мессенджера Telegram никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал в интервью Бизнес ФМ председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
12: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
23: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
12: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
15: Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Как селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries? И каков

0: логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
1: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
2: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
1: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
3: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
4: Что планируете делать с товаром?
3: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на Детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент. Ветровка расставлена со своего склада. И эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
1: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
5: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в Электростали. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
4: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
5: Нет. Я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до сбора этих остатков еще пройдет немало времени.
4: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
5: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой потрачен. И после этого в любом случае подождем какого-то решения со стороны Wildberries и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
1: В Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Business FM.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом. Страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Глава ФНС отметил в ходе доклада премьера, что ненефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России. Банк России установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения.

0: обеспечения маржинальных позиций клиента совершать короткие продажи. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Банка России, заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операций с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России. Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект развития строительного рынка, создания логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее проблемы с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-фэм-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжит.
2: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
3: 30% покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
4: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
3: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы, мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на Фудсити.
2: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%, продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
5: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
4: Какова доля налички примерно?
5: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, по QR-коду это составляет 1%.
2: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Ранхикс Алексей Войлуков.
6: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года. И в попытках оптимизации отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается. И, скорее всего, это будет и дальше.
2: Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бодоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
7: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
8: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или из твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно... Да, конечно, круизный корабль — это транспорт, но, в принципе, он, этот транспорт не подвержен сбоям, он входит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
7: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
9: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. И был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Казнодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству, то, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины, мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
7: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека. Люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
10: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней, 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, Средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимацию на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
7: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: BTS отказалась от участия в церемонии Грэмми. Такое решение кей-поп-группа приняла после того, как руководство премии выделило отдельную номинацию для азиатской поп-музыки. В ответ на это музыканты в соцсетях выразили надежду, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Грэмми BTS никогда не выигрывала, при этом была неоднократно на нее номинирована. Ранее группа называла победу на премии одной из главных целей в карьере. Комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
11: Там же есть номинации, посвященные латино-музыке. И никто вроде бы не говорит о том, что что она каким-то образом изолирована. На Грэмми очень много разных номинаций, которые вроде бы схожи по стилю музыки, тоже делят на какие-то подвиды и поджары, поэтому, наверное, такой стиль у них работает. Хотя, конечно, с учетом глобализации всех этих процессов, потому что все-таки кей-поп довольно успешно продается на всех континентах, и BTS, которые сейчас в туре, они, в общем, выступают во многих странах с довольно большим успехом. Наверное, им хотелось бы играть на общих основаниях.
12: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
11: На мой взгляд, вообще в современных медиа топа не ногой, оно воспринимается гораздо эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хлопаете дверью, это моментально попадает в заголовки. Когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми-то, на мой взгляд, любят абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу, так что мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать, в очередной раз ничего не получить и даже не попасть в номинации, а здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
1: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственный в истории кей-поп трек, выигравший премию, это песня «Golden» из мультфильма «Кей-поп охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулли. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает РИА Новости. Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, Базарова ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбы на сроки более 10 лет. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия экономика выросла на 0,3% год к году, говорится также в документе. В министерстве указали, что по итогам второго квартала нынешнего года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского центробанка Кевин Уорш журналистам по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Уорш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Визит Зеленского в Вашингтон завершился потеплением в отношениях с Трамп, отмечает Wall Street Journal, а также процедурным одобрением Сенатом законопроекта об адских санкциях против России. Axios пишет, что Трамп фактически отказался от прежних анкорических договоренностей с Москвой. Комментарии Георгия Буфта. Основателю крупнейшей российской майнинговой компании Bitriver Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерипаски. Основателя Bitriver перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. И нефть подскочила в среду на 7% с лишним. Brent торговалась выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа жестко ответить на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2% с лишним на основных торгах. Подробности на Business FM. Визит Зеленского в Вашингтон 28 июля завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкции против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования, и сама поездка была приурочена к прощению с сенатором Линдси Грэмом. Он, напомню, в реестре экстремистов и террористов в России. Wall Street Journal отмечает резкий поворот от былой напряженности в отношении лидеров. Axios пишет, что Трамп допустил возможность отказа от прежних анкорических договоренностей по Донбассу из-за разочарований в действиях Москвы. На что еще стоит обратить внимание? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
15: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12. Но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет, как поправку к чужому основному билю, палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано «больше нуля и до 100». Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор биля, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты — Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив в Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлеваются до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюции неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формирование формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. В части поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. Речь идет об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерий Убадоев продолжит.
2: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+, Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях. В том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО, минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
16: Без преувеличения компанию BitRiver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
2: Ранее РБК писал, что огромный ударом для BitRiver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры BitRiver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили. фазами или на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении, комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта Crypto Consulting Алена Нариньяни.
17: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
2: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
18: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам, где с вами лучше связаться. Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
19: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же, и наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
18: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
20: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику в третьем.
0: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чубанова, Бизнес FM.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
22: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
21: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
23: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
23: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит Маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения Магнит Маркета с e-commerce контуром Магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы Магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк Онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк Онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Цены на нефть в среду превысили $90 за баррель Brent, рост более 7%. Нефть подскочила на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос почти до 2240 пунктов на основных торгах, прибавив более 2%. Рубль при этом снизился к мировым валютам более чем на процент. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,79, а доллар на межбанке приблизился к отметке 80 рублей. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УКРИ «Капитал» Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
25: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами. И есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каких-то очередных мирных переговоров, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупками Минфином иностранные валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России, это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
1: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем мы растем?
25: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильная. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении, и рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 000 рублей, и поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс, и растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Poster Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45%, и беда вышла в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку, это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Поэтому ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
1: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процента он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
25: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага, нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
1: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше, хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
25: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть реинвестирования дивидендов в абсолютном выражении это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным, даже может еще речь о 200 миллиардов рублей для фондового рынка, это большое поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. Но в абсолютном выражении это достаточно крупная сумма, согласитесь.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ Капитал. Вечернюю сессию Росна-бирже продолжился, индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку в 2250 пунктов. 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки ППЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснил эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающий тариф. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от ППЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании, большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, то же страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризм. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, и тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
1: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год, но если в страховой полис включается пункт «военные действия», то страховка увеличивает стоимость на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсий, включающий работу БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам о перестраховании таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли и сроки рассмотрения, и число отказов. Если раньше доля отказа была меньше 0,5%, то теперь она на уровне 2-2,5% от общего числа заявлений. А отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. С чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Ксютина.
4: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичный документ. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток себе, потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
1: София Дефасе-Ксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и места работы. По данным, за прошлый год Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
21: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Еще совсем недавно считалось, что карьерный путь всегда выглядит одинаково. Старшие учат младших. Но сегодня на рынке труда впервые одновременно работают 4, а иногда и 5 поколений сотрудников. От бэби-бумеров до альфа. И оказалось, что опыт по-прежнему бесценен. Но скорость освоения новых технологий чаще всего выше у молодых специалистов. Поэтому все больше компаний внедряют реверсивный менторинг. Это формат, в котором наставником становится младший сотрудник. Давайте обсудим этот тренд. Мы привыкли думать, что ментор – это опытный руководитель, который помогает менее опытному коллеге строить карьеру, принимать решения и избегать ошибок. Но сегодня все чаще происходит наоборот. Молодые сотрудники становятся наставниками для топ-менеджеров. Они помогают разобраться в искусственном интеллекте, новых цифровых инструментах, социальных сетях и современных способах коммуникации. Получается интересный обмен. Старший делится стратегическим мышлением и опытом, а младший – скоростью адаптации и новым взглядом.
6: Почему же крупнейшие компании, вроде Microsoft, Estee Lauder, Unilever, Johnson & Johnson, уже много лет используют программы обратного наставничества для развития руководителей? По данным международных исследований, скорость изменений в технологиях сегодня настолько высока, что знания устаревают значительно быстрее, чем раньше. Ни один руководитель уже не может позволить себе сказать: «Я и так все знаю». Именно поэтому обучение перестает быть движением только сверху вниз. Лучшие идеи могут прийти от сотрудника, который работает в компании всего несколько месяцев. Сегодня обратное обучение помогает преодолеть разрыв между поколениями. Старшие начинают лучше понимать, чем живут молодые сотрудники, что их мотивирует и почему они иначе относятся к работе. А молодые получают возможность напрямую общаться с руководителями, понимать, как принимаются решения и быстрее развивать лидерские качества.
21: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Мобильные огневые группы для защиты от атак ВСУ объектов критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность, намерены сформировать в Краснодарском крае. Из работников таких предприятий они смогут подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в администрации Краснодарского края. Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 июля составила 5,94%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. По данным Росстата, инфляция в стране с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, отмечает Интерфакс. С начала месяца рост потребительских цен к 27 июля составил 0,64%. С начала года, по данным Росстата, 4,86%. Пожар охватил два судна у порта египетской Домиетте. Погибших и пострадавших нет, сообщило в среду Министерство нефти и природных ресурсов Египта. Сообщение об атаке беспилотника на порт не соответствует действительности, заявили источники в органах безопасности телеканалу «Аль-Хадат». Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в 27-м году в церемонии вручения премии Грэмми из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих соцсетях. «Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе», написали все 7 участников группы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить международный розыск. Службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и бот, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани после атаки беспилотников локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, сотрудники не пострадали. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Многие селлеры не понимают, что сейчас с их товарами. Каков примерный масштаб ущерба и на что надеются продавцы? Сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на выплаты по рискам терроризма превысила 100 миллиардов рублей. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросли. И не все страховые компании берутся за такие риски. Но застраховаться можно. Каковы условия? Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перельчук подробнее.
7: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно. Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
8: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
7: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено, и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
9: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
7: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующих Telegram, потому что сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, он ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
7: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе Стас рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук и ФСБ. Евгений Перельчук и
11: реклама – наша профессия.
1: В Новой закона. Такое мнение высказал в интервью Business FM председатель Комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
12: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последняя новость – вынудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
13: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
12: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
1: Сергей Боярский, председатель Комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Как селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries? И каков примерный масштаб ущерба от пожара на складе в Рязани, об этом мы поговорили с маркетплейсом и с продавцами Wildberries. Иван Медведев подробнее.
15: Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
16: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие

0: невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
1: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
2: Что планируете делать с товаром?
1: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент, ветровка расставлена со своего склада, и эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
0: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
3: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в электростале. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
2: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
3: Нет, я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до разбора этих остатков, еще пройдет немало времени.
2: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
3: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой потрачен. И после этого в любом случае подождем какого-то решения со стороны Wildberries, и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет, именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
0: Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон.
5: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Увлекулиев. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом. Страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Глава ФНС отметил в ходе доклада премьера, что не нефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России. Банк России установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций их клиента совершать короткие продажи. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Банка России, заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операций с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России. Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор.

0: Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект развития строительного рынка, создания логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее проблемы с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-фэм-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжит.
2: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелец магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
3: Процентов на 30 покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
4: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
3: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на Фудсити.
2: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%. Продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
5: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
4: Какова доля налички примерно?
5: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, по QR-коду это составляет 1%.
2: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Ранхикс Алексей Войлуков.
6: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года. И в попытках оптимизации отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается. И, скорее всего, это будет и дальше.
2: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
7: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти 2 недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
8: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно, да, конечно, круизный корабль — это транспорт, но, в принципе, этот транспорт не подвержен сбоям, он ходит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
7: Традиционно аудитория круизов — гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
9: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. И был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Казнодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству? Конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины. Мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
7: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека, люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
10: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней, 6 ночей. Круизы в направлении Казани из Москвы и обратно. И, в принципе, Средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимация на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
7: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: BTS отказалась от участия в церемонии Грэмми. Такое решение кей-поп-группа приняла после того, как руководство премии выделило отдельную номинацию для азиатской поп-музыки. В ответ на это музыканты в соцсетях выразили надежду, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Грэмми BTS никогда не выигрывала, при этом была неоднократно на нее номинирована. Ранее группа называла победу на премии одной из главных целей в карьере. Комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
11: Там же есть номинации, посвященные латино-музыке, и никто вроде бы не говорит о том, что она каким-то образом изолирована. На Грэмми очень много разных номинаций, которые вроде бы схожи по стилю музыки, тоже делят на какие-то подвиды и поджары, поэтому, наверное, такой стиль у них работает. Хотя, конечно, с учетом глобализации всех этих процессов, потому что все-таки кей-поп довольно успешно продается на всех континентах, и BTS, которые сейчас в туре, они, в общем, выступают во многих странах с довольно большим успехом. Наверное, им хотелось бы играть на общих основаниях.
12: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
11: На мой взгляд, вообще в современных медиа топа не ногой, оно воспринимается гораздо эффективнее. эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хлопаете дверью, это моментально попадает в заголовки. Когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми, на мой взгляд, любит абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу, так что мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать в очередной раз, ничего не получить и даже не попасть в номинации, а здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
1: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственный в истории кей-поп-трек, выигравший премию, это песня «Golden» из мультфильма «Кей-поп. Охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно, почему-то одни компании и правда заставляют технологии работать на себя и свой бизнес, а другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Business FM, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильный посыл в отчете. Правильный, что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее. В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Аврикулиев. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает РИА Новости. Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, Базарова ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбы на сроки более 10 лет. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия экономика выросла на 0,3% год к году, говорится также в документе. В министерстве указали, что по итогам второго квартала нынешнего года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского Центробанка Кевин Орш журналистам по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Орш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Визит Зеленского в Вашингтон завершился потеплением в отношениях стран, отмечает Wall Street Journal, а также процедурным одобрением Сенатом законопроекта об адских санкциях против России. Axios пишет, что Трамп фактически отказался от прежних анкорических договоренностей с Москвой. Комментарии Георгия Буфта. Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерипаски. Основателя «Битривера» перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. И нефть подскочила в среду на 7% с лишним. Brent торговалась выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа жестко ответить на удары Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2% с лишним на основных торгах. Подробности на Business FM. Визит Зеленского в Вашингтон 28 июля завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкциях против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования, и сама поездка была приурочена к прощению с сенатором Линдси Грэмом. Он, напомню, в реестре экстремистов и террористов в России. Wall Street Journal отмечает резкий поворот от былой напряженности в отношении лидеров. Axios пишет, что Трамп допустил возможность отказа от прежних анкорических договоренностей по Донбассу из-за разочарований в действиях Москвы. На что еще стоит обратить внимание? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
15: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12. Но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет, как поправку к чужому основному билю, палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше 0 и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор Билли, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты – Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив в Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлевается до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюцией неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее невероятная последовательность санкций по теневому флоту и финансу, и затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. В части поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. Речь идет об Игоре Рунсе. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олега Дерипаски. Ранее Рунсе отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерию Бадоев продолжит.
2: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игорь Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+, Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях. В том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
16: Без преувеличения компанию BitRiver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
2: Ранее РБК писал, что огромным ударом для BitRiver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других цодах, а на структуры BitRiver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему BitRiver оказался в таком положении, комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
17: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается, складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
2: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
18: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам, где с вами лучше связаться. Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
19: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы, и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же, и наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что, отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
18: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
20: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику – в третьем.
18: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
13: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
3: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит Маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения Магнит Маркета с e-commerce контуром Магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы Магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк Онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк Онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Цены на нефть в среду превысили $90 за баррель Brent, рост более 7%. Нефть подскочила на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос почти до 2240 пунктов на основных торгах, прибавив более 2%. Рубль при этом снизился к мировым валютам более чем на процент. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,79, а доллар на межбанке приблизился к отметке 80 рублей. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УКАРИ Капитал Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
21: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами. И есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каких-то очередных мирных переговоров, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупками Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
1: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем мы растем?
21: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильно. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении, и рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие триллион рублей, и поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс, и растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Польский Техтонус тоже на этой неделе хорошие результаты показал. рост отгрузок на 45%, и беда вышла в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты — еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку — это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще один немаловажный фактор, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Поэтому ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
1: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процента он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
21: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага, нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
1: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше, хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
21: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть реинвестирования дивидендов в абсолютном выражении — это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным, даже, может, речь о 200 миллиардов рублей. Для фондового рынка это большое поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. В абсолютном выражении это достаточно крупная сумма, согласитесь.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ри Капитал». Вечернюю сессию рост на бирже продолжился. Индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку в 2250 пунктов. 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснил эксперт в сфере страхования и урегулирование убытков Екатерина Демишева.
4: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающие тарифы. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании, большинство, поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, тоже страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризм. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, и тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
1: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и регулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год, но если в страховой полис включается пункт «военные действия», то страховка увеличивается стоимостью на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка при страховании рисков терроризма и диверсий, включая ущерб от БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам о перестраховании таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказов была меньше 0,5%, то теперь она на уровне 2-2,5% от общего числа заявлений. А отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. С чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Ксютина.
5: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичный документ. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток себе, потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
1: София Дефасе-Ксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и места работы. По данным, за прошлый год Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
13: Между делом с Кирой Альтман.
6: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
22: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Это ми, фа, соль, ля, си. Вот даже сейчас я пою себе, там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доли секунды. Я понимаю, что это 4 ноты. Иногда думаешь, елки-балки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 12 соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
6: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
13: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Влекулеев. Мобильные огневые группы для защиты от атак ВСУ объектов критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность, намерены сформировать в Краснодарском крае. Из работников таких предприятий они смогут подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в администрации Краснодарского края. Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 июля составила 5,94%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. По данным Росстата, инфляция в стране с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, отмечает Интерфакс. С начала месяца рост потребительских цен к 27 июля составил 0,64%. С начала года, по данным Росстата, 4,86%. Пожар охватил два судна у порта египетской Домиетте. Погибших и пострадавших нет, сообщило в среду Министерство нефти и природных ресурсов Египта. Сообщение об атаке беспилотника на порт не соответствует действительности, заявили источники в органах безопасности телеканалу «Аль-Хадат». Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в 27-м году в церемонии вручения премии Грэмми из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих соцсетях. «Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе», написали все 7 участников группы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и бот, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани после атаки беспилотников локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, сотрудники не пострадали. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Многие селлеры не понимают, что сейчас с их товарами. Каков примерный масштаб ущерба и на что надеются продавцы? Сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на выплаты по рискам терроризма превысила 100 миллиардов рублей. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросли. И не все страховые компании берутся за такие риски, но застраховаться можно. Каковы условия? Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перельчук подробнее.
8: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно. Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
9: Напрямую уголовные
7: преследования по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
8: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено, и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
9: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
8: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Telegram, потому что сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, он ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
8: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Последние события вокруг Павла Дурова и мессенджера Telegram никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал в интервью Бизнес ФМ председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
23: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
3: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
23: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
1: Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Как селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries? И каков примерный масштаб ущерба от пожара на складе в Рязани, об этом мы поговорили с маркетплейсом и с продавцами Wildberries. Иван Медведев подробнее.
11: Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
12: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
11: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
14: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
11: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этому.

0: Обнулить все товары со своего склада. Был прецедент, ветровка расставлена со своего склада, и эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
1: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
2: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в электростале. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
3: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
2: Нет. Я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до сбора этих остатков еще пройдет немало времени.
3: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
2: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой потрачен. И после этого в любом случае подождем какого-то решения со стороны Wildberries и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
1: Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердаров Ликулеев. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом. Страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Глава ФНС отметил в ходе доклада премьера, что не нефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России. Банк России установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций их клиента, совершать короткие продажи. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Банка России, заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операций с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России. Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори, и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект, развитие строительного рынка, создание логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее о проблеме с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-фэм-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжил.

0: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
1: 30% покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно, значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
2: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
1: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы, мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на Фудсити.
0: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же, некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%. Продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
3: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
2: Какова доля налички примерно?
3: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, по QR-коду это составляет 1%.
0: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA профессор бизнес-практики по цифровым финансам Ранхикс Алексей Войлуков.
4: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года. И в попытках оптимизации отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается. И, скорее всего, это будет и дальше.
0: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Кварцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
6: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
7: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что в круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или твоего города непосредственно. И это не сопряжено длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно... Да, конечно, круизный корабль — это транспорт, но, в принципе, он, этот транспорт не подвержен сбоям, он ходит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
6: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
8: В Елабугу мы ехали, это большой круиз, и был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Краснодемьянске, в Угличе, и в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству? Ну, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины, мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Вот все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
6: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека, люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
9: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней, 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, Средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимацию на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
6: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: BTS отказалась от участия в церемонии Грэмми. Такое решение кей-поп-группа приняла после того, как руководство премии выделило отдельную номинацию для азиатской поп-музыки. В ответ на это музыканты в своих соцсетях выразили надежду, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Грэмми BTS никогда не выигрывала, при этом была неоднократно на нее номинирована. Ранее группа называла победу на премии одной из главных целей в карьере. Комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
10: Там же есть номинации, посвященные латино-музыке, и никто вроде бы не говорит о том, что она каким-то образом изолирована. На Грэмми очень много разных номинаций, которые вроде бы схожи по стилю музыки, тоже делят на какие-то подвиды и поджажи, поэтому, наверное, такой стиль у них работает. Хотя, конечно, с учетом глобализации всех этих процессов, потому что все-таки кей-поп довольно успешно продается на всех континентах, и BTS, которые сейчас в туре, они, в общем, выступают во многих странах с довольно большим успехом. Наверное, им хотелось бы играть на общих основаниях.
11: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
10: На мой взгляд, вообще в современных медиа топа не ногой, оно воспринимается гораздо эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хлопаете дверью, это моментально попадает в заголовки. Когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми-то, на мой взгляд, любит абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу, так что мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать, в очередной раз ничего не получить и даже не попасть в номинации, а здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
5: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственный в истории кей-поп-трек, выигравший премию, это песня «Golden» из мультфильма «Кей-поп. Охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
12: Другим наука. Сергеем Корзуном. Метафору «долина смерти» чаще всего применяют сегодня к стартапам. Это этап их развития, когда собственная выручка не покрывает расходов, а нового источника финансирования пока нет. По оценкам, более 70% стартапов пройти эту долину не могут. У метафоры библейские корни. В современном понимании она была использована в 1996 году в заголовке статьи Клайда Фрэнка и соавторов. В 2003-м Филипп Аверсвальд и Льюис Брэнском разработали ее концепцию в работе «Долины смерти и Дарвиновские моря». Сами авторы предпочли метафору раннего моря, то есть не выжженную пустыню в ожидании дождя финансирования, а насыщенную и хаотичную среду между изобретением и рынком. На одном берегу ученый получает гранты на исследования, на другом работающий бизнес привлекает инвестиционный капитал. Но между ними пучина неопределенности, в которой тестируются технологии, бизнес-идеи и сами предприниматели. И надо сильно попотеть, доказывая жизнеспособность продукта на рынке. Авторы исследования считают, что стартапам необходима государственная поддержка в виде независимой экспертизы и помощи в привлечении частного капитала. При этом конкуренция и высокая смертность проектов остаются неизбежной и даже необходимой частью отбора инноваций. Успешный выход из долины смерти не должен расслаблять. Вполне вероятно, что впереди ждет и вторая долина. Это разрыв между первыми успешными продажами и масштабированием производства. Он бывает особенно критичен для энергетики, биотеха, фармы и в целом бизнеса, требующего сложного оборудования или сертификации. Первое полномасштабное производство может быть чрезвычайно дорогим и почти всегда убыточно.
13: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Аврикулиев. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает РИА Новости. Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, Базарова ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбы на сроки более 10 лет. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия экономика выросла на 0,3% год к году, говорится также в документе. В министерстве указали, что по итогам второго квартала нынешнего года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского Центробанка Кевин Уорш журналистам по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Уорш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Визит Зеленского в Вашингтон завершился потеплением в отношениях с Трамп, отмечает Wall Street Journal, а также процедурным одобрением Сенатом законопроекта об адских санкциях против России. Axios пишет, что Трамп фактически отказался от прежних анкорических договоренностей с Москвой. Комментарии Георгия Бовта. Основателю крупнейшей российской майнинговой компании Bitriver Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерипаски. Основателя Bitriver перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. И нефть подскочила в среду на 7 с лишним%. Brent торговалась выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа жестко ответить на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2 с лишним% на основных торгах. Подробности на Business FM. Визит Зеленского в Вашингтон 28 июля завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкции против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования, и сама поездка была приурочена к прощению с сенатором Линдси Грэмом. Он, напомню, в реестре экстремистов и террористов в России. Wall Street Journal отмечает резкий поворот от былой напряженности в отношении лидеров. Axios пишет, что Трамп допустил возможность отказа от прежних анкорических договоренностей по Донбассу из-за разочарований в действиях Москвы. На что еще стоит обратить внимание? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
16: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12. Но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет как поправку к чужому основному билю, палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше 0 и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор Билли, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты — Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлеваются до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюцией неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность — санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к «Патриот» имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация операция ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. К счастью, поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка с поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. Речь идет об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерию Бадоев продолжит.
0: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N плюс Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях. В том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
17: Без преувеличения компанию BitRiver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
0: Ранее РБК писал, что огромным ударом для BitRiver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры BitRiver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему BitRiver оказался в таком положении, комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта Crypto Consulting Алена Нариньяни.
18: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с BitRiver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
0: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю BitRiver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Пользователи мессенджеров Бип и Какао Толк жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
19: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам, где с вами лучше связаться. Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться

0: детские сказки в Москве Екатерина Власенко.
1: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что, отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
0: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
2: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику – в третьем.
0: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит Маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения Магнит Маркета с e-commerce контуром Магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы Магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк Онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк Онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев.
6: Цены на нефть в среду превысили $90 за

0: за баррель Brent, рост более 7%. Нефть подскочила на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос почти до 2240 пунктов на основных торгах, прибавив более 2%. Рубль при этом снизился к мировым валютам более чем на процент. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,79, а доллар на межбанке приблизился к отметке 80 рублей. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УКРИ Капитал Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
1: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами, и есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каким-то очередным мирным переговорам, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупками Минфином иностранные валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России, это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
0: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем растем?
1: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильная. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении, и рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 рублей, и поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс, и растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Poster Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45% и беда вышла в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты — еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку — это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Это было ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
0: Хотя нас, конечно, Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процент он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
1: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага. Нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний, которые более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
0: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше. Хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
1: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть инвестирования дивидендов в абсолютном выражении — это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным. Даже, может, речь о 200 миллиардов рублей для фондового рынка. Это большое поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. Но в абсолютном выражении это достаточно крупные суммы, согласитесь.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ Капитал. Вечернюю сессию рост на бирже продолжился. Индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку в 2250 пунктов. 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснил эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
2: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающие тарифы. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании, большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, то же страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризма. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, и тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
0: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год, но если в страховой полис включается пункт «военные действия», то страховка увеличивает стоимость на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсий, включающий ущерб БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам о перестраховании таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказов была меньше 0,5%, то теперь она на уровне 2-2,5% от общего числа заявлений. А отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. С чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
3: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток к себе. Потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы. И часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
0: София Дефасе-Ксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и места работы. По данным, за прошлый год Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Летом многим кажется, что рынок труда замирает. Кандидаты меньше откликаются на вакансии и создается ощущение, что найти сильного специалиста практически невозможно. Давайте обсудим, как быстро найти подходящего сотрудника, если его резюме нет в открытом доступе. Летом хорошие кандидаты никуда не исчезают. Они просто реже идентифицируются через привычные каналы поиска. Тогда возникает вопрос, где же искать нужных людей? Для этого существует технология, которая называется прямой поиск. Именно так хедхантеры и находят лучших кандидатов на рынке труда. Хедхантеры постоянно анализируют информацию, изучают карьерные переходы специалистов, собирают рекомендации, изучают состав профессиональных сообществ, публикации, следят за лауреатами отраслевых премий и за участниками рейтингов, изучают цифровой след. Эта работа ведется не от случая к случаю, а годами. Например, я собираю такую базу по своим специализациям уже больше 20 лет. Поэтому, когда я рекомендую на вакансию двоих кандидатов, и оба подходят, это не случайность, а работающий метод. Если вы хотите попробовать использовать прямой поиск самостоятельно, начните с простого. Определите несколько компаний, где, по вашему мнению, работают подходящие специалисты. Затем посмотрите, кто сейчас там занимает нужные должности и кто работал раньше. После этого подключайте профессиональные контакты. Очень часто коллеги напрямую могут порекомендовать нужного человека или познакомить с ним. Чаще всего прямой поиск используют при подборе топ-менеджеров и редких специалистов, когда особенно важны конфиденциальность, скорость и точное попадание в профиль кандидата. Но вообще вы можете любую вакансию закрыть этим методом, и вам не придется публиковать объявления и разбирать сотни откликов.
4: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Гликулиев. Мобильные огневые группы для защиты от атак ВСУ объектов критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность, намерены сформировать в Краснодарском крае. Из работников таких предприятий они смогут подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в администрации Краснодарского края. Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 июля составила 5,94%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. По данным Росстата, инфляция в стране с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, отмечает Интерфакс. С начала месяца рост потребительских цен к 27 июля составил 0,64%. С начала года, по данным Росстата, 4,86%. Пожар охватил два судна у порта египетской Демиетте. Погибших и пострадавших нет, сообщило в среду Министерство нефти и природных ресурсов Египта. Сообщение об атаке беспилотника на порт не соответствует действительности, заявили источники в органах безопасности телеканалу «Аль-Хадат». Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в 27-м году в церемонии вручения премии Грэмми из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих соцсетях. «Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе», написали все 7 участников группы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и бот, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани после атаки беспилотников локализован. Большую часть товаров удалось сохранить. Сотрудники не пострадали. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Многие селлеры не понимают, что сейчас с их товарами. Каков примерный масштаб ущерба и на что надеются продавцы? Сумма резервов Российской национальной перестраховочной компании на выплаты по рискам терроризма превысила 100 миллиардов рублей. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросли. И не все страховые компании берутся за такие риски. Но застраховаться можно. Каковы условия? Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перельчук подробнее.
7: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно! Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
8: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
7: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
9: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
7: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Так и хочется сказать, можно бесконечно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Телеграм, потому что сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Телеграм-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, там, квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, он ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
7: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой. Что неудивительно, депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе «Стас» рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Последние события вокруг Павла Дурова и мессенджера Telegram никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал в интервью Бизнес ФМ председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
11: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
12: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
11: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
0: Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Как селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries? И каков примерный масштаб ущерба от пожара на складе в Рязани, об этом мы поговорили с маркетплейсом и с продавцами Wildberries. Иван Медведев подробнее.
13: Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
14: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
13: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
15: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
13: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
16: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 130 32 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
17: Что планируете делать с товаром?
16: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на Детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент. Ветровка расставлена со своего склада.

0: пройдет немало времени.
1: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
0: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой утрачен. И после этого в любом случае подождем какого-то решения со стороны Wildberries и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть все отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет, именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
2: Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Business FM.
3: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность – в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Увлекулиев. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом. Страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Глава ФНС отметил в ходе доклада премьера, что ненефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России. Банк России установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций их клиенты, совершать короткие продажи. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Банка России, заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операций с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России. Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект, развитие строительного рынка, создание логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее проблемы с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-фэм-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжит.
6: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
7: Процентов на 30 покупатели стали оплачивать

0: покупки наличными деньгами. Да, это заметно, значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
1: Все равно же заинтересованность остается в наличке у магазина.
0: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы, мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на Фудсити.
2: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же, некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%, продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
3: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
1: Какова доля налички примерно?
3: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, а QR-коду это составляет 1%.
2: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Ранхикс Алексей Войлуков.
4: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года и попытках оптимизации отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается, и скорее всего это будет и дальше.
2: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бодоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
6: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
7: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что в круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или из твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно... Да, конечно, круизный корабль – это транспорт, но, в принципе, он, этот транспорт не подвержен сбоям, он входит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
6: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
8: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. И был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Космодемьянске, в Угличе. И в этом году году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству? Ну, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины, мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
6: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека, люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
9: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней, 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, Средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимация на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
6: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: BTS отказалась от участия в церемонии Грэмми. Такое решение кей-поп-группа приняла после того, как руководство премии выделило отдельную номинацию для азиатской поп-музыки. В ответ на это музыканты в соцсетях выразили надежду, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Грэмми BTS никогда не выигрывала, при этом была неоднократно на нее номинирована. Ранее группа называла победу на премии одной из главных целей в карьере. Комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
10: Там же есть номинации, посвященные латино-музыке, и никто вроде бы не говорит о том, что она каким-то образом изолирована. На Грэмми очень много разных номинаций, которые вроде бы схожи по стилю музыки, тоже делят на какие-то подвиды и поджары, поэтому, наверное, такой стиль у них работает. Хотя, конечно, с учетом глобализации всех этих процессов, потому что все-таки кей-поп довольно успешно продается на всех континентах, и BTS, которые сейчас в туре, они, в общем, выступают во многих странах с довольно большим успехом. Наверное, им хотелось бы играть на общих основаниях.
11: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
10: На мой взгляд, вообще в современных медиа топанье ногой, оно воспринимается гораздо эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хлопаете дверью, это моментально попадает в заголовки. Когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми-то, на мой взгляд, любит абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу, так что мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать, в очередной раз ничего не получить и даже не попасть в номинации, а здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
5: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственный в истории кей-поп-трек, выигравший премию, это песня «Golden» из мультфильма «Кей-поп. Охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
12: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: Сегодня хочу поделиться с вами не тест-драйвом, как это делаю обычно, а личным опытом владения популярного ныне микроавтобуса Voya Dream. Около года назад я поняла, что для передвижения с водителем есть гораздо более комфортные машины, чем моя Tesla Model X, и решила впервые приобрести себе микроавтобус, последовательный гибрид Dream. До нынешнего лета о зарядке батареи я и не заботилась, но перебои с бензином заставили ежедневно подключаться к розетке, и оказалось, что батарея 25 киловатт-часов летом хватает на вполне приличные 150 километров пробега, что полностью покрывает мой ежедневный маршрут. Зимой без зарядки батареи расход получался порядка 10 литров 95 на 100 километров пробега. Стартовая динамика электромобиля плюс достаточно комфортная ходовая часть с пневмоподвеской. Если не заряжать автомобиль вообще, то некритичные провалы в тяге появляются регулярно, даже если двигаться в режиме гибрид. Посадка за рулем вполне удобна. По подушка сиденья длинная, камеры великолепные и покрывают все возможные углы крупного автомобиля. Кстати, по поводу размера. Этой зимой в большинстве московских дворов проехать я в принципе не могла, несмотря на два мотора по осям, то есть полный привод. От среднеразмерного кроссовера разница по ширине 20-30 сантиметров, но в заваленных снегом дворах вы их очень прочувствуете. Зато внутри, опять же за счет ширины кузова и высокой крыши, у вас удобнейший уютный домик. Во втором ряду два капитанских кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. Атаманка под ноги и возможность приподнимать кресло до очень комфортного положения тела, которое иногда называют нулевой гравитацией. Третий ряд полноценным и комфортным здесь назвать сложно. Диван короткий и утоплен вниз. Я приобрела автомобиль, ввезенный параллельным импортом за 6 миллионов рублей. Сейчас такие машины за счет изменившегося утилизационного сбора стоят порядка 7,5 миллионов.
12: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Аликулли. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает РИА Новости. Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, Базарова ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбы на сроки более 10 лет. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия экономика выросла на 0,3% год к году, говорится также в документе. В министерстве указали, что по итогам второго квартала нынешнего года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского центробанка Кевин Орш журналистам по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Орш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Визит Зеленского в Вашингтон завершился потеплением в отношениях стран, отмечает Wall Street Journal, а также процедурным одобрением Сенатом законопроекта об адских санкциях против России. Axios пишет, что Трамп фактически отказался от прежних анкорических договоренностей с Москвой. Комментарии Георгия Буфта. Основателю крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерипаски. Основателя «Битривера» перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. И нефть подскочила в среду на 7% с лишним. Brent торговалась выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа жестко ответить на удары Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2% с лишним на основных торгах. Подробности на Business FM. Визит Зеленского в Вашингтон 28 июля завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкции против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования, и сама поездка была приурочена к прощению с сенатором Линдси Грэмом. Он, напомню, в реестре экстремистов и террористов в России. Wall Street Journal отмечает резкий поворот от былой напряженности в отношениях внутренних лидеров. Аксиос пишет, что Трамп допустил возможность отказа от прежних анкорических договоренностей по Донбассу из-за разочарований в действиях Москвы. На что еще стоит обратить внимание? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
16: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12, но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет как поправку к чужому основному билю, палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше нуля и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор биля, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты – Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив в Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлевается до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюцией неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. В части поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
15: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. Речь об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерию Бадоев продолжит.
2: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игорь Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+, Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
17: Без преувеличения компанию BitRiver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
2: Ранее РБК писал, что огромным ударом для BitRiver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры BitRiver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему BitRiver оказался в таком положении, комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
18: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с BitRiver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка, это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
2: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю BitRiver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
15: Пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
19: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам, где с вами лучше связаться. Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
20: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы, и так далее. И получается, получается, что ввиду их огромного количества мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же, и наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой, в-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
19: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
0: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме. И им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее, это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику в третьем.
19: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чубанова, Бизнес FM.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
21: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
21: Росимущество передало Росхиму 55% акций петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит Маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения Магнит Маркета с e-commerce контуром Магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы Магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк Онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк Онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев.
23: Цены на нефть в среду превысили $90 за баррель Brent, рост более 7%.
22: Нефть подскочила на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос почти до 2240 пунктов на основных торгах, прибавив более 2%. Рубль при этом снизился к мировым валютам более чем на процент. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,79, а доллар на межбанке приблизился к отметке 80 рублей. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
1: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами, и есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каким-то очередным мирным переговорам, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупкой Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России, это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
22: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем мы растем?
1: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильно. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении. И рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 рублей. И поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс. И растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Polytech Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45%, и беда вышла в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты — еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку — это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще один немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Это было ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
22: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процент он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
1: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага. Нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
22: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше. Хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
1: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть инвестирования дивидендов в абсолютном выражении — это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным. Даже, может, речь о 200 миллиардов рублей для фондового рынка. Это большое поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. В абсолютном выражении это достаточно крупная сумма, согласитесь.
22: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Вечернюю сессию рост на бирже продолжился. Индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку в 2250 пунктов.
23: 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснил эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающие тарифы. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании, большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, то же страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризм. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, и тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
23: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год, но если в страховой полис исключается пункт «военные действия», то страховка увеличивается стоимостью на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсий, включающий аэропорт БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам о перестраховании таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей. Греция стала чаще отказывать россиянам в шенгенской визе. По данным Ассоциации туроператоров России, выросли сроки рассмотрения и число отказов. Если раньше доля отказов была меньше 0,5%, то теперь она на уровне 2-2,5% от общего числа заявлений. А отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят, что отказывают каждому второму туристу. Чем может быть связана такая ситуация, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Ксютина.
4: В начале лета мы фиксировали значительное количество отказов, больше, чем обычно, больше, чем в других консульствах, которые все еще продолжают оформлять визы шенгенские для наших соотечественников. Это Франция, Италия, Испания. Действительно, среди запросов на греческие визы чаще случались отказы. Сейчас поменьше стало. Возможно, это связано с тем, что немножко схлынул уже наплыв. В начале лета был большой туристический сезон и большой поток запросов на визы. С чем это конкретно можно связать? Можно ли это связать с некачественно подготовленными документами? Вряд ли. Например, мы встречали случаи, когда супруги один получает визу, второму отказывают. Соответственно, у них абсолютно идентичные документы. А скорее я бы связала это с каким-то политическим трендом. Возможно, таким образом они хотели уменьшить поток себе, потому что, конечно же, путешественники заинтересованы в быстрейшем оформлении шенгенской визы и часто ставят запросы в те консульства, которые рассматривают быстрее.
23: София Дефасе-Ксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей. Более пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и места работы. По данным, за прошлый год Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз.
12: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
6: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно. Почему-то одни компании, правда, заставляют технологии работать на себя и свой бизнес. А другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Бизнес FM, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильный посыл в отчете. Правильный, что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее. В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Мобильные огневые группы для защиты от атак ВСУ объектов критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность, намерены сформировать в Краснодарском крае из работников таких предприятий. Они смогут подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в администрации Краснодарского края. Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 июля составила 5,94%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. По данным Росстата, инфляция в стране с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, отмечает Интерфакс. С начала месяца рост потребительских цен к 27 июля составил 0,64%. С начала года, по данным Росстата, 4,86%. Пожар охватил два судна у порта египетской Демиетте. Погибших и пострадавших нет, сообщило в среду Министерство нефти и природных ресурсов Египта. Сообщение об атаке беспилотника на порт не соответствует действительности, заявили источники в органах безопасности телеканалу «Аль-Хадат». Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в 27-м году в церемонии вручения премии Грэмми из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих соцсетях. «Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе», написали все 7 участников группы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани после атаки беспилотников локализован. Большую часть товаров удалось сохранить. Сотрудники не пострадали. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Многие селлеры не понимают, что сейчас с их товарами. Каков примерный масштаб ущерба и на что надеются продавцы?
23: Сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на выплаты по рискам терроризма превысила 100 миллиардов рублей. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросли. И не все страховые компании берутся за такие риски, но застраховаться можно. Каковы условия? Подробности на Бизнес-ФМ. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перельчук подробнее.
8: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в